0: Видите ли, товарищи, в задании действительно указана модернизация. Но по существу модернизировать-то нечего. Завода же нет. Там крохотные мастерские. Проще же построить новый небольшой завод. Этот проект типовой, я подчеркиваю это. А предложенное мной оборудование выпускает наша промышленность. Следовательно, оно вполне современно. Так что зря мой оппонент гиперболизирует.
1: Но это же неправда. Завод есть, на нем 300 человек рабочих. Много оборудования, хоть и устаревшего. Я требую, чтобы Виктор Прокофьевич Зимбаев ответил прямо на вопрос. Почему он счел возможным отойти от задания?
2: Товарищ Зимина, что это за тон?
1: Простите.
0: У меня, извините, Вениамин Гаврилович, но в таких условиях...
3: Каковы энергетические мощности модернизируемого завода? Какой план? Что пригодно для использования? Размер территории? Какие цеха?
0: Одну минуточку, товарищ, у меня есть справка. Справка у меня, видимо, в отделе.
1: Разрешите?
4: Нет, простите меня, Валентина Степановна. Вениамин Гаврилович, я как начальник отдела снимаю свою подпись с документа. На Зимина права.
2: Это что такое? Вы понимаете, что вы сейчас сказали? Вы допустили такое безобразие, товарищ Птенцов,
1: да что я... Да это Птенцов? Это не Птенцов, это вы допустили безобразие. Птенцов же вчера из командировки, он 3 месяца отсутствовал. А я была у вас 2 недели назад, как только меня подключили к оформлению документов. И что вы мне тогда сказали, Вениамин Гаврилович? Спасибо, я разберусь.
2: Товарищи,
1: и подписали все до приезда Птенцова. Это как же?
2: Товарищи, мы тщательно расследуем это дело, а сейчас прошу разойтись.
3: Минуту. У меня есть ряд замечаний, которые я хотел бы сделать в присутствии секретаря парткома. Рассмотрим проект с технической точки зрения. Новое современное оборудование, как заявил Цветаев. Новое? За границей давно отказались от изготовления вот таких мастодонтов. Мы их еще выпускаем, потому что они попадают вот в такие проекты. Вениамин Гаврилович завтра назовет это чудом отечественного проектирования. Оно и точно чудо. Как паровоз Стефенсона в наше время. Мы пропитались консерватизмом и сознанием собственной непогрешимости. Подумайте, я это говорил в основном для вас, товарищ Мартьянов. Для остальных присутствующих это не ново.
2: Товарищи, попрошу разойтись.
5: В коридоре Мартьянов задержал Птенцова.
6: Товарищ Птенцов, вы начальник производственного отдела. Как же вы могли завизировать проект Цветаева? Да, и какую роль сыграл во всем этом прошлом?
4: То есть как какую роль? Никакой. Во всем виноват я, и только я один. Я подписал проект задним числом.
6: Ну, знаете... Что решил Прошин?
4: Прошин объявил мне выговор в приказе и лишил премии до конца года. Цветаеву строгое предупреждение. Зимина уезжает на Алтай в срочную командировку, кажется, на месяц. Зеленкевич тоже. На всякий случай.
6: Что вы хотите этим сказать?
4: Абсолютно ничего, что вы.
6: Товарищ Пенцов, вот я все-таки не понимаю. Смотрите, Сартаков, беспартийный Сартаков, не побоялся и на техсовете очень убедительно доказал, что проект никуда не годится. И вы признали это.
4: Правильно.
6: Так вот почему же вы, коммунист, член парткома, не бились, не дрались, ну, я не знаю, не пришли... Наконец, ко мне.
4: Сартаков может. Он доктор технических наук, крупная величина в институте. Он может. Кроме того, он холостяк. А у меня семья. Вы плохо знаете Прошина.
6: Вы извините меня, Сергей Петрович, тогда я вас не понимаю. Почему же вы тогда на техсовете сняли свою подпись и поддержали Зимину? Вы же сохранили бы премию и расположение начальства.
4: Нет, Василий Константинович, нет. Я не подлец. Вы хотите, чтобы я вывернул перед вами душу? Я, Птенцов, трус. Подхалим. Я больше дорожу премией, чем своим добрым именем. И вот я такой, какой я есть, я держу у себя в отделе Зимину. Я ее держу не только потому, что она самая талантливая. Она еще самая честная. Я ее держу зубами, несмотря на то, что мне 5 раз предлагали ее уволить и подсказывали удобные предлоги. Я кое-что знаю и умею. И пока я всего ей не передам, я ее отсюда не выпущу, что бы Прошин ни делал. Вы думаете, что я похваляюсь? Ничего подобного. Я эгоист. Я ее держу около себя, потому что хочу быть человеком. Потерять ее – это потерять себя. Но коль вы меня принудили, я вам скажу. Я ненавижу Прошина. Я знаю, что вы мне скажете. Да, я плохой коммунист, я презираю себя человека, но я был в парткоме, я был у Якимова, я писал анонимки, а все сходилось у Прошина. Да, я плохой коммунист, я презираю себя, но поймите все, что я сказал по-человечески. Я уважения не заслуживаю.
6: Вы можете обижаться, но я презираю ваше поведение. Будь моя власть, так я бы... Вообще отобрал бы у вас партийный билет.
4: Нет, начинать-то надо не с меня.
6: Я не понимаю, ну как же можно жить так, раздваиваясь? Да что вас толкает на это?
4: Василий Константинович, вы на меня не обижайтесь. Но моя жена ведь очень похожа на вашу.
6: В чем тут моя жена?
5: Комната парткома. Вошел Сартаков.
3: Я человек беспартийный. И вообще говоря, этот кабинет не для моих посещений. Я здесь в первый и, судя по всему, в последний раз. Так вот, я попытался обобщить кое-какие мысли о работе нашего института. И сегодня решил их предоставить вам. Может быть, вам это пригодится.
6: Спасибо. Спасибо, Марк Яковлевич. Я с удовольствием ознакомлюсь с вашим материалом. Марк Яковлевич, скажите, а что вы вообще думаете о работе нашего института?
3: Душно. Мы ведь можем создавать образцы действительно передовой индустрии. Только душно у нас. Нетерпимо. Невыносимо душно. Вы читали Ленина, молодой человек? Я читал. Это ведь был величайший ум. А если вы член Ленинской партии, посмотрите, ведь у нас процветает консерватизм. Вы знаете любимые слова нашего генерала-директора? Благополучно. Он заразил этим почти всех. Благополучно. А вы посмотрите на наши дела как инженер, как творец будущего. И вы поймете, так дальше жить нельзя. И не считайте меня, пожалуйста, старым беспартийным брюзгой. Мне, между прочим, благо Родины не менее дорого, чем вам. Но я стар и беру на себя смелость называть вещи своими именами.
6: Марк Яковлевич, но если вы так рассуждаете, так позвольте вас спросить, почему же вы до сих пор не в партии?
3: Ну, это очень большой и трудный вопрос для меня. Я много и долго думал об этом. И я вам очень благодарен, что вы так заговорили со мной. Впрочем, этот разговор сейчас беспредметен. Я ведь больше не работаю в институте.
6: Не понял.
3: А что тут понимать? Вы думаете, Прошин забыл мне техсовет? Ведь сегодня подписан приказ о моем увольнении.
6: Что произошло, черт?

0: Вообще, я советовал выбирать выражение.
1: Позвоните секретарю. Пусть немедленно снимет с доски приказ о Сартакове.
0: Ты с ума сошел? Я отдал приказ и не намерен его отменять.
1: Тогда я его отменю.
0: Ты не имеешь права. Это прерогатива директора.
1: Скажите, пожалуйста, а партком имеет какое-нибудь отношение к расстановке кадров? Да же черт его знает, что такое! Не знаю, мне стыдно! В общем, вы имеете в виду, я вам Сартакова в обиду не дам!
0: Так, так, так. Ну что ж, если секретарь парткома поддерживает буржуазного перерожденца Сартакова, это его характеризует. Ну что ж, я подчиняюсь грубому нажиму.
2: В тот же день в партком зашел один из членов партбюро Баутин.
3: Ты, Василий Константинович, парень молодой и должен понимать, по тебе народ судит о партии. А ты что делаешь? Прошин проработал в институте много лет. Он тут каждый винтик знает. Дошел до директора, а ты на него кричишь.
4: Не кричал я.
3: Ну, не кричал, а угрожал.
4: Да не угрожал.
3: Ну, ладно, не угрожал, но надо было вежливо, а ты невежливо.
4: А вы думаете, вежливо что-нибудь получилось бы?
3: Да ты пойми, народ к нему привык. Он ему верит больше, чем тебе. Ты сделаешь маленькую ошибку, ее все увидят. А на ошибку Прошина даже большую надо фонарем светить.
1: Так вам что, фонарь нужен? Хорошо будет на парткоме.
2: После заседания партбюро Мартьянов пришел домой поздно.
5: Удивился, полуношник. Ноги-то, наверное, насквозь промочил.
1: Да нет, ничего. Наташа спит?
5: Спит. Тебя все ждала, да не дождалась. Василий, беда у нас.
1: Беда? Что случилось?
5: Наталья-то беременна.
4: А мне не говорила.
5: Да и мне тоже ничего не говорила. Сегодня только сказала. Второй месяц. А вот что делать-то будем? Не знаю.
4: Как что делать? Родить будем, еще сын будет.
5: Я ей тоже говорю, а она заладила одно, не буду и все.
4: Как не буду?
5: К врачу, говорит, пойду.
4: Я не понимаю, а почему бы ей не родить? А Женьке уже год.
5: Ну как ты рассуждаешь, Василий? Вырастить второго. Заработок-то у тебя небольшой, а у нее еще того меньше. Ой, с одним-то нелегко. А ты говоришь второй.
1: Люди живут? Живут. И мы проживем как-нибудь.
5: Да, живут. Как-нибудь, а ей же и приодеться хочется, повеселиться. Зима вон на дворе, у тебя пальто все поизносилось. Да и у меня что-то со здоровьем нехорошо, сердце побаливает. Что? Да ничего, это я вот только тебе сейчас говорю.
1: Елена Евгеньевна, это врачу надо. Ой, это да никуда не годится, это срочно врачу
5: да
1: надо.
5: Да что ты, Вася, что они понимают, врачи?
1: Скажи, что понимают. А?
6: Чем порадуешь любимую супругу? На чем ты решили на парткоме, если это, конечно, не тайна?
4: Какая же тайна? Все хорошо. Решили заслушать доклад директора на открытом партийном собрании.
6: Порадовал.
4: Значит, еще сын будет.
6: Разболтала? Не будет никакого сына.
4: Ну, дочь.
6: И дочери не будет. Выйди, мама. Запомни, я не самка. Пойду к врачу, и на это мне нужно 500 рублей.
4: Наташа, успокойся. Все устроится. Вот как появится второй Ленька или Танька, как начнут они тут бегать, щебетать. Раз, два, три, пи, а не рымы. Папу с мамой не боится.
6: Ой, гляжу я на тебя, Василий, удивляюсь. Здоровенный мужик, а туда...

0: это щебетать? Это для тебя щебетать. А для меня? Нет уж, одного родила и хватит. Слышишь, хватит.
1: Женьку разбудишь.
0: Вот опять Женьку. А обо мне ты подумал? Я ведь все знаю, что сегодня произошло. Я знаю, что ты натворил на партбюро. А теперь явился и, пожалуйста, родите ему дочку. Да ты что думаешь, что ты умнее всех? Прошин 15 лет работает в институте, а ты надеешься его перебороть.
2: Я не боюсь с Прошиным.
0: Ну ты не Юли.
2: Наслушалась сплетен.
0: Ну, конечно, мнение людей для тебя сплетни. Ничего не сумел. Ничего. Даже случай, свалившийся с неба, он умудрился повернуть себе во вред. Блаженный. Василий Блаженный, не в твою честь назвали?
2: Наташа, ты же становишься уродливой, когда злишься.
0: Станешь. У тебя семья и обязанности перед ней. А что ты дал своей семье? Что ты дал своей жене? Ах, свое внимание, свою любовь. Ты не купил мне даже обручальное кольцо, о котором я так мечтала. Я тебя... Уходи.
3: Комната парткома. Вошел Прошин.
4: Добрый день.
5: Здравствуйте.
4: Василий Константинович, ну что ты все дуешься? Не надо, брось. Мне за это время о многом пришлось подумать. К сожалению, многое пересмотреть. Как коммунист, я тебе должен сказать, что был неправ. По всем пунктам. Просто гора с плеч. Ты понимаешь меня, Василий Константинович?
5: Понимаю.
4: Вот. А теперь о деле. Значит так, учитывая всю важность предложенного тобой сегодняшнего открытого партийного собрания, я пригласил на него замминистра, начальника главка, ну и, конечно, Якимова. Ты как считаешь?
5: Не возражаю, но все будет зависеть от вашего доклада.
4: Василий Константинович, ну неужели ты так плохо думаешь обо мне, что сомневаешься в моей способности понять все то, что произошло на партбюро?
5: Нет, почему же, но...
4: Я все понимаю. Люди ждут сегодняшнего собрания с интересом, это естественно. Они ждут от нас с тобой, что мы им скажем. Они ждут от нас нового, коренной перестройки. Ну что ж, пора начинать. Волнуюсь ужасно.
5: Ну ни пуха, ни пера.
3: Кончилось партийное собрание. Люди расходятся.
6: Честно говоря, я не очень верю в вас.
7: Прошин-то, Семен, какой докладище толкнул.
8: Нет, вы смотрите, Прошин-то ведь принял всю вину за недоработку на себя.
7: На себя! Подчас пытается даже сказать, что это делалось в погоне за сроками и премиями. Но не ловок ли без так суметь перестроиться?
9: Так он, может быть, все-таки осознал, а вот вы говорили. Может, он понял, что не все в работе института благополучно.
7: И не говорите. Ведь если подумать, все под его мудрым руководством.
9: В этом ли дело? Не важно, кто первый сказал я.
7: Не скажи. Между прочим, Якимов тебе этого сюрприза никогда не простит. Выступить после секретаря райкома – это же нарушение всех традиций, подрыв. А главное, он за здравие, а ты за упокой. Он поздравляет институт с успехом, а ты что? Как бы на твоем месте Усовский поступил? Стал бы по стойке смирно, благодарю за доверие. А ты что? Я не вижу, чтобы мы могли принять поздравление секретаря райкома. Ну, кто ж так поступает? Это ты неосмотрительно, Вася, поступил. Слушай, пошли ко мне, переночу сегодня у меня. Не возражаешь?
9: А я тебя не стесню.
7: Тю, да у меня отдельная квартира. Со всеми удобствами, даже с ужином. Пошли.
9: Спасибо.
7: Кстати, тебе подкрепиться не мешает. Снимать тебя теперь буду.
8: Да, пошли.
10: Ну что ж, все хорошо. Действуй, райком тебя поддержит.
9: Вот только...
11: Я не помешала. Поздравляю, Вениамин Гаврилович. Весь коллектив в восторге.
1: Пора, товарищи, пересмотреть подход к делу. Я это давно понял, а теперь очередь за вами, дорогие товарищи.
11: Коллектив всегда вас поддержит, Вениамин Гаврилович.
12: Ну, коллектив у тебя в целом здоровый.
1: Да, да.
12: Вот только Мартьянов. Чего-то не понял я его.
1: Не обращайте на него внимания, Владимир Терентьевич. Очередной загиб.
11: Вы, как всегда, точно формулируете.
12: Не скажи. Нутро у него с гнильцой.
1: Да, работать с ним трудновато, конечно. Вот. Но у него дома неприятности. От жены ушел.
12: Вот. Говорили мне, что Зеленкевич больше подходит. Не послушал. Доверился зрительному впечатлению. Теперь вижу, ошибся.
1: Вам виднее. Вы на машине, Владимир Ильич?
13: А то я вас могу подвезти.
12: Я тебя самого могу подвезти.
3: Мартьянов поселился пока у Зеленкевича. Сегодня здесь готовится к торжеству.

0: Глеб, что ты?
1: Кто сегодня именинник, я или ты?
0: Это не имеет значения.
1: То есть как это не имеет? Подмели пол и ладно, хватит.
0: Вторую неделю здесь живу и не могу человека приучить к элементарной аккуратности. Пойми ты, именинник, неприлично будет, если гость, к примеру, дотронется руками вон до приемника и оставит на нем следы своих пальцев.
1: Ну а зачем же трогать приемник? Приемник полагается слушать, а не трогать.
0: Вот давай везде повесим таблички. Руками не трогать.
1: Идея, выпьем.
0: Ну, будь здоров, именинник.
1: Будь здоров. Слушай, Вася, шутка, а ведь мы так к утру не управимся. Скоро гости начнут собираться. Слышишь, звонят? Открой.
0: Кто именинник?
1: Слушай, бесстыжий ты человек. Я тебя подобрал на улице брошенного, беспризорного. Приютил, крепким чаем напоил. 2 недели ты живешь у меня, как у Христа, за пазухой.
0: Ну ладно, устыдил.
1: Он жиреть уже начал. Веник-то оставь.
2: О, Валя!
3: Привет! Вот и я. Глеб, вот прими в дар по случаю юбилейной даты.
4: Валя завела и пустила по полу игрушечный автомобиль.
3: Теперь подойди. Поклони голову. Все.
5: О, смотрю я на тебя, Валентина, и представь, ты мне нравишься сегодня.
3: Ты мне тоже.
1: А многоженство у нас не поощряется.
5: А зря.
3: Сейчас я тебе разонравлюсь. Вот как примусь ругать прошенное.
6: Так, ну я пошел.
3: Хотя ваш предварятель вас здорово полюбил, Вася.
0: Маленько не будем.
1: Маленько, я пойду приберу кое-какие части мужского туалета.
7: Вася, поразвлекай гостю!
6: Валя,

0: Тебе плохо, да? Я знаю, тебе трудно без Наташи, без Женьки. Вась, не молчи, Вася.
1: Оставь меня.
0: Не тоскуй, все уладится. Наташа любит тебя.
1: А тебе-то какое дело? Чувствую, дурацкая манера вмешиваться в чужую жизнь.
0: Твоя жизнь не чужая для меня, и не надо сердиться.
1: Я не нуждаюсь в твоем сочувствии.
0: Ну уж если говорить о сочувствии, оно адресовано совсем не тебе. Ты можешь ссориться со своей Наташей сколько угодно, а страдать от этого будет ваш сын. Ты должен вернуться домой.
1: Как просто у тебя все получается. Если сын, значит, должен вернуться. А если жизнь не складывается, тогда что?
0: Ну уж, об этом надо было думать раньше.
1: О, начинается. Ты еще скажи, что женитьба – это шаг серьезный. Что когда выбирал, так знал, кого выбирал. Что если я бы тебя спросил, так ты бы мне не посоветовала.
0: Я бы не посоветовала.
1: Конечно, когда ты сама была в меня влюблена так.
0: Васька.
1: Вообще, Валька, ты же не человек, ты же ходячая схема. Валя! Валя! Валя, вернись! Вернись, тебе говорят! Ты же испортишь Глебу все именины.
0: Я ходячая схема, я ничего не понимаю. Вась, пусти меня.
1: Хорошо, прости, я виноват. Но ты же с Глебом так не можешь обойтись. Он же любит тебя, пойми.
0: Какое мне дело до его любви? Он мне не нужен.
1: Ах, вот как. А я-то, между прочим, думал, что ты, несмотря на все свои умничания, настоящий человек. Но если ты на любовь, на большое человеческое чувство отвечаешь только «он мне не нужен», так тогда уходи! Иди! Я тебе не позволю мучить Глеба.
0: Хорошо. Хорошо, я останусь.
1: Да что ты, Валя? Нет, этого не может быть. Валя, это неправда?
0: Это правда.
1: Нет. Нет, нет. Ты любишь Глеба.
0: Я люблю Глеба. Уже 7 лет. С самого первого дня, как увидел тебя, и вот до сегодняшнего. Вась, а сейчас у меня к тебе просьба. Я не могу тебя сегодня видеть больше. Ты пойми меня и топай, а. Пожалуйста, топай, Васька.
2: Нос, прошу к столу.
3: Глеб, ты извини меня. Я понимаю, что именины и все такое. Короче, я домой, к Наташе, к Женьке. И вот сейчас сию минуту.
2: Все-таки решил вернуться?
3: Да. Я все понимаю, какая она. Вижу все ее недостатки. Вот да, такая, ни хуже, ни лучше, но жить без нее не могу. И, пожалуйста, не уговаривай меня. Ты меня понимаешь?
2: Понимаю. Василий, я тебя ни о чем не спрашиваю. Но Валя мне дороже всего в жизни. Понимаешь меня?
4: Кабинет Якимова. Идет заседание бюро райкома. На повестке утверждение решения партийного собрания института о принятии кандидатом в члены партии Сартакова –

0: Что делали во время войны?
1: Работал в этом же институте.
0: Почему не воевали?
1: Я воевал. Во время войны я проектировал военные заводы.
0: Почему не вступили в партию раньше?
1: Я считал себя морально недостаточно подготовленным.
0: Что же это вас так вдруг подготовило?
1: Деятельность нашей партийной организации в последнее время.
0: В чем? В чем вы видите такой большой успех вашей партийной организации?
1: В том, что она правильно ставит вопрос о консерватизме, которого у нас много.
0: А вам известно, что я не согласен с подобной оценкой положения в вашем институте?
1: Да, мне это известно. Я думаю, это происходит из-за вашего поверхностного знания наших дел.
0: Ну, знаете.
2: Когда впервые была организована партия?
1: В 1898 году, на первом съезде. Но фактическое ее образование было в 1903 году, на
2: втором. Когда была принята последняя программа партии?
1: На восьмом съезде. Но ее положение устарели. На 18-19 съездах было принято решение о разработке и утверждении...
2: С какими оппозициями пришлось бороться партии на 11-м съезде?
1: Не помню.
2: На 12-м съезде? На 13-м съезде? В чем суть разногласий между Лениным и Плехановым по крестьянскому вопросу?
0: Ну вот, вы считаете, что здорово разобрались в обстановке у себя в институте, а на деле вы повторяете глупости тех, кто готов чернить все и вся. Вы идете в партию и не знаете ее истории. А ведь вы интеллигент, верно? Верно, вы говорите, что не доросли раньше до партии. Вы и теперь не доросли. Просто вам из-за каких-то соображений стало выгодно в нее вступить. Так мы вас не примем, такие нам в партии не нужны.
1: Настанет время, и партия вам скажет. Такие нам в партии не нужны.
3: Сартаков вышел из кабинета.
0: Ты кого в партию принимаешь? Мерзавцев, оскорбляющих секретаря райкома в его кабинете?
2: Владимир Терентьевич, вам вредно волноваться.
4: Я сожалею о выходке Сартакова. Но я не понимаю, что толкнуло вас, секретаря райкома, на оскорбление этого большого и честного человека. Я считаю такое отношение к Сартакову неправильным. Я протестую его в горкоме партии.
5: А вы... Как Мартьянов себя ведет? Вы что, забыли, где находитесь? Так мы вам напомним. Владимир Терентьевич, ставлю вопрос о недопустимом поведении товарища Мартьянова на бюро райкома. И предлагаю объявить ему выговор с занесением в личную карточку.
6: Я полагаю, мы не будем рассматривать этого предложения.
5: Почему?
6: Товарищ Мартьянов поймет, что здесь нельзя разговаривать в таком тоне. Я полагаю, что мы попросим Владимира Терентьевича более спокойно вести заседание по приему в партию. Ну, а также посоветуем товарищу Мартьянову через месяц, другой, снова подать заявление о приеме в партию товарища Сартакова.
7: А я предлагаю другое. Во-первых, считать сегодняшнее решение по приему несостоявшимся и рассмотреть этот вопрос на следующем заседании. Во-вторых, рекомендовать некоторым членам бюро свой прокурорский тон оставлять дома. И в-третьих, не просить, а предупредить товарища Якимова, что мы возражаем против его методов ведения заседания.
4: Вы свободны, Мартьянов.
3: На другой день в портком к Мартьянову зашел Сартаков.
8: Я понимаю,
4: что Якимов — это не вся партия. И что он является не лучшим ее представителем. Но пока он там, моей ноги больше не будет в этом доме. И не пытайтесь доказать мне, что я не прав.
9: Но вы действительно не правы, Марк Яковлевич. Вы сейчас ставите свое самолюбие выше тех побуждений, которые привели вас в партию.
4: Я не принимаю вашего замечания. Вы ведь не имеете права быть со мной откровенным. Иначе вы бы согласились с моей оценкой Якимова.
9: А мне ничего не мешает быть с вами откровенным. Бюро райкома, не подтвердив решение Якимова, поставило все на свое место. А если вы, обидевшись на Якимова, пусть даже справедливо, отказываетесь от партии, так значит, он не очень сильно ошибся в своем решении.
4: А мне нанесли оскорбление.
9: Вас оскорбил один человек, а вы обиделись на партию.
4: А разве пребывание в партии означает отмену личного достоинства?
9: Ну, не передергивайте, Марк Яковлевич. Я вам вот что скажу. Вот если бы то, что произошло с вами, случилось бы со мной, так я бы жаловался бы, я бы возмущался бы, я бы подал десяток заявлений и требовал бы пересмотра этого дела, потому что это моя партия. Меня не могут не принять в нее.
4: И все-таки я туда больше не пойду. Видеть Якимова еще раз — это выше моих сил.
3: Сартаков вышел, бежала Валя.
10: Меня интересует следующее. На открытом партсобрании говорилось о необходимости перестройки работы института. Я бы хотела, чтобы ты выступил у нас на комсомольском собрании. Я одна с этим просто не справлюсь. Еще я думаю пригласить Сартакова. Хочу знать твое мнение.
9: Слушай, идея удачная. На собрании буду. И, конечно, приглашай, кого считаешь нужным.
10: Спасибо.
9: Да, Валя?
10: Да.
9: Слушай, ты извини меня за то, что произошло у Глеба.
10: Ты напрасно извиняешься. Если бы я знала, во что это все выльется, я бы не подала тебе совета вернуться.
9: А во что это, по-твоему, вылилось?
10: Наташа не скрывает своих семейных дел.
9: Я не об этом, ты знаешь о чем.
10: Не надо, пожалуйста, Вася. И обещай мне, что ты не будешь меня больше воспитывать, а?
9: Ой, Валька, ладно, обещаю.
10: Вот и все. Знаешь, пожалуй, мне впервые сейчас с тобой легко и просто разговаривать, как давным-давно. Мне пора. Да, и знаешь что? Приходи ко мне встречать Новый год с Наташей. Будут мои друзья, Глеб. Как?
9: Спасибо. Приду.
3: Не очень радостной была встреча этого Нового года. Окончилась и совсем трагически. Вернувшись домой, Мартьянов и Наташа нашли Елену Евгеньевну мертвой. Через несколько дней Мартьянова вызвал к себе Якимов. Начал с сочувствий.
11: Да, страшная эта штука — смерть. Особенно, если неожиданно. Жаль тещу. Или из-за сына только ее вспоминаешь?
9: Она мне была как мать.
11: Да, тогда тебе тяжело. Жена тяжело переживает.
9: Замкнулась. Все молчит.
11: Это понятно, конечно.
12: Владимир Терентьевич.
11: Да-да.
12: Звонил Климов, просил передать, что он нашел место в Ясли.
11: Ага.
12: Так что товарищ Мартьянов может на днях к нему зайти.
11: Нашел все-таки. Скажите ему, что Мартьянов зайдет к нему сегодня же.
12: Хорошо.
11: Все. Надо было сразу ко мне. Ну, картина же ясная. Либо жене надо бросать работу, либо сына в ясли устраивать.
9: Мне неудобно было вас беспокоить.
11: Знаешь что, Василий Константинович, довольно. Довольно тебе ершиться. Я предлагаю мир. если тебе так уж хочется поспорить, приходи, как сейчас, когда никого нет. Мы с тобой поругаемся и поймем друг друга. А какая польза делу, если ты станешь наскакивать, а я бить тебя при народе? Ну, мы с тобой оба руководители, коммунисты. Ну, поверь моему опыту. Согласен? Ну, слава богу, наконец-то. Да, в какой-то степени вы раньше заметили свои недостатки, чем об этом заговорил Центральный комитет. Но учти, лишь в какой-то степени ЦК ставит вопрос шире, глубже, я бы сказал, с большим размахом.
9: Так это не могло быть иначе.
11: Так, ну с этим все. По линии производственных дел машина у тебя завертелась. Прошин, я думаю, понял, что к чему. Он мужик умный, его теперь подталкивать не надо. Ну, действуй. Да, чтобы не вызывать тебя специально, ЦК поставил задачу послать в деревню сильных руководителей из промышленности. Если они не знают сельского хозяйства, их сначала будут учить. Тебе нужно послать двух человек. Разумеешь? Дело тонкое. Нужно поговорить с народом. Сагитировать на такое это не так просто. Ну, добро.
9: Спасибо.
3: Ехать в деревню вызвались Зеленкевич и Валя. Мартьянов сообщил это членам бюро.
13: Для меня Валентина Степановна была как дочь. Я не могу смириться с этой мыслью.
14: Потерять таких ребят, мать честная.
15: Николай Петрович.
14: Да ладно, я все понимаю. Все понимаю, нужно. Конечно, нужно, но такие ребята. А?
9: Товарищи, я же прикидывал со всех сторон. Первым должен был быть один из нас, я или Глеб. И этот вопрос нам нужно было решить вдвоем. И мы решили его.
15: Втроем.
9: Вот. Решили неожиданно просто. Я-то, может быть, надолго, а то и навсегда теряю двух лучших своих друзей.
13: Навсегда, это не так просто.
15: Товарищ, как хотите, я вас не понимаю. Радоваться надо, а вы? Товарищ Зимина вышла, наконец, замуж. Создалась еще новая, здоровая советская семья. По-моему, это прекрасная пара. Товарищ Зеленкевич энергичный работник, хороший коммунист. Население принесут реальную, я повторяю, реальную пользу.
14: Мать честная.
15: А вы как будто причитаете, мать честная, даже странно.
3: Да, вошел Сартаков.
13: Как-то странно.
15: Да. Что странно?
13: Нет,
16: ну чего? Разрешите?
9: Да, пожалуйста, Марк Яковлевич, заходите.
16: Здравствуйте, Марк Яковлевич.
14: Рад, что уезжаете.
16: Сегодня вечером.
14: Ну что ж, желаю счастья в личной жизни Валентина Степановна, Глеб Иванович. Ну и, разумеется, успехов в новой работе. И вот, примите. И, пожалуйста, не говорите, что эта готовальня вам не понадобится в этой МТС.
15: Что он сказал?
16: МТС.
14: Такие люди, как вы, куда бы они ни попали, неизбежно будут что-то проектировать. Не спорьте, не спорьте, не спорьте. Это как болезнь. От нее не спрячешься. Ну?
15: Спасибо, Марк Яковлевич.
13: Валечка, и помните, что ваше рабочее место всегда будет ждать вас.
15: Спасибо, Сергей Петрович. Ну, я не собираюсь возвращаться.
14: И совершенно напрасно не собираетесь возвращаться.
13: Но я не прощаюсь.
15: Счастливо.
9: Ну, как договорились.
3: Вошел Прошин.
15: Счастливо.
17: Да. Друзья мои, я сейчас из райкома. Ну, дела. Василий Константинович, просто не знаю, как вам подступиться.
9: Что случилось?
17: Сейчас соединю вас с Якимовым. Владимир Степанович, еще раз здравствуйте. Прошин говорит. Сейчас даю Мартьянова. А?
9: Мартьяна слушает.
18: Привет, Василий Константинович. Завтра на бюро райкома назначим твой доклад о работе института в связи с ожидающимся в июле пленумом ЦК.
9: Так о чем же говорить-то? Мы же еще только разворачиваемся.
18: А ты думаешь, не важно, в какую сторону вы разворачиваетесь, потом будет поздно корову кричать?
9: Ну, я не знаю, нам надо хотя бы подготовиться.
18: Не понимаю, чего не подготовиться. Решение вами принимались правильные, а
9: Михайлович, по-моему, надо просить отсрочку. Надо тщательно проверить, как выполняется решение и план мероприятий. Кстати, вы до сих пор не сдали его в Порскову.
19: Товарищи, стоит ли откладывать? Ну, дадут нам еще неделю. За это время мы ничего существенного не сделаем, только нервы перепортим. Положение у нас хорошее, бояться нечего. План возьмите хоть сейчас. Вот увидите, Василий Константинович, на бюро нас еще будут хвалить, а это сейчас очень важно для коллектива. И здорово хвалить будут.
9: Так за что ж нас хвалить-то? Мы же не заслужили.
20: А ты думаешь, всегда хвалят тех, кто заслужил?
9: Нет, вряд ли это будет правильно отчитываться по вашим материалам. Я должен сам располагать нужными сведениями, они у меня отрывочные.
21: Ну, Василий Константинович, я это рассматриваю как недоверие. Где, как не у директора, вы сможете получить исчерпывающие данные по работе предприятия? Я, правда, еще только исполняю обязанности директора, так сказать, не утвержден, но стараюсь выполнять эти обязанности, как полагается.
9: Нет. Нет, товарищи, по-моему, надо просить отсрочку. Я в последнее время был занят по просвещением, Спиридон полностью в работу еще не вошел, не знаю, мы даже не сможем все это обсудить у нас на парткоме.
15: Василий Константинович, не выпячивайте своего «я». Что-то такое получается. То вы меня подменяете, то действительно ставите под сомнение компетенцию Вениамина Гавриловича.
13: Василий Константинович, мне кажется, можно согласиться с Вениамином Гавриловичем, а?
20: Да, я не знаю, что сказать.
19: Откладывать, я думаю, нецелесообразно.
21: Ну, Василий Константинович, ты как, а?
9: Ну, ладно. Давайте вашу папку.
19: Ну, вот что, ты зайдешь через час. Да. Здесь будут все сведения по выполнению плана. И галочками будут отмечены как раз те пункты, которые уже выполнены. Карандашиком.
3: Мартьянов сделал доклад по материалам Прошина. В парткоме института ждет мужа Наташа. Вошли Мартьянов и Прошин.
22: Ну, поздравляю тебя с нашей общей победой. А? Резонанс-то по всему району.
19: Так, ну теперь работать надо еще лучше. И говорил ты здорово, принципиально, особенно в разделе наших достижений.
9: Что такое с тобой? Что такое? Ты что, не здоров, что ли? Вениамин Гаврилович, давайте завтра с утра запремся у меня в кабинете, обсудим все как
19: хорошо,
9: обстоятельно.
19: Хорошо, ну, так еще раз с нашей общей победы. О, вот и боевая подруга, как всегда на посту, как ей положено.
9: Так. Ну тогда завтра, Василий Константинович, до завтра.
23: Васенька, милый, я так рада за тебя. Я так рада, что все прошло благополучно на райкоме. Это, наверное, приятно, когда так хвалят. А то совесть меня мучила. Сама уезжаю по курортам, по Кавказам, а ты тут один.
9: Наташ, извини, я займусь.
23: Васенька.
9: Да-да.
23: Может быть, мне не ехать?
9: Не, ну почему же, Наташа? Поезжай, отдохни. Развлекись там как следует.
23: Да, конечно. Я ведь не Валентина. Это она у нас чересчур идейная.
9: Почему же чересчур?
23: Ну, а как же? В деревню уехала из идейных соображений, надо же. Она и замуж вышла из идейных соображений. А я вот в Сочи.
13: Здравствуйте.
23: Здравствуйте.
13: А Прошина здесь нет?
9: Он у себя в кабинете. Виктор Прокофьевич, минутку. Скажите, пожалуйста, когда вступит в строй новый корпус, а?
13: Знаете, трудно сказать. От 3 месяцев до года.
9: Позвольте, а вот в сводке указано, что 85% уже выполнено.
13: Процентовка – это дело сложное.
3: Извините. Цветаев ушел.
23: Вась!
9: Да-да, Наташа, слушаю.
23: Васенька, давай поговорим. Нехорошо у нас, Вась. Я не знаю, может быть, нам
0: Давно надо было расстаться. Но против этого была мама. А сейчас... Вася, ну ты скажи, может быть, не остаться? Одно твое слово, я останусь. Вася, ну послушай меня.
20: Извините, одно слово.
1: Прости, Наташа.
3: Мартьянов подошел к Баутину.
2: Николай Петрович,
20: да.
2: Новое оборудование у нас в лаборатории установлено полностью.
20: Да ты что? Мы еще осциллографы не получали.
2: Как? Позволь, а...
3: Мартьянов взял телефонную трубку.
2: Роман Антонович, принесите, пожалуйста, мне ту папку, по которой я отчитывался в райкоме.
1: Наташа, извини, пожалуйста.
23: Хорошо. Я еду.
2: Николай Петрович, что ж такое получается? А у Прошина в сводке... Так что, все липо, что ли?
3: Вошел Роман Антонович, подал папку.
2: Нет, Роман Антонович, я вас попрошу принести ту папку, по которой я отчитывался в райкоме.
5: Так это и есть тот самый первый экземпляр. Вы же видите.
2: Позвольте, а куда же делись 3/4 пометок?
5: Василий Константинович, они не могли исчезнуть.
2: Роман Антонович, перестаньте шутить, честное слово, мне сейчас не до шуток.
5: Да нет, я не шучу, я никаких исправлений не вносил.
2: Куда же они могли деться-то тогда?
5: Так, может быть, Вениамин Гаврилович в курсе дела. Это его экземпляр.
3: Схватив папку, Мартьянов поспешил к Прошину.
2: Вениамин Гаврилович, куда исчезли 3/4 пометок?
1: То есть как исчезли?
2: Из 52 мероприятий, отмеченных раньше как выполненные, здесь осталось всего 11.
1: Все в порядке, здесь все отмечено правильно.
2: Как правильно? Позвольте, позвольте, Вениамин Борисович. Так это выходит, что же я? Выходит, что я ложно проинформировал райком. Позвольте, вот это надо разобраться, как это могло случиться.
1: Пожалуй, вы правы, в этом не мешает разобраться. Но райком-то проинформировали вы.
2: Нет, но все равно факт остается фактом. Пометки исчезли. Это сделали вы или я, но отвечать нам придется вместе.
1: Вот что. Василий Константинович, ты не превращай меня в идиота. Я не сошел с ума, что подсовываю тебе ложные сведения. Я еще на бюро заметил, что ты, мягко сказать, преувеличиваешь наши достижения. Тебе ты меня обвиняешь, бог знает в чем. Ты соображаешь, что ты говоришь.
2: Слушайте, ну ведь это уже папку. Бюро райкома, я же взял у вас. Да вы же сами пользовались тем же самым материалом. Вы же приводили вот те же самые факты.
1: Ничего подобного. Ты можешь проверить стенограмму выступлений. Из рамок того, что отмечено здесь, я не выходил. Я понимаю, что тобой руководило желание показать институт с лучшей стороны. Ты, так сказать, перестарался. Ну что ж, бывает. Мне бы просто хотелось знать, как ты намерен поступить?
2: Я намерен пойти к Якимову, рассказать о случившемся, просить созвать бюро райкома и отменить принятое решение.
1: Послушай, Василий Константинович, давай вместе решим, что нам делать дальше. Поверь, с меня достаточно того, что ты сам признал свою ошибку. Конечно, выговор ты, безусловно, заслужил, но я смотрю дальше. Вряд ли кто-нибудь в ближайшее время станет нас проверять. А... За месяц мы выполним не 52, а 102 пункта. Так что я тебе не советовал выходить к Якимову. По головке он не погладит. А через месяц все станет на свое место.
2: Подождите, если я вас правильно понял, вы советуете замолчать эту историю?
1: Если угодно, я скажу больше. Тут... Ты окажешь плохую услугу Якимову. Скандал ударит и по нему, и он тебе этого не простит. Ты поплатишься более жестоко, чем виноват.
21: тебе не сохранить партийного билета.
2: Так. Значит, если я скажу правду, так мне не сохранить партийного билета. Если я совру, так я останусь в чести, и, как выразился Сартаков, с меня иконы писать будут.
21: Послушай, Василий Константинович, у тебя же ребенок, жена. Подумай о будущем.
2: Слушайте, я подумаю. Я обо всем подумаю, а теперь откровенность за откровенность. Слушайте, да ведь вы же редкий подлец. Ну, я таких не видел. И вот вам мое честное слово, я теперь добьюсь, чтобы это вы поняли бы все. Да не я! Вы бойтесь!
21: Вот что! Вот что, Мартьянов. Я тебя раздавлю в пыль. Пощады не будет, я не забуду этого разговора.
2: Так же, как и я.

0: И Мартьянов рассказал обо всем Якимову.
1: Так, опрошен изложил происшедшее несколько иначе.
2: Потому что он не посмел сказать правду. Он не скажет ее, если его не заставят.
1: Мне трудно судить, кто из вас прав.
2: Это понятно. Вы назначьте комиссию, пусть она проверит все на месте.
3: Не понимаю твоей печали. Институт приобрел хорошую известность. Все вы на прекрасном счету. Зачем ты добиваешься, чтобы тебе переломили хребет? Ведь если то, что ты говоришь, правда, главный обманщик ты...
2: Я не добиваюсь, чтобы мне переломили хребет. Меня беспокоит то, что предлагаемый для подражания пример, он же ничему хорошему научить не может.
3: Да пойми ты, близится пленум ЦК. Всюду царит подъем. Ваш пример увлек кое-кого в районе, увлек на хорошие дела. А мы, как ты хочешь, соберем бюро, выложим твои данные и в грязь. Ты понимаешь, как это несвоевременно? Я вижу твое раздумье. Неужели ты думаешь, что я не понимаю твоих чувств? Но в этом-то и трудность, что чувства наши подчас приходится подавлять во имя высшей необходимости. Прошу, я знаю, как ты к нему относишься. Он никогда не будет утвержден. А после пленума я поставлю вопрос о том, что надо, наконец, решить вопрос о руководстве институтом.
2: Я ему сказал, что он редкий подлец и готов повторить это где угодно.
3: Но пока этот редкий подлец здравствует и готовится спихнуть тебя в яму, куда ты сам услужливо лезешь? Кому это нужно?
2: Не знаю, ну не могу, Владимир Терентьевич. Ну поймите вы меня, ну не могу. Ну. Ведь то, что предлагаете вы, это же двойной обман. Не знать правды ошибка, но знать, скрыть ее, не знаю, это преступление.
3: По-твоему, я тебя толкаю на преступление?
2: Нет, ну почему? Ваши доводы очень убедительны. Может быть, на вашем месте я рассуждал бы так же. Хотя нет, не думаю. Я бы, наверное, выбрал все-таки прямой путь.
3: Значит, мой путь не прямой?
2: Да. Ваш путь не прямой.
3: Так. Ну что ж, Мартьянов, спасибо. Ты преподал неплохой урок секретарю райкома. Черт его знает, может, действительно ты в чем-то прав. Знаешь, Василий Константинович, дай ты мне самому опомниться. Разобраться, все это свалилось на меня, как снег на голову. Подожди хоть день-два. Я тебе сообщу свое мнение.
2: Якимов слушает.
4: Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Меня познакомили в общих чертах с успехами в работе нашего проектного института.
3: Так.
4: Материал представляет большой интерес. Немедленно пришлите решение.
3: Хорошо. Немедленно. Хорошо, хорошо.
4: Признаюсь, я виноват перед вами.
3: Да ну что вы.
4: В нашей последней встрече я был неправ. Даже резко. Беру свои слова обратно. Кстати, вы подтверждаете свою рекомендацию об утверждении прошлого директора?
3: Подтверждаю.
4: Хорошо. Хорошо. До свидания.
3: До свидания. До свидания. До свидания. Так вот, Василий Константинович, давай забудем эту историю хотя бы на несколько месяцев. Не своевременно она сейчас, пойми, и по тебе ударит больно.
2: Да как же не своевременно, Владимир Сергеевич? Ну ведь кто-то прочтет это решение и поверит в него. Поверит и решит, что перестройка – это дело простое и быстрое.
3: Да-да.
2: Поверит и потребует от других перестройки в те же сроки. А какой-нибудь другой прошлый подумает, а чем я хуже? И тоже отрапортует. Это же цепная реакция. Нет, Владимир Ильич, решение бюро, ставящее нас в пример, должно быть отменено.
3: Вот как? Совесть свою нянькаешь? Честностью утешиться хочешь?
2: А это разве мало? Чистая совесть.
3: Вон ты какой! Орел!
5: Поди, в душе умиляешься. Вот, мол, какой я храбрый. Пру на секретаря райкома в одиночку.
2: Владимир Терентьевич, решение бюро должно быть отменено.
5: Что ты мне диктуешь? Ты, может быть, ЦК продиктуешь, какие вопросы ставить? Говорю тебе в последний раз. Ты совершил обман, я тебе даю возможность дело поправить. Ну что, будем еще говорить?
2: Будем. Будем, Владимир Терентьевич. Я не согласен. Ну, я даже не понимаю, ну как вы мне можете предлагать-то подобный обман?
5: Вот как? Поставить общую пользу выше собственных переживаний, это ты называешь обманом? Какой же ты, к черту, коммунист?
2: Слушайте, я коммунист не хуже вас. Вы не имеете права.
5: Имею! Я 30 лет в партии.
2: А чего стоят эти 30 лет, если вы покрываете очковтирательство?
5: Вон. Вон отсюда. Ты хотел бюро. Ты его получишь.
0: И вот состоялось заседание бюро райкома. Якимов говорит уже полчаса.
5: Товарищи члены бюро, все это доказывает, что мы имеем дело с перерожденцем, не верящим в силы партии, ставящим себя над партией. Решение, вызвавшее энтузиазм не только в институте, но и в районе, пришлось товарищу Мартьянову чем-то не по вкусу. Взаимоотношения между Мартьяновым и Прошиным дошли до крайности. Мартьянов позволил себе старого коммуниста, крупного руководителя, товарища Прошина, назвать подлецом.
6: Воспользовавшись малозначительными неточностями в выступлениях Прошина, Мартьянов стал говорить о честности, о партийной этике, не дающей ему права согласиться с дутой славой института. Как он выразился? Думается, что поведение товарища Мартьянова не является случайностью. Почти с момента своего избрания он пытался подмять под себя Прошина и даже предложил ему оставить пост директора. В благих начинаниях руководства института Мартьянов увидел способ поднять себя
7: и одновременно принизить значение нашего замечательного творческого коллектива. Мало того, он приложил руку, чтобы разбазарить наши лучшие кадры. Мартьянов убрал. Убрал из института достойного человека, настоящего коммуниста Зеленкевича, боясь его соперничества.
6: Дайте политическую оценку.
7: Совершенно верно. Товарищи члены бюро, в то время, когда весь народ готовится к пленуму ЦК, всякое преуменьшение наших достижений рождает пессимизм и является антипартийным. Конечно, у нас есть недостатки.
8: Конечно, у нас есть недостатки. Но у нас есть успехи. Я уважаю Мартьянова.
6: Странная у вас позиция.
8: Я уважаю Прошина. Но мне кажется, Вениамин Гаврилович зря так навалился. Мартьянов, честный человек, настоящий коммунист.
9: Нечестный человек и не настоящий коммунист. Кем окружил себя Мартьянов? Сугубо беспартийный интеллигент Сартаков, ближайший советчик и помощник секретаря партийной организации Мартьянова.
10: Разрешите?
6: Пожалуйста.
10: Секретаря парткома Мартьянова я предупреждала, но он никого не желает слушать. Всеми своими действиями, в том числе и в публичных выступлениях, он всячески дискредитировал товарища Прошина перед рядовыми членами коллектива. Я считаю, что бюро райкома должно строго наказать товарища Мартьянова. Это должно послужить предупреждением для всех, кто считает, что в партии есть две дисциплины. Одна для руководителей...
6: Что вы предлагаете?
10: Учитывая, какой вред Мартьянов уже нанес и еще способен нанести, я ставлю вопрос о снятии его с секретаря, вывода из состава парткома и исключения из партии.
6: Разрешите вопрос? Пожалуйста.
5: Почему вы не предоставляете слово Мартьянову?
6: Мартьянов получит слово потом. Кто желает?
7: Теперь дайте.
5: Я желаю выступить.
6: Дать слово Мартьянову.
5: И еще вопрос.
6: Пожалуйста.
5: Товарищ Мартьянов, скажите, Сартаков ваш друг?
7: Мы разные люди, но я уважаю его.
6: Слово предоставляется товарищу Спирину.
7: Мне стыдно, я не могу этого видеть. Владимир Ильич, я как заместитель секретаря вместо Зеленкевича. Накануне того бюро звонил Прошину и уточнил некоторые сомнительные пункты. Он мне говорил, да, да, выполнено, а потом галочки оказались стертыми. Мартьянов не хотел докладывать. Он говорил, надо подготовиться на парткоме. Он отказывался, Прошин настоял. Мартьянов порочит коллектив. Да вы спросите у коллектива, вам скажут. Нам дутой славы не надо. Мартьянов ставит себя над партией. Да это же чепуха. Я согласен с Мартьяновым. А Прошин... Прошин, он нечестный человек. Ему не место в партии.
5: Вы разрешите мне?
6: Да, да, пожалуйста, пожалуйста.
5: Товарищи, должен сказать... что мне не очень понравилось выступление товарища Спирина. Какие-то галочки, какие-то пункты, к тому же, сомнительные. Но кто может заставить секретаря парткома выступить с докладом, если он этого не хочет? Он этого хотел. И преувеличения родились, конечно, не случайно. К ним приложил руку и товарищ Прошин. Но пришло в голову, а вдруг проверят. Вот тут и родилось то, что Владимир Терентьевич называет ненормальными взаимоотношениями. Кто виноват? Кто был инициатором? Я полагаю, что виноваты оба. Поскольку к партийному руководству требования особо высокие, Мартьянова надо снять. А Прошина предупредить и обоим по строгому выговору.
6: Товарищ Баутин.
11: Я вас всегда уважал, Вениамин Гаврилович. Я Мартьянову не раз говорил –

0: У нас не все гладко. Если в один день из человека можно сделать пугало, перевернуть все, что он говорил и делал, и сказать про него антипартийный, у нас плохо дело. Только странно мне одно. Почему вы слушаете его, Владимир Терентьевич? Что вас связало с Прошиным?
1: Осторожнее, Баутин.
0: А почему вам это не нравится? Ведь, по-вашему, Прошин честный, а Мартьянов нечестный. Что ж вы боитесь с честным человеком в одной компании оказаться? И не покрикивайте на меня. Я здесь тоже у себя дома. А вот исключить из партии Мартьянова вы не сможете. Мы этого не допустим.
1: А кого вы... Кого вы представляете? Что за мы? Вы говорите за себя.
0: Это вы говорите за себя. А я говорю от рабочих. Они меня выбрали, от них я и говорю.
1: Ну, все ясно. Я предлагаю прекратить прения.
2: Как прекратить? Владимир Терентьевич.
3: Да.
2: Я устал ждать, вы разрешите?
3: Пожалуйста, пожалуйста.
4: Товарищи, я сейчас буду говорить о том, что здесь старательно замалчивалось о положении в институте. Мы должны как можно быстрее поправить дело. Для этого в первую очередь нужно отменить решение предыдущего бюро как основанное на дутых показателях. Да, товарищ Якимов, я готов повторить свои слова. Слава нашего института — это дутая слава. Вот вы говорите, что наш пример вызвал у людей энтузиазм и желание подражать нам. Чему мы можем научить? Чему? Малым делам, но зато большому обману. А партия фальшивый пример предлагать не может. Так. Теперь в том, что случилось, большая доля моей вины. Я готов нести ответственность за это перед партией. Теперь о действиях и об авторитетах. Товарищи, антипартийно — это действуют те, кто, зная правду, прячут ее. Мало того, они идут дальше и искажают ее. Вот такие люди теряют право называться коммунистами и теряют право на авторитет. До начала бюро их было трое. Я, Прошин и... Ну, в общем, третий сам знает кто.
5: Назовите.
4: Ну, это не вы, Любовь Максимовна. А исключить меня из партии, товарищ Якимов, не удастся. Даже вашей власти на это не хватит.
3: Давайте заканчивать.
1: Не понимаю. Заканчивать, когда только начала проясняться суть дела. Чем мы будем заканчивать?
3: Не партизанте, товарищ Гайдай.
1: Вот что, товарищ Якимов, я за партизанские действия эту звездочку получил. А вы перестаньте давить на членов бюро. Мне не нравится то, что здесь происходит. Я предлагаю создать комиссию и основательно во всем разобраться. Без этого я не считаю возможным принимать какие-либо решения.
3: Без комиссии все понятно. Какие еще предложения?
1: Есть предложение.
3: Пожалуйста.
1: За неправильные действия и плохое руководство предлагаю освободить товарища Мартьянова от обязанностей

0: секретаря парткома вывести из состава парткома и объявить ему строгий выговор с занесением в личное дело. Членам парткома, товарищу Фрошину, товарищу Спирину и товарищу Баутину объявить выговор без занесения в личное дело. Остальных товарищей строго предупредить за утерю партийной деятельности.
1: Кто за это предложение? Кто против? Кто воздержался? Принято при одном против и трех воздержавшихся.
2: Закуривая, все стали выходить из кабинета Якимова.
3: О, ну и намылили нам шею. Я говорил, Василий Константинович, идти наперекор Якимову, это все равно, что пытаться подручными средствами перегородить Волгу. Вот так оно и получилось.
4: Это Якимов хочет перегородить Волгу. Чёрта лысого. Слушай, Василий, пойдем ко мне.
5: Не могу, у меня сын дома один.
3: А, ну тогда я к тебе.
5: Да что вы, товарищ, со мной ничего не случится, это же не конец.
6: Разрешите?
4: Иди-ка домой, браток. Выпей чая, а то чего и покрепче, и ложись. Завтра воскресенье, отдыхай. И главное, не падай духом.
5: У меня дух только поднимается. Что, не верите?
4: Верю, верю. И никаких уступок в принципиальных вопросах. Никакой средней линии. И арифметическое большинство тут не поможет. До свидания.
5: Всего хорошего. Да вы хорошо сказали про арифметическое большинство.
4: Это не я сказал, так говорил Ленин.
5: До свидания.
7: До свидания.
4: Смотрю я на тебя, Василий, и вот что думаю. А не выберем мы тебя секретарем, это что же? Сидел бы ты тихонько, работал... А мы бы и не знали, что среди нас есть такой человек. А не навались на тебя Прошин, а потом Якимов, мы так и считали бы, что ты просто хороший парень и все. И не знали бы, из какого материала ты сделан.
8: Ну вот, поздравляю вас, Анна Ивановна. Да, товарищи, знакомьтесь, это наш новый секретарь.
4: Мать честная!
2: Прошло 3 недели. Как-то вечером домой к Мартьянову пришел Сартаков. Мартьянов укачивал Женьку.

0: Добрый вечер, Василий Константинович. Не ждали?
1: Марк Яковлевич, рад вас видеть. Вы извините, я тут за хозяйкой.
0: Ничего, меня... ничего, дело житейское, ничего.
1: Проходите, раздевайтесь, пожалуйста.
0: Спасибо.
1: Так, ну что нового у нас?
0: Нового? Есть новое.
1: Марк Яковлевич.
0: А вы, говорят, решили с нами распрощаться, Василий Константинович?
1: Да не, ну что вы, Марк Яковлевич. Я заявление подал уже месяца 3 тому назад. Но пока я был секретарем, мое место заняли. И сейчас мне сказали, что пока нет вакантных мест.
0: Так и сказали? Ну, а эти, как говорится, вышестоящие инстанции, что думают?
1: Так у горкома сейчас дела поважнее, через неделю пленум. Но написал я сразу.
0: Поважнее? А ведь вы не за себя боретесь, Василий Константинович.
1: Так а на что жаловаться-то? На то, что сняли? Так правильно. Отчитываться по прошенским материалам, это знаете. Нет, сняли меня правильно, строгий выговор правильно, а не писать же жалобу об изменении формулировки.
0: Что-то вы, Василий Константинович, самоедством занимаетесь. Вас бьют, а вы... Помнится, мне как-то один человек говорил, это моя партия, и меня не могут.
1: Марк Яковлевич, это было сказано совсем при других обстоятельствах.
0: А не кажется ли вам, молодой человек, что вы впадаете в интеллигентскую блажь?
1: Блажь?
0: Да.
1: Вы знаете, меня однажды жена блаженным назвала. Это было сказано совсем по иному поводу.
0: Жена. Василий Константинович, я ведь к вам с дурной вестью. Ваша жена... В общем, она оставила вас. На юге она встретилась с неким там профессором. Ну, в общем, домой к вам она не вернется.
1: Марк, как же это неправда, этого не может быть.
0: Может, может. К сожалению, может. В институте она... Она уже неделю как вернулась. Словом, всем все известно. Кажется, собирается отобрать у вас сына. Василий Константинович, вы знаете что? Вы, знаете, выругайтесь так по-настоящему. Так, или, знаете, пошлите меня. Вы не стесняйтесь меня. Или поплачьте, это помогает, говорят.
1: Я не буду плакать, Марк Яковлевич. Я просто вычеркну ее и все. Навсегда. И передайте ей, пожалуйста, что сына она не получит.
0: Да. Страшное дело.
1: А знаете, что самое страшное во всем этом? Это то, что я слепец. Слепец во всем. Я же просмотрел прошины. Доверился Якимову. Я все на свете просмотрел.
0: Василий Константинович, у меня ведь, вы знаете, тоже гнусный характер, знаете. Однажды я оскорбил вас и не прощаю себе этого, тоже не разглядел, знаете. Но я хочу сказать, что мое уважение к вам огромно. И потом вот еще. Вы знаете, я верю. Я верю, именно вам, понимаете, именно вам придется заниматься еще раз вопросами о приеме в партию Сартакова. И не возражайте, пожалуйста. Василий Константинович, повторим, а?
1: Спасибо вам, Марк Яковлевич.
2: Комната парткома. За столом Малахова. Баутин ходит по комнате.
3: Зачем вам все-таки прошены Птенцов? Что такое случилось, что вы не можете решить со мной?
4: Сейчас скажу. Пусть они придут.
3: Интересная постановка вопроса. Очень интересная. Что ж, подождем.
1: Прошен идет.
2: Следом за Птенцовым вошел Прошен.
5: Здравствуйте, товарищ.
3: Немель Гаврилович.
5: Что за срочность, Анна Ивановна?
3: Вот, Немель Гаврилович, товарищ Баутин хочет при вас со мной посоветоваться.
5: Посоветоваться?
3: Да.
5: Ну что ж, пожалуйста. Я слушаю вас, Николай Петрович.
4: Анна Ивановна, почему Мартьянов до сих пор не вернулся в институт?
5: И это все? Простите, Анна Ивановна, но меня ждут неотложные дела.
4: Подождите. Я спрашиваю, почему Мартьянов до сих пор не на работе?
3: Я не знаю. Мне сказали, что он устраивается на завод.
4: Кто вам сказал?
5: Это я сказал. И ведите себя прилично, Баути.
3: Да.
5: Мартьянов всех вас распустил, и вы решили, что партком – это место, где можно кричать на директора.
6: Вениамин Гаврилович.
5: Да.
6: А целесообразно ли, чтобы опытный и способный инженер-проектировщик уходил работать на завод?
5: Вот в этом вся ваша партийность, Сергей Петрович. В то время, когда весь народ поворачивается лицом к производству, вы сомневаетесь, нужен ли на заводе опытный инженер.
4: Ладно, ответьте лучше на вопрос. Почему вы отказываетесь принять на работу коммуниста Мартьянова?
5: Это что, обструкция? Я, товарищи, буду сейчас звонить в райком.
6: Вениамин Гаврилович, вы не нервничайте. Два члена парткома спрашивают у третьего. Кому нужно, чтобы Мартьянов ушел из института?
5: Хорошо, я отвечу. Товарищи, Мартьянов и без того взбудоражил весь институт. Я полагаю, что возвращение Мартьянова поставит в затруднительное положение Анну Ивановну. Она со мной согласилась. Не так ли, Анна Ивановна?
3: Да, конечно. Я согласна.
4: Но мы не согласны. И мы требуем.
5: Требуете? Очень интересно.
6: Вениамин Гаврилович, умоляю вас, одумайтесь. Ведь это, так сказать, гонение за критику. Но я понимаю, что вы по-человечески обижены на Мартьяна. Но вы же директор. Вы же коммунист, в конце концов.
5: Исключено.
6: Минуточку.
5: Да. Ну что такое? Что такое?
7: Отдел кадров? Это Птенцов говорит, да. Я прошу вас, заготовьте, пожалуйста, приказ о зачислении Мартьянова ведущим инженером. Птенцов.
5: Я не подпишу этого приказа.
7: Подпишите и не упрямьтесь. А если не подпишете, то я сегодня же пойду в горком и расскажу все, что вы хотели бы от него скрыть. Вы это проделывали и раньше, но теперь я покрою позором свою седую голову, но вам придется расстаться не только с директорским креслом.
5: Это шантаж?
7: Нет, это предупреждение.
5: Ну что ж, товарищи. Что ж, если вы так все единодушны, возможно, я был не прав.
7: Я удивляюсь, почему я этого не сделал раньше?
4: Ничего, Сергей Петрович, стать честным никогда не поздно. На днях у нас начнет работать комиссия горкома, так что ходить вам далеко не придется.
8: Какая комиссия?
4: Что ж вы, Анна Ивановна, боязно было доложить хозяину?
8: Какая комиссия, Анна Ивановна?
3: Дело в том, Вениамин Гаврилович, дело в том, что меня, как секретаря, и вот, дело в том, Вениамин
4: Гаврилович... Да ладно уж, помолчи, секретарь. Какая комиссия, спрашиваешь? Народ недоволен. Да-да, тобой народ недоволен. Вот какая комиссия. Понимаешь, что это, Вениамин Гаврилович? И в горком, и в ЦК, и в министерство целый ворох писем пошел. И не только про Мартьянова.
8: Ах, письма. Письма, ну что ж. Почитаем ваши письма, почитаем.
6: Письма-то не анонимные, Вениамин Георгиевич. На этот раз отвечать придется.
8: Почитаем.
6: Я удивляюсь, почему Динамо Киев проигрывает, а?
2: В результате работы комиссии Прошин снят, Мартьянов восстановлен. Коридор института, проходят сотрудники, приветствует Мартьянова. Подбежала Наташа.
9: Вася, где Женька? Как ты можешь прятать его от меня?
1: Ясли находится на станции Подрезково. Но предупреждаю, видеться с ним можно только с разрешения воспитателей.
9: Если ты будешь его прятать от меня... Что ж ты не спросишь, как я живу?
1: Мне это не интересно.
9: Я хорошо живу. Муж исполняет все мои капризы. Мне кажется, я попала в беду, Вася. Я никогда не думала, что мне будет так плохо без тебя. Мне страшно.
1: Ты же сама выбрала эту дорогу.
9: Как будто я понимала, что я делаю. Если бы хоть кто-нибудь остановил меня тогда. Сартаков мне все передал, но без Женьки я не могу. Вася, Вася, ну не прогоняй меня. Если ты прогонишь меня, я не смогу жить. Мне ничего не нужно. Только быть с тобой и с Женькой. Мне ничего не нужно. Если ты прогонишь меня, я не смогу жить. Я брошусь под поезд. Я брошусь в реку. Я не смогу жить без тебя. Вася, я все поняла. Я все поняла. Но, может быть, ты когда-нибудь меня простишь, Вася. Вася, ну когда-нибудь прости меня, Вася. Я не смогу жить без тебя, Вася.
10: Василий Константинович.
2: Это Зуева.
10: Василий Константинович, подумать только. Для райкома это такая неожиданность, что вскрылась. Позор. Просто позор. Вы, конечно, будете выступать?
2: Наташа убежала.
11: Не знаю. Не думаю.
10: А я обязательно. Собрание должно знать обо всех безобразиях Прошина.
11: А стоит ли об этом говорить при рядовых членах коллектива?
10: Вы ли это, Василий Константинович?
11: Безусловно. Я только повторяю ваши же слова.
10: Обстоятельства меняются. Тогда Прошин был руководителем, и выступать против него, ну, в общем, это была бы не совсем партийная критика.
11: Так, значит, по-вашему, партийно критиковать только снятых руководителей?
10: А вы за критику всех руководителей?
11: Я за критику любых непартийных действий. От кого бы они ни исходили. А с вами небезопасно разговаривать, как ловко вы меня перетолковали, а?
10: Я никого не перетолковываю.
9: Я категорически возражаю против вашего намека на меня лично.
2: Комната парткома назначена заседание парткома. В комнате Якимов и Малахова.
4: Ты всем сообщила?
3: Да, конечно, Владимир Терентьевич.
4: Так, сейчас начнут собираться.
3: Владимир Терентьевич, ну, Прошина сняли. Ну, может быть,
4: все,
3: можно как-нибудь...
4: Все, товарищ Малахова. Каждый коммунист полной мерой должен отвечать за свои поступки. Так что с этим все.
3: Ясно.
2: Вошел Прошин.
12: Как хорошо, Владимир Терентьевич, что вы сегодня с нами. Здравствуйте. Я после заседания парткома хочу просить у вас аудиенции. Что за срочность? По какому вопросу собираете? Да. Жарко. От вас, Анна Ивановна, я этого не ожидал. Я так верил вам. Неужели у вас вчера на коллегии министерства не нашлось хоть слова в мою поддержку?
3: Вениамин Гаврилович, сегодня на парткоме слушается ваше персональное дело. Вот райком велит исключить вас из партии.
12: Нет. Нет, Анна Ивановна. Якимов не может исключить меня из партии. Да, я совершил преступление, заслуживаю наказания, но никто меня исключить, даже Якимов, не посмеет. Потому что если сегодня он исключит меня, то завтра...
7: А при чем тут Якимов? Это мы сегодня исключим вас из партии.
2: Это вошли Птенцов, Баутин и Спирин.
12: Здравствуйте. Ах, вы здесь, Птенцов, вот как вы заговорили. Ну что ж, можно, можно. Я ведь теперь больше не директор. Хотите знать, что я о вас думаю? Вы тряпка и подхалим. Вы будете лизать пятки новому директору, если даже он вас пнет каблуком. А если бы завтра власть вернулась ко мне, вы бы приползли ко мне.
7: Прошин, вы понимаете, что вы последний день в этой комнате?
3: Товарищи,
2: вошли Мартьянов и
3: Гайдай. Товарищи, прошу садиться, товарищи.

0: Дорогие друзья, что же это? Простите. Так тут ведь какое-то недоразумение, нелепость.
1: Владимир Терентьевич,
0: почему вы молчите? Я приносил вред, да еще сознательно? Нет, это неверно. Вернее, не точно.
2: Нет, это точно. Вред, когда человек сознательно обманывает партию.
0: Да, я обманывал партию. Смешно оправдываться. Но разве я сделал что-нибудь особенное? Не я первый, не я последний. Товарищи, я прошу ограничиться выговором.
3: Самым строгим.
4: Да-да. Вот вы и сейчас ничего не поняли из того, что произошло. Вы считаете, что вам просто не повезло. Вот это самое страшное.
0: Товарищи, и что значит... Что значит, я обманывал коллектив? Да, я говорил, что все хорошо, когда в действительности не было все хорошо. Но я никого не обманывал. Я старался воодушевить людей. Это ясно? И вообще, зачем им знать все подробности?
4: И этот человек долгие годы считался коммунистом.
0: Для меня партия – это... Это... Да я всю свою жизнь... А теперь вы говорите, уходи. За что? За что? За что? Ведь если бы я поступил иначе, меня бы из партии выгнал Якимов. Якимов!
5: Подлец!
6: Здравствуйте, товарищи.
7: Здравствуйте.
6: Все члены парткома в сборе?
8: Все сели. Поднялся Якимов.
6: Товарищи, бюро районного комитета партии постановило отменить ранее принятое решение о снятии с поста секретаря парткома товарища Мартьянова как неправильное. Завтра пленум райкома. И вряд ли нам придется встретиться в рабочей обстановке. И все-таки мне, именно мне и товарищу Гайдаю поручено сообщить вам об этом.

0: До свидания, товарищ.
1: Якимов ушел.
0: Ну так что ж, товарищи, давайте продолжим нашу работу.

0: Мастерство и вдохновение.
1: Наша передача посвящена замечательному музыканту, создательнице прекрасного струнного квартета имени Сергея Прокофьева, лауреату многих международных конкурсов, заслуженной артистке республики Кире Цветковой.

Вот так игриво и изящно, свободно и элегантно звучала музыка Гайдна в исполнении квартета имени Сергея Прокофьева, руководимого Кирой Цветковой. К сожалению, мы не всегда в состоянии оценить весь масштаб личности музыканта. И только спустя какое-то время, как при проявлении фотографии, проступают яркие, неповторимые черты артиста. Большое видится на расстоянии. Безвременная кончина настигла ее в расцвете мастерства и художественной зрелости. 20 января 1987 года ее не стало. У каждого человека свой дар, свой художественный потенциал, свое призвание и своя судьба. Сочный, теплый, объемный звук виолончели Киры Цветковой, ее высочайший профессионализм, красочность звучания, эмоциональность и полная техническая свобода отразились, как в зеркале в записях квартета имени Прокофьева и квартета Союза композиторов, созданного несколько позже.

0: За 20 лет существования квартета имени Прокофьева коллектив переиграл почти всю квартетную литературу классиков. Он стал лауреатом международного конкурса 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов и получил на нем золотую медаль. Затем в 1959 году получил первую премию на международном конкурсе имени Гайдна в Будапеште. И тут начались поездки по городам и селам, по республикам Средней Азии, и всюду успех и признание. Имя государственного квартета имени Сергея Прокофьева было присвоено в 1962 году. Вот тут уже начались гастрольные поездки за рубеж и участие во многих международных фестивалях камерной музыки в Варшаве, Пловдиве, Стамбуле, Японии, Берлине, Праге, в Канаде, в Америке. Квартет с неизменным успехом гастролировал в 26 странах мира. Русская и советская музыка были основой всех программ. Чайковский, Глазунов, Бородин, Стравинский, Прокофьев, Шостакович. Но исполнялось много музыки из западных композиторов. Классиков, Боккерини, Гайдна, Моцарта, Бетховена, романтиков и импрессионистов, Шуберта, Шумана, Дебюсси, Равеля. И масса произведений современных композиторов разных стран. Более 100 произведений было в их репертуаре. В эти годы было сделано много записей и в Японии, ФРГ, Великобритании, и на нашей фирме «Мелодия», и в Доме звукозаписи. Многим нашим композиторам посчастливилось услышать свои новые произведения в исполнении квартета Киры Цветковой. Среди них и народный артист Советского Союза, композитор Борис Чайковский, который поделился с нами своими впечатлениями, своими воспоминаниями о Кире Михайловне Цветковой.
1: Я хорошо знал Киру Михайловну Цветкову как замечательную виолончелистку сольной квалификации. Она обладала большими техническими и художественными возможностями, выступала и с оркестром, как солистка. И всегда с большим успехом эти выступления производили впечатления яркие. Но, пожалуй, наибольшее количество времени и творческих сил были отданы квартету имени Сергея Прокофьева. Квартет этот очень мне нравился по своей художественной манере, яркой, впечатляющей. И вот очень много здесь связано именно с талантом Киры Михайловны Цветковой, которая была энтузиастом этого дела, этой работы. Я бы сказал, что не только техника, не только ремесло, не только мастерство. У Киры Михайловны была и сильная инструменталистка, виолончелистка, и прекрасный музыкант, заинтересованный в музыкальном деле.
0: Влюбленный, по-моему, даже.
1: Да, мне кажется, во всяком случае, всегда вот в момент увлечения присутствовал. Она понимала свою задачу, свой артистический труд как воплощение самой музыки. И относилась к музыке с увлечением, с горячностью. Всегда стремилась как-то разъяснить другим и уяснить себе, что это за музыка, зачем она, каков ее настрой. И мне всегда в ее творческой деятельности была приятна вот эта гармония работы, тщательной работы, отделки, совершенствования технической стороны дела, но не просто само по себе, а вот применительно к музыке, к музыкальному делу, к самому искусству. Я квартет имени Сергея Прокофьева хорошо знал и сам выступал. Мы играли квинтет мой, ранее написанный, и я очень удовлетворен этой работой. Кроме того, квартет Прокофьева осуществил премьеры нескольких моих квартетов. А один из них, именно четвертый, посвящен этому коллективу.
0: К сожалению, мы не сможем целиком послушать это произведение. Наше время в эфире ограничено. Давайте послушаем вторую часть этого квартета.

0: прекрасная музыка и исполнение, конечно, самого высокого профессионального уровня. Я думаю, что радиослушатели уже получили представление о звучании квартета, руководимого Кирой, о мастерстве исполнителей и проникновении в замысел автора.
1: Вспоминая сейчас Киру Михайловну Цветкову, я только самыми добрыми словами и в отношении ее человеческих качеств, и о ней как об артистке, как об исполнительнице, которая много сделала для музыки, и все это оставляло вот такое впечатление настоящего проникновения в музыкальную материю, в ее настроение, в самую суть дела.
0: Четыре музыканта-единомышленника, столь же влюбленных, как и Кира, в звучание струнного квартета, свободно справлялись с техническими трудностями виртуозной игры, но и работать, репетировать приходилось очень много. Ну разве легко сыграть без дирижера такое произведение? –

Кира Цветкова училась в Центральной музыкальной школе при консерватории по классу виолончели у замечательного педагога Семена Михайловича Козолупова. Затем в Московской государственной консерватории, которую она окончила с отличием, и в аспирантуре у Мстислава Ростроповича. Тонкий вкус, артистизм, полная техническая свобода, строгое соблюдение стиля, глубокое проникновение в характер каждого произведения – вот черты ее исполнительского мастерства как солистки. Я уже не говорю о незабываемом звучании ее виолончели, сочный бархатный звук которой пел то мощно и страстно, то трепетно и нежно. Это была яркая творческая личность. Как солистка она выступала в разных городах, играя с симфоническими оркестрами. В ее репертуаре было 6 концертов для виолончели с оркестром и знаменитой вариации на тему рококо Чайковского. И всегда успех и горячие аплодисменты. Но все-таки настоящим ее призванием и горячей любовью был квартет, которому она и отдала большую часть своей творческой жизни. Конечно, руководимый ею квартет имени Прокофьева прикоснулся к творчеству этого выдающегося композитора.

Сестра Цветкова была человеком одухотворенным, обаятельным, очень женственна, но при этом она обладала огромной силой воли. Эта жемчужинка оставила нам, живущим, свой яркий блеск, богатство своей души. К сожалению, записи ее сольных выступлений нет. Но давайте послушаем голос ее виолончели из третьей части четвертого квартета Владимира Власова.

0: вернемся к годам обучения. Вот наша небольшая беседа с народным артистом Советского Союза, известным дирижером Геннадием Рождественским. Геннадий Николаевич, вы знали Кирочку с детства еще по Центральной музыкальной школе. Я знаю даже, что у вас было великолепное трио с Кирой и с Игорем Ойстрахом. Да. Как вы считаете, случайно ли ее такая любовь к струнному квартету? Она ведь великолепная виолончелистка, такая яркая, в общем, артистическая индивидуальность с безукоризненным вкусом и с виртуозной техникой. Случайно ли то, что у нее вот такая привязанность, или это все-таки влияние ее прекрасных педагогов, преподавателей камерного класса?
1: Мне думается, что это призвание. Причем довольно редкое призвание, потому что, как мы знаем, инструменталисты, в особенности струнники, прежде всего стремятся заниматься сольной деятельностью. И довольно редко встречается, чтобы человек, так сказать, посвятил себя камерной музыке. И, в частности, квартетному исполнительству. А ведь квартет Прокофьев был одним из лучших квартетов в России в свое время. И я думаю, зная, помимо музыкальных качеств Киры, у нее были замечательные организационные данные. И мне казалось, что весь этот квартет на ней держался.
0: Да, она, безусловно, была, конечно, руководителем.
1: Она была, как мне кажется, создательницей этого квартета и вдохновительницей этого квартета. А уж говорить о том, сколько хорошего сделал этот квартет для пропаганды музыки,

0: И не случайно имя Прокофьева было присвоено этому квартету, поскольку они блистательно играли, насколько я помню, оба квартета Сергея Сергеевича. И, конечно, исполнение музыки тогда молодых композиторов. В частности, нельзя не вспомнить исполнениями квартета Бориса Чайковского, посвященного квартету имени Прокофьева, квартетов Марутаева, я помню, квартетов Леденева и многих других тогда бывших молодыми начинающими композиторами и сейчас уже ставшими маститыми и признанными мастерами. Я должен сказать, что наша первая встреча состоялась действительно еще в Центральной музыкальной школе. Учились в одном классе. И я вспоминаю вот что. Пожалуй, первое мое знакомство с ней, как с музыкантом, состоялось при таких довольно странных обстоятельствах, которые сыграли важную роль в моей дальнейшей жизни. Как-то закончились занятия в Центральной школе. Я шел по коридору, уже собирался уходить домой, и услышал из класса звуки флорентийского секстета Чайковского. Я открыл дверь и увидел, что там ученики, мои одноклассники, репетировали этот флорентийский секстет с ее участием, как первой виолончелистки. И я невольно как-то стал дирижировать, думая помочь им в этой репетиции. Все-таки 6 человек – это уже какой-то маленький оркестр, уже чем-то можно было руководить. И вот, собственно говоря, первое ощущение дирижерское у меня связывается вот с этой репетицией флорентийского секстета в стенах Центральной музыкальной школы. Я, собственно говоря, тогда впервые почувствовал всю сладость этого яда, что ли, если так можно сказать. Вот. Это очень важное для меня воспоминание.
1: Да, конечно.
0: Очень важное. Затем мы отыграли трио.
1: Вот.
0: С Кирой и с Игорем Ойстрахом. Да. Это было элегическое трио Рахманинова.
1: Рахманинова.
0: Элегическое трио Рахманинова. Я был влюблен совершенно в эту музыку, да как и мы все трое. И помню, мы играли это в Малом зале консерватории. И, так сказать, звук ее виолончели до сих пор звучит у меня в ушах. А затем я уже с ней встречался в оркестрах различных. Она работала одно время в оркестре кинематографии, где я сделал достаточное количество фильмов.
1: В Лиховом, да?
0: В Лиховом переулке. Mm-hmm. А потом в оркестре Большого театра. Личность ее, так сказать, всегда украшала оркестр. И к ней ее очень любили, относились к ней с большим уважением. Я часто посещал концерты квартета, всегда получал удовольствие. Но как-то ее звучание виолончели, конечно, выделялось из всего квартета. Качество звучания, да. Теплота звучания и осмысленность игры. Это был очень большой музыкант, общение с которым доставляло огромную радость.
1: Геннадий Николаевич, мы все в музыкальном училище, в консерватории занимались в классе камерного ансамбля. Это, в общем-то, был обязательный предмет. И играли разные произведения для ансамблей. Я была пианисткой. А вот струнный квартет всегда мне казался самым сложным и трудным жанром. Как вы считаете?
0: Да, ведь не случайно Хайден сказал, что квартет – это беседа 4 неглупых людей.
1: Очень оригинальное определение. И, пожалуй, довольно точное. Но это не только беседа, это и общие эмоции, общие музыкальные мысли, общее настроение.
0: Да, да.
1: Это очень трудно, мне кажется.
0: Чрезвычайно. Это один из самых сложнейших исполнительских жанров.
1: Жанров, да.
0: Не случайно квартет формируется годами. Люди, так сказать, притираются друг к другу, учатся узнавать друг друга и чувствовать намерения своего партнера. Mm-hmm. В данном случае намерение 4 и намерение 3.
1: Геннадий Николаевич, вы много работаете за рубежом. Как там обстоит дело? Как воспринимают публика камерную музыку? Интересуется ли она ею вообще? Вот современные слушатели, особенно молодежная аудитория.
0: К счастью, да.
1: Ой, ну это большая
0: конечно,
1: радость.
0: Конечно, трудно дать какую-то общую оценку тому, что происходит в разных странах, но в общем, генерально говоря, интерес к камерной музыке очень высокий. И об этом свидетельствует огромное количество фестивалей камерной музыки, в особенности квартетной музыки, которые проводятся во многих странах.
1: Понятно. Но это все-таки очень радостно, потому что у нас, у меня такое ощущение, что у нас как-то только очень подготовленный слушатель воспринимает камерную музыку сейчас.
0: Это очень странный феномен, поскольку камерное музицирование Ивасовинский квартет.
1: Да.
0: По своей природе это домашнее музицирование.
1: Причем раньше у нас на Руси очень было распространено музицирование.
0: Да.
1: Что угодно, и с пением, и квартеты, и дуэты, и трио.
0: Да, как угодно, да.
1: Ленар Николаевич, скажите, а что у вас за тайное общество Волгало? Что это такое?
0: Это, вы знаете, это вот действительно домашнее камерное музицирование.
1: А почему такое название, друг?
0: Ну, по-видимому, из ассоциации, что мы какие-то боги наволгали, что ли.
1: Ах, вот так вот.
0: Да, наволгали.
1: И много вас там было?
0: Человек 10, это, так сказать, не было постоянным сборищем. В общем, собирались у меня на квартире и на других квартирах. Я помню, приглашали композиторов. Помню, приходил Анатолий Николаевич Александров, Кабалевский приходил.
1: Mm-hmm.
0: Вот. И играли в четыре руки тоже. И слушали много музыки. И так далее. Это было очень славное время.
1: Вот в такой обстановке проходило Кирочкино детство и юность. Ну, а дальше консерватории с ее замечательными педагогами и профессорами, и аспирантура. Пришло мастерство и зрелость, и жизнь артиста. Она прошла школу замечательных мастеров квартетного исполнительства, таких как Вадим Васильевич Борисовский, Василий Петрович Ширинский. И это искусство стало любовью ее и преданностью на всю жизнь. Она сама говорила, что еще в школьные годы поняла, что квартет – самая высокая и самая интеллектуальная форма музицирования. А каковы были ее интересы в жизни, кроме музыки, конечно? Литература, живопись. Я процитирую ее слова. «Помню волнение, охватившее меня, когда я переступила порог знаменитого музея Прадо в Мадриде. Наши гастроли в Испании длились довольно долго, и я, как только выдавала свободная минутка, шла в Прадо и часами стояла у полотен Эль Греко Тициана. И в моей душе происходило что-то необъяснимое, останавливалось время». Даже будто возвращалась вспять, и краски в моем воображении превращались в звуки. Наверное, именно живопись помогла мне лучше постичь суть музыки старых мастеров. Да, она умела воссоздать настроение и тот мир, в котором находился композитор при создании своего произведения.

0: В жизни встречаются люди, воспоминания о которых остаются очень надолго, на всю жизнь. Бессмертие человечества в культуре, которую оно оставляет потомкам, будь то музыка, живопись, литература, архитектура или научные, инженерные и технические достижения. Камерная музыка всегда наиболее интимное, наиболее личное ощущение жизни. Музыка, идущая от сердца автора и исполнителя к сердцу слушателя. Последние 11 лет жизни Киры Михайловны связаны с ее уходом из квартета Прокофьева и поступлением в оркестр Большого театра. Там она встретила прекрасного скрипача Сергея Рябова. Они организовали новый квартет – квартет Союза композиторов, который представил на суд публике очень много новых сочинений советских авторов – Холминова, Нурымова, Николаева, Мирзояна, Власова, Акбарова. Те, кому довелось услышать этот квартет, могут засвидетельствовать, что эти два музыканта, Сергей Рябов и Кира Цветкова, составляли основу этого нового квартета. Вот что рассказал мне Сергей Михайлович Рябов. Сергей Михайлович, скажите, пожалуйста, как вы с Кирой Михайловной встретились, как вы нашли друг друга?
1: Мы ведь встретились с ней, когда я только поступил в консерваторию. Ну, надо сказать, что Кира была личностью очень яркой, была, безусловно, любимица всей консерватории. Человек был внешне и внутренне из породы тех людей, что однажды увидев, уже забыть нельзя. Я ее увидел на традиционном собрании педагогов и студентов. Это было 1 сентября 1955 года, когда она вошла в малый зал консерватории. То есть все головы были моментально повернуты к ней. Я сначала был ослеплен буквально вот ее всем обликом, ну, а потом я узнал, что это Кира Цветкова. Во-первых, она как виолончелистка из тех, которым редко бывают равные. Это было полное совершенно владение технической инструмента. Потом звук необычайной красоты. Я могу сказать совершенно точно, что более красивого звука я не слышал просто. Вот, ну, потом в 1957 году начался квартет Прокофьева, которым, собственно, она была инициатором создания этого квартета. И 20 лет бессменно им руководила. И тогда это было событие, это был первый женский квартет.
0: Да-да-да, я помню эти фотографии женского квартета.
1: Да, было интересно очень. И играли они совершенно замечательно. Тогда был очень хороший состав. Квартет был очень высокого уровня. Их самое первое выступление на Московском фестивале, фестиваль демократической молодежи. Но в рамках этого фестиваля проходили музыкальные конкурсы, причем они тогда были достаточно престижные. Да, на мой взгляд, они были более высокого уровня, чем многие сейчас признанные международные конкурсы.
0: Mm-hmm. Ну, тогда вообще немножечко иная все-таки была.
1: Другая обстановка вообще,
0: культуры,
1: да. Музыкальная сейчас обстановка была совершенно другая. Тогда mm-hmm. ведь было очень много просто блистательных исполнителей. И скрипачей, и виолончелистов, и пианистов. Ведь Кира не случайное совершенно явление. Вот она была действительно блистательный музыкант, блистательная виолончелистка, человек энциклопедических знаний, все, что касалось музыки. Mm-hmm. И потом был просто случай, когда я уже работал в Большом театре, тогда у меня было трио.
0: Yeah.
1: Фортепиано, скрипка и виолончель. И виолончелист не смог поехать на очень нужный концерт в Ригу. И нужно было как-то спасать концерт.
0: Что за произведение сбыли?
1: Мы играли тогда трио Чайковского, нужно было сыграть там. И я перебрал в голове все варианты.
0: Возможных кандидатур, да?
1: Да, кандидатур. И все они меня не устраивали. И потом, просто за два дня до этого, по своим делам, я был в отделе культуры ЦК. И вот совершенно случайно я встретил там Киру, которая пришла тоже на прием.
0: Mm-hmm.
1: И я подумал, а почему бы не спросить ее? Я говорю, что вот, Кирочка, не могли бы вы нас
0: выручить?
1: Она говорит, а что играть нужно? Я говорю, трио Чайковского. Она говорит, я очень давно играл это трио. У нас, возможно, только одна репетиция.
0: Ей, наверное, достаточно было.
1: Да, но вот мы сели играть, было такое ощущение, как будто мы играли вообще всю жизнь. Ну, мне самому трудно оценивать наше исполнение. Я могу сказать только одно, что так как с ней мне не игралось ни с кем, и уже не будет. Мы просто были абсолютно единомышленники в музыке. То есть мы иногда ожесточенно могли спорить о чем-нибудь.
0: А в смысле, трактовки у вас были расхождения?
1: Нет, у нас были часто очень жестокие, что называется, споры. Но наши споры, они были не в плане того, что один отставил свое, что-то другое, другое. Понимаете, мы просто знали, к чему мы стремимся. Мы были неукоснительно требовательны друг другу в том плане, чтобы сделать еще лучше. И, может, именно поэтому предсмертные ее выступления, они были высочайшего совершенно уровня. Нельзя же было даже сказать, что играет умирающая женщина, хотя ей оставалось до смерти 3 недели.
0: Я помню, когда в Малом зале последний концерт был.
1: Это был 2 января.
0: 2 января, да.
1: 87-го года.
0: Когда Кире было уже очень тяжело, но когда надо было идти на сцену, она, видимо, собрала все свои последние силы и совершенно просто героически вышла артистка. Настоящая артистка, настоящий музыкант, которому сумел мобилизовать все свои возможности и отдать это публике, слушателю. Это замечательно было.
1: Это вообще был подвиг. Это невероятно совершенно. И потом она была, ну, настолько предана своему делу. И это было во всем. Потом, когда мы с ней уже начали работу, она ушла из квартета Прокофьева, перешла работать в оркестр Большого театра. И сложился новый коллектив.
0: Кто инициатором был?
1: Конечно, все, что касалось квартета, это всегда была она. Ну и состоялся квартет. Правда, он очень мучительно создавался, потому что трудно было найти нужных партнеров. У нас, к сожалению, очень много сменилось партнеров. По разным причинам. Ну, они не соответствовали, во-первых, тем высоким требованиям, которые Кира предъявляла. Потом очень трудно работать в оркестре и в квартете. А ведь в квартете мы практически работали профессионально. Мы каждый день репетировали. Что? Просто люди и не выдерживали, и не подходили нам просто по уровню своему. Mm-hmm. Вот потом был квартет, который довольно много лет он был квартет Союза композиторов. Практически он был 10 лет.
0: А потом он стал квартетом гостелерадио.
1: А потом он стал квартетом гостелерадио. Mm-hmm. Мы объездили, ну, очень многие города Советского Союза. У нас были поездки по так называемым глубинкам, где-нибудь по России, по Казахстану, на Дальнем Востоке. И люди приходили и говорили, что для них это просто откровение, когда люди сидели и буквально плакали. Я помню, у нас был концерт в цехе рыбообрабатывающего комбината на Сахалине, где женщины, которые занимались страшным трудом, эти женщины, которые ничего хорошего в жизни не видели, они плакали, они потом говорили: «Господи, есть же на свете такое». Ну, Кира – это вообще ориентир в моей жизни и все, что касается профессии.
0: Сергей Михайлович, я как раз хотела спросить, совместная работа с Кирой отразилась как-то на вашем творчестве? Обогатила она вас как музыканта?
1: Несмотря на то, что я закончил консерваторию блистательного, лучшего педагога за советский период, Юрия Исаевича Янкелевича, чьи ученики известны во всем мире, и после встречи с Кирой я во многом пересмотрел где-то свои чисто исполнительские узкопрофессиональные моменты. Мне пришлось изменить постановку, допустим, правой руки и принцип звукоизвлечения.
0: Даже так?
1: Даже так. Это очень серьезно. И потом, после того, как мы начали работать с Кирой, и особенно квартетом, где, ну, равных ей мастеров, ну, просто я не знаю. И только музыкант, который смог проникнуться и симфонической музыкой, и квартетной, и камерной, только тогда он может себя считать полноценным, что ли, состоявшимся. Я очень люблю оркестр. Все-таки концертмейстером только я в своей жизни проработал 38 лет. И квартетом я занимаюсь профессионально, мы будем считать, где-то с 76 года. Так что это тоже 17 лет. У нас с Кирой был весьма специфический взгляд на квартет. Я очень многое взял от нее, и где-то то, что я принес вот свое знание оркестра. Mm-hmm. Одно от другого нельзя отделять. И вот когда квартет уже стал квартетом гостелерадио, мы гастролировали во многих странах мира. Я помню, что, вот, например, в Италии одна из крупнейших итальянских газет разродилась большой очень статьей, которая называлась «Русский симфонический квартет».
0: Сергей Михайлович, я считаю, что вам выпало большое счастье в том, что вы встретили такого музыканта и такого человека. Очень благородного, очень тонкого, очень чистого. Так что будем благодарны судьбе
1: да.
0: за эту встречу.
1: Я благодарю судьбу.

Вот так закончился последний концерт в жизни Киры Цветковой. Через 3 недели ее не стало. Но этот потрясающий дуэт скрипки и виолончели в трио Чайковского оставил впечатление, что это был один инструмент, одна эмоция, одна душа, хотя играют в унисон 2 разных инструмента. К сожалению, трансляционная запись технически несовершенна, и, может быть, у слушателей не останется такого впечатления, как у присутствующих в зале. Проходят годы, но память хранит этот образ замечательного русского музыканта. Она ушла от нас в полном расцвете своих творческих сил, мастерства и артистической зрелости. Я преклоняю голову перед ней, перед памятью об этом прекрасном, благородном человеке, женщине, личностью, имя которой Кира Цветкова.

0: Вы слушали передачу «Мастерство и вдохновение». Автор и ведущая Ольга Троцевская. Если вам захочется поделиться своими впечатлениями, наш адрес 121-810, Москва, улица Качалова, дом 24, радио «Орфей».
1: Мы с тобою, солдат, постарели, спотыкается сердце в груди, отбуянили наши метели, роковой ураган впереди. Плохо спится седым ветеранам, до утра артиллерия бьет, снова Ладога скрыта туманом, снова ночь опустилась на лед. Никуда нам от ночи не деться, старой памяти выпал черед. Надо только вглядеться, вглядеться через прошлое наше вперед. Ни друзей, ни себя не обидеть, отвечая за все головой. Надо только увидеть, увидеть свет зари за чертой огневой. Тот причал ледяной переправы, где кровавый кончается чад. Что поделать, живущие правы, а спасители жизни молчат. В одиночку, по братским могилам на чужой и родной стороне, под песком золотым и под илом на глубоком, на ладожском дне, не надеясь опять на подмогу, как и в том 41-м году, надо снова пускаться в дорогу вечной жизни по шаткому льду. Да, жизнь идет, и я иду по этой жизни, причастной всей своей сутью к ее великому, к ее вечному и непостижимому круговороту. И время, ощутимое как воздух, входит в мои легкие, растекается по телу и щекочет кончики пальцев. Кажется, что я начинаю ощущать его железистый привкус во рту и гортани. Да, у отдельно взятого человека есть копилка опыта, память. В кровавых муках нарождается память человечества, память земли, память избавления от повторения ошибок, забвение катастрофично. Так я начал свою книгу «Время». Память. И время сместилось перед моими глазами и перепутала повествовательный ход событий, устремляясь куда-то, как река, только по известному ей руслу. И я вижу тусклый осенний день, низкое мокрое небо, придавленное к земле, и землю, разрытую холодным моросящим дождем, осклизлую глинистую землю под Колпином около кирпичного завода. Все уже разошлись, а я все стою около желтого бугорка глины, и в моих ушах все еще живет, тянется и рвется нестройный пистолетный гул прощального салюта. Мы только что похоронили Борю Уткова, и больше никто на свете не увидит его раскрытых глаз с выпуклыми белками, ни округлых с ямочками щек, ни ослепительной улыбки, пленительной, как откровение. Это я пойму потом, день или два спустя. Боря погиб в бою, он не мог погибнуть иначе. Во время боя он был на переднем крае со своим альбомом. В минуты передышки он делал карандашный набросок кого-то из своих товарищей, чтобы вырезать его портрет на линолеуме и завтра напечатать в газете. Началась контратака. Убило командира роты. И Боря взял и поднял оставшихся солдат навстречу идущим фашистам. И пулеметная очередь прошила ему грудь и альбом с зарисовками, засунутый за борт шинели. Время идет. Сколько моросящих дождей и белых снегов прошло с той поры над глинистой землей под Колпиным. В последний раз Во сне тревожном, перекосив от боли рот, я прокричу неосторожно свое последнее вперед, и ты запомни, я не умер, я в бой ушел в последний раз. В солдатском сердце замер зуммер, и с миром связь оборвалась.

Это уж, наверное, извечное свойство человеческого характера – хранить в памяти на всю жизнь самое трудное, что пришлось преодолеть в жизни. Этим трудным мы не без основания гордимся. Это мы передаем своим детям как опыт нашего мужества, как пример исполнения человеческого долга. Идет время, мы стареем, и воспоминание становится для нас утешением, и надо обязательно поддержать человека в этом его воспоминании, по праву оценить его достоинство, его долг, исполненный перед народом, перед своей совестью. Воспоминание становится для нас праздником, а для тех, кто идет следом, хотят они того или не хотят, школой, той вечной эстафетой, которая и оборачивается живой историей, его памятью, его сутью. Ничего не поделаешь, и наше поколение оставшихся в живых солдат Великой Отечественной войны перевалило за 50-летний рубеж, и слова «помнишь» стали для нас высокой нравственной категорией, не столько оглядкой на прошлое, сколько, пожалуй, утверждением уверенности в неотвратимой правильности нашей судьбы, трудной и прекрасной. Мы вовсе не хотим, чтобы то, что было с нами, повторилось с новым поколением, с нашими детьми нет. Но мы знаем, мы чувствуем, как растет ответственность человека за свои поступки, за свой народ, за свою родину, за прародительницу всего живого и разумного нашу землю. Значит, новому поколению нужен будет наш опыт мужества, обязательно нужен. Как можно забыть 164 дня и 164 ночи Гангутской эпопеи. И мы стояли, стояли насмерть, стояли, отбивая все наступления, стояли под артиллерийским огнем и бомбежками, стояли и наступали. Мы потеряли там 800 своих товарищей. Они пали смертью храбрых, исполнив свой долг до конца, как это положено солдатам народа. Они никогда не узнают, как наши бойцы встретятся с волховчанами, как потом разлетится вдребезги кольцо блокады, и над Ленинградом, чудовищный в своей радости, вспыхнет павлиний хвост первого салюта. Они не увидят этого. Мы помним их могилы и имена, как надо помнить о всех 20 миллионах наших братьев и сестер по нашей победе. Без этого нет жизни, нет связи времен. Нас, гангутцев, осталось сейчас в живых 1003. И каждый год в начале декабря мы собираемся на нашу традиционную встречу. Ради этой встречи мы надеваем наши лучшие костюмы, мы бережно чистим свои ордена и медали до полного блеска, и на правые лацканы своих гражданских пиджаков мы прикалываем наши почетные знаки «Гангут, 1941 год, 164 дня обороны». И если вы где-нибудь и когда-нибудь встретите человека с этим знаком, знайте, что он служил на Гангуте, что он был одним из лучших солдат Родины, что он защищал Ленинград, что он спасал его от блокады, что он в Великой Отечественной войне не знал, что такое отступление. Это правда. Я был на празднике знаменитой дороги жизни. Я видел женщин и мужчин, пожилых людей, бывших командиров и солдат, шоферов и моряков, летчиков и регулировщиц, зенитчиков и артиллеристов, врачей и водолазов, видел отцов и матерей, нынешних строителей. Я видел слезы на их глазах, когда они хрипловатыми голосами
пели. Эх, Ладога, родная Ладога, я видел, как они молодели от этой песни. Я понимал по их глазам, как им дорого признание сегодняшним Ленинградом их жизни, ставшей подвигом, признание того, что их усилиями более полумиллиона человек было эвакуировано из Ленинграда, что их заботой, их адским терпением, их изобретательностью в Ленинград доставлялись и хлеб, и оружие, и что потом Ленинград прорвал эту самую блокаду и победил, и что такого случая не было в истории всех времен, всех войн и осад, начиная с Трои. Время идет, и обо всем этом будет создана своя Одиссея, свой арсенал опыта человеческого мужества. Связь времен. Мы говорим об этом в машине по дороге на Шлиссельбург. Мы это Ваня Павлов, командир пулеметного взвода во время прорыва блокады. Василий Иванович Буштаренко, командир пулеметной роты нашего полка. И я, бывший разведчик полковой батареи и журналист фронтовой газеты. Мы едем к поселку Марьино, где наш полк форсировал Неву 30 лет назад, и на шестой день боев в районе пятого поселка соединился с бойцами Волховского фронта. Мы минуем проспект села Рыбацкого, едем дальше. Потом машина выворачивает направо, и Нева внизу блестит стальным блеском, и январское солнце золотит голые ветки придорожных ветел. Мы, не сговариваясь, поворачиваем головы налево, смотрим на жуткие оплавленные развалины. Мы знаем, что тут был командный пункт нашего полка и нашей дивизии, и мы отсюда начали наше первое наступление на Ленинградском фронте. Мы хотели тогда вырваться к железной дороге и застряли. Это был наш первый бой осенью 42-го. Мы заворачиваем на Невскую Дубровку, вылезаем из машины и бредем около воды по голому берегу, мимо догнивающих в высоком откосе накатов, мимо еще не успевшей истлеть колючей проволоки, перешагивая через минные ящики и коробки противогазов. Здесь погибали самые храбрые. На этом проклятом клочке земли длиной в 2,5 километра и шириной в 600 метров. Здесь земля так уже насыщена металлом и осколками, что на ней и расти ничего не хочет. Мы, как мальчишки, выковыриваем из наплыва речного песка разные осколки железа и кладем их в карманы. Потом мы едем дальше. Машина минует невысокий сосничок, и в сосничке видны серебряные заборчики, колонки с подкрашенными красными звездами. «Густо населенная земля», — говорит кто-то из нас. Отсюда начинается деревня Марьино, заново построенная на воронках и траншеях. Вместе со всеми лежит в невысоком сосничке и Дмитрий Молодцов, прикрывший собой амбразуру, выполнивший в трудную минуту жизни своей закон солдатского братства: сам погибай, а товарищей выручай. Он лежит вместе со всеми, и молодые сосны осыпают над ним желтые иглы в сухой желтый песок. Я нагибаюсь и беру горсть песка, и она, струя, сбежит из моего кулака тонкой струйкой. Так и эти 30 лет протекли незаметно, как песок из кулака. Обратную дорогу мы молчим, молчим каждый о своем. Мы проезжаем мимо новых поселков и заводов, мимо памятников мужеству и народной печали, мимо детских садов и школ, мимо лабораторий и исследовательских институтов, мимо необозримой картины самой жизни. Мы едем через эту жизнь, мы въезжаем в наш город, мы отстояли его, и мы стали его частицей, и наш вздох есть в песне его будущего. Мы едем,
И у нас светло на душе и перед глазами. И мы очень любим жизнь, очень любим. Всей чистотой юношеской влюбленности, всей скорбью военного опыта. А как мы любили жизнь, как мы ее любили. Любили всей нетронутостью молодости, всей нежностью скрытого под нарочитой грубостью удивления, всей влюбленностью в мечту о совершенстве мира и о собственном совершенстве. У сегодняшнего поколения Родины есть опыт отцов. И я еще раз хочу обратиться к письму ленинградских комсомольцев, комсомольцам 2018 года, которым я открываю книгу «Время». Пусть любовь ваша будет горячей, пусть песни ваши будут радостней, пусть познания ваши будут огромней, пусть характеры ваши будут мужественней, пусть земля, возделанная вами, будет красивей, пусть свершения ваши будут под стать человеческому братству земли. Мы не жалеем себя, потому что знаем, вы будете лучше нас. Мы не завидуем вам, и вы не завидуете нам. Нелегка дорога в будущее, но нет прекраснее этой дороги для тех, кто строит самый прекрасный мир на земле, кто сберегает эту землю как мать всего сущего для новых свершений человеческого разума. Обращаюсь ко всем живущим разных стран и наречий разных ради жизни веков грядущих объявить повсеместный праздник «День без выстрела на земле». Если праздник удачным будет, можно силы свои утроить, сговориться надежно людям и на радость людей устроить год без выстрела на земле, год без выстрела дней спокойных, год без пыток ночей острожных. Вот тогда, позабыв о войнах, начинать уже будет можно век без выстрела на земле. И земля зацветет отменно, из кровавого выйдет круга. Мы разучимся постепенно на земле убивать друг друга. Люди, дело только за вами.

0: Предлагаем вашему вниманию отрывок из повести Константина Михайловича Станюковича «Похождение одного матроса». Имя Станюковича – символ романтики моря. И это неудивительно, ведь он был сыном адмирала российского флота. Сам служил на флоте, а, выйдя в отставку, стал писать увлекательные морские рассказы и повести. Итак, отрывок из повести «Похождение одного матроса» читает заслуженный артист России Борис Улитин.
1: К утру шторм усилился настолько, что волны сзади нагоняли Динору и все чаще и чаще вливались верхушками через корму. Динора отставала от волны. Приходилось или привести в бей-де-винт, или рискнуть на опасную меру, прибавить площадь парусности, чтобы брик помчался скорее, удирая от волны. И капитан Блэк решился на последнее и повелительно крикнул в рупор: «Рифы у Фока отдать!» Все ахнули. В первое мгновение никто не тронулся с места. «Оглохли, что ли?» — раздался гневный голос Блэка. Несколько человек кинулось отдавать рифы. Большой нижний парус, надувшийся теперь во всю свою площадь, прибавил ходу, и брик понесся с большей быстротой, весь вздрагивая от быстрого хода и скрипя всеми своими членами. Но волны уже не догоняли судно. Зато брик зарывался носом, и бак обливался водою. Фок-мачта, казалось, нагибалась чуть-чуть под тяжестью парусов. Опасность от оплошности рулевых увеличивалась еще более. Могла и треснуть фок-мачта. Но капитан словно бы ничего не боялся. И что-то дерзкое до наглости было в его лице. И он улыбнулся, как бы торжествуя победу над свирепым штормом, которым воспользовался, и только по временам перегибался с высоты юты и кричал вниз, где у штурвала стояли рулевые: «Не зевайте, Гаук! Дело серьезное! Вижу, капитан! Лупим отлично! Превосходно, капитан! Можем прямо и к дьяволам попасть! Как вы полагаете, Гаук?»
2: «Весьма легко, капитан».
1: «А я этого не хочу, Гаук! Еще не время!» самоуверенно крикнул Блэк. И снова смолк, посматривая вперед. «Отчаянный человек этот капитан, не правда ли, Чайк?» проговорил рыжий Буц. «Да, много в нем храбрости. Терять ему нечего. В Сан-Франциско у него все потеряно. И деньги, и репутация, и женщина, которую он любит». К полудню шторм стал отходить, и все повеселели. «Спустите, Гаук, эту испанскую каналью с Марса. Теперь уж он не будет своей трусостью смущать других. Есть, капитан? Становитесь на мое место, а я посплю час-другой. И Чайку хочется верно спать. Пусть его сменят». С этими словами он спустился вниз, сопутствуемый своим бульдогом, и, войдя в каюту, запер ее и проговорил, обращаясь к собаке: «Сторожи меня, пока я буду спать». Собака весело мотнула хвостом и легла у двери. Блэк выпил рюмку рома и, бросившись на диван, моментально заснул. А набравшийся на Марсе страху, голодный и невыспавшийся Чезаре в это время посылал втихомолку проклятие капитану. Спустившись вниз и забравшись в койку, он долго не мог заснуть, придумывая, как бы пожесточе расправиться с предателем самым и как бы потом взбунтовать команду и выбросить за борт этого дьявола-капитана, прежде чем тот прострелит его Чезаре голову. Прошло после шторма 8 дней. Погода все это время стояла прелестная. Ветер дул ровный, но не свежий, и Динора подвигалась вперед узлов по 5 в час, грациозно поднимаясь с волны на волну и слегка раскачиваясь. С полуночи до 6 часов утра на вахту вышли штурман Гаук, Чезаре, сам, рыжий Буц, Чайкин и старый ирландец Маквайр. Чайкин и Буц стояли на руле, а так как править было легко, то они коротали свою вахту в разговорах. Говорил, впрочем, больше долговязый, а Чайкин слушал, изредка вставляя замечания или обращаясь за пояснениями, когда не понимал слов. Другие вахтенные дремали, пользуясь спокойной вахтой и уверенностью, что гаук и рулевые не проглядят опасности, если такая встретится в виде ли шквала или встречного судна, с которым надо разойтись. Великан-негр, сбитый с толку вполне приятельским отношением к себе Чезаре, за эти три дня несколько успокоился и думал, что ночное посещение его капитанской каюты не было замечено испанцем, и, следовательно, ему не предстоит суда линча, жестокость которого он узнал по опыту, когда служил на другом купеческом корабле. Тогда за воровство, совершенное ему товарища, его до полусмерти отодрали плетьми в глубине трюма, чтобы ни капитан, ни штурман не слышали отчаянных его криков. А узнай, матросы, о том, что он шпион, ему, разумеется, грозила бы смерть. Это сам хорошо знал, так как давно уже служил на купеческих кораблях и знал суровые обычаи моряков. И он, исполняя теперь обязанности часового, который должен смотреть вперед, беспечно заснул, сидя на носу брига у самого букшприта. Чезаре не спал и словно тигр сторожил намеченную им жертву. Во избежание огласки он решил без суда линча расправиться самому с негром. Что же касается до плана Чезаре убить капитана и завладеть судном, то исполнение его Чезаре решил отложить, ввиду того, что капитан теперь предупрежден и, следовательно, удвоит бдительность. И Чезаре рассчитывал, что лучше завладеть Динорой на обратном пути из Австралии. Тогда добычи будет больше, так как капитан получит деньги за груз. Все матросы, за исключением боцмана Чайкина и Буца, были посвящены в дело, задуманное Чезаре, и вполне ему сочувствовали, предоставив только Чезаре главное — убить капитана. И Чезаре почти не сомневался, что это дело увенчается успехом, если только удастся как-нибудь подсторожить капитана и напасть на него врасплох, всадив ему в живот нож. А штурман Гаук, под угрозой быть выброшенным за борт, конечно, примет на себя управление Диноры и доведет бриг к берегу, чтобы, потопивши судно, можно было безопасно добраться на шлюпках. Мысли об исполнении этого плана не покидали Чезаре с самого выхода Диноры из Сан-Франциско, а в последние дни владели им еще сильнее, и он злился, что благодаря Саму надо отложить свое намерение. Но в эту ночь Чезаре занят был главным образом Самом. А ночь была чудная, теплая и нежная. Мириады звезд ласково мигали сверху. В такую ночь всякого человека охватывает доброе, хорошее настроение, и преступные мысли, казалось, не могут закрадываться в голову. Но Чезаре давно уже очерствел сердцем и, ожесточенный за свои личные неудачи, давно уже озверел и, подобно зверю, жил инстинктами. И он чуть слышно подкрался к Саму. Тот сладко всхрапывал во сне. Тогда Чезаре сильным ударом руки хотел столкнуть Сама за борт, но Сам внезапно проснулся и каким-то чудом удержался. Повернув голову, он увидел Чезаре, понял, в чем дело, и в свою очередь уцепился своими могучими руками за горло испанца. Несколько секунд между ними шла глухая борьба, и вслед за тем Чезаре полетел за борт. Через минуту за кормой раздался отчаянный крик о помощи. Чайкин вздрогнул от ужаса. Рыжий Бут сказал: «А ведь это Чезаре за бортом!» Гаук уже командовал убирать фок и обстенить фор Марсель, чтобы лечь в дрейф. Крики раздавались сильнее и жалобнее. Они потрясли до глубины души Чайкина, и он, весь охваченный внезапно каким-то необыкновенно сильным чувством, не рассуждая, что и зачем он делает, подбежал к борту и бросился в океан спасать человека. Все только ахнули. Всегда хладнокровный Буц изумленно пожимал плечами, а Гаук проговорил: Чайк спятил с ума. И с этими словами сам побежал помогать матросам убирать паруса и спускать на воду большой ял. Капитан Блэк уже был наверху со своей собакой. Когда он узнал, в чем дело, то направил бинокль за корму и не отрывал глаз. Луна светила вовсю, и Блэк разглядел быстро плывущего Чайкина и в некотором отдалении черную голову Чезаре. Когда ял был спущен и под управлением боцмана отправился в направлении, указанном капитаном, Блэк проговорил, обращаясь к Гауку: «Если бы не этот дурак Чайк, не стоило бы останавливаться и спускать шлюпки из-за этого мерзавца Чезаре». «И я того же мнения, капитан. Но из-за Чайка можно и остановиться, сэр. Хороший матрос Чайк. Только дурак. Нашел кого спасать. И как тот упал за борт. Кажется, трусливая каналия».
3: «Верно заснул, капитан, и как-нибудь со сна?»
1: «Странно. Позовите Сама». Когда явился Сам, капитан по его испуганной физиономии догадался, что тут не без его участия дело, и спросил: «Ты не видел, как упал Чезаре?»
3: «Не видал, капитан».
1: И капитан более не спрашивал, рассчитывая узнать причину падения Чезаре потом, когда Сам явится тайно в его каюту. А Чайкин, бывший хорошим пловцом, не спеша плыл сожонками, рассекая небольшие волны, на крик, не перестававший раздаваться среди тишины беспредельного океана. Наконец он был в нескольких саженях от Чезаре, и как раз вовремя. Испанец, плохо плававший и, кроме того, от испуга совсем растерявшийся, видимо, уже терял силы и отчаянно

0: который рискнул жизнью, чтобы спасти такого человека, как он. Уже ли это правда? Но где же этот спаситель? «Ну вот и я, Чезаре!» — воскликнул, подплывая, Чайкин.
1: «Вы?»
0: — выговорил Чезаре, изумленный, что человек, которого он не терпел и которого чуть было не задушил, не заступись, Буц, его же спасает. «Ничего подобного, ведь он не видел в жизни. И сам он не рискнул бы ничем для другого. А этот тщедушный матрос...» «Я самый! Не бойтесь, Чезаре! Ложитесь на спину, а я вас буду поддерживать, пока не подойдет шлюпка!»
1: «И шлюпка? Значит, я буду жив?»
0: И на лице Чезаре вместе с выражением радости мелькнуло что-то мягкое, заменившее жестокость его лица. Он послушно лег на спину, а Чайкин, держась около, его поддерживал, взглядывая на брик, покачивавшийся недалеко.
1: «Вот и шлюпка отвалила», — проговорил Чайкин. «Отвалила? Идет сюда?»
0: «Сюда.
1: Кричите, Чайк, кричите, прошу вас, будем кричать вместе, а то...»
0: И Чезаре стал дико кричать.
1: «Чего вы боитесь? Со шлюпки заметили нас. А акулы? Вы их разве не боитесь, Чайк?»
0: При мысли об акулах и Чайкин пришел в неописуемый ужас. И он начал кричать, думая криком поторопить шлюпку, и, охваченный страхом, ждал, что вот-вот его за ногу схватит акула и увлечет в глубину.
1: «Господи, спаси!» — мысленно молился он.
0: Шлюпка приближалась. Это увидел Чезаре и смолк. Смолк и Чайкин.
1: «А сам в шлюпке?» — спросил вдруг Чезаре.
0: «Сама нет».
1: «Большой мерзавец этот сам. Знаете это, Чайк? После я расскажу. А вы, Чайк, спасли мне жизнь. А я хоть и большой негодяй, никогда этого не забуду. Верьте этому!» —
0: прибавил Чезаре, и голос его чуть-чуть дрогнул. В эту минуту подошел Ял, и обоих матросов подняли на шлюпку. Гребцы с удивлением смотрели на Чайкина. А боцман сказал, подавая ему фляжку с ромом: «Выпейте, Чайк, оно полезно после ванны». И тихо прибавил, крепко пожимая Чайкину руку: «Вы вполне джентльмен, Чайк». Чайкин отпил из фляжки и передал ее Чезаре. Тот жадно прильнул к ней.
2: «Счастливый вы, Чезаре!» — насмешливо обратился к нему боцман, отнимая у него флягу.
0: «Какое счастье, когда вы не дали сделать нескольких глотков! Будет с вас! Я не про то хотел сказать, а про что?»
2: «Не будь на Диноре вот этого молодца!» — указал боцман на Чайкина. «Не пить бы вам никогда рому! Впрочем, кому быть повешенным, тот не утонет! Ха, вы живое доказательство!» — смеясь прибавил боцман.
0: Засмеялись и другие. Когда Ял вернулся к бригу и был поднят, Чезаре сконфуженно вышел на палубу и был встречен следующими словами капитана:
2: «Если вы опять доставите мне удовольствие упасть за борт, то знайте, что шлюпки за вами не пошлю».
0: И, обратившись к Чайкину, прибавил: «А вам, Чайк, не советую впредь спасать таких джентльменов, как Чезаре. Он еще покажет вам свою благодарность. Это испанская собака.
2: Но тогда уж я с ним сам рассчитаюсь. Пусть он это знает. А теперь переоденьтесь и к своему делу».
0: Через несколько минут Динора снова плыла прежним курсом, и капитан спустился к себе. Чайкин опять занял свое место у штурвала рядом со своим подручным Буцем. Несколько времени рыжий долговязый молчал и, наконец, сказал: «Знаете ли что, Чайк?»
1: «Что?»
2: «Вы большой чудак, я вам скажу. Я вас очень уважаю. Но только я согласен с капитаном».
1: «Насчет чего?»
2: «А насчет того, что рисковать жизнью за такого негодяя, как Чезаре, очень глупо».
1: «Да ведь и он человек.
0: Как вы полагаете, Буц?» — спросил Чайкин.
2: «Тот-то, что очень мало похож на человека. Помните, Чайк, как подло он дрался с вами?»
1: «Помню. Душил было. И если бы не вы,

0: он бы вас задушил. Это весьма вероятно. Так какой же это человек, Чайк?
1: Такой или другой, а все-таки жалко человека, с каким-то упорством добродушия настаивал Чайк.
0: Так вы спасли бы и вашего старшего офицера, который вас драл на вашем клипере и заставил остаться в Америке.
1: Чайкин на секунду задумался и потом уверенно ответил: «Я думаю, спас бы».
0: «Чтобы он вас, Чайк, снова порол?» — насмешливо спросил Янки.
1: Этот вопрос несколько смутил Чайкина.
0: «Это верно, у русских такая нелепая доброта, Чайк. А все-таки я вас за это люблю, Чайк, хотя бы не выбрал вас в президенты. И знаете ли что?»
1: «Что, Буц?»
0: «Непременно бросайте Динору и пойдем вместе искать золото. Тут на Диноре просто-таки страшно и быть. И Чезаре, и сам, и другие, и этот Блэк. Поверьте, что тут что-нибудь да случится. Матросы взбунтуются, и кончится дело тем, что выбросит Блэка за борт, или Блэк застрелит одного-двух. Мне уж давно кажется, что Чезаре что-то замышляет. Так лучше бросить Динору. Так что ли, Чайк?»
1: Но Чайкин колебался. Ему не нравилось на Диноре, но и заниматься совсем незнакомым ему делом было страшновато. И он рассчитывал, вернувшись в Сан-Франциско, поискать сухопутного места, где-нибудь около земли, по крестьянскому делу, которое больше всего манило его. «Страшно, Буц», — ответил он. И Долговязый стал снова убеждать Чайкина, обещая ему, что через несколько месяцев они вернутся во Фриске не матросами, а пассажирами первого класса на отличном пароходе и богатыми людьми. Тогда Чайк может купить ферму и делать на ней что ему будет только угодно. Начинало рассветать. Солнце медленно и торжественно выплывало из своих пурпурных рис, заливая небосклон переливами самых нежных красок. Все вокруг вдруг осветилось радостным светом наступившего чудного утра. Океан словно бы потерял свою ночную таинственность и тихо и ласково рокотал, покачивая на своей мощной груди маленькую Динору. Чайкин и Буц любовались восходом и оба почти одновременно проговорили: «Как хорошо!» А Гаук в эту минуту всматривался в горизонт, не отрывая бинокля от глаз, и вдруг проговорил, обращаясь к рулевым: «Поздравляю вас, Чайк и Буц!» «С чем?» — спросили оба. «С берегом! А разве виден?»
0: «То-то сейчас открылся. И если ветер не переменится, завтра будем на якоре в Сиднее. Только вы, Чайк, берега не увидите».
1: «Почему?»
0: «Едва ли капитан кого-нибудь отпустит. Нам предстоит много работы».
1: На следующий день, перед заходом солнца, Динора пришла в Сидней и стала на якорь в порядочном расстоянии от берега. К вечеру пароход подвел на буксире баржи, и тотчас же началась спешная выгрузка. Капитан действительно объявил, что никого не отпустит на берег. Только Буц, как нанявшийся исключительно на один переход, имел право оставить бриг по окончании выгрузки. Буц не переставал сманивать Чайкина остаться в Сиднее, чтобы потом отправиться вглубь страны искать золото. И Чайкин, наконец, решился просить рассчитать его и отпустить с брига. Причиталось ему около 50 долларов, и с этими деньгами он рассчитывал обернуться первое время. Но штурман, к которому Чайкин обратился с этой просьбой, решительно объявил ему, что капитан Блэк не отпустит Чайка. «Но я не подписывал бумаги», — старался объяснить Чайкин.
0: «Все равно. Не отпустит и не даст расчета. У него, видите ли, уже готов давно новый груз. Он торопится взять его и уходить. Будем грузиться день и ночь. И то мы запоздали. А надо еще вытянуть такелаж. Он ослаб после шторма. Работы по горло. И некогда искать нового матроса».
1: «А куда мы отсюда пойдем?»
0: «Я и сам не знаю.
1: А вы напрасно хотите оставаться в Австралии. Верно, Буц золотом сманивает. Так ведь он сумасшедший. И вы ему не верьте, что скоро сделаетесь богачом. Уж если хотите быть миллионером, то подождите, пока Динора вернется домой, во Фриски. Там и оставите Брик, если здесь вам не очень нравится. Только уж Шельму Абрамсона комиссионером не берите. Поняли, Чайк? Все поняли, засмеялся штурман.
2: Все не все, а понял, сэр.
1: У нас в Северной Америке можно разбогатеть, если у вас хорошая башка. Только вам, Чайк, не разбогатеть. Вы даже из-за Чезаре готовы бросаться в воду. Это, впрочем, не мое дело. А если вы настаиваете уйти с Динорой с Буцом, то я скажу капитану. Хотите?
2: Скажите.
1: Ладно. Как только он выйдет, скажу и посмотрю, что из этого выйдет. Капитан Блэк только раз съезжал на берег и пробыл на берегу целый день. Все остальное время он оставался на бриге и нередко выходил на палубу и поторапливал выгрузкой. Чезаре всех уверял, что капитан получил деньги и за груз, и за фрахт, и что у него в каюте такая изрядная сумма денег, что хватило бы на всех матросов. Чайкин в числе других матросов подавал из трюма мешки, когда боцман сказал ему, что его требует капитан.
3: «Где он?»
4: «На юте. Идите скорее, Чайк».
1: Чезаре подозрительно взглянул на Чайкина.
2: «Зачем он вас зовет?» — спросил неожиданно Чезаре.
1: «Хочу уходить с Диноры».
2: «Так он вас и пустил», — засмеялись многие.
1: Когда Чайкин, поднявшись на ют, приблизился к капитану, тот спросил довольно мягко. «Хотите уходить, Чайк?»
2: «Да, сэр», — ответил Чайкин.
1: «Вы не вправе, Чайк. Должны были предупредить при найме».
2: «Я не знал этого».
1: «Верю вам, Чайк, и рассчитал бы вас. Но тогда я должен отпустить и других, если они захотят. Вы понимаете?»
2: «Понимаю, капитан».
1: Блэк помолчал и, оглядывая с ног до головы Чайкина, любопытным взглядом продолжал. «А знаете ли, Чайк, послушайте моего совета. Не ищите вы золота в Австралии. Мне Гаук говорил. И вообще, не идите в золотоискатели. Это игра, а для игры нужны деньги, которых у вас нет. Потерпите-ка на Диноре. А когда вернемся во Фриски, я охотно помогу вам приискать порядочное место. Вы стоите этого, Чайк. Стоите, Чайк», — повторил Блэк. И его обыкновенно суровый голос звучал мягко и ласково. Чайкин поблагодарил капитана.
5: «Поблагодарите, когда дело будет сделано. А пока скажите Гауку, что с первого числа вы получаете как рулевой $25 в месяц. Понимаете, что я вам сказал, Чайк?»
1: «Понимаю, и не благодарите, Чайк. А скажите от меня Буцу, что он спятил с ума. Откуда это он слышал, что в Австралии есть золото?»
2: «Не знаю.
1: Он, этот Буц, решительно безумный человек, если воображает найти золото. Жаль, что он уходит. Он тоже порядочный парень. Можете идти, Чайк. Да смотрите, остерегайтесь Чезаре», — тихо прибавил он. Чайкин ушел от капитана, очень довольный прибавкой жалования. О таком заработке он никогда и не мечтал.
5: «Ну что, Чайк? Как ваше дело?» — спросил его штурман.
2: «Остаюсь. Но капитан прибавил мне жалование и велел вам сказать».
5: «Сколько он вам назначил?»
2: $25.
5: «Очень рад за вас, Чайк. И рад, что вы остаетесь на Диноре».
6: Фрагмент повести Константина Станюковича «Похождение одного матроса» читал заслуженный артист России Борис Улитин. Запись из фондов радио.
7: Дорогие товарищи, советские люди никогда не забудут 22 июня 1941 года. День, в который фашистские полчища вероломно напали на нашу социалистическую родину. Каждый советский человек, находясь на фронте или в тылу, внес свой вклад в дело защиты Отечества. Мне, как участнику Великой Отечественной войны, хотелось бы поделиться с вами некоторыми воспоминаниями в связи с 20-летием начала этой героической эпопеи. В результате вероломного нападения враг получил ряд серьезных преимуществ. Его авиация захватила господство в воздухе, и каждый наш летчик, поднимаясь в воздух, знал, что ему придется сражаться не с одним самолетом противника. Мне навсегда запомнился первый в моей жизни воздушный бой с 5 немецкими истребителями, прикрывающими переправу через реку Прут. Из-за неисправности мотора мой ведомый лейтенант Семенов вышел из боя. Обеспечивая его выход, я сбил атакующий его фашистский самолет, но по своей неопытности засмотрелся на пылающий мессершмитт и заметил, как сам был атакован и подбит. На своем миге с пробитой плоскостью я продолжал бой с 3 самолетами противника, пока Семенов не оказался в безопасности. С первых дней войны среди летчиков-истребителей стало традицией прибегать, когда это оказывалось необходимым, к столь решительному приему воздушного боя, как таран. Всей стране известны имена летчиков-героев, совершивших первые тараны – Талалихина, Здоровцева и других. Замечу, что ни один из вражеских летчиков не рискнул за все время войны воспользоваться этим приемом. А советские же летчики, истребители, лишь в сражении под Москвой успешно применили воздушный таран более 20 раз.
3: Фантомная боль. Максимилиан Волошин, 1877-1932. Мир. С Россией кончено. На последях ее мы прогалдели, проболтали, проузгали, пропили, проплевали, замызгали на грязных площадях, распродали на улицах. Не надо ли кому земли, республик да свобод, гражданских прав? И родину народ сам выволок на гноище, как падаль. О, Господи, разверзни, расточи. Пошли на нас огнь, язвы и бичи. Германцев с запада, монгол с востока. Отдай нас в рабство вновь и навсегда, чтоб искупить смиренно и глубоко иудин грех до страшного суда. 23 ноября 1917-го, Коктебель. Редкостная поэтическая публицистика. То есть ее полно, конечно, и демократов-разночинцев XIX века, и, видимо-невидимо, после той даты, которая проставлена под стихотворение «Мир». Но у Волошина достоинства поэзии перед задачами публицистики не отступают, как отступает перед ними качество прозы у Бунина в «Окаянных днях». Позже нечто подобное по напору, свирепости, прямой художественной доходчивости писал Георгий Иванов. «Россия 30 лет живет в тюрьме, на Соловках или на Колыме, и лишь на Колыме и Соловках Россия та, что будет жить в веках. Все остальное — планетарный ад. Проклятый Кремль, злосчастный Сталинград заслуживает только одного — огня, испепелящего его». Но Иванов писал много позже, много дальше, в 40-е во Франции. Но как осмелился на такие проклятия такой своей стране Волошин? Эстет-галоман, акварельный пейзажист, сочинитель мифической поэтессы Черубина де Габриак, слегка теоретический и снобистски практический буддист, антропософ и платоник, пугавший коктебельских жителей венком на рыжих кудрях и тогой на 8-пудовом теле. Поразительно вот эта самая дата под стихами, 1917-й. Сумел рассмотреть, не увлекся, как положено поэту, не закружился в вихре, как бог. У Волошина Россия не разделяет германцев и монголов, как в скифах, а объединяет их в общей борьбе против России. Раньше мне больше нравились другие волошинские стихи о революции, написанные с позиции «над схваткой», как в его «Гражданской войне». «А я стою один меж них в ревущем пламени и дыме и всеми силами своими молюсь за тех и за других». Это начало 20-х. Крым уже прошел через террор белой куны и Розалии землячки, жуткий даже по меркам тех лет. Власть в кемерийском краю Волошина менялась постоянно. цитата, «были мы и под немцами, и под французами, и под англичанами, и под татарским правительством, и под караимским». В Коктебельском доме поэта спасались и от белых, и от красных. Как странно видеть под одним из самых жутких и безнадежных русских стихотворений название места «Коктебель», ставшего привилегированной идиллией для будущих коллег Волошина, которые, если и молились вообще, то только за себя. Волошин в самом деле был над схваткой и писал другу: «Мои стихи одинаково нравятся и большевикам, и добровольцам. Моя первая книга «Демоны глухонемые» вышла в январе 19-го в Харькове и была немедленно распространена большевистским центрагом. А второе ее издание готовится издавать добровольческий «Освак». Белла Кун, правда, собирался Волошина расстрелять, но того защищало покровительство Каменева и Луначарского, а еще надежнее – тога, венок и прочие атрибуты существования от мира сего, местной достопримечательности, городского сумасшедшего. Годы войны Волошина изменили. Редкий случай сделали наглядно мудрее. Но подлинная, безжалостная пристальность поэтического взгляда, не подчиненная ни возрасту, ни стереотипам, все-таки там, тогда, в ноябре 17-го, когда он внезапно и сразу все понял и сказал. Взгляд в упор, вернее и точнее, как часто бывает с первым впечатлением о человеке. Над схваткой не получается. Безусловная честность и простодушное бесстрашие Волошина, прошедшего через гражданскую войну, позволяли ему молиться за тех и за других. Позиция чрезвычайно привлекательная, но человеку обычному, лишенному качеств истинного подвижника, недоступная. Еще важнее то, что она имеет отношение к самой фигуре подвижника, а не к окружающим обстоятельствам. Все правы, как и все неправы, все виноваты, как и все невиновны – неправда. Это осознать и понять очень нужно. Нет истины в спасительной формуле «чума на оба ваших дома». Какой-то из домов всегда заслуживает больше чумы. Виноватых поровну не бывает. Попытка понять и простить всех – дело праведное, но неправдивое. Собственно, и самому Волошину такое полное равновесие не удалось. При всей аполитичности в жизни, при отважных хлопотах за тех и за других, его стихи о терроре все-таки стихи о красном терроре. Невозможен такой нейтралитет и для его потомков. Каким Расимоном не представала бы сложная политическая или общественная коллизия, как бы правомерны и объяснимы ни были различные точки зрения, расимоновский источник зла существует, вполне определенный, с именем и судьбой. Можно попробовать отстраниться, но тога на нас не сидит и венок не держится на голове. Волошин, к революции зрелый 40-летний человек, поднимал тему искупления и покаяния. Эпиграфом к своему стихотворению «Северо-Восток» он взял слова святого Лу, архиепископа Турского, с которыми тот обратился к Аттилле. «Да будет благословен приход твой, бич Бога, которому я служу, и не мне останавливать тебя». Сам Волошин мог с основаниями писать: «И наш великий покаянный дар, оплавивший Толстых и Достоевских и Иоанна Грозного». Он хронологически и этически был близок к этим Толстым и Достоевским. Но именно такими, как у Волошина, отсылками к великим моральным авторитетам создан миф с наглой несправедливостью, существующий и пропагандирующийся поныне. Мол, мы русские, грешим и каемся, грешим и каемся. И вроде все. Индульгенция подписана, вон даже Грозный попал в приличную компанию. С какой-то дивной легкостью забывается, что современные русские не каются никогда, ни в чем. Мы говорим и пишем на том же языке, что Толстой и Достоевский, но в самосознании так же далеки от них, как сегодняшний афинянин от Сократа или нынешняя египтянка от Клеопатры. Просит прощения за инквизицию и попустительство уничтожения евреев католическая церковь. Штаты оправдываются за прошлое перед индейцами и неграми. Подлинный смысл политкорректности в покаянии за века унижения меньшинств. Германия и Япония делают, по сути, идею покаяния одной из основ национального самосознания и, как результат, основ экономического процветания. Когда речь идет о невинных жертвах, подсчет неуместен. Там убили столько-то миллионов, а там всего столько-то тысяч. Но все же стоит сказать, что российский рекорд в уничтожении собственных граждан не превзойден. Тем не менее, в современной России никто никогда ни в чем не покаялся. При этом считая своими Пьера Безухова и Родиона Раскольникова и прячась за них, знаете, мы русские такие, грешим и каемся, грешим и каемся. Все-таки те, они, совсем другие. То есть, конечно, мы совсем другие. Есть в медицине такое понятие «фантомная боль». Человеку отрезали ногу, а ему еще долго кажется, что болит коленка, которой давно нет. Нравственность Толстого, Достоевского, Волошина — наша фантомная боль.
8: Третье действие. Хижина Зурги. Он раскаивается, гнев слишком обуял его. Как он мог в ослеплении ревности обречь на смерть двух самых дорогих ему людей? Рыбаки вводят в хижину Лейлу. Девушка хочет говорить с вождем. Она умоляет Зургу пощадить Надира. Виновата во всем она, Лейла. Она приступила клятву и готова умереть. Но Надир должен жить. Ревность снова предательски заволновала сердце Зурги. Как она любит Надира. Раз так, то пусть и умрут вместе.

В хижину входит Нурабад. Там, перед храмом, все готово к казни клятвы преступников. Народ ждет. Лейла торопливо снимает с груди ожерелье и протягивает одному из рыбаков. Пусть эту драгоценность передадут ее матери. Лейла уводит. Зурга в изумлении берет из рук рыбака ожерелье. Так значит, той маленькой девочкой, спасшей его от разбойников, была Лейла. Зурга стремительно выбегает из хижины. Снова берег моря. Ночь. Вокруг костра несутся в ритуальной пляске тени ловцов жемчуга. Жрецы выводят вперед Лейлу и Надира. Но вдруг торжественную церемонию подготовки к казни прерывают чьи-то тревожные крики. Зловещее зарево освещает берег. Вбежавший Зурга сообщает, что горят их хижины. Ловцы бросаются спасать свое имущество. Лишь старый Нурабад, заподозрив неладное, прячется. Зурга освобождает Лейлу и Надира. Это он поджег селение искателей жемчуга. Лейла когда-то спасла ему жизнь, а теперь Зурга платит добром за добро. Счастливые Лейла и Надир скрываются за прибрежными скалами, где их ждет лодка, свобода и любовь. Все слышавший Нурабад обвиняет Зургу в поджоге селения и отдает его в руки разъяренных ловцов.

0: В передаче прозвучали фрагменты из оперы Жоржа Бизе «Искатели жемчуга». Документальная запись спектакля Неаполитанского театра «Сан-Карло» 8 января 1959 года. Партии исполняли Надир Ферруччо Тальявини, Зурга Уго Саварезе, Нурабат Карло Кава, Лейла Марчелло Поббе. Дирижер Оливеро де Фабритис. Текст читал Николай Болоцкий.
1: Приглашаем в детский радиотеатр. Сегодня вы услышите спектакль по пьесе чехословацкого драматурга Владимира Климана «Дополнительные занятия в пятницу 13-го».

0: Меня зовут доктор Карпата. По специальности я психолог. 8 лет назад мне пришлось разбирать один интересный случай. Научную статью я об этом, правда, не написал, но постоянно этот случай вспоминаю. Это история двух подростков, Карла и Даны. Спрашиваете, почему постоянно вспоминаю? Потому что, мне кажется, я каждый раз задеваю то, что большинство из нас старается не замечать, не стремится понять других, особенно когда те находятся в критической ситуации. Мой рассказ начинается в школе. Но не бойтесь, долго мы там не задержимся. По тихому школьному коридору шагает небритый мужчина в спецовке и, представьте себе, курит. Останавливается у двери класса 6 Б.
1: Тихо, тихо, тише там сзади. Ну, слушай, раз ты знаешь лучше, чем я, пожалуйста, можешь продолжать. Ну, пожалуйста, кто впервые выступает на историческую сцену в то время, которое мы называем реставрацией? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну?
2: Здравствуйте.
0: Класс входит незнакомец в спецовке.
1: Что вам угодно?
2: Да я только... Я только тут к сыну на минутку.
1: Боже мой, вы курите. Вы в школе, вы не в ресторане. Немедленно погасите.
2: Пардон, пардон, пардон.
1: Не надо. Тише, тише, ребята, тишина.
3: Это мой отец.
0: Это сказал Дан Фершади, самый грозный драчун в классе.
2: Мне бы с сыном поговорить хоть минутку.
1: Для этого у нас есть перемена, пан Фершади. Но если это настолько серьезно...
2: Серьезно, серьезно. Очень серьезно.
1: Ну что ж, иди, Дан, иди.
3: Не приходи в школу пьяный.
2: Звонила твоя классная, тебе грозит двойка по математике за год.
3: Я знаю.
2: Так ты знаешь?
3: Не бей меня в школе!
2: Говори, что не хочешь ходить на дополнительные, вроде хочет тебе помочь какой-то гений.
3: Ковач.
2: Ковач.
3: Только он не гений, а самый большой кретин из всей школы.
2: Самый большой кретин, это ты, а на дополнительный ходить будешь, понял?
3: Да не могу, отец. Серьезно, не могу.
2: Серьезно? Сказал, что будешь. И вали в класс.
3: Тошнит от этого коуча. Я на тебе дополнительный, правда, не могу ходить.
2: Отстанешь.
3: Ты гнешь спину, а его папаша в то время попивает кофеек в канцелярии за 5000 крон в месяц.
2: Плевать мне на это. Хочет с тобой заниматься или нет?
3: Должен. Чтоб к учительнице подлизаться.
2: Так это надо использовать, нет?
3: А я как раз не хочу.
2: Если будешь заниматься, классный тебя переведет, хотя бы потому, что она эти занятия придумала. Ну и чтобы не подвести этого гения.
3: Ну не могу, отец.
2: Не можешь?
3: Один раз я уже отказался от этих дополнительных.
2: Осел, если не сдашь, тебя опять заберут в интернат.
3: Мне все равно.
2: А мне нет. Не брошу тебя, как твоя мать.
4: Иди отсюда.
3: Послушай, Николас, Ковач на перемене зубрит. Давай-ка его разыграем.
5: Идет. Ковач, Ковач, а чья это сумка?
6: Моя. Отдай.
5: Внимание! Предупреждаем об опасности схода лавины.
6: Слышишь, Николас, отдай.
0: Николас вытряхнул все из портфеля Карла.
6: Николас, ты все это соберешь или нет?
5: Скажи ему папочке.
0: Завязывается борьба. Карлу, несмотря на превосходство соперника, удалось вырвать сумку обидчика.
6: А вот это твоя лавина! Наигнознейший Муди!
5: Отлично, Ковач, ну ты спец. Да, смотри, что Ковач тебе устроил.
0: Вы поняли? Старый трюк. Николас подменил сумки, и Карл вытряс сумку Дана, непобедимого забияки.
4: Извини, Дан. Я не знал, что это твоя сумка.
3: Собери-ка все.
4: Конечно, само собой. Я ведь не знал.
3: Нет, подожди, Ковач. Николас соберет.
5: Я?
3: Обе сумки, и твою тоже.
5: Но...
3: Много говоришь, Николас. Ковач, о дополнительных занятиях ты еще не передумал?
4: Нет. А ты?
3: Когда и где?
4: Хоть сегодня. Знаешь, где мы живем?
3: Знаю.
4: Дан, не зови меня только Ковач. Зови Карл, хорошо?
3: Хорошо, Ковач.
6: Дан, привет. Проходи.
3: Ты дома один?
6: Да. Отец ведь с работы приходит очень поздно. Я уже сплю.
3: Так ты можешь делать, что хочешь. Вроде меня. И матери у тебя нет.
6: Мама в родильном доме. Уже третий месяц.
3: Да ты что?
6: Чего ты так на меня уставился?
3: Как это 3 месяца в родильном доме?
6: На сохранение это называется. И еще 3 месяца там пробудет.
3: А это твоя комната?
6: Отца. Но он тут оставил мне на компьютере задачу. Если я ее правильно решу, прозвучит сигнал. Смотри, вот здесь должен быть результат. Сейчас введем ее. Так, код AMG.
7: Привет, Карл. Правда, это была остроумная задачка? Запомни, пожалуйста, как долго ты ее решал. Мне это интересно.
6: 20 минут.
7: Да, вот что. Если привезут мандарины, купи тогда 2 килограмма. Маме ничего другого нельзя. А витамины ей нужны. Не забудь, ладно? Деньги в верхнем ящике.
3: Он что, с тобой только через МАК разговаривает?
7: Все понял.
6: Почти всегда. Ну, хватит. Кроме субботы и воскресенья.
7: Собственно, уже завтра. К тому же пятница. И сверх того... 13 число. Так что остерегайся неудачи.
6: Класс, правда?
7: Знаешь что? Попробуй найти объяснение, почему пятница считается несчастливым днем. И чем интересно число 13. И про мандарины не забудь. Привет.
3: Слушай, а че ты кассету не пускаешь без компьютера?
6: Ну, потому что, это такая игра. С чего начнем заниматься? Думаю, что лучше всего будет, если мы повторим все с самого начала.
3: А у тебя есть какие-нибудь компьютерные игры? Ну, как в лунопарке, знаешь, там воздушный бой и тому подобное.
6: Есть, конечно. Только они мне надоели уже. Правила по математике тоже, конечно, скучные. Но ведь без них никуда.
3: Ковач, математика твоя мне до лампочки.
6: Дан, ну ты же провалишься.
3: А, если скажем классно, что мы тут надрывались, так она меня переведет.
6: Но если не будешь знать, то не переведет?
3: Переведет. Уж хотя бы из-за того, чтобы оправдать свою идею. Да любимчика не подвести.
6: Дополнительно это не ее идея.
3: А чья же?
6: Моя. Классная не верит, что ты можешь хорошо учиться. Куда ты? Я сказала ей, что если ты захочешь, то ты можешь делать все.
8: Ну подожди же, подожди! Найду тебе воздушный бой! Что ты? Ой!
9: Сколько получает твой отец?
8: Пусти меня, больно же!
9: Сколько? 5000? 10?
8: Не знаю, думаю, что 3. Ай!
0: Он ударил Карла. Потом начал один за другим открывать ящики.
9: Где тут у вас деньги?
6: Там, в верхнем ящике.
0: Я говорил, что я психолог, работаю в детском диагностическом институте, отделение преступности несовершеннолетних. Вот запись моего разговора с Даном. Почему ты его ударил тогда?
3: Не знаю.
0: В тот момент ты, может быть, и на самом деле не знал, почему. Ударил в состоянии аффекта, но потом ты наверняка стал размышлять.
3: В той квартире все действовало мне на нервы. Компьютер, цветной телек, ковры и разговоры Карлова отца.
0: Ну, ударил ты Карла, почему?
3: Не знаю. Правда, не знаю. Наверное, думал, что во всем он виноват. Да говорю вам, не знаю.
0: Дан, да мне, собственно, и не нужно это знать. Это ты сам должен понять. А что вышло тогда с деньгами?
3: Я ничего не взял.
0: А были там вообще какие-то деньги?
3: Нет. Но была там сберкнижка, обычная такая, на предъявителя. Вот ее я мог спокойно бы взять.
0: Но ты же не взял. Почему? Ты крал когда-нибудь до того?
3: Крал.
0: А тогда хотел все-таки взять? Или нет?
3: Хотел. Мне было ясно, что в интернат все равно меня отправят.
0: Карл помешал?
3: В сберкнижке были прикреплены квитанции о зарплате Карлу отца.
0: Ну и?
3: Отец Карла зарабатывает ровно столько, сколько...

0: Карл, вставай. Ничего тебе не сделаю. Мойся, поди. Кровь течет. Да не бойся ты. Черт в меня вселился.
1: Что?
0: Так папаша ему говорит, когда напьется, начинает все молотить подряд. Это факт, что твой отец еще на работе?
1: Да. Говорит, что лучше всего ему работается, когда остается один.
0: Он что, сверхурочный за это получает?
1: Не знаю. У него оклад.
0: Видел. А твой отец тащит что-нибудь с работы?
1: Конечно, нет.
0: И, конечно, не пьет и не курит, да?
1: Почему? Кофе любит.
0: Да вытрись ты, размазня! Отец-то тебя бьет?
1: Никогда.
0: Знаешь что? Тресни ко мне как следует, изо всех сил.
1: Не хочу.
0: Сопляк.
1: Отец тебя бьет?
0: А, еще как. Кулаки у него что надо, а то и табуретка, если она под руку попадет.
1: Да это же больно.
0: Мне плевать. Что-то во мне выключается, я не чувствую ничего.
1: Я даже представить себе не могу.
0: Это еще что? Вот меня однажды фраер один отколотил. Тот уж знал, как вдарить, отсюда далеко до него.
1: А как это понять, знал?
0: А, был такой спокойный, еще приговаривал, что именно со мной сделает. Нагонял страх, в общем, понимаешь? А потом бил и опять говорил. Ну пока, привет.
1: Давай все-таки математикой займемся.
0: Не, Карл, отец тебе задачу задал.
1: Дан, это не проблема.
0: Нет? А что, по-твоему, проблема?
1: Что ты провалишься. Мне бы так не хватало тебя в классе.
0: А, на моем фоне ты лучше выглядишь.
1: Нет, потому что ты не боишься ничего. Видно, что никогда у тебя ни перед кем нет страха.
0: Хочешь сказать, что у тебя есть? С чего это? Скажи, пожалуйста. Натворил ты в жизни хоть раз чего-нибудь такого?
1: Угу. У отца был такой плакат. Ну, знаешь, с артисткой голой. Ну, совсем. Представляешь?
0: Ну и что?
1: А я взял, увеличил фотографию нашей Теренки Крупковой и прилепил той на плакате. Хочешь посмотреть?
0: И это самое страшное, что ты в жизни натворил?
1: Я еще придумал зеркальный телефон. Дан, что с тобой?
0: Это я от страха сознание потерял. Что это? Зеркальный телефон.
1: Смотри. В этот динамик на телефонной трубке я вмонтировал выход. Могу записать каждого, с кем веду разговор. Набери какой-нибудь номер.
2: Алло?
3: Не умеет разговаривать по телефону. Не представился, как положено.
2: Алло?
3: Таких люблю больше всего.
2: Не слышно? Алло? Черт возьми.
0: И это все?
1: Подожди, набери снова этот номер.

0: Алло, кто звонит? Не слышу вас. Черт возьми, что за глупые шутки?
1: Набери опять.
0: Алло. Послушай, ты идиот. Такие шутки оставь для себя. Я ведь смогу тебя найти. А уж потом пеняй на себя.
1: Ну, как по заказу. Теперь перемотаю пленку и дам вам послушать зеркало.
0: Алло! Алло!
1: Так, теперь пусть послушает. Включаем.
0: Алло!
2: Алло!
0: Алло!
2: Алло!
0: Кто звонит?
2: Как?
0: Не слышу вас.
2: Алло!
0: Черт возьми, что за глупые шутки?
2: Алло, алло, алло, алло,
0: алло,
2: алло.
0: Послушай, ты идиот.
2: Кто это?
0: Такие шутки оставь для себя.
2: Алло, кто?
0: Я ведь смогу тебя найти. А уж потом пеняй на себя.
2: Алло, я тут при чем? При чем здесь я? Это кто это говорит? Алло, алло.
3: Осел. Испугался сам себя. А знаешь, кто это был? Физрук Балах. Теперь позвони ему и скажи, зеркальный телефон устроил Карл Ковыч, 6Б. И брось трубку.
1: Да нет, не получится у меня. Правда.
3: Не будь размазнёй.
1: Не получится.
3: Если ты признаешься физруку, то даю тебе честное слово, что выучу математику и перейду в 7.
1: Да? Даешь слово?
3: Да, честное.
1: Ну, набираю.
3: Трус.
1: Я хотел, правда, но не идет как-то.
3: Ну ладно, записывай на пленку. Идет?
1: Идет.
3: Как это у вас здесь тут включается?
0: Могу тебя найти, а уж потом пеняй на себя.
4: Вот что я хочу еще сказать. Когда ты и я студентом еще занимался с отстающими...
1: А, это запись с прошлой недели.
3: А мне интересно, а почему ты остановил?
1: Лучше не надо.
4: Тем, что ты будешь кому-то другому объяснять правила, ты освоишь их активно, что намного ценнее. Но, по-моему, платить должен тот, кто учит, а не тот, с кем занимается. Потому что кроме более прочных знаний, приобретаешь и большую уверенность в себе. Жаль, что за счет того бедняги... Кому учеба дается труднее.
3: Так.
1: Да, но я ведь так не думаю.
3: Тихо.
4: Кому уверенности совсем не хватает. А в довершение всего он еще за это платит. Так что я согласен.
3: Кумекай твой папаша, факт.
1: Но это он только так говорит. Но если серьезно, то он так не думает.
3: А я думаю, что думает.
4: Но, по-моему, платить должен тот... Кто учит, а не тот, с кем занимаются.
3: Во, вот эти-то слова для меня. Так что за сегодня я беру плату.
1: Да.
3: Вот этих крон как раз хватит на сигареты.
1: Да, это деньги на мандарин для мамы.
3: А маму ты обрадуешь тем, что за мой счет повысил знания. А я кроме уверенности в себе ничем другим не живу.
1: Да.

0: Дэн, мне на твоем месте хотелось бы разбить все от обиды, а ты, тем не менее, этого не сделал. Но все-таки удрал, как воришка.
1: Я вам вот что скажу. Все это до меня дошло быстрее, чем я сбежал с лестницы.
0: А что все?
1: Все. Вся эта громадная несправедливость. Да, я удрал как вор. И все же, каждое умненькое словечко папаши Ковача было свинством. А я все равно вор. Запрут меня в интернат, и не будет у меня там даже такого отца, что всю дорогу колотит, да пропивает все, что заработает.
0: Мне кажется, все немного сложнее, чем ты думаешь.
1: У меня всего... навсего одна старая куртка. А Карлуша там на коврах забавляется с компьютером. Папочкины задачи решает. Да выпустите меня отсюда!
0: Куда это?
1: Мне в туалет надо.
0: Если хочешь поплакать, можешь спокойно делать это и здесь. Многие тут плачут. И я тоже иногда.
2: Дан, верни мне деньги.
3: Отстань.
2: Мне же не на что купить мандарины.
3: Да отстань ты.
2: А в понедельник я тебе принесу, обещаю. Отец мне даст, когда я ему все расскажу.
3: Да подавись ты им. Все равно мандаринов нет.
2: Откуда ты знаешь?
3: Если бы они были, то очередь наверняка была бы на улице.
2: Да нет. Отец предупредил, что он договорился в магазине.
3: Вы не можете этого понять. Есть люди как бы внутри, люди вне. Отец и я, мы вне, а вы внутри. Вы порядочные, вежливые, чистенькие, умеете улыбаться, но при том...
0: При том что? Не бойся, не обижусь.
3: Чувствуешь, какие все притворы и трусы.
0: И я тоже.
3: Иногда. К себе вовнутрь нас никогда не пустите.
0: Но в этот раз мы оба разве не внутри? Или нет?
3: Ха! В том-то весь подвох. Карл тоже позвал меня как бы внутрь. И тут мы с вами в одной комнате. Но я все равно вне, а вы внутри. Что бы мы ни делали, нас все равно только бьют.
0: Ну да, на это уж ты перебарщиваешь.
3: Всегда мы в проигрыше, а я хотел выиграть. Хоть раз в жизни. Поэтому остался ждать Карла. Страшно мне хотелось, чтобы этих проклятых мандаринов из-под прилавка для своих не было. Ну, что купил?
2: Сказали, их вообще не привозили.
3: А я тебе достану. Сколько надо?
2: А где ты их возьмешь?
3: На базе, там, на пристани.
2: Ворованные?
3: А с чего это вдруг ворованные? Везут их на баржах целые тонны, какие-то подгниют, а взвешивают их только при развозе. Да если вывезти хоть центнер, никто не заметит. Ни у кого недостачи не будет, понял?
2: Нет.
3: Да это проще Паринова, отец мой там работает.
2: И ты бы смог мне их принести?
3: Ха, ух ты, герой нашелся. Пойдем за ними вместе, когда стемнеет. Если не боишься, конечно.
2: Правда, не ворованные?
3: Точно. Только на пристань посторонним не разрешено ходить. Так боишься или нет?

0: тени от них движутся, как великаны в немом кино. И хотя кругом не видно ни души, время от времени ни с того ни с сего вдруг подвинется состав, или вагон сам по себе отцепится, и минуя развилку поедет на соседнюю колею, где потом тихо остановится.
1: Мы должны добраться вон до того склада.
2: А как?
1: Помажьте, полезешь наверх. Давай, давай, давай. И не смотри.
0: Мальчишки залезли на самый верх башни мостового крана.
1: А теперь вот по этой стреле вперед, а на крышу.
2: Я не смогу, да.
1: Топай, топай.
2: Зачем? Раз мандарины уже на складе, значит, в понедельник их будут развозить по магазинам.
1: Да? А мать твоя должна до понедельника ждать? Нормально. Давай, давай, топай, перейдешь. Снизу тебя никто не увидит, уже темно.
0: Это была правда. Стрела крана находится на высоте 10-12 метров, ширина конструкции около 40 сантиметров и длина самая малая метров 15.
2: Нет, я не смогу.
1: Да не бойся ты, смотри.
0: Дан и правда перебежал по мачте крана легко, словно по краешку тротуара. А вот Карл... Впрочем, послушайте. И как ты все-таки перебежал? Я там был потом и должен тебе сказать, что я, например, ни за что бы не смог на такой высоте перебраться. Я боюсь высоты.
3: Да я совсем и не перебежал. Просто переполз. Как гусеница. Сел верхом на мачту и с закрытыми глазами потихоньку пополз.
0: Ну, а не было ли проще слезть с крана, вернуться домой? М?
3: Нет, нельзя никак. Дан был уже на той стороне. А без него я с пристани выбраться бы не смог. Кроме того, этим мне хотелось доказать, что я не трус.
0: Дану?
3: Нет, он-то хорошо знал, как я боюсь. Я себе хотел доказать.
0: Когда оба добрались до крыши склада, Дан спрыгнул вниз вентиляционной шахты и там из пустых ящиков соорудил пирамиду, по которой уж спустился в склад и Карл.
1: Ну, я тебя здорово подвел. Здесь, оказывается, картошка. Черт бы побрал. Фу ты, мог бы догадаться по запаху и раньше.
2: Да ладно, ничего, пошли отсюда.
1: Мандарин наверняка рядом. Подождешь меня здесь, давай сумку. Сейчас притащу.
2: Лучше не надо.
1: Чего бояться-то? Разведи пока огонь.
2: А зачем, здесь?
1: Как зачем? Здесь же картошка. Испечем ее на костре, вот и будет нам ужин. Я ж сколько раз так делал. Вот так. И дым пойдет, как в индийском вигваме. Бумагу давай.
2: На.

0: Откладывай щепок.
1: Ты только недолго, ладно?
2: С тем костром это ты нарочно придумал?
3: Конечно же. Ведь в любом складе, вы знаете, на потолке вмонтированы специальные такие коробочки, которые дым чувствуют.
2: Правильно, они называются дымовые противопожарные детекторы.
3: Меня раз вот так и поймали, когда я в складе закурил. В будке у сторожей тогда загорается красная лампочка.
2: Собственно говоря, ты хотел, чтобы Карла задержали.
3: Этого я хотел с самого начала.
2: Тебе казалось, что он этого заслуживает?
3: Так мне хотелось, чтобы его мудренькому папаше за сыночком в отделение милиции пришлось бы заглянуть.
2: А дальше?
3: Я забрался наверх и стал наблюдать. Этот трехнутый такой костер разложил. Две щепки, на нем ни одной картошки не удалось бы испечь.
2: Ну, если рассуждать по-твоему, теперь вне был Карл, а внутри в безопасности ты. Хотя на самом деле как раз наоборот. Ты это понимал тогда?
3: Конечно.
2: Ну и как ты себя чувствовал?
3: Отлично.
4: Пожарный датчик сигнализировал охране, что на складе номер 3 что-то происходит. Один из сторожей, взяв огнетушитель, пошел проверить. Так он наткнулся на Карла.
5: Так, так, так, у нас гости. Ну не бойся. Ты кто такой? Вор или бродяга?
6: Я...
5: А ну затопчи огонь, затопчи, побыстрее. Ты тут один или с компаньоном?
6: Один.
5: Врёшь, я насквозь тебя вижу.
6: Не вру!
5: А вот ты у меня запоёшь. Знаешь, где самое чувствительное место? Вот здесь, вот за ухом.
6: Ай!
5: Где твой приятель?
6: Я один тут! Ай!
3: Это был охранник Лисицкий. Он однажды страшно меня избил, но я не знал, что будет Лисицкий. Сменяется там около 20 сторожей.

0: Лисицкого не было на пристани почти полгода. Правда? Вы мне верите?
1: Верю. Почему нет?
0: Я хотел, чтобы Ковача забрали в милицию, чтобы его отец... Я не хотел, чтобы Лисицкий избил.
1: Я, конечно, верил Дану, так как то, что последовало за этим, было более чем убедительно. Протокол происшедшего констатирует, что после задержания несовершеннолетнего Карла Ковача с вентиляционной шахты спустился несовершеннолетний Даниил Фершади, который схватил огнетушитель и стал угрожать им охраннику Арпаду Лисицкому.
0: Пусти его!
2: Ты, Фершади, положи сейчас же, положи!
0: Пусти!
2: Не понимаешь, не понимаешь, что ты можешь натворить.
1: Никогда я еще за всю 20-летнюю практику в Институте криминалистики не встречался со случаем, когда бы огнетушитель использовался как оружие. На расстоянии до 10 метров бьет струя ледяных хлопьев температурой минус 80. Человек, попавший под нее, получит обморожение самой сильной степени.
0: Карл, жми наверх.
3: А ты?
0: Я сказал, быстрее на крышу.
3: А ты?
4: Арбат! Арбат! Арбат!
1: Издалека послышался голос другого охранника, который пришел выяснить причину сигнала тревоги.
0: Ни слова, открою клапан.
4: Арбат!
0: Быстрее, Карл.
4: Арбат, ты где? Отзовись!
2: Учти, Фершади, теперь ты точно загремишь в тюрьму. Это я тебе обещаю.
4: Арбат!
2: Ах, Фершади.
4: Чем вы тут занимаетесь?
1: Второй сторож появился именно в тот момент, когда Карл наконец достиг крыши. Дан сразу же отбросил огнетушитель и по ящикам в считанные секунды добрался до вентиляционной шахты. Сторожа пытались его задержать, но развалили пирамиду. По их рассказу, это умышленно устроил Дан. Но подросток это обвинение отвергает. На решение комиссии весьма повлияло медицинское заключение, которое гласило, что охранник Лисицкий получил травму и 3 недели был нетрудоспособен. Кроме того, на пристань были вызваны 3 наряда милиции.
3: Ой, Дан, подожди!
0: Тихо! Что с тобой?
3: Не могу бежать, что-то с ногой.
0: Давай сюда, тут потемнее.
3: Что теперь будем делать?
0: А ничего, это даже лучше. Если мы будем бежать, наверняка нас поймают. А теперь шансов у них нет.
3: Не будем же мы тут прятаться за всю ночь.
0: Так, давай вылезай. Так, сейчас. Через забор нельзя, там менты. Нам бы вот в тот товарняк попасть. Он же на основной колее, приготовлен к выезду.
3: А куда?
0: Скорее всего, на станцию новую. Бежим!
3: Ай, не могу!
0: Слушай, если нас поймают, про мандарина смотри, не заикайся. Зашли за моим отцом. Понял?
3: А почему?
0: Это я тебе потом объясню. В огонь. Давай мне на спину. Держись за шею. Так, теперь вперед.
5: Эй! Эй! Эй, стой! Там у тех вагона! Стой! Стой! Стой!
6: Лежи лицом вниз и не двигайся. Даже если будут светить, если я уйду.
5: Я
6: понял?
5: Их вижу! Я их вижу! Да где ты? Подожди! Подожди! Ну-ка, пошли, здесь.
7: Да нет, ничего, пустой.
5: Так, подожди. Вон у того, давай, ну-ка, давай. Ну, посвети здесь. Да нет же, нет никого, нет никого. И в этом нет столько беготни из-за 2 сорванцов. Ой, посмотри. Видишь его?
7: Вижу.
5: Побежал, побежал. Стой, эй, стой, стой.
7: Патрульки ушел, а? Вот он!
5: Погиб! Охрана! Охрана!
7: Ну, пошли. Здесь никого. Испарился.
1: Как ты себя чувствовал?
8: Нормально.
1: Я тебе должен верить. Ведь ты остался в вагоне один, с разбитой ногой. А поезд отправился бог знает куда. Дан ушел, и тебе это казалось нормальным.
8: Дан отвлек погоню от вагона. Я знал, что он обязательно вернется.
3: Дан! Дан! Я здесь!
0: Я звоню, отбери, чтобы я мог прыгнуть.
3: Подайся за цепочку!
6: Чертям ее!
3: Молодец!
0: На волоске все держалось.
3: Не поймали нас плебеи.
0: Не выпендривайся. Двое из таких плебеев везут тебя локомотивом. Что с ногой?
3: Не знаю, может, все уже прошло.
0: Лучше сядь. У меня самого из-за того, что ты стоишь на одной ноге, трясутся поджилки. Ничего себе. Ты хоть понял, что на этот раз перелетел по перекладине, как ракета?
3: Понял, но когда уже был на той стороне?
0: Потому что ты от страха полные штаны наложил.
3: Ну и нет.
0: А я говорю, да.
3: Нет, тогда нет. Я струхнул, когда ты на другой склад подался. И все не шел. Я чувствовал, что ты замышляешь.
0: А с какого момента?
3: С самого начала.
0: Не бреши лучше. Ты тогда бы со мной не пошел. Чего это тебе вдруг мараться?
3: Потому что... Да из-за отца все это. Его слов.
0: Дурак ты. А потом ты уж не боялся?
3: А потом боялся тот сторож. Вот уж кто полные штаны наложил.
9: Гечками, афаны бы.
3: Чего ты сказал?
9: Это по-венгерски.
3: А почему по-венгерски?
9: А потому что мы только что пересекли границу.
3: Где? Покажи. Может быть, мы им так и до моря доедем?
9: Поймают, как миленьких.
3: Так мы ему дадимся. Как ты там кричал? Афаны бы.
9: Ты что, серьезно думаешь, Селени?
3: С тобой, конечно. До сих пор я тебя плохо понимал. Ты мне казался, ну, почти сумасшедшим. Делаешь все то, что другие боятся.
9: Ну да, ворую, не учусь, курю.
3: Да это... Ну ты не боишься никого. И со старшими парнями дерешься, и на физрука чихаешь. Теперь я уже знаю, почему.
9: Потому что я балбес.
3: Нет, потому что это фантастика. Все чего-нибудь добоятся. И я. Я тоже боялся. Постоянно. А теперь нет. Не боюсь, как и ты.
9: Приехали. Конец путешествия.
3: Куда? Где мы?
9: На станции Новая. Выходи. Держись крепче.

0: До сих пор я не смог разгадать, откуда у мальчишки хватило силы духа. Ведь Дан на спине нес Карла больше, чем километр до самого шоссе. Я повторил его путь без груза, так сказать, и днем. И со всей ответственностью говорю, что это было совсем нелегко.
1: Ковач.
2: Пан Ковач, хочу сказать вам, где Карл.
1: Что с ним?
2: В общем-то, ничего страшного. Что-то с ногой, он не может идти.
1: Что случилось? Что ты с ним сделал? Что натворил?
2: Ничего. Хотя, собственно, ведь была пятница, 13 число.
1: Где Карл? Где Карл? Не думай, что я не знаю, кто ты. Все тебе уже выяснил. Ты где? Слышишь? Хулиган!
2: Да не орите вы. Менты шли рядом. Я из-за вас не буду рисковать. Записывайте, где его найдете.
3: Я думал, что у тебя голова на плечах. Что тебе можно доверять. Ну, как такое могло случиться? Как нога? Болит?
4: Нет.
3: Ты вообще можешь себе представить, что со мной было, когда в полночь тебя не оказалось дома? Я уж собрался звонить в милицию, когда в ту минуту позвонил этот мальчишка.
4: А что он тебе рассказал?
3: Что сегодня пятница, 13-е?
4: Уже вчера. Он мне свою куртку оставил. Ночью стало холодно.
3: Почистим, и надо будет ее вернуть.
0: Еще той же ночью, вернее, под утро, Дан объявился в детском доме, где рассказал о случившемся на пристани. Все это повторил потом исследователю, а материалы из милиции потом были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Так как Дан настаивал на том, что имени соучастника не знает, инспектор комиссии обратилась за помощью в наш институт криминалистики. Таким вот образом я и познакомился с этим делом. Дан замкнулся, был неприступен, не шел на контакт даже со своим отцом, не общался ни с соседями по комнате в интернате. И так продолжалось вплоть до того момента, когда в расследовании не наступил перелом.
5: Здравствуй.
0: Здравствуй. Догадываешься, почему я тебя вытянул с урока? Наконец мы узнали, с кем ты был тогда на пристани. Пришел сам, а ты так и не припоминаешь, как его зовут.
5: Роберт Редфорд.
0: Карл Ковач.
5: Дурак.
0: Пришел сразу, как только выписался из больницы, настаивать на том, что в склад на пристани вы забрались из-за него. Говорит, срочно нужны были мандарины.
5: Брешет, сопляк, а уставляется героем.
0: А я ему, Дан, верю.
5: Глупость это. Все было совсем не так.
6: Простите, пан доктор, но я не понимаю вас. Как вы можете верить Карлу?
0: А почему нет?
6: Ну это же нелепость какая-то, что он твердит. Дан все точно объяснил и в милиции, и у вас здесь.
0: Точно так же, как и Карл.
6: Только Карл никогда еще ничего подобного в жизни не натворил. А тот другой, собственно говоря, законченный рецидивист. Извините, но я убежден, что на самом деле вы в признание Карла не верите.
0: Вот в этом вы правы.
6: Но почему же тогда вы хотите, чтобы я верил в такую небылицу?
0: Вы меня не поняли, пан Ковач. Не хочу, чтобы вы тому верили. Хочу, чтобы вы притворились, что верите.
6: Ну почему? Разве это поможет тому другому?
0: Жаль, нет.
6: Так что же тогда в этом хорошего? Если на минуту представишь, что Карл всю эту историю не сочинил, тогда ему снизят оценки за поведение, выговор директора, просто-напросто пятно, которое останется на всю жизнь.
0: Ну, это вы преувеличиваете, пан Ковач. Я почти уверен, что вашему сыну случившееся только поможет, вопреки всем дисциплинарным взысканиям.
6: Но почему же?
0: Наверное, я мог бы говорить об этом не один час, но, пожалуй, не стоит. Я убежден, что это такой ребус, который вы должны решить сами. Разумеется, если хотите сохранить добрые отношения с сыном.
6: Я должен вычислять, почему это мой сын хочет взять на себя вину какого-то непутевого парня?
0: Может быть, Карла тяготит совсем не вина Дана, а ваша?
6: Моя?
0: Да, ваша. Только, пожалуйста, не решайте эту задачу на компьютере. Очень прошу.
5: Пан доктор, а что вы все-таки написали?
3: Написал правду, Дан. Я не имею права обманывать.
5: Но ведь правда в том, что в эту историю именно я втянул Карла.
3: А для меня очень важно, что Карл пришел сам и что вину взял на себя.
5: Но я же вам рассказывал, как все точно было.
3: Дан, ты знаешь, главная ценность в том, что ты сделал все возможное, чтобы из этой истории его вытащить. Это самое основное, Дан. Ты верный друг. Настоящий мужчина.
4: Отец, ты уже дома?
7: Как видишь, взял работу на дом. Мама сказала, что к ней в воскресенье приходить не нужно. Может быть, ты хочешь повидаться с Даном?
4: Хочу, но только не в интернате.
7: Что так?
4: Дану было бы неприятно. Чувствовал бы себя вроде экспоната в зоопарке.
7: Ну, как знаешь. Я хотел как лучше.
4: Я знаю, папа. А вот летом ты бы не смог с нами куда-нибудь поехать. Может, на плотах по реке. Вот было бы здорово.
7: Попытка не пытка. Может, с нами Дан отпустит?
4: Только бы он согласился. Вернее, он-то очень хочет. А говорить будет, что не хочет.
7: Вы что, уже это обсуждали?
4: Нет.
7: Так ты за него не решай, прежде чем не спросишь.
4: А мне и спрашивать не надо. Я знаю на 100%.
7: Каким образом? Вы что, переписываетесь?
3: Нет, Карл и Дан не переписывались. Лишь раз Дан написал Карлу, и тот ему ответил. Письмо Карла я получил на память от Дана, когда тот уходил из интерната, чтобы продолжить учебу в техникуме. Письмо стало последним документом моей папки, посвященной этой истории.
4: Дорогой Дан, мы с тобой стали друзьями. О том, что тебе стало нравиться математика, и что ты бросил курить, и не из-за того, что там у вас запрещено. Я догадался до того, как ты мне об этом написал.
5: Я догадывался до того, как ты мне об этом написал.
4: И я три раза в неделю,
5: ты стал тренироваться, и я три раза в неделю, представляешь, тоже с удовольствием бегаю. И точно в такое же время, когда у тебя тренировка. Ты, конечно, знаешь, как Николас меня достает. Пришлось ему тут разок врезать как следует. Он упал. А я даже не обернулся, хотя очень хотелось. В общем, отошел точно так, как сделал бы ты.
3: Вот такое детское вы почувствовали, наверное, письмо. Всегда с удовольствием его перечитываю. Доведу все-таки рассказ до конца. Не волнуйтесь, никакой научной статьи читать не буду. Единственное, что бы мне хотелось подчеркнуть, что за всю мою практику не каждый случай так хорошо, не хочу говорить счастливо, завершался. Дан и Карл не изменили лучшему в себе и помогали друг другу в такие моменты, когда иные бегут, только бы сохранить шкуру. Все случившееся сблизил мальчишек. Так родилась дружба, которая продолжается. По сей день.

Вы слушали радиоспектакль по пьесе Владимира Климана «Дополнительные занятия в пятницу 13-го». Редактор Наталья Мелик-Пашаева, режиссер Владимир Шведов, музыкальное оформление Кирилл Уманский, шумовое оформление Татьяна Стальнова. Роли исполняли доктор Крпата, артист Геннадий Фролов, Дан Фершади, Кирилл Златолинский, Карл Ковач, Евгений Боровский, школьники Борис Ливанов и Лев Прокопюк, учительница, артистка Людмила Красилова, учитель физкультуры, артист Рогволд Суховерка, отец Дана, артист Александр Михайлов, отец Карла, артист Аристарх Ливанов, охранники, артисты Владислав Долгоруков и Марк Гейхман. Звукорежиссер спектакля Инна Шимкова, звукооператоры Вера Кайнара и Наталья Хабихожина.

0: Добрый день, наши уважаемые радиослушатели.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Прошу вас, располагайтесь поудобнее у своих репродукторов. Настраивайтесь на нашу радиоволну. Мы приглашаем вас совершить вместе с нами первое в новом году радиопутешествие. Кстати, Николай Иванович, у вас в студии все готово к записи передачи?
1: А наша передача, Сергей Петрович, на волнах 375 метров и 4,32 метра уже в эфире.
0: Ах, вот как? Прекрасно. Это что же, простите, постоянные волны, на которых звучит наша передача?
1: Да, и не только наши, но и все передачи Ленинградского радио.
0: Ну что ж, тем лучше. Теперь буду знать. Спасибо за информацию.
1: Не за что. Вы знаток истории, и ваше дело знакомить нас с ее поучительными страницами. Мое дело записать ваш рассказ и передать его в эфир.
0: А дело, или точнее право радиослушателя, выключить приемник, если все это будет ему неинтересно.
1: Да. Ну, надеюсь, этого не случится. Итак, о чем же или о ком вы нам поведаете сегодня?
0: Сегодня мы отправимся по следам мужественного лейтенанта русского флота Георгия Яковлевича Седова, который вписал одну из самых волнующих страниц в историю освоения Арктики. Это ему принадлежат слова «Я ставлю на карту свою жизнь, не достигнув полюса, не вернусь».

0: 14 августа 1912 года в Архангельском порту было многолюдно. В этот день провожали в море необычную экспедицию, конечной целью которой было трудно представить достижение Северного полюса. На легкой волне покачивалось старое парусно-паровое зверобойное судно «Святой мученик Фока», зафрахтованное для научной экспедиции.
1: Сергей Петрович, а что оно с собой представляло?
0: Хотя «Святой Фока» был и старым судном, корпус его был довольно прочным. Все главные части сделаны из дуба и по своей толщине значительно превышали обычно применяемые на мореходных судах. Сосновая обшивка была набрана в 4 ряда и имела ледовый пояс, специальное утолщение в местах, которые чаще всего соприкасались со льдом. Носовая часть была обшита листовым железом, в передней части размещались кубрик и различные кладовые, а в кормовой части находились машины, котлы и запасы угля. Паровая машина могла сообщать судну скорость при тихой погоде в 5-6 миль в час. Угля было припасено 7000 пудов на 23-25 ходовых дней. Уже отслужили напутственный молебен, уже сказал какие-то слова сам губернатор, а собравшиеся ждали, что скажет начальник экспедиции Седов. А пока обменивались между собою мнениями.
2: Нет, не дойдет наш Фока до полюса. Раздавят его льды и рассыплются.
3: Пустые слова. Ведь Георгий Яковлевич писал в газетах, что они на судне только до земли Франца Иосифа доберутся. Там найдут для Фоки удобную стоянку, а сами на собаках подадутся к полюсу.
2: Ну, если так, другое дело.
3: Да, дорога дальняя. И потратились изрядно. Одной теплой одежды поди на 1000. А по моему разумению, все это зря. Плыли бы к Южному полюсу, ничего бы этого не надо было. Там же юг тепло.
2: Дурья твоя башка. Там еще холоднее, чем на севере. Даром, что Южный полюс. Люди на геройский поступок идут, а ты экономия.
3: Тише, тише. Седов говорит.
4: Сегодня отплывает первая русская экспедиция к Северному полюсу. Впервые развернется русское знамя за обладание Северным Ледовитым океаном вплоть до полюса. На мою долю выпала большая честь стоять во главе этой экспедиции. И я уверен, друзья, что мы все с гордостью, по мере сил, выполним это почетное поручение и тем оправдаем высокое доверие, которое на нас возлагается, как с точки зрения идейного величия страны, так и научных работ в неизвестных заполярных областях. Я прошу всех участников экспедиции дружно объединиться в сознании общего долга, усердно работать, и тогда мы победой завершим начатое нами дело. Отдать носовые!
5: Отдать носовые!
4: Вира, якорь!
5: Вира, якорь!

0: Поначалу все шло благополучно. Через 3 дня экспедиция достигла новой земли и продолжала курс вдоль ее западного побережья на север. Седов был рад, что все бесконечные организационные хлопоты и сборы были позади. Правда, его тревожила мысль, что отплыли намного позже намечавшегося им срока. Но не его в том была вина. Еще в марте 1912 года он обратился с докладной запиской к начальнику главного гидрографического управления с просьбой о предоставлении ему отпуска для достижения Северного полюса. Главным руководящим стимулом, писал он в рапорте, безусловно, являлись народная гордость и честь страны. Однако правительство отнеслось отрицательно к его проекту. План был отвергнут, в средствах на организацию экспедиции отказано. Отказано именно тогда, когда всерьез была задумана первая научная экспедиция к Северному полюсу, к сердцу Арктики. Между прочим, этим поспешила воспользоваться одна английская компания. Она любезно предложила все необходимое для экспедиции при условии, что честь новых открытий будет принадлежать Англии. Седов с негодованием отверг это предложение, заявив, что он русский и честью своей родины не торгует. Тогда Георгий Яковлевич опубликовал в газетах статьи о планируемой экспедиции, призывая читателей вносить пожертвования на организацию экспедиции. И летом 1912 года был организован комитет для снаряжения экспедиции к Северному полюсу и по исследованию русских полярных стран. Целью его организации была помощь в снаряжении экспедиции, главным же образом забота о ней и семьях участников ее во время плавания Седова. Но как же горько и обидно было видеть ему тупое равнодушие правительства к его патриотическому замыслу. Замыслу, сопряженному с небывалым риском и смертельной опасностью. 30 августа экспедиция попала в сильнейший шторм, который едва не погубил судно. Седов писал:
1: «Это был шторм жестокий, даже больше, страшный. Находились мы в 15 милях от берега. К нему приблизиться не могли, так как ветер дул встречный, а наша машина против сильного ветра не выгребает. Таким образом, нас мало-помалу отбрасывало все дальше и дальше от берега в открытое море, где волна делалась все больше и больше. Накрыла темная ночь. Что делать? Мысли мои работают со страшной быстротой. Команда наполовину укачалась, и мне пришлось это учитывать. Судно дает большую течь. Часть воды попадает в трюм через палубу, и все это стоит, как привидение, перед моими глазами. Сначала хотел было пуститься по ветру к Шпицбергену, но потом, подумав, решил бороться со штормом, чтобы пробиться к берегу. Поставили все паруса, легли в лавировку. Фоку буквально всего покрывало водой. Не было рубца сухого. Я весь мокрый на мостике. Холод адский. Снег бьет в лицо. Но я твердо решил не сдаваться, пока не пробьюсь к берегу. Фока геройски себя вел. Как он чудесно борется с волной. Если бы он был более крепкий, то лучшего судна едва ли нужно было пожелать. Лежит на боку и черпает правым бортом воду. Нос весь зарывается в волны. Брызги без конца летят через мостик. Паруса сильно натянуты. Снасти и рангоут трещат. Писк, виск и собачий лай. От холода собаки все мокрые. Все это делает обстановку адской, хаотической.

0: Сергей Петрович, как же справились они с такой бурей?
1: Седов ни на минуту не покидал мостика. А ветер все крепчал. Море кипело, как кратер вулкана. Огромные, как многоэтажные дома, волны обрушивались на корабль. Это был шторм редкой силы. Даже видавшие виды матросы не переживали еще такого на своем веку. Вот яростная волна срывает одну лодку, затем вторую. Повиснув на канатах, она бьется о борт судна. Еще немного, и от ее ударов разойдется обшивка борта. Надо немедленно обрубить канаты, на которых висит лодка. С топором в руках Седов бросается на помощь матросам. Общими усилиями они обрубают канаты, и лодка тотчас скрывается в морской пучине. Но тут новая волна сшибает с ног рулевого, отрывает его от штурвала, несет прочь. Еще миг, и беднягу смоет в море. Седов на лету подхватывает его. Волна, перекатываясь через мостик, несет уже обоих. У самого борта Седов цепляется за какие-то снасти, нечеловеческим напряжением сил удерживается и спасает матроса. Паровые помпы вышли из строя. Трюм все больше наполняется водой, все глубже зарывается фока в волны, а они, словно чувствуя, что корабль слабеет, усиливают свой натиск. Держать в таких условиях судно в открытом море значит подвергнуть его почти неминуемой гибели. И Седов решается на отчаянный шаг. Не всякий опытный и бывалый моряк отважился бы на него. Он берется за штурвальное колесо, и фока ложится на новый курс.
2: Георгий Яковлевич, ведь там же берег!
3: Это мыс, сухой нос! Но другого пути у нас нет!
4: Но там же сплошные подводные скалы! Мы летим на камни, нас сейчас убьет!
3: Раскочим! Отдать якорь!
1: Шторм не прекращался два дня. И двое суток Седов не смыкал глаз. Весь экипаж воочию убедился и в его морском искусстве, и в его удивительной выдержке и хладнокровии в решающую минуту.

0: Выйдя победителем в схватке со стихией, Седов почти на сутки забылся в богатырском сне у себя в каюте. Борьба со штормом потребовала от него чрезвычайного напряжения физических и нравственных сил. Матросы, все члены экспедиции, ходили на цыпочках возле каюты своего капитана, оберегая его покой. А самому герою этой смертельной схватки в ледяных водах Баренцева моря грезились в этот час ласковые волны другого моря, Азовского, на берегах которого в семье рыбака прошли его детство и юность. Затем мореходное училище в Ростове-на-Дону, диплом штурмана дальнего плавания. 1900 год. 23-летний Георгий Седов отправляется в Петербург с надеждой сдать экстерном экзамен за курс морского корпуса. Огромных усилий стоило ему добиться разрешения на сдачу экзамена. В морской корпус принимали только детей дворян. За год упорной учебы он успешно освоил сложный курс морского корпуса и блестяще сдал экзамен. В октябре 1901 года его производят в поручики запаса флота по морской части, а через несколько месяцев прикомандировывают главному гидрографическому управлению. На Новой Земле он участвует в экспедиции под начальством известного полярного исследователя Варнека. И с тех пор мысль о самостоятельном плавании в Северном Ледовитом океане и о Северном полюсе его уже не покидает. Картины прошлого встают перед ним одна за другой. Вот он командует миноноской во время русско-японской войны, а вот он уже в устье реки Колымы руководит научной экспедицией, потом опять новая земля. И вот, наконец, в 1910 году молодого гидрографа избирают действительным членом Русского географического общества, а вскоре и членом Русского астрономического общества. Все ближе, все реальнее его дерзкая мечта проникнуть в центр Арктики и водрузить над Северным полюсом знамя Родины.
1: Сергей Петрович,
0: да?
1: А вот до Седова тоже, надо полагать, русский человек пытался штурмовать Арктику?
0: О, история исследования Арктики – это история героических дел, совершенных первыми русскими мореходами и путешественниками. Все участки побережья Северного Ледовитого океана были исследованы русскими поморами еще много веков назад. А в середине XVIII века изучением Арктики живо интересовался Михаил Васильевич Ломоносов. В своих трудах он обобщил накопленный к тому времени опыт арктических мореплаваний и даже разработал проект «Изыскание морского пути в Индию через Северный полюс».
1: Надо же!
0: Да-да-да. Прямыми последователями Ломоносова, стремившимися, как и он, к исследованию полярных стран, были выдающийся русский флотоводец Макаров и гениальный химик Менделеев. Ценой огромных усилий Макаров добился постройки по собственному проекту мощного ледокола «Ермак». Он горячо отстаивал необходимость использования ледокола для арктических плаваний и трижды сам осуществил плавание в полярные воды. Однако вести ледокол в высокие широты Арктики ему было запрещено. В 1901 году с предложением организовать на Ермаке экспедицию к Северному полюсу и дальше в Берингов пролив выступил Менделеев. Угу. Но этот проект исследования Центрального полярного бассейна также был отклонен правительством. Но, дорогой Николай Иванович,
1: да?
0: Мы с вами несколько отклонились от прямой темы нашего сегодняшнего рассказа – экспедиция Седова.
1: Правда. Как там святой Фока у берегов Новой Земли?
0: Так вот, не теряя драгоценного времени, Георгий Яковлевич Седов повел судно дальше на север. Он решил идти вдоль берега Новой Земли, пока это возможно. Но уже через несколько дней Фока вошел в лед. И тогда Седов повел его на штурм ледяной преграды. Лед. Со всех сторон, куда ни посмотришь. Сначала все было просто. Судно шло под всеми парусами и легко крошило хрупкую ледяную корку. Со звоном и хрустом льдины раскалывались, расступались, пропуская Фоку, и снова сходились за его кормой. Но с каждым пройденным километром лед становился крепче, плотней и уже не сдавался без боя. Приходилось идти узкими протоками между ледяными полями. Чтобы легче выискивать такие протоки, Седов то и дело забирался в бочку, укрепленную высоко на мачте, или карабкался на ванты, и уже оттуда давал команды «право на борт, лево руля». А лед становился все толще, все прочнее. Прошел уже месяц с тех пор, как путешественники на своем судне вышли из устья Двины на морской простор. Стояла поздняя осень, и морозы доходили до 10 градусов. Все сделал Седов, чтобы поскорее достичь земли Франца Иосифа. Но препятствия, одно неожиданнее другого, череда штормов, вынужденные стоянки и, наконец, ранняя зима, нарушили его планы. И как нетрудно было ему произнести слово «зимовка», так далеко от намеченной цели, ничего другого не оставалось. Надо было готовиться мужественно встретить полярную зиму на новой земле.
1: Но я думаю, такой деятельный человек, как Седов, не сидел, точнее, не зимовал здесь, сложа руки. Район-то ведь тоже мало исследованный.
0: Конечно. Предстояло обследовать центральную часть новой земли, пересечь ее и выйти на побережье Карского моря. Это была одна часть плана. Выполнить ее вызвались 3 человека во главе с географом экспедиции Владимиром Визе, тогда еще молодым ученым. Угу. А выполнение другой части плана Седов взял на себя. В помощники он выбрал одного из матросов. И вот, проводив первую партию, Седов на следующий же день тронулся в путь. Ему предстояло пройти неизведанным маршрутом до мыса Желания, самой северной оконечности новой земли. Оттуда он должен был спуститься на юг по Карской стороне острова до Флиссингенского мыса, а затем уже возвратиться на корабль. Оба отряда с честью выполнили свои задачи по исследованию новой земли. Но вот прошла зима, наступила теплая пора. В ожидании, когда вскроется лед, зимовщики готовили Фоку к походу на землю Франца Иосифа. Работали все, даже медвежата.
1: Простите, Сергей Петрович, как это медвежата? Откуда они? И что значит работали?
0: А вы знаете, Николай Иванович, все очень просто. Седовцы зимой успешно промышляли белых медведей. Так. Ну и приручили для забавы 3 медвежат. Сам Седов решил, что нечего им бездельничать. Пусть дрова возят. Да. И принялся за дрессировку медвежат. Сначала они никак не могли понять, чего от них требуют, да. И только ревели изо всех сил. Но после нескольких уроков медвежата перестали артачиться и лихо ходили в упряжке. Обычно в нарту впрягали только 1 медвежонка, но 2 других и тут не покидали товарища. Они всю дорогу ковыляли рядом с ним, словно помогая друг другу своим присутствием.
1: Представляю себе картину. Белые медведи везут дрова.
0: Да, все это хорошо, Николай Иванович. Но Седова всерьез стала тревожить ледовая обстановка.
1: А что такое?
0: Миновали уже июнь и июль, а Фока все еще не мог вырваться из ледового плена. Тогда в один из августовских дней Седов вооружил команду особыми пилами для распиловки льда, баграми и ломами. Все сошли на лед и стали пробивать канал. Это была тяжелая работа, так как лед достигал 4 метров толщины.
1: 4 метров?
0: Да, да. Но все работали с необыкновенным упорством. Каждый мечтал о том, чтобы поскорее вырваться из ледяной ловушки. В течение дня удалось пробить во льду небольшую щель. За весь следующий день удлинили ее еще на 10 метров. Но как на беду, начались заморозки. Получалось так. Целый день люди трудились, прорубая во льду узкий канал, а за ночь вода смерзалась, и лед снова сковывал корабль. Моряки горько шутили. Арктику пилой не одолеешь. Тогда Седов решил подрывать ледяные поля порохом. Матросы пробили во льду отверстие, заложили в него большой заряд и подожгли шнур. Раздался взрыв. Фока сильно вздрогнул, но лед даже не дал трещины. Между тем исполнился год, как Фока покинул устье Северной Двины и вышел на морскую дорогу. Можно было понять состояние Седова. Вместо того, чтобы достичь земли Франца Иосифа и еще прошлым летом или осенью, как намечалось по первоначальному плану, и оттуда уже штурмовать Северный полюс, экспедиция вынуждена была готовиться ко второй зимовке на Новой Земле.
1: Да.
0: Это уже серьезно ставило под угрозу успех экспедиции в целом. Неужели поражение? Но тут неожиданно переменившийся ветер и начавшийся дождь сделали то, о чем так мечтали зимовщики. Однажды утром, это было в конце августа, вдруг издалека послышались глухие удары. Далекий гул приближался, становился громче.
1: Ломался лед?
0: Да. Затаив дыхание, стояли зимовщики на палубе. Но вот Фока вздрогнул, у его бортов заплескалась вода, и он стал мерно и плавно покачиваться на волне. Седов вырвался из ледового плена. Теперь курс – земля Франца Иосифа, мыс Флора. Там Георгий Яковлевич рассчитывал пополнить запасы угля. На Фоке его оставалось немногим больше тонны. Но Седов знал, что еще в 1901 году адмирал Макаров посетил землю Франца Иосифа на своем ледоколе «Ермак» и на всякий случай устроил на мысе Флора склад угля. И святой мученик Фока, какое, кстати, прямо символическое название корабля, на всех парусах летит на север, наверстывая упущенное время. Но вот льды снова преграждают путь. Узкими каналами чистой воды, бесконечно лавируя, судно медленно продвигается вперед. Все понимают, при сжатиях льды легко могут раздавить Фоку. Множество таких случаев из истории полярных плаваний знают члены экспедиции Седова. И далеко не все разделяют теперь оптимизм и решимость Георгия Яковлевича.

0: Случай этот произошел ночью, когда усталый и продрогший Седов спустился с палубы в кают-компанию. Несмотря на позднее время, он застал весь командный состав экспедиции. Он, конечно, удивлен, но его удивление еще более возрастает, когда он обнаруживает на лицах какое-то непонятное смущение.
1: Ух, замерз, до костей пробирает. Ну, хорошо, что все в сборе. Опять мы попали в ловушку. До самого горизонта тянется сплошной лед. Придется набраться терпения и ждать. А что же это вы, друзья мои, как на поминках? Видно, вы тут без меня об этом и толковали, а?
2: Да.
1: Что?
2: Говорили. И вот записали наше мнение, наше общее мнение в журнал.
1: Записали в журнал? Отлично, почитаем. Так, офицерский состав экспедиции покорнейше просит вас сообщить ему о дальнейших планах касательно следования экспедиции к мысу Флора. Ну, что же, очень хорошо. Вот сейчас и поговорим об этом. Так, имеются ли какие-нибудь данные или расчеты, что судно дойдет до земли Франца Иосифа? Ну, что же, я весьма надеюсь на это. А? Если нет, то предполагаете ли вы, покинув судно, дойти пешком или местами водой до этой земли и перезимовать там? Ну, нет. Бросать судно, надеюсь, не придется. Буду пробиваться до последней возможности. Так, минутку. А это что? Офицерский состав экспедиции считает достижение земли Франца Иосифа этим рейсом судна очень маловероятным. Судно, вернее всего, будет затерто льдами. Должна отпасть всякая мысль о прямой цели экспедиции, достижении Северного полюса. Как? Отказаться от достижения цели? Отказаться от Северного полюса?
2: Невозможно.
1: Не ожидал. Не ожидал, друзья. Не ожидал, честное слово, минутку. И все-таки я не позволю себе допустить и мысли, что мог ошибиться, выбирая себе спутников в столь тяжелое и опасное путешествие. Никого из вас я не неволил. Ни от кого не скрывал трудностей предстоящего похода. Прямо и честно говорил, что будет тяжело, что на каждом шагу нас будут подстерегать невзгоды и опасности. Минувший год явился для всех трудным экзаменом, но все выдержали его и выдержали с честью, ведь так? Как же можно было после этого думать о возвращении с полдороги? Кто же покидает в тяжелую минуту поле боя? Вот что я скажу вам, друзья. Если будем бороться, то пройдем. Поворачивать назад, пройдя труднейшую часть пути, преступление. Да и назад путь нисколько не легче, чем вперед.
3: Но у нас не хватит топлива.
1: Если не хватит топлива, будем жечь судно.
4: Куда же вы, Георгий Яковлевич?
1: На палубу, к матросам. У них ведь тоже есть мнение.
5: Здравия желаем, Георгий Яковлевич.
1: А что, неважные, получается, у нас дела? Ребята, а? Опять застряли?
5: Это верно. Не шибко у нас дела.
1: А что ж делать-то будем? Назад, что ли, подаваться?
6: Да, куда ж назад-то? Вам, конечно, виднее, да только назад всегда успеется.
1: Да, вы так думаете?
6: Да пока что на Фоку жаловаться грешно. Давеча какие льды повстречались, а ему нипочем крошит, давит. Глядишь, так и до земли пробьемся.
1: А вдруг не пробьемся, раздавит.
5: Ну, чего об этом думать? С вами, Георгий Яковлевич, не пропадем.
1: Не пропадем?
6: Ну.
1: Ну, спасибо, братцы.
5: За что?
1: За что? Камень с сердца сняли. Вот за что. Спасибо.

0: Из дневника участника экспедиции, художника и фотографа, близкого друга Седова, Николая Васильевича Пенегина.
1: Да, настроение подавленное. На мостике по временам мне кажется, и как глазами вижу, что в груди Седова кипит и пенится. Держит упорно по компасу прямо на норт, не сворачивая на полградуса. Часто по пути небольшие льдинки, он режет их с наслаждением. Эх, если суждено пройти, то пройдем. Я любуюсь им, как образцом воли, да и вообще человека. Есть нечто в человеке, заставляющее зверей отворачиваться от его пристального взгляда. Это нечто в Седове выражено резко.
2: Сергей Петрович,
0: да?
2: Значит, Фока сумел выйти на чистую воду и продолжать путь?
0: Люди сумели, Николай Иванович. И прежде всего, Георгий Яковлевич Седов. Сжигая остатки угля и самого себя, корабль с 17 смельчаками на борту пробивался на север. Сначала на топливо распилили баню, потом сожгли разборный дом, который везли для зимовки на севере. Но и этого было мало. Тогда Седов приказал разобрать вторую палубу. Все, что могло гореть в топках, шло в дело. Медвежье и тюленье сало, смешанное с золой, оказалось тоже прекрасным топливом. Наконец, под вечер сквозь туманную дымку показались контуры береговой линии. В сгущавшейся темноте Седов узнал очертания берега. Это был мыс Флора. Он точно привел свой корабль к земле Франца Иосифа. А вот и домик, с виду вполне сохранившийся. Здесь, вспоминает Седов, зимовала английская экспедиция Фредерика Джексона. Покидая зимовку, англичане оставили на складе немного угля. Но там ничего нет. Седов устремляется в соседнее строение. Там тоже нет угля. Тогда он идет к домику, стоящему чуть поодаль. Его построила итальянская экспедиция Абруцкого. 5 тонн угля оставили здесь итальянцы. Но и в этом домике Седов не находит ни грамма угля. Вдалеке виднеется еще одно сооружение. Не это ли склад Макарова? Скорее туда. Около хижины столб. На столбе дощечка с надписью «Ермак проходил здесь, 1901». Вот где должен быть уголь. Седов с трудом отдирает дверь, входит внутрь. Хижина пуста. Куда же мог деваться уголь, недоумевает Седов. Не съели же его медведи. И вдруг он находит в одном из домиков небольшую записную книжку. Это собственноручный дневник капитана судна «Америка». Америка! И ему сразу все становится понятным. На мысе Флора в 1905 году побывала американская экспедиция «Фиала». Это американцы сожгли весь уголь, оставленный здесь англичанами, итальянцами и русскими. Делать нечего. Седов ведет Фоку дальше, на север. Очень скоро на пути встретились льды. Пошли узкими проливами, отделяющими один остров от другого. Миновали остров Брюса, землю Александры. В так называемом Британском канале Фоку встретил сплошной лед. Наступившая темнота вынудила к остановке. Запасов топлива оставалось лишь на один день. Ранним утром следующего дня начались поиски места для удобного зимовья. Подошли к острову Гукера. Небольшая уютная бухточка глубоко вдавалась в берег. Внимательно изучив ее, Седов пришел к выводу, что лучшего места для зимовки не найти. Эту безымянную бухточку, где Фока остался зимовать, он назвал «Бухта Тихая». Мороз, зимняя стужа уже знакомы были членам экспедиции. Но пришла беда страшнее холода, Николай Иванович. От тесноты и сырости, от того, что питались солониной, у многих зимовщиков началась цинга. Стали пухнуть десны, покрываться ранками, кровоточить, начали расшатываться зубы. Цинга – страшная болезнь. Если с самого начала ее не пресечь, она буквально косит людей.
2: А что делает Седов в этом случае?
0: Седов вызывает повара и приказывает ему взять из неприкосновенного запаса сушеное мясо, овощи и приготовить для больных мясные бульоны и овощные винегреты. И вот уже через несколько дней больные чувствуют облегчение. Но необходимо было пресечь болезнь. Самое верное средство против цинги – питаться свежим мясом. Но где раздобыть его?
2: Сергей Петрович, а белые медведи? Вот где мясо, необходимое путникам.
0: Да, Седов знал, что в этих местах зимней порой медведи бродят у открытой воды. И он решил попытаться дойти до открытого моря, найти где-нибудь медвежью берлогу. На охоту Седов пошел со своим другом Пенегиным. Много часов проблуждали они в темноте. Поднялась вьюга, ветер взметал тучи снега,

0: И трудно вообразить, с какой поспешностью все это делалось. Палатку вытаскивали из-под снега, стоя почти по колено в воде. Свирепствовала по-прежнему буря. А какими несчастными казались мы себе.
1: Сергей Петрович, я не ошибусь, если скажу, что судьба и на этот раз оказалась милостивой к нашим путешественникам.
2: Да, вы правы, Николай Иванович. Они и на этот раз благополучно добрались до своей основной стоянки.
1: Седов, видимо, был физически очень закален?
2: Он обладал большой физической силой и выносливостью. Вот когда, например, приходилось помогать собакам тянуть груженные нарты, Седов в числе первых впрягался в них. Другие, пройдя некоторое время, сменялись, а Седов словно не знал усталости. Или, скажем, надо было переносить тяжести. Он самолично выполнял работу за двух, а то и за трех человек. Никто не мог за ним поспеть и во время пеших походов. Но в последнее время зимовщики стали подмечать в движениях своего начальника какую-то вялость. Это было заметно всем. Тяжелое уныние охватило людей на корабле. И вот тогда Седов, чтобы всколыхнуть путешественников, объявил о своем решении идти на Северный полюс. Это известие взбудоражило всех. Жизнь на Фоке пошла быстрым темпом. Все усиленно готовили партию в поход на полюс. С собой Седов брал матросов Григория Линника и Александра Пустошного. И вот, наконец, наступило утро 15 февраля. Пасмурное, хмурое. Дул слабый ветерок. Термометр показывал минус 20 градусов. По команде Седова все собрались в кают-компании. Дежурный стал читать последний приказ начальника.
3: Итак, в сегодняшний день мы выступаем к полюсу. Это событие для нас и для нашей Родины. Об этом деле мечтали уже давно великие русские люди. Ломоносов, Менделеев и другие. На долю же нас, маленьких людей, выпала большая честь осуществить их мечту и сделать посильные научные и идейные завоевания в полярных исследованиях на пользу и гордость нашего дорогого Отечества. Мне не хочется сказать вам, дорогие спутники, прощайте. Мне хочется сказать вам до свидания, чтобы снова обнять вас и вместе порадоваться на наш общий успех и вместе же вернуться на родину. Пусть же этот приказ, пусть, быть может, мое последнее слово послужит вам памятником взаимной дружбы и любви. До свидания, дорогие друзья. Старший лейтенант Седов.
4: К этому приказу мне хочется добавить, друзья. Я получил сегодня дружеское письмо. Один из товарищей предупреждает меня относительно моего здоровья. Не беспокойтесь. Даром полярной природе мы не дадимся. Долг мы исполним. Наша цель – достижение полюса. Все возможное для осуществления ее будет сделано. Жизнь теперь тяжелая, стоит еще самая суровая пора, но время идет. С восходом солнца исчезнут все ваши болезни. Полюсная партия вернется благополучно, и мы, тесной семьей, счастливые, сознанием исполненного долга, возвратимся на родину. Ну-с, нужно идти.

0: Из воспоминаний Пенегина.
1: Все стояли в глубоком молчании. Я видел, как у многих навертывались слезы. Седову пожелали счастливого пути. Я долго стоял на торосе, вглядываясь в темноту. Отблеск тусклой зари, величавые белые горы с бледной землей.

0: зелеными ледниками. Груды торосов, все было особенно тускло. Новую полоску следов уже запорашивал ветер.
1: Трое смельчаков с тремя собачьими упряжками упрямо шли на север. Под вечер разбивали палатку.

0: А вы что же, друзья, не ложитесь?
1: А как же можно? Начальник работает, а мы как лежебоки какие.
0: Да нет у нас теперь... Нет начальника. Теперь мы равные товарищи. У нас одна цель. Если вы мне друзья, то я ваш лучший друг.
2: У вас бронхит и ноги больные.
0: Да.
2: Давайте я разотру их спиртом.
1: Да, обязательно, Георгий Иванович. Морозы крепчают, и дорога все хуже и хуже. Сплошные торосы.
3: На 7-е сутки пути Седов упал, потерял сознание. Матросы укутали его в спальный мешок, уложили на нарту. Здесь Седов очнулся.
0: Друзья, я знаю, о чем вы думаете. Не повернуть ли нам назад?
1: Георгий Яковлевич.
0: Так вот, выкиньте это из головы. Забудьте и думать об этом. Что скажут о нас товарищи, если мы вдруг притащимся назад? Они гордятся нами, верят в нас. А мы, как мокрые курицы, сразу в кусты, на насест. Нет, не будет этого. Обо мне вы не беспокойтесь. Где мой компас? Только на север. Прямо на север, ни шагу в сторону.

0: И снова они шли вперед, к центру Арктики, на Северный полюс, до которого оставалось несколько сот километров. Кончался запас керосина, единственного средства обогрева и приготовления пищи. Седого везли на нартах. Сам идти он не мог. У Линника и Пустошного от перенапряжения носом шла кровь. Однажды Григорий Линник, ходивший на разведку, ворвался в палатку и закричал.
1: Солнце! Георгий Яковлевич! Солнце вышло!
2: Поднимите меня. Помогите. Я тоже хочу видеть солнце.
3: Вот.
2: Спасибо. Вот так. Хорошо. Милое, родное солнце. Чудесное чудо природы. Как же ты красиво и хорошо.
3: Георгий Яковлевич, Георгий, что с вами?
2: Прошу вас поддержите меня. Все.

0: Долго стояли у могильного холма, обнажив головы, матросы Григорий Линник и Александр Пустошник. Любимый пес Седова Фрам, положив голову на могилу хозяина, жалобно скулил.
1: Пойдем, что ли?
2: Подождем еще. Что с собакой-то делать?
1: Фрам! Фрам, за мной!
2: Не хочет идти.
1: Погоди-ка, дам я ему корму. А кончится корм, тогда он придет по нашим следам.
2: Навряд ли. Заметет дорогу.
1: Фрам! Фрам! Фрам!
3: И что же, Фрам, Сергей Петрович?
0: Верный Фрам так и не расстался со своим хозяином. Он разделил участь Седова.
3: Ну, а матросы? Добрались они до корабля?
0: Добрались. Через много дней, измученные, с обмороженными пальцами, они пришли к Святому Фоке, где многие зимовщики, по правде говоря, уже и не надеялись на возвращение своих товарищей. Ну, наступило лето 1914 года. Фока покинул бухту Тихую и после двухлетнего отсутствия бросил якорь в устье Двины. Лишь 2-3 маленькие заметки промелькнули в газетах об этом плавании, и имя Седова было предано забвению. Царским чиновникам не было никакого дела до судьбы героического полярника. Семья Седова осталась без средств к существованию. Отец Седова, Яков Евтеевич, обратился с просьбой о материальной помощи в морское министерство. «Я человек старый», — писал он, «а равно и моя жена, не способные к физическому труду для приобретения себе насущного хлеба. Когда последует смерть, для нас неизвестно, а жить приходится, не нужно чем-либо существовать. Думаю, что в морской экспедиции найдутся средства, дабы помочь отцу, сын которого погиб на пользу науки и Родины. На основании вышеизложенного покорнейше прошу администрацию морской экспедиции не отказать мне в воспомоществовании, дабы дожить, не имея крайней нужды в одежде, топливе и хлебе». Эта просьба Николая Ивановича не была удовлетворена. Старик получил официальный ответ. Морское министерство не имело и не имеет никакого отношения к полярной экспедиции.

0: Спустя 15 лет к земле Франца Иосифа, к острову Рудольфа, подошло судно. Это был ледокольный пароход «Георгий Седов». Спустили шлюпку, и, высадившись на берег, люди стали искать могилу Георгия Яковлевича. Но поиски были безрезультатны. Тогда на высокой скале советские моряки положили памятную мраморную доску. Родина помнила о своем мужественном и верном сыне Георгии Седове.
1: А что, Сергей Петрович, могилу так и не нашли?
0: Прошло еще несколько лет. На острове Рудольфа поселились советские люди, укрепив на высокой скале красный флаг нашей Родины. И вот однажды жители острова среди обледенелых камней нашли деревянный крест с медной муфтой, на которой было выгравировано «Седов, полярная экспедиция, 1914». Это был флагшток, который Седов намеревался водрузить на полюсе. Здесь же были и истлевшие обрывки флага, оставленного матросами на могиле своего начальника. Так было найдено место захоронения отважного полярного исследователя, пожертвовавшего жизнью во имя торжества русской нации, во имя того, чтобы водрузить на Северном полюсе флаг своей Родины. Эту мечту Седова, как известно, осуществили советские полярники.

0: Закончить рассказ о Георгии Яковлевиче Седове мне хотелось бы словами замечательного советского ученого Владимира Юльевича Виза. Вот что он писал. Прочтите, пожалуйста, Николай Иванович.
1: Мне, тогда еще молодому географу, посчастливилось принимать участие в этой экспедиции. С той поры прошло уже много лет. За эти годы я часто бывал в арктических плаваниях, но ни разу не пришлось мне встретиться с такой ледовой обстановкой, какая сложилась в Арктике в 1912-13 годах во время плавания экспедиции Седова. Неприступные, сплоченные льды преграждали путь. За каждый свой шаг к северу Седов боролся, напрягая все свои силы. Другой бы на его месте давно сдался и повернул обратно. Но Георгий Яковлевич был человеком особого склада. Он обладал необыкновенной силой воли, ничто не могло сломить его, заставить отказаться от достижения поставленной цели. Только трагическая гибель помешала ему осуществить свою мечту.

0: Ну что ж, наше время в эфире, кажется, истекло, не так ли, Николай Иванович?
1: Да, пора прощаться с радиослушателями.
0: До свидания, друзья.
1: До новых встреч в эфире.

конце 17-го столетия во Франции, в Нормандии, на высокой скале, на берегу моря, стоял старинный замок маркизов Корневиль. Лет за 20 до нашего рассказа владелец замка, обвиненный в заговоре, бежал за границу вместе со своим маленьким внуком. Все эти 20 лет охраняет имение старый управляющий Гаспар. Последние 2 года люди боятся даже подходить к мрачному необитаемому замку. Говорят, что по ночам в нем бродят привидения. Недалеко от замка находится живописное местечко. Оно замечательно тем, что 2 раза в год в нем происходит знаменитый корневильский рынок. Сюда съезжается вся округа для найма прислуги. Сегодня как раз день такого рынка.

0: народ постепенно собирается. Под одним из навесов группа служанок, в центре внимания сэр Полетта.
1: Сэр Полетта, неужели правда, что ты уходишь от дяди Гаспара?
2: Да если бы мне сказали, сэр Полетта, вот тебе дьявол, а вот тебе твой старый каналья хозяин. Ты должна служить у того или у другого, выбирай. Без разговоров пошла бы к черту.
1: Конечно, у дяди Гаспара тяжелый характер, но ведь ты его приемыш.
2: Правда? Дядя Гаспар нашел меня в поле.
1: Вот видишь?
2: Ну и что видишь?
1: Как же?
2: Принес к себе на ферму и воспитал в кругу своих домашних животных. Совершенно так же, как своих индюшек и уток. То есть ручаюсь головой, что если бы меня можно было подать к столу на жаркое, он бы меня съел, как и прочих товарищей моего детства. А главное, что заставляет меня уйти от дяди Гаспара, это приезд его племянницы. Прекрасный Жермен. Выскочка не успела выйти из пансиона и уже кривляется. Ломака, вот что. И туда же отбивать женихов вздумала.
1: Отбивать?
2: Ну да. Ах, сколько раз я себя ругала из-за этого дурака Граниши.
1: Граниши? Что это за жених? Пройдоха?
2: Пройдоха.
1: И притворщик.
2: И притворщик. Но когда по вечерам, возвращаясь с фермы, я слышала, как он пел на берегу, удержаться было выше моих сил.
1: Ну, конечно.
2: Я шла за ним, то есть за его голосом.
1: Да.
2: И, как назло, его пение постоянно приводило меня к лесу. А там, под тенью большого тополя, он мне так сладко говорил о нашей свадьбе. А с приездом этой Жермен я напрасно его жду под тополем. Он не приходит больше.
1: Да откуда взялась эта Жермен? Никто никогда не слыхал ни о какой племяннице Гаспара.
2: Да. Кажется, это дочь его сестры, давно умершей. Но удивительнее всего то, что этот скряга Гаспар тратит на нее уйму денег. Не успел взять ее из пансиона.
1: Да.
2: Разодил, как принцессу какую. А между прочим, принцесса-то может быть вовсе и не она.
1: А кто?
2: А я.
1: Ты.
2: А почему бы и нет?

0: еще не принцесса, скажи нам, правда, что наш старшина собирается жениться на Жермен?
1: И что Жермен не хочет выходить за него?
2: Да? Такая старая скверная рожа и женится на 19-летней девочке.
1: Скажи,
2: пожалуйста. Вот старый дурак.
0: Старый дурак.
3: А как ты смеешь?
1: Что, старшина?
2: Влопалась.
1: Бежим, девушка, бежим.
4: Старый дурак, да. А? Старый дурак. Что вы скажете на это? Я старый дурак.
3: Ну, успокойтесь, успокойтесь, господин
4: старшина. Как успокойтесь?
3: Не нервничайте.
4: Это очень обидно. Старый дурак. Во-первых, почему старый?
3: Да я вас уверяю, это она сказала не про вас.
4: Да про меня. Да про меня.
3: Ну, больше не про кого.
4: Слушай, я же лучше знаю, кто дурак. И это верно. Ах, зачем я влюбился в вашу племянницу? Как прав мой папаша? Вчера он меня спрашивает: скажи, мальчишка, сколько тебе лет? Я говорю: 63. О, говорит мой папаша, рановато тебе жениться. Подожди 7 лет, порезвись. И прав мой папаша. А кроме того, про вашу племянницу ходят слухи.
3: Какие слухи, господин старшина?
4: Какие? Говорят, она любит Жана Грениша.
3: Жан Грениша? Да что вы! Жан Грениша негодяй, который был кучером и очень мало зарабатывал денег, а потом пошел в рыболовы, чтобы ничего не зарабатывать. Да Жан Грениша проходимец, которому не на что купить даже веревку, на которой рано или поздно он будет повешен.
4: Да он негодяй, это я с вами согласен. Но он моложе меня, понимаете?
3: Верно, моложе, красивее.
4: Вот это нет, вот это уж извините, моложе, пожалуйста. А красивей это еще неизвестно. А главное, он спас жизнь вашей племянницы.
3: Велика заслуга. Да однажды, когда вместо того, чтобы ловить рыбу, Грениша ловил черт знает что, на берегу моря он заметил Жермен, которую я послал зачем-то в Курсель. Да проходя по скале, она поскользнулась и упала в море. Да Грениша стоило только наклониться и вытащить мою племянницу. Да всякий сделал бы то же самое, и вы сделали, господин старшина,
4: виноват.
3: То же самое.
4: Виноват, дядя господин. Ведь это вы так устроили, что я влюбился в вашу племянницу.
3: Я? Каким образом?
4: Каким образом? Вы все время говорили: посмотрите, какая она красивая. Посмотрите, какая она прелестная. А я человек нервный. Я раз посмотрел — ничего. Два — ничего. А на третий раз я влюбился.
3: Ну не волнуйтесь, господин старшина. Это вы просто ревнуете ее.
4: Кому я ревную?
3: Грениша. Ну, идемте, господин старшина, идем. А то скоро открытие рынка, да, а то мы опоздаем.
4: Идем,
3: пойдемте,
4: идем, пойдемте.
5: По озаренному солнцем заливу плыла лодка. Легкий ветерок чуть-чуть надувал ее парус. В лодке находился Жан Грениша, бывший конюх, теперь рыбак. Тот самый Грениша, о котором с такой ревностью говорила сэр Палетта и с такой ненавистью говорили Гаспар и старшина.

0: тебе раз.
1: Где же она? Я ее ясно видел, поэтому я и начал петь.
2: Она ведь богата, эта Жермен.
1: Притом ведь она единственная племянница старого мошенника Гаспара.
2: И ей достанутся все деньжонки, скопленные этим скрягой. А не будь этого, мне была бы по вкусу больше серпалетта. От ловкая девчонка, посмеяться, болтать глупости. О, это она мастерица.
1: А это Жермен, это прямо принцесса со своей важностью.
2: Ох, отбрила ж она меня, когда я ее хотел было поцеловать.
3: Рассуждая таким образом, Гренише пристал к берегу и пошел по направлению к местечку. Пройдя немного, он спрятался за куст. Гренише знал, что Жермен в эти часы проходит по этой дороге на ферму своего дяди. Действительно, через несколько минут показал Жермен.
4: Только бы его не встретить.
3: Не успела она так подумать, как Гренише загородил ей дорогу.
4: Ой!
1: Виноват. Извините. Кажется, я вас... пугают теперь.
4: Я не ожидала. Я ищу моего дядю. Его спрашивают на ферме. Вы его не видели?
1: Нет, не видел.
4: В таком случае, позвольте пройти.
1: Уходите.
4: Но там ждут дядю.
1: Хорошенький предлог, чтоб увильнуть от меня.
4: Увильнуть?
1: Да нет, пожалуйста. Да это очень естественно. Старшина ведь поважнее такого бедняка, как я.
4: Почему вы это говорите?
1: Это не я один, это все говорят.
4: Все?
1: А разве ваша свадьба не назначена через 3 дня? Разве ваш брачный наряд не готов?
4: Да, моя свадьба назначена, и наряд готов.
1: Ну вот!
4: И все-таки вам должно быть известно, что я не выйду замуж за старшину.
1: А если ваш дядя будет настаивать?
4: Я ему не подчинюсь.
1: Правда? А вы меня любите?
4: Вы меня вытащили из моря. Спасли мне жизнь, и я поклялась быть вашей женой. Что там такое?
1: Не знаю, я вижу толпу, которая кого-то окружает. Ой, какой смешной наряд!
5: Да подождите, подождите! Если вас удивляет мой костюм, то знайте, я капитан дальнего плавания и ожидаю свой бриф и экипаж в гонфлетском рейде. Вот и все. А теперь, когда вы знаете, кто я такой, отвечайте на мои вопросы.
4: Можно.
5: Скажите, что это за башни? Вон там, вдали.
4: Эти башни принадлежат Корневильскому замку.
5: Ах, вот как? Благодарю вас, моя красавица. Туда-то мне и надо. До свидания, друзья мои!
4: Не ходите! Не ходите туда!
5: Почему? Почему?
4: Потому что опасно даже приближаться к замку.
5: Опасно?
1: Замок полон привидений.
5: Что за глупости?
1: Нет, не глупости. 20 лет как замок заперт, и несмотря на это бывает ночи, когда в окнах мелькает свет.
4: И не только свет, а даже тени прогуливаются за занавесками. Конечно, вам вполне позволительно смеяться над нашими страхами, но все это сущая правда. После отъезда владельцев замок был заперт и никогда никого не пугал. Но 2 года тому назад прошел слух, что какой-то богач собирается купить замок. Вдруг появился свет, и призраки показались в окнах.
5: Как? Все видят призраков? И никто не имеет смелости войти в замок? Ха, ну и храбрецы, нечего
1: да
5: сказать.
1: Да уж такие есть.
5: Кстати, вы говорили об отъезде владельцев замка. Вы знаете, от чего они уехали и что с ними сталось?
4: Говорят, что старый маркиз был обвинен в заговоре, но успел вместе с внуком спастись на корабле. С тех пор о них ничего не слыхали. У нас даже об этом есть легенда.
5: О, даже легенда?
4: Легенда рассказывает, что маленький внук возвратится, прогонит привидение, и тогда на башне замка зазвонят корневильские колокола.

0: Смотрите, какая толпа со стороны правления.
1: Это готовится к шествию.
2: Сегодня у нас открытие рынка.
3: Да, в полдень, и нам надо спешить.

0: Кармен положительно прелестна.
1: Но какие чудеса она мне рассказала! Черт возьми! Привидение обитает в моем замке! Откровенно говоря, мне этот замок совершенно ни к чему. Чуть не с детских лет я моряк, а по завещанию деда я этот замок даже продать не могу. А, поживу здесь немного, опять запру его и снова на корабль. Приключения встречают меня второй раз по возвращению на родину. В шлюпке с матросами я пробирался вдоль Нормандского берега. Вдруг вижу девушку, падающую с утеса прямо в море. Она бы, наверное, утонула, если бы я не бросился в воду и не вытащил ее. Времени терять было нельзя. Корабль уже снимался с якоря. И я едва успел передать девушку какому-то рыбаку, который, по счастью, находился вблизи. Не знаю почему, но из всех моих приключений только это одно занимает все мои мысли. Хотя я даже не успел рассмотреть лица девушки, потому что ее распустившиеся волосы закрывали его совершенно.

Кем ни скитался, всюду терзался и возвращался в мыслях домой. Край мой родимый, в сердце хранимый, с детства любимый, вновь я с тобой. Что раньше было, что пережило, мигом забыло сердце мое. Все здесь волнует, все здесь чарует, все здесь ликует, все здесь поет. Сердце ликует, сердце поет, сердце поет.

0: пощадите, дядя, вы меня задушите.
1: Что там происходит? Какой-то старик кого-то душит.
2: А это Гаспар душит Гвинише. Дело в том, что Гвинише подкрался к Жермен и обнял ее. А это заметили Гаспар и старшина.
3: Да я удавлю тебя, негодяй, удавлю.
4: Дядя, простите его.
3: Ах, ты заступаешься за этого негодяя? Вот тебе... Получай!
2: Гаспар размахнулся и вместо Жермена ударил по физиономии старшины.
0: Вы что, с ума сошли? Ну,
3: извините, господин старшина.
0: Что извините? У меня на вас осталось 4 зуба.
3: Да неужели я вам 28 вышиб?
0: Нет, у меня 5 было.
3: А, ну, Жермен, домой и на замок.
2: Пока шел этот переполох, Гринише вырвался и бросился бежать со всех ног. Через несколько минут он незаметно очутился на рынке.
5: Пришлось бежать оттуда, теперь спасет лишь чудо. Не то придется мне сидеть весь год в тюрьме. А может постараться.

0: Между тем, время приближалось к полудню. Вся рыночная площадь уже заполнилась шумной яркой толпой. Здесь были приехавшие для найма прислуги горожане и местные крестьяне. Здесь расхаживали лакеи, кучера, щебетали служанки. В толпе находился и маркиз, который решил нанять служанку и конюха для замка. Наконец, старинные часы пробили полдень, все стихло. Старшина надел очки и прочитал.
1: Граждане, гражданки, кучера, слуги и служанки, открывая Корневильский рынок, я должен напомнить вам, что кучера, слуги и служанки будут принадлежать целый год тем лицам, которые примут их услуги. Ничто не может нарушить этой сделки, ни власть родителей, ни правительство.

0: дядя Гаспар, что вы так взволнованы?
1: Под замком Жермен сидела, только вышел погулять. Тут же дерзкая посмела вероломно убежать. Может быть, здесь помогают от меня искрить свой след. Но пускай же всякий знает, для меня препятствий нет. В гневе страшен я и жуток, и шутить я

0: Жермен, я вас узнал сейчас.
1: Молчите, умоляю вас.
0: Наем свершен, за вас закон. Не бойтесь, дяди, вам идти.

0: Маркиз в сопровождении десятка своих матросов и нанятых им на рынке с Арпалетты Жермена Гринише направился к замку. Впереди шел старшина, дрожащий от страха. Еще бы! Он должен был открыть это таинственное здание. Сарпалетта и Гринише попробовали было отказаться войти в него, но матросы не постеснялись и втолкнули их насильно. И вот старшина, Сарпалетта и Гринише в замке. Огромный холодный зал таинственно освещен луною.
1: Ой, ой, как страшно!
2: Ой, как жутко! Господин старшина, вы живы?
3: Частично.
4: Дверь открывается.
5: Привидение вошло! Вошло! Вот пошло!
6: Успокойтесь, это я вошел.
4: Ах, это маркиз вошел.
5: Ну что за глупости?
6: Я знал, что испугаю какого-нибудь болвана.
4: Гринише, болван, чего ты боишься, я не понимаю.
7: Берите пример Жермен. Вот это храбрая девушка.
2: Что вы? Я не храбрее других. Я дрожала, входя в этот страшный замок.

0: О многом виноваты вы, господин старшина.
1: Я? А я при чем?
0: Зная все глупости, которые рассказывают о замке, зная, что, может быть, этим пользуются какие-нибудь негодяи, вы не приняли никаких мер. А сегодняшний скандал?
1: А что сегодня?
0: Но можно ли ваши годы желать жениться на молоденькой девушке?
1: Желать? Можно. О, господин маркиз, доживите до моих лет. Вот вы тогда поймете, что такое настоящая юношеская любовь.
2: Для вашего возраста у вас слишком горячая голова.
1: Да что? У меня чуть тепленькая.
0: Ну-с, продолжим осмотр замка.
1: Слушаюсь.
3: И они вошли в соседний зал. Стены его были увешаны оружием, кругом стояли рыцарские доспехи.
0: Ага, это парадный зал.

0: свечи. Смотрите все, что я нашла в этом шкафу.
1: Свечи?
0: И их недавно зажигали.
1: Простыня?
2: Ну, простыня – это обыкновенный наряд привидений.
1: Постойте, постойте, тут еще портфель. В нем пергамент и какие-то бумаги.
2: А ну-ка разберитесь, господин старшина.
1: Слушаюсь.
2: У нас еще есть время. Благовоспитанные привидения никогда не являются раньше полуночи. Ну-с, разобрались с документами, господин старшина?
1: Трудновато. Все бумаги-то перепутаны. Попробую их сложить по смыслу. Итак, оборвано какого-то мая 1667 года.
0: Ой, год моего рождения.
1: У графа де Люсней родилась девочка, блондинка. Этот ребенок обладает великолепными четырьмя ногами. Грива черная, на лбу белая отметина.
3: Что?
1: Хвост пушистый. Ну,
0: что, это не отсюда.
1: Да, хвост не отсюда, это правильно. Попробую другую бумагу. Итак, у графа де Люсней родилась девочка, блондинка. Этот ребенок построен на прочном каменном фундаменте. Чердак у него не в порядке. Выдувает. Балки сгнили. Балки тоже не отсюда. Тут еще вот письмо.
2: Вот это лучше.
1: Жанну Гаспару, фермеру в Корневиле.
0: Гаспару? Моему дяде.
2: Я был уверен, что он замешан в нашем деле. Читайте.
1: Письмо помечено 16 мая 1667 года.
0: 16 мая? Да что же это такое?
1: Любезный Гаспар, я благополучно достиг границы. Не забывай, что, поручая тебе мою дочь, я оставил в твоих руках все, что еще привязывает меня к жизни. Спрячь ее хорошенько. Сохрани также деньги, которые я отдал тебе на сохранение. Дочь лучше всего воспитай под каким-нибудь крестьянским именем. Выдавай ее за своего найденыша.
0: Да ведь этот ребенок, дочь графа, да ведь это же я!

0: Ну подожди.
1: Я графиня.
0: Подожди, спросим у Гаспара, он нам все объяснит.
1: Ну вот еще, очень нужен тут этот противный Гаспар.
0: Подожди.
1: Да. И какое же может быть сомнение, когда я была единственным ребенком, найденным на селе. И при том Гаспаром.
0: Успокойся.
1: И в тот самый год, который написан на бумаге. Ну, господин старшина, ну разве же это не доказательство?
0: Но...
1: Ведь я ребенок.
0: Ты ребенок?
1: Я ребенок.
0: Ребенок.
1: Я ребенок.
0: Пойдем в ясли. Пойдем в ясли, ребенок. Пойдем, пойдем.
2: Жермен, одну минуту.
3: Что прикажете?
2: Объясните мне, Жермен, почему вы пошли в служанки?
3: Дядя заставлял меня выйти замуж за старшину.
2: Да, действительно, он вам не пара.
3: А кроме того, я дала клятву другому человеку стать его женой.
2: Вы его любите?
3: О, нет.
2: Так в чем же дело?
3: Однажды дядя послал меня в Курсель. По дороге туда, проходя по прибрежным скалам, я оступилась и упала в море. Вероятно, я погибла бы, если бы со мной не бросился какой-то человек. Когда я пришла в себя, я увидела моего спасителя.
2: Он вам сам сказал, что он вас спас?
3: Да.
2: А как зовут этого героя?
3: Жан Гринише.
2: Гринише? Мой кучер? Это трус?
3: Признаюсь, эта трусость меня очень удивила.
2: Ради бога, повторите еще раз. Это было по дороге в Курсель?
3: Да, 6 недель тому назад.
2: 6 недель?
3: Я увидела лодку, плывшую вдоль берега. Я оступилась потому, что хотела получше рассмотреть лодку и подошла слишком близко к краю скалы.

0: капитан.
1: Что случилось?
0: Часовой заметил лодку, направляющуюся к замку.
2: Это, несомненно, наши привидения. Сообщай мне каждую минуту, что происходит.
0: Есть, капитан.
2: Идите сюда, сэр Полетто, Гринише, старшина.
3: Что прикажете? Что прикажете?
2: Призраки идут. Ой! А ну-ка проучу я этого негодяя. Случай прекрасный. Матросы, сюда!
4: Есть, сюда!
2: Матросы, сюда явятся сейчас разбойники. Чтобы узнать, чем они здесь занимаются, надо им предоставить свободу действий, но секретно подкараулить их. Для этой почетной службы я выбрал господина Гринише.
5: Ой, бедный!
6: Меня?
2: Мы его посадим в рыцарские доспехи.
6: Вы думаете, что я соглашусь на это?
7: Никогда.
2: Ах, ты не согласен.
7: Не согласен.
2: Ни за что.
7: Ни за что.
2: Тогда схватите его силой и заприте в это вооружение.
8: И несмотря на отчаянное сопротивление Гринише, его посадили в рыцарские доспехи и заперли на ключ.
0: Капитан, человек в подземелье.
2: Так, возьмите факелы и идите за мной.
6: А я?
2: Если ты пошевельнешься, ты умрешь.
6: Ой-ой-ой-ой.
5: Если ты пошевельнешься, ты умрешь.
3: Если ты умрешь, ты не пошевельнешься.
6: Все ушли. Я один. Закрою глаза, чтоб не так страшно было.
9: Шаги. Идут. Вошли.
6: Ой, это, кажется, не привидение. А-а-а! Гаспар!
10: Странное дело. Я как будто чего-то боюсь. Полно, Гаспар. Ведь не привидение же ты боишься. Ведь призраки — это ты сам. Ты хорошо это знаешь. Неужели самого себя бояться? Все это старшина со своими разговорами сегодня утром наделал. Как же он поступит теперь, когда Жермен ушла от меня?
9: Значит, это Гаспар, старая каналья.
6: Если он меня увидит, я погиб.
9: В простыню заворачивается. Так, призраки, стало быть, это он и есть. Так.
10: А теперь забудем этот проклятый день, старшину, и отдадимся всем существом моему наслаждению.
9: Сумка.

Все двери раскрылись, зал ярко осветился, на башне раздался звон колоколов. Гаспар в ужасе замер на месте, потом кинулся к деньгам, стараясь прикрыть их собой. Наконец, схватившись за голову, бросился бежать, но был схвачен матросами.

0: призраками покончено. Прошу всех уйти. Жермен и Гринише, останьтесь. Скажи мне, Гринише, так это ты спас Жермен?
1: Я?
0: Может быть, ты мне расскажешь, как это было?
1: Рассказать? С удовольствием.

0: готов я жизнь отдать.
1: Ах ты, каналья, посмотри-ка на меня хорошенько. Ты, верно, не рассмотрел меня тогда, когда я передал тебе Жермен.
2: Что он говорит?
3: Это вы, морской офицер, который спас Жермен, это были вы.
2: Это был он.
1: Теперь ты меня узнал, негодяй?
3: Узнаю, господин маркиз, пощадите.
1: Пошел вон, и чтобы я тебя больше здесь не видел никогда.
3: А ну-ка, Гринише, покажи, как ты умеешь удирать.
1: Жермен.

0: Господин маркиз.
1: Что такое?
0: Бывший дух умоляет разрешить ему войти.
1: Какой дух?
0: Дядя Гаспар.
2: Я тоже вас умоляю, впустите его.
1: Если я это сделаю, то только ради вас. Впустите его.
0: Дух, входите.
3: Простите. Простите меня. 10 лет я хранил это золото. Потом я подумал. Никто не приезжает. Это золото твое, Гаспар. Я сошел с ума из-за этих проклятых денег.
1: Я вас простил, но благодарите вашу племянницу, которую я люблю и для которой готов сделать все, что угодно.
3: Любите? Тогда я открою вам тайну. Жермен не моя племянница. Она дочь графа, и вы можете на ней жениться.
1: Опоздали! Жермен уже целых 5 минут, моя невеста. А титулы мне не нужны. Кроме того, по завещанию замок мне принадлежит только в том случае, если я останусь в нем жить. А замуровать себя здесь навсегда из-за денег? Нет, слуга покорный, ни за что. Ищите других наследников.
2: А мне можно войти?
1: Сэр Полетта, что вы такая грустная?
2: Ой, как скучно быть графиней. Не побегать, не потанцевать с девушками, не попеть. Все неприлично, я титулованная.
0: Успокойся, ты не ребенок.
2: Я не ребенок.
0: Нет, может быть, ты ребенок, но только ты не тот ребенок. Документы к тебе не относятся.
2: Значит, я не графиня. Граниже, иди скорее сюда. Ну. Я прежняя сэр Полетта.
4: Ну, если ты прежняя сэр Полетта, то я прежний Граниже.
2: Ну, смотри.
0: Сэр Полетта.
2: Граниже.
0: Ну, вот и вторую пару сколотили. Можно кончать. В моем скитании много страданий.
1: Позвольте, позвольте, это моя ария.
0: Что я вы? Знаю, что ваша ария, но вы же заняты. Я за вас могу, пожалуйста.
2: Нет, не надо.
0: Не надо. Пускай поет, пускай.

Ирина Борисовна Романюк из города Куйбышева. Весть о безвременной кончине олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы по фигурному катанию на коньках Людмилы Алексеевны Пахомовой пришла к нам 18 мая этого года. Сколько изумительных, восторженных минут подарила она нам за свою большую спортивную жизнь. Каким поразительным мастером была. А каким золотым человеком. Мне посчастливилось знать Милочку лично. И я никогда не забуду ее доброты и внимательности, нежности и ласки, деликатности и тактичности. Таким людям, как Мила Пахомова, не дано забыться в памяти людской. И мы снова и снова будем вспоминать восхитительные очи черные и кумпарситу, ревность и озорные частушки, испанский танец и вдоль по питерской. Очень прошу передать во встрече любимое танго Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова «Кумпарсита».

звучало танго аргентинского композитора Родригеса «Кумпарсита». Лена Михеева из поселка Рыбное Московской области. По твоим песням встречи я узнаю о послевоенной юности мамы и ее поколения. А сегодня и меня заставило многое вспомнить встреча с Бригантиной. Песня флебустьеров предвоенной Москвы. Песня «Павки и Жоры». Так называли друг друга авторы песни. Они были друзьями. Павел Коган и Георгий Лепский. Я написала «Они были». Но для нас, членов Совета музея, строка, оборванная пулей, они есть. Потому что люди их поколения, ребята, ушедшие из жизни очень рано, не успевшие написать самых главных своих строчек, сделали для нас многое. О своем поколении хорошо пишет Борис Смоленский. Мучиться мыслями о каких-то людях, умерших очень молодыми, которые на заре или ночью неожиданно и неумело умирали, не дописав неровных строчек, не долюбив, не досказав, не доделав. Наш музей не просто собранные материалы в многочисленных экспедициях, не просто стенды, которые ребята Дмитровского промышленного техникума сделали собственными руками. Это круг дорогих тебе людей, с которыми можно и в огонь, и в воду. Есть день, когда мы, все, кто может, собираемся в доме нашего дорогого учителя, который подарил нам эту радость, радость общения. Это наша Наталья Юрьевна Чернова. Очень хочется, чтобы ты, встреча, помогла нам мысленно собраться и вспомнить все то доброе, что дал нам этот человек. Пусть прозвучит для нас чудесный вальс, песня Булата Акуджавы.

0: играет.
1: Булат Акуджава исполнял свою песню «Чудесный вальс». Анатолий Васильевич Руженцев, учитель школы номер 1 города Западная Двина, Калининской области. Что лучше музыки и песни способно так живо воскресить прошлое и согреть душу воспоминаниями? Большое эстетическое наслаждение произвело на меня пение Аллы Николаевны Баяновой. Старинный романс в ее исполнении встречаешь как художественное открытие, покоряющее мастерством артистической отделки, своеобразием исполнительской интонации. Она внесла в сферу старинного романса свою особую ноту, свой пленительный мир лирических образов. Пение Баяновой наполнено большим теплом и трепетом искреннего сердца. Ее пение исповедально в самом глубоком смысле слова.

звучал голос Аллы Баяновой. Русский романс «Вернись». Алина Кувакина из Мурманска. Многие из прозвучавших во встрече песен мне запомнились и полюбились. Запомнились не только из-за их душевности и лиричности, но и потому, что за каждой такой песней стоит человеческая судьба. Кому-то песня помогла в трудные минуты стать сильным, преодолеть трудности, а для кого-то песня – светлое воспоминание о чем-то дорогом в жизни. Для моих родителей такими песнями стали песни 60-х лет, ведь это годы их встреч, годы их юных мечтаний о будущем. Через всю жизнь пронесли они свою симпатию и привязанность к песне своей юности. Часто мама достает старые песенники, и тогда в квартире звучит музыка той поры. Или отец берет бережно завернутые в бумажные конверты пластинки на 78 оборотов, ставит их на проигрыватель, слушает, а потом не выдерживает. И вот уже по комнате кружится под старую мелодию двое счастливых, молодых душой людей. Со звуками тех песен возвращается их юность. Юность моих родителей Вячеслава Александровича и Галины Дмитриевны Кувакиных. Очень прошу тебя, встреча, сделать сюрприз для них. Передать танго Марино Марини.

Танго исполнял итальянский композитор и певец Марино Марини. Запись 1969 года.

0: До свидания. Будьте здоровы. Благодарю вас.
1: В нашем субботнем радиотеатре сегодня вечер прозы Виктора Конецкого. Сейчас вы услышите радиоспектакль 1976 года «Еще о войне» по одноименному рассказу Виктора Викторовича. В спектакле принимали участие артисты Антонина Шуранова, Елизавета Акуличева, Юрий Родионов, Иосиф Конопатский, Михаил Матвеев, Петр Горин и Елизавета Уварова, композитор Виктор Плешак, режиссер Владимир Горьков. Запись из фондов радио.
2: Возле этого городка река текла особенно медленно. Из окон госпиталя, стоявшего на высоком берегу среди старинного парка, вода в реке казалась совсем неподвижной. Была весна 44-го года. Наши наступали, и, как всегда при наступлении, было особенно много раненых.
3: Сестричка, Юленька, дай попить, а?
4: Попить, пожалуйста. Попить, не выпить, да. Не жалко.
3: Хорошо.
4: Папочка, напился?
3: Ага. Че? Новиков, где?
4: Новиков-то? А проспал ты, герой. Ну-ка, в другую палату перейди. Ну ладно. Ну, до завтра. Пойду дежурство сдавать.
5: А если б знала кисточка, какой проказник Васька ком. Так,
4: киса Мурочка пришла. Ну, прямое дежурство.
6: Ладно, иди.
4: О, пойду. С ног валюсь.
6: А что Новиков?
4: Ну, что Новиков, что Новиков. Помер Новиков.
6: Когда?
4: В полдень.
6: Меня звал?
4: Звал. Тошнило его. Все белье заморал. К Дарье Савишне поехал Новиков. Лежит там теперь у нее за стенкой покойницкой. Ни о чем не думает Новиков. И вот так. От Володи-то твоего письма нет.
6: По мне не видишь, Юля?
4: Вижу. Ладно. Пойду. Счастливо тебе, дежурить.
6: Иди, отдыхай.

0: почему так долго нет писем? Все же получают. Володя, ну что с ним? Ну что?
1: Марья Степановна вышла замуж незадолго до войны. Ее муж, школьный учитель математики, ушел рядовым в ополчение из Ленинграда. Дважды был ранен, теперь командовал саперным взводом. И у нее, и у Володи это было первое серьезное чувство. И пришло оно сравнительно поздно. Для него в 30, для нее в 26. Оба терпеливо ждали прихода этого чувства и берегли себя для него. Может быть, поэтому ей легко давалась верность мужу все длинные годы войны. А 3 года — большой срок.
0: Володя снится мне почти каждую ночь. И иногда редко, когда войны смеясь, он наклоняется над моей кроватью, я тянусь, все тянусь к нему, хочу его, Господи, как хочу. Но чаще по-другому степь, луна, и он падает навзничь. Я понимаю, это проникающее ранение черепа. А вокруг ни одного санитара, и до медсанбата бесконечно далеко. И он лежит, дергаясь лицом и серея, такой по-лунному одинокий. А я ничего не могу ни двинуться, ни крикнуть. Да-да, войдите.
2: Марья Степановна, я...
0: Да-да-да, знаю, вам пора делать укол, товарищ майор.
2: Я не потому... Я хотел сказать вам, нельзя так. Зачем вы мучаете меня?
0: Вы опять? Давайте руку.
2: Да не могу я больше, понимаете? Ведь скоро на выписку.
0: Рукав повыше, пожалуйста.
2: Я должен...
0: Вы должны пойти к себе в палату и лечь, слышите?
2: Ну вы же сами, почему же тогда? Маша, милая...
0: Ну, что вы делаете? Что вы делаете? Уйдите сейчас же, прошу вас.
2: Хорошо, ухожу. А вы... Эх, Маша.
1: Этот раненый майор появился совсем недавно, и отношения с ним быстро стали трудными.
0: Как же это получилось? Ведь я не хотела... Нет, неправда. Хотела. Я сама виновата, испугалась. Посмотрела тогда в зеркало на себя после дизентерии и испугалась. Желтое, голодное, старое лицо. Подумала, вот вернется Володя, разочаруется, бросит. Подумала, что должна встряхнуться, почувствовать я хоть ненадолго женщиной, а не медицинской сестрой. Ради жизни, если она еще будет. Ради Володи.
1: Майора привезли в госпиталь из Югославии, где он выполнял какие-то особые боевые задания. Ореол загадочностью окружал его. Приходили генералы и подолгу беседовали с ним. Прямо в госпиталь прислали ему орден. И все сестры повлюблялись в него.
0: А на меня он не обратил никакого внимания, когда я первый раз вышла на дежурство после болезни. Требовал только Юлю, Юлечку.
1: Вот тогда-то женское и пробудилось в ней. Страх от сознания проходящей молодости усиливал это женское. Невнятная ревность к полной чувственной жизни Юли, желание хоть раз оттеснить ее, захватили Марью Степановну. Она была достаточно умна, чтобы понимать, что не красота и молодость в первую очередь привлекают мужчин, а женская готовность ответить на зов, готовность к любовной игре.
0: Мне захотелось проверить себя мучительно, нестерпимо. Я должна была это сделать.
1: И она позволила себе игру с майором. А он клюнул. Но она сразу опомнилась, отступила, стала по-обычному строга и невозмутима. И тем уже не желая того, влюбила его в себя серьезно. Майор искренне мучился, делался день ото дня безрассуднее. И где-то у нее росло смущение и чувство вины перед ним. И все время не оставляло тяжкое, въевшаяся в душу тревога и тоска по мужу. Писем от него не было давно, уже больше 3 месяцев.

0: первую субботу апреля Марья Степановна пришла домой раньше обычного. Ей надо было дежурить под воскресенье. Около 4 часов она прилегла вздремнуть.
1: Не притворяйся. Может, присяду к тебе? Слушай, говорят, Конев к пруту вышел.
2: Да что ты?
1: Говорят, вечером по радио важный приказ передадут. Столица нашей Родины, от имени Родины. Праздник устроим! Плясать будем!
2: Юлька, Юлька, черт, выключи, кому говорят. Юлька, выключи.
1: Пожалуйста. Мы такие. Нас просят, мы включаем. Нас просят, мы выключаем.
3: А у Максима в бане топит. А вечером твой майор грозился прийти в гости с капитаном. Говорит, у них портвейна настоящая бутылка есть. Ей-богу. Сейчас отстану, только сапоги сниму. А он послезавтра на фронт уезжает. А он же в тебя серьезно, ей похуй.
2: Скажи, чтобы думать, не смел приходить. Глупости все это.
3: Глупости, да? Да, конечно. Ну, правильно, глупости. Да кто он такой-то, господи? Баран в завитках. Может, и герой. А все равно, баран с завитками. Честно говорю, да видала я таких, я целый батальон таких видала, епо.
2: Глупая ты моя.
3: Так и живем. Жизнь проходит, не живем, не умираем. Коптим помаленьку. Ой, ладно. Домовничаем, что ли.
0: Мария Степановна и Юля дружили, хотя были совсем разными. Жениха Юли убили еще на границе. Родители ее погибли в оккупации. Сама она была тяжело ранена в грудь. Работала она хорошо, умела, часто до одури. Но горе свое залечивала дурным, хотя и старинным русским способом, бесшабашием и разгулом. Ей не для кого было беречь себя.
3: Хочешь, спою?
2: Спой, Юленька. На, возьми гитару.

все смешалось в этой самодеятельной песне. Грусть, мужество, безвкусие, знание войны и вечная тоска по истине. И то настоящее искусство, которое может родиться только в тепле человеческой груди. Любовь к людям, не только к Володе, Юле, маме, но ко всему народу, к чужим совсем женщинам и голодным детям, к обесплодившей земле и первой черемухе, роняющей цвет в медлительную воду тыловой реки. Любовь ко всему и ко всем всколыхнулась вдруг в Марии Степановне.

0: Видишь, как глаза затуманила, киса Мурочка. Пойдем в баню, а? Потом на пристань спустимся. Платье мое коричневое наденешь. Майор придет, вечер будет. А я вам песню спою, а?
1: Ой, открой окно, пожалуйста, душно.
0: Пожалуйста.
2: Нас просят на дело. Просят открыть окно. Пожалуйста, открываем.
1: Чувствуешь, весной пахнет. Дышать глубже хочется.
2: И мне. А еще в баню хочется. Ну, квасу. А в бане веник настоящую березовую. На полок влезем, я тебе спину тереть буду, честное слово. А потом чистые будем, тихие, а?
1: Дежурить мне в ночь.
2: Он все одно придет. На дежурство придет. Совсем бешеный стал он, майор твой, как узнал, что уезжает послезавтра.
1: Ой, Господи, скорее бы уезжал, что ли?
2: Уедет. Повязку уже неделю как сняли.
1: Хороший он, только отчаянный, таким не дожить до конца.

0: И ей вспомнилось, как она смотрела с майором в бывшей церкви довоенную картину «Леди Гамильтон». Вивьен Ли была прекрасна, коварна и заставляла мужчин делать глупости. А Нельсон с черной повязкой на глазу походил на майора. Во всяком случае, у майора лицо было не менее мужественным. И когда они вышли после кино на улицу, Марье Степановне вдруг нестерпимо захотелось такой же красивой, безрассудной женской жизни, взлетов и падений, как и у леди Гамильтон.
1: Закурим, Марье Степановне. У меня Казбек.

0: possible. Странно. До войны я никогда не ощущала, или это после махорки. Кажется, что у папиросы запах какой-то особенный, пряный. Из давно забытой жизни.
1: А жизнь существует, несмотря ни на что. Я провожу вас, можно?
0: Стоит ли? Мне ведь недалеко, рядом.
1: Жаль. Ну, хоть сколько-нибудь. Идемте. Знаете, когда началась война, я думал, все человеческое ушло из жизни. Остались ненависть, боль, грязь, кровь. Оказывается, нет. Может быть, еще и любовь.
0: У меня погасло. Дайте прикурить.
1: На, пожалуйста.

0: Я ведь не сразу понял, что это пришло ко мне. Просто в палате стало как-то светлее. А потом...
1: Мы пришли, майор. Вот мой дом.
0: Марья Степановна, Машенька, я люблю вас, люблю...
1: Нет, нет, не надо. Отпустите меня. Отпустите, пожалуйста.
0: Ну, зайдем плавно.
1: Нет.
0: Маша,
1: нет,
0: прошу вас.
1: Нет, нет, нет.
2: Она не пустила его к себе. А ночью долго смотрела в зеркало. Глаза у нее лучились. Она оказалась себе красивой. Представляла себя в огромной белой шляпе подле каких-то колонн у синего южного моря. А потом разрыдалась. Вспомнила Володю. Огромную и страшную войну вокруг. Кровь и страдания в близком здании госпиталя. И презирала себя до мерзения.
3: Ну что, примокла, киска Мурочка? Спустись на землю-то, спустись.
4: Тишина у нас как в могиле. Юля, включи хоть радио.
3: Пожалуйста. Нас просто мы включаем, нас просто мы выключаем.
5: Донецкими войсками! Столица нашей Родины Москва! От имени Родины! Салютует доблестным войскам 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Смерть немецким захватчикам!
6: Машка!
1: Ой.
6: Машка, ты слышишь? Я же говорила!
1: Юленька!
6: Я целую!
1: Ой,
6: господи! А потом выпьем по капельке!
1: Ладно, ладно, приставала, и в баню пойдем, и выпьем по капельке. Наши границы перешли.
6: Ты же говорила, наши пруд ворсили.
1: Ой, счастье-то какое.
4: Ой, господи, что же это? От Полоцки-то ничего нет. Что же Полоцка-то не напишет?
6: Напишет. Напишет, Машка, у меня предчувствие. Вот завтра письмо придет. На, бери рубашки. Нет, нет, нет. По случаю салюта шелковый наденем.
2: Из бани они вышли на воздух очень какие-то легкие. Дома с наслаждением пили клюквенный, нестерпимо кислый квас, вырывая друг у друга кружки.
3: Ой, киса, Мурочка, а Касым тут нам придется понадевать волосы, ведь не успеет просохнуть. Ой,
4: может, успеет?
3: Не, не успеет. Военный народ точный, а майор с капитаном обещает к себе прийти.
4: А что это за капитан еще такой?
3: Из второй палаты, с контузией. Усищи, во! Ой, роскошный мужик!
4: Трепло, Юлька!
3: Трепло, ну трепло, а кому это плохо?
2: Впервые за много месяцев Марья Степановна надела хорошее шелковое белье.
3: Помогу.
2: Оно было холодное, туго обхватывало, все время напоминало о теле. Тревожное оживление наполнило ее, когда она просунулась в коричневое, немного узкое ей платье Юли.
1: Ой,
2: после сукна гимнастерки в нем было как-то радостно. И вместе с тем одеваясь, она не переставала твердить про себя, словно оправдываясь перед кем-то.
1: Наши границу перешли. Наши перешли границу. Границу перешли. А то скоро уже совсем в синий чулок превращусь. Кому это надо? Никому это не надо. Эх, жаль, чулок со стрелкой нету. Господи, зачем я это все делаю, если на дежурство скоро? Ну и пусть. Все равно нашу границу перешли.
2: Ой. Майор с капитаном пришли в полной форме при орденах.
3: Здрасте. Гвардейская точность. Знакомьтесь, пожалуйста.
7: Капитан, разрешите вам вручить.
3: Спасибо. Ух ты.
2: Все выпили по полстакана настоящего портвейна.
3: Хорошо.
2: За форсирование прута, за победу.
3: Ну, девочки, мальчики, а теперь на пристань. Там духовой оркестр, потом теплоход встретим. Красота, а?
7: Да.
3: Как это, да?
7: Ну, Ёленька, с вами хоть на край света.
0: А может, посидим еще немного?
4: Нет, гулять. Гулять, майор, только гулять с весна. Навстречу весне.
3: Ну, разошлась, а?

0: В этом вечере над рекой было что-то мятежное, волнующее до глухой боли в груди. Тучи подвигались к городку запада, закат красил их в раскаленные тона, а между тучами густо синими кусками виднелось небо.
1: Марья Степановна, вы сегодня просто необыкновенная, удивительная! Проклятая война! Одевать наших женщин, нашу красоту в уродливые гимнастерки, в сапожище! Когда я увидел вас в этом платье...
2: Перестаньте, майор. Посмотрите, лучше вечер какой. Юлечка, капитан, вы чувствуете, что делается? Река в пурпурном покрывале.
3: Ешь ты, Кисточка, ты же у нас сегодня весь город забыл, честно, пионерская. Посмотрите, что все мужики оборачиваются.
0: Марья Степановна сама замечала это и становилась все возбужденнее и веселее.
2: Слышите? Это он нам гудит. Зовет в неведомые края, в дальние страны.
0: От весны, от выпитого портвейна у нее кружилась голова. И все время казалось, что это не она, а кто-то другой. Смеется сейчас и поворачивается лицом к ветру. И на ком-то другом бьется платье, открывая колени, обжимая тело приятно и щекотно. И кто-то другой вырывает у майора руку и близко видит его веселое лицо и свежий шрам над переносицей.
3: Посмотрите, как тихоня разошлась. Это я придумала.
4: Блистательная женщина. Под камуфляжем медсестры фейерверк темперамент.
3: Так, фейерверк, да? Не смейся на нее таращиться, глядит на меня. Машка, ты слышишь, я ревную.
0: Ветер налетал порывами, был тепел и нерезок. И вдруг Марья Степановна услышала свой голос тоже как бы со стороны.
2: А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой.
0: Ей казалось, что говорит она очень красиво, что все люди вокруг должны вздрогнуть от пронзительности этих слов, так произнесенных ею. И после этого майор действительно обнял ее за плечи, закрывая собой от людей, и стал целовать.
1: Маша, что вы со мной делаете? Не могу я больше.
0: А она не в силах была сопротивляться ему, только слабо шевелила пальцами ордена на его кителе. И здесь что-то страшно знакомое почудилось ей, совсем близко, за погонами майора. Но еще до того, как она узнала это знакомое, она уже успела понять весь ужас происходящего и всю невыносимую пошлость слов о мятежном и буре.
2: Володя!
1: Лейтенант! Вы с ума сошли!
2: Володя!
3: Вот это кино!
2: Володечка!
0: Огромная годливость была на сером лице мужа Марии Степанны. Ударив ее, он сразу отшатнулся, подхватил чемоданчик и зашагал в сторону. Она кинулась за ним.
2: Сумасшедший мой! Родной мой, дорогой мой! Подожди же ты, ведь чепуха все это. Поверь, откуда ты, любимый мой? Что ты? Что ты?
5: Не кричи так!
6: Давай обойдемся без юродства. Приехал этим теплоходом и еду завтра первым. Вечер какой, а? Так и просит, значит, буря, правда? Командировочку послали. Ну и дал пару тысяч верст в крюку. Надо же жену повидать. Сюрпризом захотелось. Помнишь, мы все сюрпризы друг другу до войны делали. Ну вот решил сюрпризом.
2: Остановись. Не говори так. Перестань. Ну подожди минутку, я объясню все. Ну погоди же.
0: Она пыталась даже прижать его ладонь к губам, но он силой отбросил ее руку и продолжал шагать, не оборачиваясь. Когда не стало уже видно людей и домов, Володя остановился, опустился на чемоданчик и закрыл лицо руками. Мария Степановна чувствовала в нем такую нестерпимую боль, такую смертельную обиду, что боялась говорить, неудачным словом увеличить эту боль. Она видела, как он передергивается весь от ее прикосновения, и понимала, что он не может смотреть ей в глаза потому, что ему невыносимо стыдно за нее.
6: Боже мой, неужто я на самом деле видел все это сейчас? Может, сплю я? О, дьявол! С майором, с капитаном, девкой еще какой-то накрашенной. И бедный лейтенантик с фронта приехал. Мелодрама в провинциальном театре. Ну что ж, веди домой, жена.
2: Да, Володя, конечно, пойдем домой, Володя. Домой пойдем.
0: Всю дорогу они молчали. Мария Степановна отвела Володю к себе и пошла в госпиталь искать Юлю.
3: Машка, ты? Ну? Где он?
5: Дома.
3: И как?
5: Ничего.
3: Да. Ты покури. Да. Черт знает, ты что и придумать-то. Везучий ты, Машка. В кои-то веки раз и вдруг так. Ну, спирту-то я для него сейчас достану. А Оптифон можно у раненых спросить?
5: Оптифон?
3: Ну.
5: Не надо Оптифон. Ничего не надо. Ты можешь одежурить за меня сегодня?
3: Ну, конечно. Нас просят, мы дежурим. Ты, киса Мурочка. Мой бы. Царство ему небесное, вечный покой. Тоже бы меня в такой ситуации причастил Бог. Уж больно вы с ним неприлично целоваться начали. А я гляжу, остановился кто-то и смотрит внимательно. Он стоял, курил, а потом окурчик бросил, и вот тогда уже...
5: Замолчи, Юля.
3: Хорошо. Баран этот с орденами вам вслед руками развел, и шрам у него над переносице как часы затикал.
5: Замолчи, Юля.
3: Че это ты? Да ничего, все у тебя обойдется. Напои его как следует, ты на боковую. А че? Такие дела только так и делаются, это я тебе точно говорю. Приятно, конечно. Ну,
5: Юля, за что ты мне так?
3: Не сердись, Машка. Не видишь, завидую я тебе просто. А хочешь, я к вам приду, я тебе про тебя хорошего ему наговорю?
5: Ты сама-то сошла, что ли?

0: Володя пил много. Темные его руки с поломанными ногтями, помороженные, лежали на столе тяжело и устало. Это были руки фронтового сапера, а не школьного учителя. И весь он был совсем чужой, тяжелый, усталый, как его руки.
1: Картошки еще положить?
2: Спасибо, я уже сыт.
1: Может, огурчика?
2: Не надо.
1: Ну, как хочешь.
0: О виденном на пристани Володя больше не поминал. Он внимательно выслушал сбивчивый рассказ Марьи Степановны о ее жизни и работе здесь. Сам скупо, но точно ответил на вопросы о своем здоровье и войне. Выложил на кровать маленькие аккуратные сапожки, трофейный термос и пакет американского шоколада.
1: Совсем темно уже. Сейчас лампу зажгу. У нас керосиновое, электричества нету.
2: Дождь пошел.
1: Я закрою, я посижу.
0: Она зажгла лампу и плотно занавесила окно. В комнате сразу стало уютнее и тише. Мир как-то съежился до размеров этой комнатки. Быть может, потому Марья Степановна смогла вдруг опуститься возле Володи на пол и взять его руки в свои.
1: Володя, родной, я так люблю тебя, поверь, я так ждала тебя, так бесконечно ждала. Я все объясню, честное мое слово.
2: Ну, встань, пожалуйста, и налей-ка еще. Мудрая штука водка.
1: Напей. Пей, пожалуйста. Ну, посмотри хоть на меня. Глаза. Я вижу твои глаза. Поверил, Володечка.

Она сама не успела понять, как опять очутилась возле него, судорожно обнимая его ноги, целуя зеленую сухую ткань галифе. Володя провел рукой по ее волосам, растрепал их. Потом рука его продвинулась ниже. Ворот платья туго сдавил шею Марьи Степановны. Она торопливо расстегнула пуговицу, пуская его руку дальше.

0: Не уезжай. Не уезжай завтра. Ну, черт с ним, опоздаешь на день. Побудь еще. Все опаздывают.
1: Так еще и до завтра время не кончилось. И встань ты с колен, Бога ради.
0: Нет, нет. Обними же меня, наконец. Родной мой, светик мой, лапушка моя, счастье мое, солдат мой. Сколько дней, сколько ночей я ждала тебя, Володя мой. И когда кончится все, я так устала от вечной темноты этой. Ну, поцелуй меня. В лоб поцеловал. Попрощался.
1: Я отдельно лягу. Отдельно постели мне. Все ясно.
0: Да, все ясно. Здесь ляжешь на Юлиной кровати. Укладывайся, я покурю у окна.
2: Обрывки мыслей, воспоминаний, слова забытых стихов, ставшие родными голоса и жалобы раненых, непоправимость случившейся беды, ощущение, оставшееся в пальцах от холода орденов на кителе майора, стремление уйти, спрятаться от беды за привычные заботы, боль за Володю, все это сумбурно вертелось в сознании Марьи Степановны. Она вспомнила вдруг, как года полтора назад один раненый соврал, что встречал на фронте Володю, живого и здорового, и как ей легче стало тогда от этой лжи.
0: Ты младшего лейтенанта Щукина знал? Не хочешь отвечать? Ты спишь? Нет, неправда.
2: Он не спал, конечно. И когда Марья Степановна, загасив лампу, прильнула к нему, целуя его лицо, то ощутила на своих губах его слезы.

Больше они не говорили. Их не было отдельно от ночи. И не было войны, голода, и смертей, и выстрелов, и сульфидина, и леди Гамильтон, и майора. Был только Володя. Скользкая кожа на рубцах его ран, его ставшие твердыми руки, его захлебывающаяся торопливость и его молчание.

0: ночь стала замедлять свое движение и остановилась. Окно начало чуть сереть.
1: Сделай покурить, Маша.
2: Ишь, падишах какой.
0: Она смеялась от счастья, от чувства очищения, благодарности, нежности. Ибо все плохое ушло. Все началось для нее сейчас с нового начала.
2: Сейчас верну. А колючий-то, бог мой, как дикобраз, чувствуешь? Раньше такого не было.
1: Уйди. Ну?
3: Я ж... Дух ты, нельзя так. Ну сколько можно? За что, наконец?
0: Марья Степановна поняла, что боль Володи не растаяла, что напоминание о довоенном, сравнение с теми ночами ужасно для него. Но сама услышала фальшивые, отвратительные нотки в своем голосе. Крик тоски и безысходности застрял у нее в горле, сжал его. Самое простое слово уже не могло быть простым, пройдя ее горло. Оно приобретало другой, чуждый, лживый смысл. Понимала она и то, что эта ночь — лишняя улика для Володи, что он увидел в этом женскую хитрость, расчет на желание, с которым он не сможет бороться. И это было ужаснее всего. Марья Степановна вышла в сени.
3: Вот и все. Утро скоро. А дождик так и идет. Попить, что ли? Бодейки холодненькая. И ковшик вот. Нет, не хочется. А Володя раньше всегда ночью пил, после... Господи, боже мой! Вот принесу ему сейчас водички и скажу: Володечка, Светик мой, что же это у нас с тобой? Бред какой-то. Ведь один ты мой единственный, пойми же. Нет, все это я уже говорила.
0: Она так понимала всю мимолетность этой встречи, всю возможную вечность грядущей разлуки, и ничего не могла сделать. Даже через стенку она чувствовала судорогу, сжавшую душу ее Володи. На стене висела его шинель. Она прижалась к ней лицом, нюхая запахи шерсти, земли, махорки. С содроганием ощущая уже запах крови, которым эта шинель может напиться где-то вскоре. И впервые заплакала, кусая жесткое сукно. И вот так, плача, она вдруг увидела себя со стороны, стоящей в темных сенях. Такой, как она видела женщин в кино и читала в книгах. Женщин военной поры, уткнувшихся в сукно солдатских шинелей, плачущих всю ночь, пока спят их мужья накануне ухода в бой. И Марии Степановне стало еще нестерпимее. Она стала ловить себя на том, что, наверное, сейчас разыгрывает свое горе, как актриса в кино и театре, что думает не о трагедии происходящего, а наблюдает за своим поведением. И что это и есть самое кощунственное.
1: Маша, можно тебя на минутку?
3: Сейчас. Только умоюсь.

0: Ну, что ты хотел?
1: Когда уходит рейсовый?
0: Полдень. Я пойду сейчас. Надо Юлю хоть под утро сменить. Вторые сутки дежурит. Отвернись, пожалуйста, я переоденусь.
2: Но почему он не кричит, не выпытывает правды, не грозит? Но почему только давит молчанием? Может, подумать, что сегодня страдал только он один. Будто не отнял он и у меня счастье этих суток. Мой единственный просвет за всю войну. Страдалец. А я? Что я знала все эти 3 года? Только работу, грязь, ночи без сна и немного хлеба. Дурак. Какой дурак! Боже мой, какой дурак! Ты слышишь? Какой же ты дурак!
3: Она повторяла эти слова, ощущая невероятную злобную радость, вызывая его на драку, на месть, когда уже не думаешь ни о чем, кроме мести, когда захлебываешься в желании ударить, возможно, более обидным словом.
1: Разбуди меня в 10:30, пожалуйста.
0: А может, уже сейчас перейдем на «вы»? А черт, проклятая пряжка. Кто-нибудь разбудит. Спи, если сможешь.
3: В сторожке при покойницкой у Дарьи Савишны горел свет. Марье Степановне неудержимо захотелось поделиться сейчас с этой старой сморщенной женщиной всей нелепостью случившегося. Ей раньше казалось, что Дарья Савишна, стоя так близко к смерти, обязательно должна знать что-то неведомое другим, мудрое и очень спокойное.
0: Не спите, Дарья Савишна.
4: Нет, чего это ты, ни свет, ни заря? Опять помер кто?
0: Да нет, так просто иду Юлю подменить и просьба маленькая.
4: Ну-ну, садись, садись. Чаю хочешь?
2: Налейте, бабушка.
4: Холодные только, ничего?
2: Ничего, ничего, неважно, какой есть, я не очень люблю горячий. А мой спит? Пускай спит. Вы его в 10:50 разбудите, пожалуйста, на рейсовый ему, я сама не смогу. Не позабудьте только, вы слышите, бабушка?
4: Господи, что же ты и попрощаться не сможешь? Что, операцию?
2: Да, что? Да, да, операцию. А? Понимаете, он как вчера шел с теплохода, меня увидел на пристани. Ну, Юля вытащила, помылись мы и пошли. Майор там один все меня обнимал, а он смотрел, стоял, а я не видела, потом ударил меня.
4: Ой.
2: Вот уедет сегодня, их дивизия под Вильно уедет, и вдруг убьют, и не увидимся больше. Как жить буду? И не оправдаться, все время молчит. Все не то говорила, какой ужас прямо. Какой ужас.
4: Ну ты погоди, погоди, не чести. А с майором... С майором-то у тебя было чего или не было? А?
3: Марья Степановна не ответила. Только слабо махнула возле лица рукой. Она поняла, что никто ни в чем не может помочь ей, понять ее, и что надеяться на других бессмысленно.
4: Ну и что? И ничего здесь нет такого, ничего. Женщина милая больше в цвет живет, а не в семя. Ну так оно уж устроено. А проводить надо. Муж он тебе, муж, проводить надо.
2: Нет, бабушка, не надо.
3: Ей очень захотелось скорее в госпиталь, потому что там была привычная размеренная работа, при которой можно ни о чем не думать. И была Юля, милая Юля со своей нежной улыбкой и грубой, жестокой повадкой. Юля, которая, если не поймет всего, то обязательно чем-нибудь утешит. Когда в 12:00 раздался этот привальный гудок, Марья Степановна уже торопливо выходила из главного корпуса госпиталя. Она не могла не увидеть Володю, не могла не попытаться еще раз облегчить его боль. Но она знала, что как бы и что бы ни случилось сейчас на пристани, все равно что-то необратимо изменилось уже в Володе, в его отношении и любви к ней. И в ней изменилось тоже. Ибо ужас, пережитого этой ночью, уже ничем никогда нельзя будет загладить. А возмездие оказалось больше допущенной ею вины. Оставшиеся после ночного дождя лужи были совершенно прозрачны. В них не плавали.

0: Вот иду провожать. Не могу так, бабушка.
1: Иди, иди, иди. Говорят, не догонишь, да хоть согреешься.
2: И Марья Степановна пошла, оскальзываясь на влажной земле и прошлогодних палых листьях, вниз к просвечивающему сквозь вершины деревьев простору медлительной реки.

0: прозвучал радиоспектакль «Еще о войне» по одноименному рассказу Виктора Конецкого. В спектакле принимали участие артисты Антонина Шуранова, Елизавета Акуличева, Юрий Родионов, Иосиф Конопатский, Михаил Матвеев, Петр Горин и Елизавета Уварова. Музыка Виктора Плешака, режиссер Владимир Горьков, звукорежиссер Виктор Новиков. Запись 1976 года. В нашем субботнем вечере в радиотеатре прозвучали инсценированные рассказы Виктора Конецкого.
1: Центральный штаб партизанского движения решил привлечь к выполнению этой операции не только белорусских партизан, но и ленинградских, калининских, смоленских, орловских и частично украинских.
2: Говорит писатель Константин Лапин, бывший фронтовик.
3: По приказу Ставки Верховного командования и партизанского штаба в одну ночь все отряды, все полки партизанские произвели свою войну знаменитую, когда тысячи километров и полетели в воздух. Немцы считали, что у русских какое-то секретное оружие, адская машина, которая может сразу целое полотно поднять дороги. И действительно, перед Курско-Белгородской дугой, огромным наступлением, были участки дороги, где на 8 дней прервано было движение.
4: Валечка!
5: Ну чего?
4: Посмотри, какой кругом город, какое небо, какой большой луна. А вы дома сидите, Валечка.
5: Не мешайте, я письмо пишу.
4: Письмо? Кому письмо, Валечка?
5: Письмо на фронт, брату. И вообще, идите в свою палату, не кричите здесь.
4: Ах, Валечка, как... Какой кругом красота! Сейчас танцы будут!
5: Хорошо, хорошо, идите. Дорогой мой, любимый мой братка Сереженька, я тебе уже писала, что я почти совсем вылечилась. Но осталось работать здесь, в Нальчике, потому что ближе к фронту. Живу я посреди яблоневых садов, а жизнь у меня такая, что впору на любой яблони повеситься. Стала я диетсестрой в госпитале, и все меня попрекают, что я дармоедка. Бегаю по трем кухням пробы снимать, а я иной день и куска хлеба поесть не успеваю. А никто этому не верит. И каждый день мучаюсь. Бухгалтерша в

Додели до того вреднючее, что терпения нет. Повара тоже вредные и вороватые. А полковник обозвал меня дезертиром ни за что, ни про что. У нас на днях тут такое приключилось. Впрочем, расскажу тебе по порядку. Делали мы обход кухни первого отделения. А обход у нас делает шеф-повар отделения, начальник госпиталя и я.

0: Я ей объясняю. Ну, разве она может понять? Она думает, что дед, сестра, это все равно, что профессор. Вся кухня хочет бежать через нее, спросите, кого хотите.
1: Ну, разве с таких продуктов можно делать запеканку? С такой картошки и селедки можно делать только пюре с селедкой. И никаких гвоздей. Вот, попробуйте.
2: Да. Товарищ дед, сестра, повара предупреждали вас о непригодности продуктов для приготовления запеканки с рыбой?
3: Разрешите доложить, товарищ начальник, дело не в продуктах.
2: А в чем?
3: А в поварах. Картошка не отсортирована, рыба не вымочена, печка затоплена с опозданием и выпечка производилась в непрогретой духовке. В кухне второго отделения из тех же продуктов приготовлена качественная запеканка, потому что там выполняют мои указания.
2: Пойдемте посмотрим.
3: Про удачную запеканку во втором отделении я сказала наугад, потому что была уверена в поваре. Работает здесь подруга моя, Минадора, она меня действительно не подвела. Запеканка была что надо. Дорогой мой брат Сереженька, ты, конечно, понимаешь, что продуктов нам выдается немного, все идет для фронта. Вот уже в течение 2 месяцев на складе был один и тот же ассортимент продуктов. Пшено, перловка, картофель, жиры и мясо. Из этих продуктов надо ухитриться приготовить 5 различных блюд на день. И кроме того, надо менять меню ежедневно. На меню мы собираемся с поварами в 12 часов дня и решаем задачу, пожалуй, посложнее шахматных. Три пешки, конь и офицер. Мат в 3 хода.
4: Я извиняюсь. Сегодня появился ферзь. Мы получили манку. 60 граммов на день.
3: Шах королю! Ясно все, за исключением сладкого. Яблоки. Яблоки, яблоки. 3 недели подряд одни яблоки. Это же с ума можно сойти.
4: Из яблок можно сделать ренет алье бокель. Середина вынимается и заполняется ликером. Яблоки запекают в песочном тесте.
1: Сварить яблочный компот и никаких гвоздей.
3: 1000 раз яблочный компот.
5: Ведь у нас теперь есть манка. Можно сделать яблочный мусс.
4: Манку мы израсходовали на кашу к завтраку.
3: Идея! Верочка, тебе премия. 15-20 граммов манки возьмем на мусс, а из 40 граммов сделаем кашу к завтраку.
1: Каша из 40 граммов. Я интересуюсь, сколько же каши можно сварить? 1 столовую ложку каши.
3: Из 40 граммов можно сварить 200 граммов каши средней густоты.
1: Это вот вы можете, а мы еще до этого не доучились. Мы еще молоды. Поучите нас варить 200 граммов каши из 40 манки.
3: И поучу. Пойдемте к весам. И вот Сереженька. Пока каша варилась, я переживала, как последняя психопатка. А ведь было время, когда я в разведку ходила спокойно. А теперь я стала ни рыба, ни мясо, ни повар. Ну ничего, Сереженька, вот подлечу раненую руку и снова буду проситься на фронт. А пока каша, каша, каша.
1: Ну, кажется, готово. Каша. 150 граммов больше не потянет. Давайте на весы.
5: 150. Мало. Ну-ка, 170. Мало. 190. Мало. 200!
3: Ну как, Василий Васильевич, научились варить 200 граммов каши из 40 граммов манки?
6: Валентина Ивановна, вас вызывает начальник терапевтического отделения.
3: Извините, вам, товарищи повара, я думаю, все ясно. Сереженька, с начальника терапевтического отделения все и началось. Нет, вообще-то доктор Нина Алексеевна мне очень нравится. Она всегда спокойная, ласковая, но и строгая. Она мне казалась идеалом женщины, а тут...
7: Безобразие, Валентина Ивановна. До тех пор, пока у нас не было общегоспитальной диеты сестры, все было в порядке.
3: Но...
7: С вашим появлением у нас одна неприятность за другой. Вы вызвали обострение процесса у большинства язвенников. Это все наделали ваши фрикадельки вчерашние. Вы скажите, что вы делаете целыми днями? Из кухни в кухню бегаете. Пробы снимаете, а? Пробы снимаете. Молчите. Валя, уже второй раз вы делаете больным недоброкачественный ужин. Я вынуждена доложить полковнику.
3: Но пробу ужина берет дежурный врач.
7: Вы прекрасно знаете, что на вкус не всегда можно дать заключение о качествах. Ну, очевидно, у вас неправильно хранится мясо.
3: Нина Алексеевна, мясо хранится в леднике.
7: Я знаю одно, Валя. Все больные утверждают, что мясные изделия за ужином имеют совсем иной вкус, чем за завтраком.
3: Хорошо, Нина Алексеевна, я разберусь во всем.
7: Вот-вот, разберитесь. А больных я так кормить не позволю.

0: Дорогой братка мой, я думаю, что Нина Алексеевна накричала на меня справедливо, так как я отвечаю за питание. Вот вышла я из ее кабинета, села на скамью в парке и думаю, как же так получается? Почему больные жалуются, что у мясных изделий за ужином иной вкус, чем за обедом? Мясо ведь хранится правильно. Фарш изготовляется непосредственно перед горячей обработкой. В чем же тут дело? Пробу ужина брал дежурный врач. Он не сделал никаких указаний. А вот у язвенников обострение. И все меня теперь презирают. Разве только, кроме грузина Вану, чем ко мне цепится? Не было мне печали. Все он про луну говорит, да Сулико поет. И весь он какой-то психоватый, очень глупый, наверное. И за что только ему ордена понадавали? Куда я не пойду, он все за мной ходит. Вот и в парке сижу расстроенная, и он является.
1: Я могилу мила искал.

0: Валечка, я с утра думаю о вас, а вас нигде нет. Можно сесть рядом, Валечка?
1: Садитесь, мне что?
0: Почему вы всегда бегаешь, Валечка? Вы даже не видишь, какой кругом красота.
1: Не машите руками.
0: Ах, Валечка, какой у вас черные брови! Ваша мама не была грузинкой.
1: Моя мама не была грузинкой. И почему вы все время машете руками, все время ходите туда-сюда, если вам велено лежать? Вам надо не о Сурико думать, а о том, чтобы скорее поправиться, вернуться на фронт. Вы есть вредитель своего здоровья. Вот вы кто!
0: Куда же вы, Валечка? Посмотрите, какой кругом красота!
1: Вообще-то места здесь красивые. Большие незнакомые деревья, цветут кусты, в парке белеют статуи. Красиво. Но, дорогой мой братка, Сереженька, помнишь ли нашу северную речку Пижму, таежные леса? Сколько много грибов в наших лесах! Сколько земляники, черники, брусники. Помнишь, бабушка делала нам брусничную воду? Вот закончится война. Победим фашиста. Братка, вернемся опять в Сибирь, в нашу деревушку. А пока я дед-сестра в госпитале, а ты у меня самый настоящий воин-защитник. Так вот, Сереженька, решила я разобраться как следует, что же происходит на кухне. Прихожу туда во время ужина. Встречает меня доктор Нина Алексеевна.
2: Вот, пожалуйста, полюбуйтесь, опять то же самое. С утра мясо как мясо, а к вечеру бог знает что.
1: Я сейчас, Нина Алексеевна, попробую.
2: Пробуйте сколько угодно, а вот больные сегодня отказались есть котлеты.
1: Странно, кажется, котлета как котлета. Все-таки, да, что-то не то. Хотя, впрочем... Все ясно. В котлете слишком много хлеба. Нина Алексеевна, это что же такое?
2: Что такое, Валентина?
1: Это что же такое? Кто-то в кухне берет белый хлеб, берет мясо и заменяет их ржаным хлебом.
2: Не может быть этого, Валентина.
1: Но это так и есть. Вот она, котлета. Это сделано сегодня, после того, как я целый день толковала в кухне о язвенных больных.
2: Как? Какой же подлец мог это сделать?
1: Хозяйка кухни Вера, ей помогают Митя, Нюта и другие. Они могли сделать это тайком от нее.
2: Ну кто же? Кто? По чьей вине должны страдать больные?
1: Нина Алексеевна, пока не говорите никому ничего. Но я все понимаю. Белый хлеб еще где-то здесь. На улице не стемнело, и засветло они не могли его вынести. Я сегодня же найду этих бесчестных людей.
2: Хорошо, Валентина. Но смотрите, чтобы завтра не повторилось то же самое.

И вот братка мой, Сереженька, облазала я все углы в кухне, все щели, а хлеба нигде не было. Тогда вышла я на крыльцо, села на ступени и заплакала. Вы там воюете, жизни своей не жалеете, а тут какие-то паразиты таким делом занимаются. Так мне стало обидно, Сереженька. Вдруг я вспомнила, что однажды видела горстку просыпанной муки возле подвала. Муки-то было мало, но я еще тогда удивилась, откуда взялась мука на ступеньках пустого подвала. Вспомнив об этом, я взяла электрофонарь и пошла в подвал. И вот там-то, в подвале, дорогой мой, я и нашла баранью ногу и две буханки белого хлеба. Я сначала даже не поверила своим глазам, протянула руку, но мясо было как мясо склизкое, холодное. Тогда я вылезла из подвала, спряталась в соседнем разрушенном здании и решила дождаться вора. В парке возле корпуса все постепенно затихало и пустело. Раненые, окончив ужин, шли к танцевальной площадке. Но вот открылась кухонная дверь, и вышел на крыльцо повар Митя.

0: Пошел к танцевальной площадке, значит, не он. А, возвращается. Конечно, он. Теперь понятно, Митенька, почему ты такой молчаливый? Почему так враждебно всегда на меня взглядываешь? Бесчестный ты человек. Вот ты кто. А зачем это он опять пошел в кухню? Но все равно я тебя дождусь. Выходит. Никак это не он. Это же Нюта. Оглядывается, как воровато. Неужто она? Нюта? Тихая, безответная, работящая. Юркнула в кухню. Выходит с ведром. Вот оно что! Воду у крыльца выливать! Сколько раз из-за этого я с ними ругалась. Трудно им дойти до помойки. Ушла. Опять кто-то выходит. Что это они сегодня разбегались? Может, все они заодно здесь? Вера. Идет-то прямо в подвал. Вера. Вера, которую... По моему настоянию, недавно премировали за отличную работу. Нет, кто угодно, только не Вера, только не Вера. Уже выходит из подвала, как быстро. В руках у нее ничего не было. Зачем же она ходила в подвал? Что же это происходит здесь, в кухне второго отделения? Ты поймешь, брат, драгоценный Сереженька, что больше сидеть в засаде я не могла и побежала в подвал. Все было на месте. Но рядом с мясом появился еще мешочек с манкой. Ничего не помня, я схватила этот мешочек и ринулась в кухню.
1: Валечка, да что ж вы так поздно-то? Да бледная. Да ела ли ты сегодня? А мы уж все прибрали, Валечка.
0: Ты, как ты могла? Да. Мясо, манка, уранен. Да как ты могла это?
2: Валя,
3: ты что? Валентина Ивановна, успокойтесь.
2: Хватит.
0: Да не могу я переносить этого,
3: себя пожалеете.
0: Витя, не могу я.
3: Как это вы словили ее, Валентина Ивановна? Я давно вижу, что дело нечисто, а словить не могу. Она меня все спроваживала с кухни, то продукты получать, то еще куда. А ведь я думал, что вы с ней заодно. Она перед всеми хвасталась вами.
0: Митя, пойдите к полковнику. Расскажите ему обо всем. Когда я успокоюсь, сама приду.
3: Ну, хорошо, Валентина Ивановна, хорошо. Идите отдохните, а я пойду полковника дождусь, когда они придут.
4: Я вам скажу.
5: Валентина Ивановна, постойте. Просите, чего хотите. Все для вас сделаю, не сгубите только.
0: Как ты могла, сделать такое?
5: Но, Валентина Ивановна, или я вас не жалела, или я за вас не старалась. Лучший кусок для вас. И не как-нибудь, не по расчету, от души да от сердца. Валечка, ведь мы, почитай, погодки с тобой. Ведь засудят меня. Это что ж будет, боже ты мой? Неужто мне из-за куска хлеба, да из-за этого мяса пропасть?
0: Ну, жалко мне тебя, Вера. Зачем ты это сделала? Ну, зачем, Вера?
5: По глупости, Валентина Ивановна, ведь в первый же раз.
0: Врешь.
5: Да не сойти мне с этого места. Впервёшеньки.
0: Врёшь же.
5: Да пусть мне в жизни счастья не видать. Впервёшеньки. Суди меня как хочешь, Валентина. Просись меня чего хочешь. Только не казни.
0: Да не мне себя судить. Не мне казнить. Уходи от меня, Вера.
5: Валенька, возьми вот брушку, серьги. Все.
1: все тебе отдам. И деньги у меня есть. Денег я не пожалею.
0: Уходи. Убери все это. Уходи от меня.
1: Да ты подумай. Ты рассуди. Мне добро сделаешь, и тебе будет хорошо. Ведь у тебя ни платьишко, ни туфлишек, ни пальто. Да разве ж это жизнь? И красоты-то твоей не видно. Ведь тебя, Валенька, одеть, ты промеж всех заблестишь. И мне ничего для тебя не жаль. Все бери, бери. На вот, серьги, брошку.
5: Вера, ты с ума сошла?
1: Нет, Валя, я умом живу. Умные-то люди все эдак живут. Не мы первые, не мы последние. Мы дружиться бы стали. Такую бы жизнь завели, тебе и не снилось. Ведь никто, кроме тебя и Митьки, не видел. А Митьку-то я как-нибудь обойду.
5: Уйди ты! И всю ты погонь с собой забери. И пусть тебя судят. И никакой жалости у меня к тебе нет. Уходи, пока я людей не позвала. Уходи!
1: Не хочешь, значит?
5: Мразь ты! Мразь, понимаешь?
1: Ну, гляди, Валентина. Я одна тонуть не стану. Сама потону и тебя потяну. Кто дал тебе право меня бить, а? Да заодно это тебя засудят. Да я за тобой такие дела знаю, что тебя под трибунал подведу. С чего это у тебя правая рука поранена? Что, думаешь, я не знаю? Думаешь, люди не понимают, от чего эта правая рука у нее? Давно раненые про тебя говорили.
5: Да ты что, как ты смеешь? Я у меня рука и грудь одной раненой пулей. И держала на груди руку, пуля прошла насквозь у самого сердца.
1: А знаем мы, у самого сердца. Ну так знай, Валентина, все равно ты меня не засудишь. Я ото всех откуплюсь. У меня денег хватит, у меня все есть и у меня все будет. Вот ты заморышем была, заморышем и останешься. На машине мимо тебя ездить буду, доглядеть буду, как ты по грязи без галош шлепаешь. Еще ты обо мне вспомнишь, да пожалеешь, что от меня отмахнулась.
3: Валентина Ивановна, вы еще здесь? Идите, вас полковник вызывает.
1: Иди, иди!

0: Пришла я, братка, к начальнику госпиталя и все-все ему рассказала, а закончила свой рассказ так. Товарищ полковник, поскольку я к работе дед-сестры не приспособлена, прошу отправить меня на фронт.
1: На фронт? На фронт. На фронт хотите? Дезертировать? Все как один сговорились. Вот повар тоже на фронт. Чтобы я этих разговоров дезертирских больше не слышал.
0: Как это дезертировать? Я прошусь с тыловой кухни на фронт. Разве можно дезертировать на фронт?
1: Вот именно. Вы думаете, я не понимаю? Я, милая моя, 3 войны воевал. На фронт. Герои какие. Нет, вы здесь поработайте, здесь, где камня на камне не осталось, где ордена на вас не сыпятся и трубы не трубят. На фронт, чтобы я разговоров этих больше не слыхал. Марш домой.
0: Сереженька, полковник был такой огромный, сердитый, в брезентовых сапогах, но я не ушла. Потому что считала, что накричали на меня несправедливо. И я чувствовала себя обиженной. Я не желала уходить, пока эта обида и несправедливость не будут как-нибудь заглажены.
1: Что это ты такая бледная? Ты ела что-нибудь сегодня? Эх ты, диет-сестра. Давай-ка вместе поужинаем.
0: Я ела. Я не хочу сейчас. Товарищ полковник, я ее била по лицу и тыкала носом в манку.
1: Ты? Ты ее била?
0: Угу. Меня теперь судить будут, да?
1: Никто тебя не будет судить.
0: Нет, пускай меня судят. Сильно судить меня не будут, а маленько посудят и в наказание на фронт отправят. И уеду я отсюда, на фронт. Я на фронт уеду, а вы будете здесь оставаться, вот.
1: Никто тебя не будет судить, Валя. Я даже больше скажу. Вот ходит тут ко мне журналист-газетчик. Все говорит о людях новой социалистической формации. Так вот, я его с тобой хочу познакомить.
0: Со мной? А что я сделала героического?
1: А ничего. Ввела в меню 8 разных блюд из картофеля. Вместо 3, которые изготовлялись раньше. Завела 10 кур.
0: Это не только.
1: Чтобы у тяжелобольных всегда были свежие яйца. Ну и побила проворовавшуюся повариху.
0: Побила? А что же, последнее вы тоже считаете признаком человека социалистической формации?
1: Мой друг... И на солнце есть пятна. Вот видишь эту прекрасную скульптуру? Венера. Прекрасная голова. Но она была бы мне гораздо милее, если бы я имел возможность видеть ее в процессе, так сказать, формирования. Тогда, когда и щеки у нее еще не отшлифованы, и... В лице нет еще идеальной симметрии. Так что, Валя, иди отдыхай и не волнуйся. Никто тебя судить не будет.
0: Есть. Вот обо всем этом, любимый мой братка, Сереженька. Я и хотела тебе написать. Потому что хочу спросить у тебя совета. Совета. Совета? Что-то я размылась. Нет, так не годится. Ведь брат, когда уходил на фронт, советовал мне быть примером бодрости и выдержки. Нет, такое письмо для воина-защитника не годится.
2: Валечка! Валечка, вы еще не спите? Только не сердитесь. Я ходил по парку и думал о вас, Валечка. Такой луна идет над горами, Валечка. А там танцы. Слышите, Валечка?
0: Господи, почему вы все время путаетесь у меня под ногами? Мало у меня мороки, кроме вашей луны.
2: Валечка, зачем вы разорвали письмо?
0: Зачем, зачем? Плохое письмо, потому что. Другое буду писать.
2: А, не буду мешать, Валечка. До завтра, Валечка.
0: До завтра, Вано.
2: До завтра.
0: Да, совсем я разнервничалась, как психопатка. Разве можно такое письмо на фронт посылать? Начну снова. Дорогой мой бесценный братка Сереженька, поздравляю я тебя со славными победами героической Красной Армии и шлю тебе свой пламенный привет. Дорогой братка Сереженька, я здесь живу хорошо. Полковник меня уважает и в обиду не дает. Люди здесь хорошие, особенно доктор Нина Алексеевна. Из поваров тоже есть хорошие люди. Места здесь богатые, дачи красивые, только попорчены фашистами. Приходится иногда наблюдать печальное явление воровства, взяток. Но мы все это переборем, потому что сила за нами. Ты пишешь, не думаю ли я относительно партии, дорогой мой братка. Как я себя понимаю, то мне еще в партию рано, потому что я совсем еще не выдержанная. И после раны стала такая нервная, это недопустимо. И культуры еще тоже у меня маловато. Мне еще надо сильно перевоспитываться, поучиться. И я еще пока побуду в комсомоле. Дорогой братка Сереженька, здешняя шерсть лучше нашей. Я купила пряжу, вяжу тебе носки к зиме. Только ты отпиши, куда посылать. Скучаю я о тебе, Сереженька. Как ложусь спать, то каждый раз думаю о тебе и вспоминаю, как мы с тобой по дрова ездили и как в клубе выступали. Надеюсь, скоро с тобой свидеться. Шлю тебе привет и желаю тебе удачи в твоих боевых и героических делах. Твоя сестренка Валя.

0: Катюша, пора закрывать библиотеку.
1: Сейчас, Марья Петровна, я только соберу свои конспекты.
0: Какие конспекты?
1: А ведь сегодня в географическом кружке нашей школы диспут, посвященный путешествиям советских ученых.
0: Ах, да, я совсем забыла. Кстати, я сама должна выступать на диспуте. Да, Катюша, все эти громадные успехи ученых отражены здесь. И обо всех путешествиях рассказывается.
1: Где, Марья Петровна?
0: В этих книгах, которые стоят на полках нашей библиотеки. Мне так хочется рассказать детям побольше об этом.
1: И мне, Марья Петровна, хочется. Правда, я сама еще так мало знаю.
0: Но вы сегодня на диспуте услышите многое. А, кстати, где мои перчатки?
1: Марья Петровна, они же у вас на руках.
0: Ах, да. В самом деле, ну, раз уж перчатки надеты, это самый верный признак, что нам пора уходить. Катюша, закрывайте библиотеку.

ловиц. Медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей-то меч звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете далей,

0: любовь и честь! За любовь и честь!
1: Капитаны, мне пришла в голову прекрасная мысль.
2: Клянусь всеми радиостанциями Арктики, мне тоже пришла в голову замечательная идея.
3: Достопочтенный капитан Гатерас, я уверен, что мысль, которая осенила меня, вас просто поразит.
4: Ах, месье и мадам, не знаю, что вам пришло в голову, но когда я выскажу мой проект, вы все хором воскликнете: «Браво, Тартарен! Браво, браво!»
5: Мне, как самому младшему из вас, неудобно первому делать предложение, но мне просто не терпится.
1: Если бы только знали, что вам сейчас предложит барон Мюнхгаузен!
6: А я, капитаны, привык на необитаемом острове высказываться первым. Предлагаю сегодня и нам организовать диспут.
1: Но позвольте, капитан Робинзон, это же ведь моя идея, диспут о наиболее интересных путешествиях последнего времени, и не просто о путешествиях, а о путешествиях с научной целью.
5: Вы опередили меня, капитан Немо.
2: Вот это я хотел сказать. И в конце диспута мы сможем решить, чей рассказ удачней и кто оказался победителем.
3: И еще одно условие. Не повторять историй, уже рассказанных когда-либо в клубе.
4: Вы просто читаете мои мысли, Гулливер. Но не подлежит сомнению, что я первый об этом подумал. Во всяком случае, я совершенно бескорыстно и без всякой задней мысли предлагаю в качестве председателя некое компетентное лицо, наиболее авторитетное в научных вопросах и знаменитое своими путешествиями.
5: Капитана Немо!
4: Опять вы меня перебиваете, юноша. Я имел в виду одно лицо из Тараскона.
2: Нет, Тартарен, председателем будет только Немо.
5: Просим вас, капитан Немо, просим вас.
1: Прошу занять места за столом, капитаны. Кто первый желает получить слово?
3: Достопочтенные капитаны, стоит ли нам слушать рассказы об удивительных путешествиях, сидя в комнате? Я увезу вас туда, где все это происходило.
5: Но на чем же мы поедем?
3: На ковре-самолете.
5: На ковре-самолете?
4: Откуда же вы его достанете?
3: Иван-царевич согласился его одолжить на один рейс.
4: Браво, Гулливер!
3: Диксент, помогите-ка мне развернуть ковер.
5: Пожалуйста!
1: Садитесь, капитаны, и держитесь крепче друг за друга.

0: Смотрите, смотрите, мы обгоняем стаю диких гусей.
1: Но, увы, барон, взгляните вниз, нас обогнал дачный поезд.
2: Да, прошло время ковра самолета, и сегодня, быть может, это его последний рейс.
1: Барон, не подходите близко к краю ковра.
0: Кому вы это говорите, Тартарен? Человеку, летавшему верхом на ядре? Ой, ой, ну, о, ой.
1: А, я же предупреждал. Ой. Вот благодарите Робинзона, что он вас подхватил за ногу.
0: Ну, чертовски неудобная конструкция. Ну, даже нельзя сесть верхом.
3: Земля!
4: На какой необитаемый остров вы затащили нас, Гулливер?
5: Из тумана встают мрачные скалы.
6: Мы на вершине какой-то горы. Кругом камни, одни только камни.
7: Здесь, капитаны, я расскажу вам историю любви к камню. Это будет рассказ о человеке, который научился проникать в самую душу камня и разгадывать по излому куска минерала тайны природы. Этот удивительный человек, живя на берегу Черного моря, больше всего любил рассматривать не игру прибоя, а древние окаменевшие раковины и обломки прибрежных скал. Он мог часами перебирать коллекцию разноцветных минералов, подаренную ему отцом. И когда пришло время выбирать, кем быть, он решил посвятить свою жизнь науке о камне, минералогии. Он прославил свое имя как ученый, но он был также и знаменитым путешественником. Он поднимался в заоблачные выси Альп, спускался в старинные шахты, где добывались драгоценные уральские самоцветы, любовался дикой красотой скал вокруг Байкала, страдал от жажды в знойной пустыне Каракумы, наблюдал переливы северного сияния на берегах Ледовитого океана. Его видели в оазисах Ферганы, на острове Эльба, в фьордах Норвегии, в степях Монголии, в окрестностях Парижа, в горах Алтая, у таинственного русла древней реки Унгус.
3: О ком же вы рассказываете?
7: Об Александре Евгеньевиче Ферсмане. Мне по душе его слова. Открыть новые месторождения – это дело удачи, тонкого понимания, часто какого-то подсознательного нюха, часто дело увлечения, граничащего с некоторой долей романтизма и страсти. Но знаете ли вы, как академик Ферсман сделал одно из выдающихся своих открытий?
3: Расскажите, капитан Гулливер.
7: С удовольствием. 27 лет назад из вагона поезда, задержавшегося на одной из станций Мурманской железной дороги, вышел широкоплечий человек. Он подошел к придорожным скалам и принялся рассматривать камни. Один из них вдруг привлек его внимание. То был как будто обыкновенный камень с зелеными прожилками, похожий на все другие. Но человек словно проник в толщу гор, окружавших тогда еще никому неизвестную станцию. Камень намекнул ему о сокровищах, которые должны находиться где-то тут, поблизости. В изломах камня академик Ферсман, конечно, это был он, увидел ключ к тайне хибинской тундры.
1: Ага, значит, вы нас завезли в Хибины.
7: Да. С тех пор академик стал ездить сюда ежегодно. Он вел экспедицию за экспедицией. Шли поиски, трудные, упорные. Бывали дни, когда Ферсман и его помощники питались только ягодами и грибами. Был случай, когда в непроглядном тумане путники не могли найти спуска с вершины горы Кукисвумчор, где мы как раз и находимся, и двое суток провели в холодных расщелинах скал, согреваясь лишь теплом собственного тела. С небольшой группой академик прошел к центру гор по трудному ущелью, названному ущельем географов. На третий год поисков на плоскогорье хибинской тундры было найдено то, о чем сказал Ферсману камень. Самые большие в мире залежи апатитов, из которых получаются превосходные удобрения для полей и садов, фосфор для спичек и многое другое. А неутомимый путешественник уже пробирался по топкой Мончи-тундри, вглядываясь в бурые пятна по склонам гор.
3: А что же означали эти бурые пятна?
7: Бурые пятна? И на этот раз камень рассказал о многом. Вскоре в Мончи-тундри был найден ценнейший металл никель, а за озером Имандра огромные залежи железных руд. Огни молодых городов Кировска и Мончегорска сияют теперь в ночном безмолвии тундры. Там, где еще совсем недавно пробирался без дорог, ночевал под открытым небом человек, влюбленный в камень.
1: Месье и мадам, здесь ужасные сквозняки.
6: Нет, это не сквозняки, Тартарен. Клянусь мысом, бурь, надвигается ураган.
0: Давайте завернемся в ковер.
1: Ну, тогда он не сможет взлететь. Всем на борт ковра самолета.
3: Есть на борт ковра самолета!

0: Ну вот, мы снова в нашей уютной библиотеке. Как хорошо!
1: А вы знаете, капитаны, с некоторых пор я стал особо ценить паровое отопление и электрический свет. Ну, все то, чего нет на вершине Куки-Свум-Чор. Я уж не говорю о газе.
2: Кто из капитанов пожелает рассказать о других удивительных путешествиях?
0: О, месье и мадам, разрешите мне помериться силами с Гулливером. Ну, вы, барон, вам опять придется остаться без газа, центрального отопления и электричества.
1: Во всяком случае, я категорически отказываюсь летать на ковре-самолете. Что такое пыльный ковер из старой сказки? Тихоходный. И кроме того, я привык путешествовать только верхом.
0: Охотно пойду вам навстречу. Я надеюсь, что знакомая нам всем с детства Баба-Яга, костяная нога, одолжит нам свой экипаж.
3: Не могу, Тартареша. У нас сегодня воздушные гонки. До Лысой горы и обратно, так сказать, круговой перелет.
0: Мадам, но сегодня нелетная погода.
3: Ну, с моим летным стажем не страшно.
0: Ах, мадам, на один только рейс, так сказать, разгулять метлу.
3: На один. Ну, берите.
0: Благодарю вас, благодарю. Попрошу занимать места в ступе.
1: Как? Жесткие бесплацкартные места? Ну, нет. Я старый кавалерист и поеду верхом на метле.
4: Как хотите, барон. Да подвиньтесь, Тартарен, вы заняли всю ступу.
3: Даю.

0: следовать за мной, кильватерной колонной!
1: Мне кажется, нас обгоняет рейсовый самолет.
2: А что вы хотите, месье и мадам, от одномоторной метлы и ступы даже без багажного отделения?
0: Подлая! Брыкается! Ай, спасите! А она идет в штопор!
3: Земля!
4: Куда мы прибыли, капитан Тартарен?
5: Неужели мы на Лысой горе?
2: Ничего подобного. Диксент, зажгите факелы.
5: Пожалуйста.
2: Спускайтесь в этот грот, месье и мадам.
6: Одну минуту. Надо закрепить у входа конец длинной бичевы, чтобы не заблудиться в подземной пещере.
2: Правильно, Робинзон. Ну, ползите за мной.
5: Надо двигаться гуськом.
2: Я сам с трудом пролезаю.
0: Что это за странный гул?
2: Это шумит подземная река. Выше факелы, капитаны.
5: Какая волшебная картина! Смотрите, как сверкают сталактиты, свисающие с этих темных сводов.
2: А снизу растут сталагмиты. Вот в этом месте они соединились и образовали толстые колонны.
4: А между колонн я вижу тихое озеро. Видимо, оно образовано подземной рекой.
0: На меня напало какое-то крылатое чудовище.
4: Не волнуйтесь, барон. Это всего-навсего летучие мыши. Их потревожил свет наших факелов.
0: Месье и мадам, Трехус Таурикус. На кого вы намекаете, Тартарен? Это жук, слепой жук, живущий в вечной тьме. Обратите внимание, как он ползет, ощупывая усиками путь.
3: Идите сюда! Там дальше все новые залы, колоннады, разливы черных озер.
7: В какое подземное царство вы нас завели?
6: В какой неведомой стране мы очутились?
0: В Крыму. Ну, знаете, слабо придуманы, Тартарен. Ведь даже дети знают, что Крым – это страна ласкового моря и теплого южного солнца. Но где же здесь санатории, дома отдыха, пляж, наконец?
2: Но вся эта изобилие имеется на южном побережье. А мы под каменной грядой Яйлы в неведомом Крыму. Мы в гроте Кик-Коба. Здесь в 1924 году экспедиция Академии наук СССР сделала крупнейшее археологическое открытие. Да-да, месье и мадам, да-да. Как раз в этом месте была обнаружена стоянка пещерного человека неандертальской эпохи и найдены кости наших далеких предков. Добавлю, что с тех пор, как эта пещера стала жилищем первобытных людей, прошло примерно 200 тысяч лет.
5: Просто удивительно. Мне казалось, что Крым – это один из наиболее изученных районов, и путешественникам здесь просто нечего делать.
4: Ой, сколько еще неразгаданных тайн хранит в себе этот неведомый Крым.
2: О, верно, Немо, вы совершенно правы. Вот уже третий год в окрестностях Симферополя, в степи, археологи ведут раскопки древнего города, когда-то славившегося далеко за пределами своей страны. Это Неаполь скифский, столица могучего государства скифов. На протяжении 700 лет этот город был центром, который управлял страной. Его торговые связи распространялись на юг и на север. Найденные в подвалах домов и складов сосуды, амфоры для вина и масел с марками и печатями говорят о торговле с Афинами, Родосом, городами Египта и других стран. Город, существовавший уже в 4 веке до нашей эры, был укреплен стенами, и в нем жил культурный народ, прекрасно знавший ремесла и искусство. Учеными обнаружены десятки подземных склепов, и среди них гробница царя. При раскопках найдено много ювелирных изделий, предметов быта и вооружения. Раскопан большой дом, сложенный из камня, с черепичной кровлей, отделанной расписной штукатуркой. Представление о скифском народе, как о диких номадах-кочевниках, блестяще опровергнуты работами советских ученых. Теперь очевидно, что скифы стояли на высоком уровне культурного развития, не уступавшим в те времена самым передовым народам древнего мира.
0: Смотрите, гаснут факелы. Я, к вашему сведению, не летучий мышь Тартарен, не Трехус Таурихус, чтобы жить в вечном мраке. И вообще стоянка пещерного человека лишена самых элементарных удобств. И жить здесь
2: совершенно ни к чему.
0: Ну, тогда по коням.

0: Действительно, месье и мадам, барон отчасти прав. Дома лучше. Ах, как приятно, когда над головой висит эта обыкновенная лампа, и не надо бояться, что вам на голову свалится какой-нибудь сталактит. Диксент, закройте форточку, дует.
1: Одну минуту, капитан Тартарен. Я только взгляну в одну чудесную книгу. Посмотрю, что еще интересного там сказано о Крыме.
2: Какая же книга у вас в руках?
1: Это учебник географии.
0: О, месье и мадам, мы знаем песню об этой чудесной книге.

0: ловко пользоваться помелом в век электрических пылесосов. Нет, надеюсь, что никто больше не собирается путешествовать в ступе.
1: Участник диспута вправе выбрать любой вид транспорта.
2: Клянусь первыми заморозками, Робинзон нас потащит в путь на индейских пирогах.
3: Не угадали, Гатарас. Мы совершим дальний вояж, не выходя отсюда. Я беру из старой русской сказки серебряное блюдечко и наливное яблочко. Это волшебное яблочко. Я его бросаю на блюдечко.
4: Что же будет дальше?
3: Теперь я поворачиваю яблочко и прошу всех на него взглянуть.
0: Да чего же мы дожили? Век телевидения! Робинзон заставляет нас смотреть в волшебные фрукты.
3: Весна 1902 года. По желтым пескам Синая шел длинный караван. На одном из верблюдов покачивался русский путешественник, плотный черноволосый человек с крупными чертами лица, необыкновенно живой, подвижной, остроумный человек. Багаж у него был небольшой, всего 2 чемодана, набитых главным образом бумагами. Самое странное в этом человеке было то, что, будучи родом из Закавказья, он говорил свободно на всех местных языках. И даже с проводником, уроженцем Дальней Эфиопии, он беседовал на его родном амхарском языке. Приехав в старый Синайский монастырь, он удивил настоятеля, заговорив с ним на древнесирийском языке. Он свободно читал старинные армянские рукописи и обнаружил прекрасное знание давно исчезнувших языков – халдейского, древнеперсидского и других. Теперь повернем волшебное яблочко. В 1909 году в Турции, недалеко от Трапезунда, видели того же человека. Он записывал слова языка лазов, грузин-мусульман, живущих в крайнем северо-восточном углу страны. Он быстро овладел их языком. Сам он свободно говорил по-грузински, по-армянски, по-турецки, по-абхазски и по-курдски. «Странный человек», – сказал про него турецкий паша, – «ничем не торгует, ничего не покупает, интересуется какими-то словечками». Но... повернем волшебное яблочко еще раз. В 1920 году среди западных отрогов Пиренейского хребта на испанской территории в горной деревне Басков несколько месяцев жил тот же человек. Он был уже седой, но все такой же живой и общительный. Жил он у крестьянина Баска и любил сидеть с его семьей у очага, беседуя с ними на их старинном родном языке. Он даже брал уроки баскского языка у местного учителя. Кроме того, он бегло говорил на языках французском, испанском, ирландском и бретонском. Капитан испанских пограничников как-то вызвал к себе этого учителя. «Слушайте, – сказал он ему, – что это за подозрительный турист обучается у вас? Ради Богородицы, скажите, кому на свете нужен язык басков?» «Это известный русский ученый», – сказал учитель. «Его зовут Николай Марр». Всю жизнь советский ученый академик Марр боролся с расистами. Изучая древние и новые языки, он доказал, что высших и низших рас не существует, что нет настоящих и ненастоящих языков, что язык народа зависит не от его расового происхождения, а от образа его жизни, что когда образ жизни народа меняется, то меняется и его язык, и что все народы когда-то прошли через раннюю стадию развития языка, которую Марр назвал яфетической. И языки Кавказа, в частности грузинский и армянский, и загадочные, ни на что не похожие языки басков, албанцев, ныне исчезнувших этрусков в Италии, пелазгов в Греции,

0: Ты и многие другие таинственные, бесписьменные, неразгаданные языки являются остатками древней ефетической семьи языков. Мар был необыкновенным путешественником. В борьбе с расистами за истинную науку о языке он непрерывно разъезжал. Он изучал языки маленьких забытых народов в Испании, Турции, Африке и Аравии. Он изучал языки мордвин, чувашей, финнов и осетин. Из года в год он передвигался по горным кручам родного ему Кавказа на низкорослой лошадке в поисках следов древности.
1: Но удалось ли ему отыскать эти следы?
0: Да, но снова повернем яблочко. Однажды в утренний час, в тишине безлюдных гор Высокой Армении, он нашел обломки каменных рыб, остатки малоизвестной культуры армян-язычников. Ученые-расисты не могли объяснить происхождение этих каменных рыб, вишапов, которые по преданиям считались драконами. Это были свидетельства существования стариннейшей культуры ефетидов, общий и для армян, и для грузин. Академик Мар путешествовал всю жизнь. «Все мои языковедные мысли, – писал он, – суть не результат работ в кабинете. Они зарождались и оформлялись в общении с людьми и природой, на улицах, торжищах, в пустынях и на морях, в горах и степях, у рек и родников, верхом или в вагоне, но только не в кабинете». И благодаря его трудам советская наука о языке стоит на первом месте в мире.
2: С вашего разрешения я попрошу слова.
3: Как, неужели нам опять смотреть в это безламповое яблочко с одним диапазоном, а? Нет, и что мы увидим в Валостике, куда нас без сомнения увлечет Гатерас?
2: Вы не ошиблись, барон.
4: О, месье Гатерас, конечно, повезет нас на ледоколе.
2: На этот раз вы не угадали. Я люблю бродить по льду пешком.
4: Пешком? В Арктику? Что вы, месье Гатерас?
2: А мы попробуем раздобыть сапоги-скороходы. Дорогой мальчик-спальчик, мы хотели бы по старой дружбе...
5: Я все слышал, капитаны, и с удовольствием одолжу вам сапоги-скороходы. Только они уже старенькие, с заплатами.
6: Это ничего. Я надеюсь, они выдержат еще один рейс.
5: Но у меня только одна пара, а у вас семеро, как моих братьев вместе со мной.
1: Достопочтенный мальчик-спальчик, а ты собери нам сапоги-скороходы из других сказок. Они ведь там частенько встречаются.
5: Я постараюсь, капитаны. Ловите Робинзон, оп, держите Гулливер, вот не уроните Мингау.
2: Как раз всем по паре. Ну, в путь дорогу, капитаны, за мной!
3: Что за странные чудовища поднимают эти облака снега? В чем дело, Гатерас?
2: Чего особенного, барон? Мы пробегаем сейчас через Таймырский полуостров, и нас обогнали вездеходы экспедиции Академии наук.
7: Не отставайте, барон!
3: А, вам легко говорить, не отставайте! А мне ужасно жмут сапоги! О!
8: Берег!
6: Мы на берегу какого-то пролива, забитого льдом. Кругом торосы, озера на льду.
2: Перед нами пролив Шакальского. Мы на Северной земле. А этот пролив лежит между островами Октябрьская революция и Большевик.
1: Насколько мне известно, эти острова открыты совсем недавно.
2: Совершенно верно, в 1930 году. А еще севернее расположены острова Комсомолец и Пионер, входящие в тот же архипелаг Северной земли.
4: Держу пари, месье Гатерас, что вы намерены рассказать нам о дрейфующей станции Северный полюс или об открытии Великого Северного пути.
2: Эти мировые открытия общеизвестны. А я пригласил вас сюда, к проливу Шокальского, совсем по другому поводу. Я расскажу вам о человеке, который лучше всех в мире знал географию. И не только знал, он делился своими огромными знаниями с миллионами людей во всем мире. Нет в Советском Союзе школы, в которой не нашлось бы атласа или глобуса, составленного Шокальским. Нет в мире библиотеки, на полках географического отдела которой не стояла бы толстая стопка его книг. И каждый, кому приходится в работе пользоваться картой, будь то летчик, моряк, строитель, знает. Если на карте стоит подпись Шокальского, значит, карте можно верить. Такая карта не подведет. Изучив огромный материал метеорологических и гидрологических наблюдений, сделанных русскими моряками за многие годы плаваний, Шокальский свой первый научный доклад сделал о предсказании вероятной погоды и штормов. Шокальский участвовал в съемках рек и озер, плавал с экспедициями по морям и океанам, изучал свойства и законы движения океанской воды и льдов. Он написал много книг по истории, географии, по кораблевождению, по океанографии. Но больше всего увлекало его то, что является самым важным в работе географа – карта. Измерить огромные просторы родной страны, определить длину ее многоводных рек, высоту гор, глубины впадин, положить все это на карту – вот задача, которую поставил перед собой этот замечательный географ. В 1905 году он закончил первую часть своего капитального труда – исчислил поверхность азиатской части России. За эту работу он был награжден почетными премиями Русской и Французской академии наук. В этом же году ученый выпустил в свет огромную карту Европейской России. Географические общества и академии многих стран выбирали Шокальского своим почетным членом. Университеты называли его своим почетным профессором. Книги его переводились на все языки мира. В 1934 году вышла книга, которая явилась главным результатом многолетней работы знаменитого русского академика. Это книга об измерении и изображении высот и впадин на картах СССР. Одновременно вышла составленная Шокальским карта, на которой точно показаны все горы, долины, возвышенности и углубления на территории европейской части Советского Союза. Такая карта называется гипсометрической. Без гипсометрической карты нельзя сделать точные научные выводы ни о движении воды, ни о движении воздушных масс, ни об изменении климата, ни о запасах природных богатств в недрах Земли. Вот за это и чтит мировая наука замечательного русского ученого Шокальского, с именем которого связаны огромные работы советских географов, именем которого подписаны лучшие советские карты, именем которого назван пролив. Этот пролив в Ледовитом океане.
3: Кто здесь может стрелять из пушек?
4: Это трещат и ломаются льды.
0: Скорее, в обратный путь!

0: Я добежал первым, чтобы открыть вам двери. Проходите, пожалуйста, капитаны.
1: Фу. Ну, достопочтенный барон, вы можете снова уютно расположиться в вашем кресле и погреться у камина.
2: О нет, Мюнхгаузен не таков, чтобы почить на лаврах и греться у камина. Я вам сейчас расскажу историю, от которой у вас кровь заледенеет в жилах. Знаете ли вы, что однажды я...
3: Простите, барон, но сегодня мы не рассказываем о своих путешествиях.
2: Прекрасно. Однажды мы...
3: Кто это мы?
2: Я и моя лошадь.
4: Но ведь мы условились сегодня говорить о научных путешествиях, капитан.
2: А, пожалуйста.

Так уж устроен человек. В январскую стужу он мечтает о летней жаре, а в июле ему искренне кажется, что он отдал бы все за приятный морозец градусов этак на 10 или 12. Вот и я, обессилев как-то от изнурительного июльского зноя, задумал отправиться из Москвы в более прохладные края. Я выбрал целью своей поездки открытие мирового полюса холода в городе Верхоянск. Да-да-да-да-да! Сказано, сделано. 3 дня пути в уютном вагоне Сибирского экспресса, и я в Якутске. Надеваю зимнее пальто, поверх него окутываясь в теплейшее шерстяное одеяло, и выхожу на привокзальную площадь. Ну и июль месяц. Ледяной ветер, свирепствующий в этих местах круглый год, сначала обжигает мне лицо, затем чуть ли не душит меня, и потом бесцеремонно швыряет на лед. Да, и я качусь по его зеркальной поверхности, словно буер на Финском заливе. Правда, я попутно тут же открываю полосу вечной мерзлоты. Да, но это оказалось очень коварная штука. В здешних местах необходимо пользоваться обувью на острых шипах, ну, вроде той, которую применяют альпинисты при восхождении на ледники. Ну-с, с трудом поднимаюсь я на ноги и вижу, что у меня уже давно ждет собачья упряжка, которую я предусмотрительно заказал по телеграфу. Я усаживаюсь поудобнее в нарты и спустя несколько минут пересекаю реку Иртыш, которая у Якутска не шире 120-130 метров. И, как выражаются моряки, ложусь курсом на Верхоянск. С каждым километром становится все холоднее и холоднее. Оказывается, уже приближаюсь к полюсу холода. Да. Сначала все шло как нельзя лучше. Но, видно, и на сей раз не суждено мне было попасть в Верхоянск. Неожиданно разразился буран, и я решительно и бесповоротно сбился с пути. Раз мне показалось, что я вышел к берегам Карского моря, а другой, что я вижу крутые берега Енисея. Но в обоих случаях меня ждало жестокое разочарование. Одна за другой пали мои ездовые собаки. Ну, о Верхоянске я уже думать перестал, так как полюс холода я, между нами говоря, открыл уже при помощи подзорной трубы. Ну-с, наконец, мне приходит в голову спасительная мысль. Дело в том, что я вез с собой для передачи в Верхоянский музей несколько пучков травы, ржаной сноп и штук 5 сосновых веток, о которых в здешних местах, лишенных растительности, знают только понаслышке. Ведь земля-то здесь промерзла на 200 метров. Припоминаю, что белые медведи, рыскавшие вокруг меня на почтительном отдалении, чрезвычайно любопытны. Я расстилаю на льду мои ботанические экспонаты, а сам отхожу в сторону. Спустя несколько минут к ним осторожно подходят заинтригованные медведи и застывают от изумления. Они же никогда ничего подобного не видели. Вы знаете, они были так глубоко поражены и даже не заметили, как я к ним подкрался, быстро накинул на них кожаные лямки упряжки, вскочил на нарты, и медведи понесли меня к Якутску не хуже заправских ездовых собак. Да, ну представьте, по улицам их города впервые в его истории промчалась упряжка из взрослых белых медведей.

0: Однако, барон, вы напрасно приписали себе честь этих выдающихся открытий. Ведь всем известно, что вечную мерзлоту в Сибири русские путешественники открыли еще при Петре Первом.
1: Возможно, возможно, но я нашел средства с ней бороться.
2: Вы тут, барон, совершенно ни при чем. Серьезные работы по изучению вечной мерзлоты и способов борьбы с нею начались в 1930 году, когда Академия наук СССР создала специальную комиссию по изучению вечной мерзлоты под руководством знаменитого путешественника по Сибири, академика Обручева. Это немаловажный вопрос. Учтите, что вечная мерзлота занимает в СССР площадь почти в 10 миллионов квадратных километров, то есть более 45% всей территории страны.
3: Я хотел бы добавить, что достопочтенный барон напрасно приписал себе и открытие полюса холода. Этот полюс был установлен в 1866 году в городе Верхоянске. Здесь самая низкая температура отмечена минус 70 градусов, средняя января минус 50 градусов, а годовая минус 16 градусов. Верхоянск считался полюсом холода до 1926 года, когда было установлено, что в районе Оймекона, в верховьях реки Индигирки, гораздо больше дней с большими морозами, и температура зимой опускается ниже, чем в Верхоянске. Таким образом, теперь считают, что полюс холода занимает значительную площадь от Верхоянска на юго-восток до Оймекона. И это открытие сделали неутомимые советские путешественники.
4: Да, благодаря таким людям с каждым днем все меньше остается тайн на бесконечных просторах Земли, и исчезают последние белые пятна на картах.

0: По правде говоря, мне искренне жаль современных путешественников. Да. Все уже изучено, изъезжено, исследовано. И для того, чтобы найти самое ничтожное белое пятно, надо ехать на край света.
1: А вы знаете, многие путешественники придерживаются другого мнения.
0: Кого вы имеете в виду?
1: Леню Филиппова, Юру Пузикова, Таню Недумову, Мишу Бейера и Юру Тийкова.
2: Кто они такие?
1: Это члены правления Московского детского географического общества.
0: А где же они ищут белые пятна? Может быть, в Московской области?
1: А мы сейчас поедем и посмотрим, где.
0: Неужели мы поедем на Сером Волке? Это последнее, что осталось нам из сказочной техники.
1: Нет, нет, я предлагаю вам скоростной вид транспорта. Гоночный автомобиль «Звезда». Мы возьмем машину со страниц журнала «Огонек».
0: Немо! Долго ли нам еще ехать?
3: Клянусь северным морским путем, сказочная техника посрамлена окончательно.
1: Но, тем не менее, мы все должны признать, что эти сказки отражали дерзкие мечты народа о будущем и оказали огромную услугу человечеству.
3: Стоп! Приехали!
2: Где мы находимся? Лес? Какое-то озеро?
4: Дорогой Немо, расскажите, в чем дело?
1: Я не буду ничего рассказывать. Разрешите огласить одно письмо.
0: Ну, просим, просим.
1: Клубу знаменитых капитанов. Все мы, юные путешественники, действительные члены Московского детского географического общества, приветствуем вас, дорогие капитаны, героев наших любимых романов. Конечно, мы еще не капитаны, мы еще даже не настоящие путешественники, но этим летом многие из нас не сидели сложа руки, а собрав свой нехитрый скарб в походный мешок, отправлялись в путь искать еще невиданное, новое, интересное, отправлялись в путешествие по родному краю. Мы были удивлены, когда оказалось, что даже тут, совсем близко от Москвы, есть на карте белые пятна, есть неисследованные места.
0: Да не может быть, они фантазируют.
1: В Красновидове, что недалеко от Можайска, юные географы из пионерского лагеря Московского университета нашли озеро, которое даже на самых подробных картах обозначено по-разному. На одной рядом два озера, на другой их три, и совсем с другими очертаниями берегов. Прежде чем дойти до озера, мы наслушались от местных жителей немало страшных историй. Не ходите туда, ребята. Дескать, озеро заколдованное, бездонное. Туда когда-то очень давно провалился целый монастырь с теремами и колокольней. А берегов у этого озера нет, топь одна. Далеко под траву и деревья уходит вода этого загадочного озера. Еще интереснее стало нам, юным путешественникам. Расставили мы свои палатки и два дня ходили шестами кругом озера. Шесты нам нужны были для того, чтобы не провалиться под тонкий слой дерна, так называемую сплавину, которым зарастает озеро. Особенно досталось группе гидрологов, которая должна была определить глубины озера и вместе с картографами составить глубинную карту. И вот тайны загадочного озера раскрыты. Оказалось, что самая большая глубина его 10 метров. Мы даже достали со дна растения для гербария. Наши геоморфологи узнали другую тайну, тайну происхождения озера. Оно образовалось после великого оледенения и было сначала очень большим, а потом постепенно зарастало и высыхало. Но в засуху 1939 года был пожар, и торфянистый берег сильно выгорел. образовалось новое неглубокое озеро, которое население называет Горелки. На свою карту мы подробно, по всем правилам геодезии и картографии, нанесли оба озера, обозначили найденный нами древний берег и с образцами горных пород, валунами и гербариями вернулись домой. Материалы об экспедиции мы представили в научно-исследовательскую географическую станцию, где нас поблагодарили и разрешили самим дать имя этому дотоле безымянному озеру. И теперь на всех картах оно будет называться озером Пионерским.
2: Ну, что вы теперь скажете, капитан Мюнхгаузен?
0: Что скажу? По-видимому, я ошибся. В первый раз. И действительно, белые пятна существуют не только на краю света, а буквально под самым носом.
3: А я думаю, что я выражу общее мнение, если скажу, что мы гордимся дружбой с этими отважными юными путешественниками.
1: Тревога! Свистать всех по машинам!
3: Полный вперед!

0: кто же победил на нашем диспуте? Ведь мы же не успели решить, чей рассказ лучше всех.
1: Пускай это решат все наши юные друзья. За лучший ответ 3 очка.
2: За окошком снова прокричал петух. Фитилек пеньковый дрогнул и потух. Допивайте чашу в честь далеких стран.
3: До свидания вашу, руку, капитан.
4: До свидания вашу, руку, капитан.
2: Снова мы недвижно станем там и тут.
4: Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слушал нас.

Путь капли по стеклу и путь огня в лесу, путь падающих звезд в душе своей несу, путь горного ручья, бегущего к реке, и тихий путь слезы, скользящей по щеке. Путь пули и пчелы несу в душе своей, пути ушедших лет, пути грядущих дней, шаги чужих невзгод и радостей чужих вплетаются в мой шаг, и не уйти от них. Пусть тысячи путей вторгаются в мой путь, но если бы я смог минувшее вернуть, его б я выбрал вновь, неверный, непрямой, он мой последний путь и первопуток мой. Лесной пожар. Забывчивый охотник на привале не разметал, не растоптал костра. Он в лес ушел, а ветки догорали и нехотя чадили до утра. А утром ветер разогнал туманы и ожил потухающий костер, и, сыпля искры посреди поляны, багровые лохмотья распростер. Он всю траву с цветами вместе выжег, кусты спалил, в зеленый лес вошел, как вспугнутая стая белок рыжих, он заметался со ствола на ствол. И лес гудел от огненной метели, с морозным треском падали стволы, и как снежинки искорки летели над серыми сугробами золы. Огонь настиг охотника, и, мучась, тот задыхался в огненном плену. Он сам себе готовил эту участь, но как он искупил свою вину? Не такова ли совесть? Временами мне снится сон средь тишины ночной, что где-то мной костер забыт, а пламя уже гудит, уже идет за мной. Зеркало. Как бы ударом страшного тарана здесь половина дома снесена, и в облаках морозного тумана обугленная высится стена. Еще обои порванные помнят о прежней жизни, мирной и простой, но двери всех обрушившихся комнат раскрытые висят над пустотой. И пусть я все забуду остальное, мне не забыть, как на ветру дрожа висит над бездной зеркало стенное на высоте шестого этажа. Оно каким-то чудом не разбилось, убиты люди, стены сметены. Оно висит, судьбы слепая милость, над пропастью печали и войны. Свидетель довоенного уюта на сыростью изъеденной стене тепло дыханья и улыбку чью-то оно хранит в стеклянной глубине. Куда ж она, неведомая, делась? Иль по дорогам странствует каким? Та девушка, что вглубь его гляделась и косы заплетала перед ним, быть может, это зеркало видало ее последний миг, когда ее хаос обломков камня и металла, обрушась вниз, швырнул в небытие. Теперь в него и день, и ночь глядится лицо ожесточенное войны, в нем орудийных выстрелов зарницы и зарево тревожные видны. Его теперь ночная душит сырость, слепят пожары дымом и огнем, но все пройдет, и что бы ни случилось, враг никогда не отразится в нем. Слова. Много слов на земле, есть дневные слова, в них весеннего неба сквозит синева. Есть ночные слова,
о которых мы днем вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом. Есть слова, словно раны, слова, словно суд. С ними в плен не сдаются и в плен не берут. Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно пауки за собой повести, словом можно продать и предать и купить, словом можно в разящий свинец перелить. Но слова всем словам в языке у нас есть: слава, родина, верность, свобода и честь. Повторять их не смею на каждом шагу, как знамена в чехле их в душе берегу. Кто их часто твердит, я не верю тому, позабудет о них он в огне и дыму, он не вспомнит о них на горящем мосту, их забудет иной на высоком посту. Тот, кто хочет нажиться на гордых словах, оскорбляет героев бесчисленных прах, тех, что в темных лесах и в траншеях сырых, не твердя этих слов, умирали за них. Пусть разменной монетой не служат они, золотым эталоном их в сердце храни и не делай их слугами в мелком быту. Береги изначальную их чистоту, когда радость, как буря, или горе, как ночь, только эти слова тебе смогут помочь. Выпускающий птиц. В квартире одной коммунальной, средь прочих прописанных лиц, живет пожилой и печальный чудак, выпускающий птиц. Соседи у рынка нередко встречают того чудака, с большой самодельной клеткой стоит он у зооларька. С получки своей небогатой накупит чижей и синиц, и за город едет куда-то чудак, выпускающий птиц. Плывут мимо окон вагонных сады и асфальт автострад, на месте поселков сожженных другие не хуже стоят. Качаются дачные сосны, и речки прозрачны до дна, и даже сквозь грохот колесный земная слышна тишина. А все же душа не на месте, и радости нет в тишине. Без вести, без вести, без вести пропал его сын на войне. И вот полустанок невзрачный, усты каракадных дорог, в болотистом месте, недачном, рубеж обороны пролег. Отыщет старик не впервые пехотной дивизии тыл, где встали цветы полевые на холмике братских могил. Но где преклонить ему взоры, куда ему сердцем припасть? Где холмик найти, над которым он мог бы наплакаться всласть? Он с клетки снимает тряпицу, потом открывает ее. Молчат присмиревшие птицы и в счастье не верят свое, но крылья легки и упруги, и радость растет на лету, в каком-то счастливом испуге взмывают они в высоту. Летят над землею зеленой, летят без дорог и границ, и смотрит на них умиленно старик, выпускающий птиц. Спросил у памяти: стоит ли былое вспоминать, брать с собой в дорогу, в дальний путь? Все равно упавших не поднять, все равно ушедших не вернуть. И сказала память: я могу все забыть, но нищим станешь ты. Я твои богатства стерегу,
Я тебя храню от слепоты. В трудный час, на перепутьях лет, на подмогу совести своей мы зовем былое на совет, мы зовем из прошлого друзей. И друзья, чьи отлетели дни, слышат зов и покидают ночь. Мы им не поможем, но они к нам приходят, чтобы нам помочь. Весть. Когда мне приходится туго, читаю в ночной тишине письмо незабытого друга, который убит на войне. Читаю сухие, как порох, обыденные слова, неровные строчки, в которых до ныне надежда жива. И все торопливое, злое смолкает, стихает во мне, к душе подступает былое, как в грустном возвышенном сне. Весь мир этот вечный и новый я вижу, как будто с горы, и вновь треугольник почтовый в шкатулку кладу до поры. Нам снится не то, что хочется нам, нам снится то, что хочется с нам. На нас до сих пор военные сны, как пулеметы, наведены. Они нас вталкивают в поезда, везут, не спрашивая, куда. И снятся пожары тем, кто ослеп, и сытому снится блокадный хлеб. И те, от кого мы вестей не ждем, во сне к нам запросто входят в дом. Входят друзья до военных лет, не зная, что их на свете нет. И снаряд, от которого случай спас, осколком во сне настигает нас. И, вздрогнув, мы долго лежим во мгле, меж явью и сном на ничьей земле. На пенсии. Парикмахер пехотный пристрастился к вину. Он не очень охотно вспоминает войну, а гордится он вправе и заслужен покой. Только Боже избави от работы такой. Ах, острижено сколько! Стриг он как заводной, ни под бокс, ни под польку, все под ноль да под ноль. Он работал отлично, понимал, что к чему, но не каждый вторично мог явиться к нему. Ах, пехота, пехота, строевой материал! На холмах, на болотах он клиентов терял. Видно, полька-канатка не для этих ребят. Под землей в плащ-палатках 20 лет они спят. Нынче грустно мне что-то, ты налей мне, налей. Ах, пехота, пехота, царица полей. Пластинка. Вспомни эту вечеринку, рядом стопочки составь, да военную пластинку на проигрыватель ставь. Холостяцкое раздолье возникает из мглы, воскресая с тихой болью под уколами иглы. И, летя от света в темень, у бессмертия взаперти, на стене танцуют тени, на паркет им не сойти. В ритмах румбы беззаботной ты вдруг ритмы узнаешь, очереди пулеметной, хлебной очереди дрожь. И со свитком всадник скачет, вея хлоркой и золой, и пластинка хрипло плачет под безжалостной иглой. Вещи. Умирает владелец, но вещи его остаются. Нет им дела вещам
до чужой человечьей беды. В час кончины твоей даже чашки на полках не бьются и не тают, как льдинки, сверкающих рюмок ряды. Может быть, для вещей и не стоит излишне стараться, так покорно другим подставляют себя зеркала, и толпою зевак равнодушные стулья толпятся, и не дрогнут, не скрипнут граненые ноги стола. От того, что тебя почему-то не станет на свете, электрический счетчик не завертится наоборот, не умрет телефон, не засветится пленка в кассете, холодильник, рыдая, за гробом твоим не пойдет. Будь владыкою их, не отдай им себя на закланье, будь всегда справедливым, бесстрастным хозяином их. Тот, кто жил для вещей, все теряет с последним дыханием. Тот, кто жил для людей, после смерти живет среди живых. Ручной волк. У лесника в прокуренной сторожке домашний волк живет не первый год. Он, не злобив, не тронет даже кошки, он, как собака, домик стережет. Когда-то у оврага в дальней роще в неистовую позднюю пургу лесничий взял его волчонком тощим и преданного выкормил слугу. Но в феврале, когда метель клубится, волк смотрит настороженно во тьму, и сам хозяин в эти дни боится его погладить, подойти к нему. Там где-то стая ждет его прихода, его зовет клубящаяся мгла, и, может быть, голодная свобода ему дороже теплого угла. Хозяин, бойся этой волчьей стати, и очень-то не доверяй ему, злом за добро он все равно отплатит на вой волчицы, кинувшись во тьму. Ни ласкою, ни хлебом, ни пинками не пробуй возвращать его назад. Он горло перервет тебе клыками, и ты же будешь в этом виноват. Он просто волк, он не собачьей масти, и он уйдет, забыв, что он ручной, от теплого, навязанного счастья в метель и холод, в неуют ночной. Книга обид. Есть у каждого тайная книга обид. Начинаются записи с юности ранней. Даже самый удачливый не избежит неудач, несвершенных надежд и желаний. Эту книгу пред другом раскрыть не спеши, не листай пред врагом этой книги страницы, в тишине, в несгораемом сейфе души, пусть она до скончания века хранится. Будет много распутий, дорог и тревог, на виски твои ляжет нетающий иней, и поймешь, научившись читать между строк, что один только ты в своих бедах повинен. Гордыня. Над пустотою нависая криво, вцепясь корнями в трещины камней, стоит сосна у самого обрыва, не зная, что стоять недолго ей. Ее давно держать устали корни, не знающие отдыха и сна, но с каждым годом круче и упорней вверх
наискось все тянется она. Уже и зверь гордячки сторонится, идет в обход, смертельный чуя страх. Уже предусмотрительные птицы покинули гнездо в ее ветвях. Стоит она, беды не понимая, на сумрачной обветренной скале. Ей чудится, она одна прямая, а все иное криво на земле. Приятельницы, в чащобе тихо, как во сне, течет зеленый быт. Березка, прислонясь к сосне, задумчиво стоит. Растут, как их судьба свела, стремятся обе ввысь. Два тонких молодых ствола ветвями обнялись. Посмотришь, дружбы нет сильней, покой да тишина, а под землей борьба корней, беззвучная война. Личный враг, не наживай дурных приятелей, уж лучше заведи врага, он постоянней и внимательней, его направленность строга, он учит зоркости и ясности, и вот ты обретаешь дар в час непредвиденной опасности платить ударом за удар. Но в мире и такое видано, добром становится беда, порою к дружбе неожиданно приводит честная вражда. Не бойся жизни, но внимательно свою дорогу огляди. Не наживай дурных приятелей, врага уж лучше заведи. Стрела. Хотел я смерти не орлу, не хищникам чащобы. Я в друга выпустил стрелу несправедливой злобы. Я промахнулся. Повезло, быть может, нам обоим, но мною посланное зло летит, летит над полем, летит сквозь строй лесных стволов, сквозь городские стены, с океанических валов срывает клочья пены, пронзая ливень и метель, соборы и заборы, и словно дьявольская дрель, просверливая горы, летит стрела с моей виной, летит в мою долину и огибает шар земной, чтоб мне вонзиться в спину. Лампочки в люстре, огней электрических ясная стая на бронзовых ветках сидела, блистая, сидела, роняя лучей оперенье, и вдруг мне послышалось тихое пенье. Мы лампочки, мы этот зал озаряем, мы светим и перегораем. 16 свечей в нас, иль 40, иль 200, исход предугадан, конец наш известен. Одни из нас гаснут нежданно, до срока, когда напряженье меняется тока, другие прочнее, но в ходе событий стареют вольфрама упругие нити. Когда твоя очередь? Завтра или нынче? Свершай свое дело, гори, если ввинчен. Ты вечным не станешь, светясь в пол накала. Сияй и сгорай, чтобы люстра сверкала. Гори и не жди восхвалений за это. Ты смертная искра бессмертного света. Слезы. Редко от радости плачем мы. Может, один лишь раз радость у горя берет взаймы слезы в счастливый час. Ветер шуршит весенней листвой, утро зовет в поход. Радость честна,
радость с лихвой горю свой долг вернет. Но на пороге дальней зимы, все испытав всерьез, слезы счастливые вспомним мы, горьких не вспомним слез. Миг, не привыкайте к чудесам, дивитесь им, дивитесь. Не привыкайте к небесам, глазами к ним тянитесь. Приглядывайтесь к облакам, прислушивайтесь к птицам, прикладывайтесь к родникам, ничто не повторится. За мигом миг, за шагом шаг, впадайте в изумление. Все будет так, и все не так, через одно мгновение. Сейчас я прочту два стихотворения из цикла о поэте Василии Тредиаковском. Квадратик. Тредиаковский смотрит хмуро, не ко двору он при дворе. Поэт, конечно, не фигура в дворцовой шахматной игре. Он кто? Не пешка проходная, не конь, не слон и не король. Ах, у него совсем иная, невыдающаяся роль. Он стихотворным занят вздором, он беден, он простерт в грязи, он тот квадратик, по которым ступают пешки и ферзи. Но все так суетно и бренно, фигуры, судьбы, игроки, всех побеждает неизменно пространство шахматной доски. У белых ли, у черных счастья, решают в споре мастера, но умирают обе масти, когда кончается игра. И время, судья всезрящий, смешав и деготь, и елей, кладет в один и тот же ящик двух враждовавших королей. От коронаций до агоний веками выверен маршрут. Мрут царедворцы, гибнут кони, и лишь квадратики живут. Успокоение. На крестах и на плитах иней не прочесть, кто лежит под ними. Спят отважные, спят неважные, вьюга треплет венки бумажные над холодными.

сложившие, за могильная, за оградная, уравниловка, беспощадная. Орфей. Глядя в будущий век, так тревожно ты сердце не бейся. Ты умрешь, но любовь на земле никогда не умрет. За своей Эвридикой, погибшей в космическом рейсе, огнекрылый Орфей отправляется в звездный полет. Он в пластмассу одет, он сверхтвердые сплавы закован, и на счетных машинах его программирован путь. Но любовь есть любовь, и подвластен он древним законам, и от техники мудрой печаль не легчает ничуть. И, сойдя на планете неведомой, страшной и дивной, неземным бездорожьем с мечтою земною своей, он шагает, воит, передатчик включив портативный, и зовет Эвридику, и песню слагает о ней. Вкруг него подчиненно нездешние звери толпятся, трехголовая тварь перепончатым машет крылом, и со счетчиком Гейгера в ад внеземных радиаций сквозь леса из кристаллов он держит свой путь напролом. Два зеленые солнца, пылая, встают на рассвете, голубое ущелье безгрешной полно тишиной, и в тоске и надежде идет по далекой планете песнопевец Орфей, окрыленный любовью земной. А в старом парке листья жгут, он в сизой дымке весь. Там листья жгут и счастья ждут, как будто счастье есть. Но счастье выпито до дна и сожжено дотла, а ты, как ночь была темна, как зарево светла. Я все дороги обойду, где не видать низги, я буду звать тебя в бреду, вернись и снова лги. Вернись, вернись туда, где ждут, скажи, что счастье есть. А в старом парке листья жгут, он в сизой дымке весь. Забывают, забывают, забывают, будто сваи забивают, чтобы строить новый дом. О великом и о малом, о любви, что миновала, о тебе, о добром малом, забывают день за днем. Забывают неумело скрип уключен ночью белой, вместе встреченный рассвет. За делами, за вещами забывают, не прощая, все обиды прошлых лет. Забывают торопливо, будто прыгают с обрыва или накладывают жгут. Забывают, забывают, будто клады зарывают. Забывают, как сгорают, забывают, будто жгут. Забывают кротко, нежно, обстоятельно, прилежно, без надсады и тоски, год за годом забывают, тихо-тихо обрывают у ромашки лепестки. Не печалься, друг сердечный, цепь забвенья бесконечна, ты не первое звено, ты ведь тоже забываешь, забываешь, забываешь, будто якорь опускаешь на таинственное дно. Переулок памяти. Есть в городе памяти много домов,
Широкие улицы тянутся в

вдаль, высокие статуи на площадях стоят и сквозь сон улыбаются мне. Есть в городе памяти много мостов, в нем 40 вокзалов и 7 пристаней, но кладбищ в нем нет, крематориев нет, никто в нем не умер, пока я живу. Есть в городе памяти маленький дом в глухом переулке, поросшем травой. Забито окно, заколочена дверь, перила крыльца оплетает вьюнок. Когда это дело случится со мной, с проспектов стремительно схлынет толпа, и за руки взявшись, друзья и враги из города памяти молча уйдут. И сразу же трещины избороздят асфальт и высокие стены домов, витрины растают, как льдинки весной, и башни, как свечи, начнут оплывать. Осядут, в реке растворятся мосты, расплавятся статуи на площадях, с вокзалов уйдут без меня поезда, от пирсов уйдут без меня корабли. Я буду шагать сквозь дома и дворцы, на берег другой перейду без моста, над Стрежнем, над Омутом, над Быстриной. Такое уж чудо случилось со мной. Я в тот переулок забытый вбегу, у старого дома замедлю шаги, и девушка в платье весеннем сойдет с улыбкой ко мне по ступенькам крыльца. Не надо ни поезда, ни корабля, мы выйдем в неведомые поля, оглянемся, города нет за спиной. Когда-нибудь это случится со мной. Трещинка. Посмотришь, на взморье огромная льдина навеки с землею слилась воедино. Их не разлучить ни теченью, ни ветру, а тонкая трещинка еле заметна. Ах, трещинка эта, смиренная с виду, тонка, словно лезвие давней обиды, упала на лед она черную нитью, сигналом разлуки, приказом к отплытью. Хрустальный массив разделен и пронизан от края до края, от верха до низа, весеннюю трещинкой, тонкой, как волос. Фактически льдина уже откололась. Баллада на старинный манер. Скажи, кому она нужна? Зачем в пустынном месте стоит кирпичная стена? Ей лет, наверное, 200. Здесь рядом жили в двух домах два добрые соседа, а что таилось в их умах, о том никто не ведал. В те незапамятные дни на них нашла хвороба, влюбились в девушку они в одну и ту же оба. Она ходила в их дома, она хвостом вертела, она не знала и сама, кого в мужья хотела. Скрыть друг от друга не могли друзья свою досаду, и меж собою возвели враждебную преграду. А дева ветреной была, пойми, красоток этих, двоих в круг пальца обвела, а приглянулся третий. Капелью капают года, дымит огонь в камине, ушла любовь невесть куда, и дружбы нет в помине. И тот забыт, и тот зарыт, и нет домов их боли, кирпичный памятник обид стоит в пустынном поле. От этих двух, чьи имена взяла навек могила, осталась лишь одна стена, что их разъединила. Дела былые, тлен и прах, но у ограды все же
о собственных своих делах. Задумайся, прохожий. Лилит. Эта небольшая история состоит из четырех стихотворений. Первое. Что предание говорит? Прежде Евы была Лилит. Прежде Евы Лилит была, та, что яблоко не рвала. Не женой была, не женой, стороной прошла, стороной. Не из глины, не из ребра, из рассветного серебра. Улыбнулась из тростника и пропала на все века. Второе. Все в раю как будто бы есть, да чего-то как будто нет. Все там можно и пить, и есть, на одно лишь в раю запрет. Ходит Ева средь райских роз, светит яблоко из ветвей, прямо с яблони змей завхоз искушающе шепчет ей: «Слушай, я же не укушу, скушай яблочко задарма, я в усушку его спешу, мы ведь тоже не без ума». Ева яблоко сорвала, затуманился райский дол, бог ракеты, небо, земля на искомый квадрат навел, бог на красные кнопки жмет, пламя райские рощи жнет, бог на пульте включил реле, больше рая нет на земле. Убегает с Евой Адам, дым и пепел по их следам. Третье. У Адама с Евой семья, подрастающие сыновья. Скот мычит, колосится рожь, дремлет Авель, сев на пенек. Каин в елку втыкает нож, тренируется паренек. Объезжает Адам коней, конструирует первый плод. А в раю-то было скучней, ты помог нам запретный плод. А в раю-то было пресней, заработанный хлеб вкусней. А в раю-то мы спали врозь, этот рай оторви да брось. Четвертое. Улетающие журавли прокурлыкали над рекой, электричка прошла вдали, и опять на земле покой. На рыбалке Адам сидит, сквозь огонь в темноту глядит. Кто там плачет в костре ночном, косы рыжие разметав? Кто грустит в тростнике речном, шелестит в осенних кустах? Кто из облака смотрит вниз, затмевая красой луну? Кто из омута смотрит ввысь и заманивает в глубину? Никого там по правде нет, только тени да лунный свет. Не женой была, не женой, стороной прошла, стороной. Никогда не придет Лилит, а забыть себя не велит. У ангела ангина, он, не жалея сил, берег чьего-то сына, инфекцию схватил. В морозном оформленье за домом тополя, в неясном направленье вращается земля. До рая не добраться с попутным ветерком, и негде отлежаться, летай под потолком. Земная медицина для ангела темна. Ангина ты, ангина, чужая сторона. Счастье. Идем за надеждою вслед,
за древней скрипучей арбою. А счастье не там, где нас нет, а там, где мы рядом с тобою. В судьбу к нам оно не влетит кичливой и пышной жар-птицей, но вплавлены в будничный быт его золотые частицы. Над собой умей смеяться в грохоте и тишине, без друзей и декораций, сам с собой наедине, ни над кем-то, ни над чем-то, ни над чьей-нибудь судьбой, ни над глупой кинолентой, смейся над самим собой. Среди сутолоки модной и в походе боевом, на корме идущей ко дну шлюпки в море штормовом, смейся, презирая беды, то ли будет впереди, не царя, шута в себе ты над собою учреди, и в одном лишь будь уверен, ты ничуть не хуже всех, если сам собой осмеян, то ничей не страшен смех. Ночью в Иокагаме, стоя на берегу, корабельных названий разглядеть не могу. Мрак на многие мили, молчаливая высь, теплоходы забыли, как при свете звались. Невеселое чудо я провижу вдали, я ведь тоже забуду, как меня нарекли. И от хлеба и соли, от земного труда я в тот день поневоле отплыву навсегда. Не в заморские страны, ни к добру и ни злу, кораблем безымянным в безымянную мглу. Налегай на весло, неудачник, мы с тобою давно решены. Жизнь похожа на школьный задачник, где в конце все ответы даны. Но еще до последней страницы не дошли мы, не скрылись во мгле, и поют нам весенние птицы точно так же, как всем на земле. И пока нас последним отливом не утянет на темное дно, нам не меньше, чем самым счастливым, от земли и от неба дано.

0: настал последний день 1978 года. И мы неожиданно обнаружили, что сегодня нам предстоит сделать еще очень много дел. Так много, что я побоялась не справиться и призвала на помощь своих коллег, постоянных участников наших передач.
1: И что же это за дела?
0: Ну, вы должны побывать на новоселье, раз, на елке, два, на веселые лекции, три.
2: Действительно много дел.
3: Разве можно успеть все сразу?
1: Только без паники. Друзья, друзья, у нас сложилась ситуация, напомнившая мне эпизод, который произошел однажды во французской академии. Обсуждался вопрос, так разжегший страсти почтенного собрания, что все стали говорить одновременно, не слушая друг друга. Тогда один старейший академик, кое-как восстановив тишину, внес предложение: господа, попробуем говорить не более чем четверо разом. Итак, последуем этому примеру и прежде всего вчетвером сделаем то главное, о чем забыла в предновогодней суматохе уважаемая ведущая. Поздравим наших слушателей
4: с наступающим Новым годом!
0: Ну, а теперь перейдем к нашим очередным делам.
1: Но при этом мы не должны забывать и о наших планах на будущее.
0: А наши планы на будущее связаны прежде всего с тем, что новый 1979 год объявлен Международным годом ребенка.
5: Правда, дети до 16 лет всегда свободно допускались на страницы наших передач.
3: Как в сопровождении родителей,
6: так и без них, но своего постоянного уголка они у нас не имели.
0: Правильно. Поэтому в новом году нам, возможно, удастся открыть детскую консультацию «Доброе утро» или что-нибудь вроде «Комнаты матери» и «Акселератор».
1: А сегодня мы признаемся нашим детям в своей любви,
5: в своем к ним уважении
3: и в своей светлой зависти к ним. Кто из нас порой не сожалеет о том возрасте, когда на лицах вечно улыбки, а на душе всегда радость?

0: прозвучала новая песня Николая Пескова на слова Станислава Фурина «Чтобы солнышко светило» в исполнении детского хора под управлением Виктора Попова.
1: Ну что ж, это очень хорошо встречать Новый год новыми песнями. Вы заметили, у нас это стало уже традицией.
2: О, новогодних традиций существует великое множество. Старых, добрых и порой забавных. Вот, например, перед наступлением Нового года жители Гаваны наполняют кувшин водой. И когда часовая стрелка замирает на цифре 12, выливают эту воду из окон. Это значит, что старый год закончился, и ему желают светлого, как прозрачная вода, пути.
3: А в греческой деревне Моноклисе каждый Новый год власть переходит из мужских рук в женские. В тот день женщины занимаются делами, которые считаются привилегией мужчин. Сидят в кафе за стаканом сухого вина и обсуждают новости. Представители же сильного пола берутся за кастрюли и сковороды, метлы и детские пеленки, утешая себя тем, что женщинам придется блаженствовать только одни сутки.
4: А вот еще одна. Наша новая традиция. К новогодним праздникам вручать новоселам ключи от квартир.
1: Ничего, наверное, нет прекраснее, чем встретить Новый год в новой квартире.
5: Тем, кто собирается в гости, мы хотим только напомнить некоторые заповеди.
3: Которые, хоть и звучат шутливо, воспринимать можно вполне серьезно.
4: Одежда и облачает, и разоблачает человека. Ботинки только тогда действительно удобны, когда, надев правый вместо левого, не замечаешь этого.
3: Элегантный мужчина выделяется среди других тем, что ничем не выделяется.
4: Можно было бы продолжить этот перечень, да время не ждет.
0: Поскольку время – песни. Песни композитора Людмилы Лядовой на стихи Леонида Куксо, которая звучит в исполнении Екатерины Шавриной.

0: Семеновича и его жены, героев юмористического рассказа Сергея Гошина, встреча Нового года началась с неприятностей.
1: Зато закончилась вполне благополучно.
0: Впрочем, зачем опережать события, когда мы можем рассказать все по порядку?
1: Дожил Иван Семенович, дождался. Родные дети из дому под Новый год выпроводили в гости. Всю дорогу, пока ехали с супругой куда-то к черту на куличке, к старинным приятелям Смирновым, Иван Семенович жаловался.
2: Слыхала мать, как они нас называют? Предки! Мы, понимаешь ли, им не компания. Они, понимаешь, друзей решили пригласить. И младшие туда же. Вы, говорит, полгода уже нигде не были. А попробуй оставь их одних, они всю посуду переколотят, ковер испортят.
3: Ну, не ворчи ты, старый. Вспомни себя в их годы, сам такой же был.
2: Нет, не такой.
3: А кто меня у Витьки без мети чуть ли не из-под венца увел? Не ты, что ли? Родительского благословения не спросил.
2: Ну, это когда было. То другое время было, 30-е годы. Нашла, что вспомнить.
3: Ну, что лучше молчи, а то я еще кое-что почищу, припомню.
1: Наконец доехали. В гостях Иван Семенович вел себя беспокойно. То и дело бегал к телефону, звонил домой, потом сообщал жене на ухо последние новости.
2: Веселятся. Уже к горячему перешли. И музыку у их ненормальную слыхать. Просят не торопиться.
1: Но вот уже Смирновой подали на стол чай, дело шло к концу. Иван Семенович, обжигаясь, проглотил свою порцию и помчался ловить такси. Подъехав к дому, супруги задрали головы. Из окон их квартиры лились свет и музыка.
3: Смотри, не разошлись еще. Может, погуляем еще, а, Иван Семенович? Смотри, погода какая чудесная. А звезд сколько. И снег под ногами поскрипывает, как половица маминого дома в деревне.
2: Дожили, а? В свою квартиру попасть не можем. Ха! Предки!
3: О, смотри, Ванечка, звезда упала. Вон еще одна. Загадывай скорее желание.
2: Сейчас бы прийти, разогнать их всех. Им только дай волю, они тебе на шею сядут.
3: Ванечка, а что я тебя давно спросить хотела?
2: Ну, спрашивай.
3: Ты любишь меня?
2: Ты же с ума сошла. 40 лет прожили, вдруг такое ляпнуть. Ты же мне жена, ну, законная. У меня от тебя дети есть.
3: Нет, это ответ не увиливай. А скажи, любишь или нет?
2: Люблю.
3: Тогда поцелуй.
1: Иван Семенович чмокнул супругу в щеку.
3: Ох, чудик ты у меня, Ванечка.
1: Засмеялась жена и запустила в него снежком.
2: Ах так!
1: Иван Семенович, кряхтя, нагнулся, зачерпнул снега, и пушистый снаряд полетел прямо в законную супругу.
3: Получай обратно!
2: А вот вам еще подарочек!
1: Приговаривал Иван Семенович, скатывая новый комок снега.
2: Я вам покажу предков.
1: В самом разгаре дуэли из подъезда вышел дворник.
4: Гуляем, Иван Семенович.
1: Иван Семенович смущенно спрятал за спину снежок.
2: Да вот, решил с супругой пройтиться.
3: Уж больно погодка славная.
4: Дело.
1: Одобрил дворник и заскреб лопатой по тротуару.

0: Она украшает центральные площади городов и поселков.
1: В центральном зале детского мира она завораживает своей красотой малышей.
2: У новогодней елки ждет нас сегодня в полночь праздничное застолье.
3: У новогодней елки можно в эти дни подслушать такой диалог.
0: Ты даже не догадываешься, дорогой, какой подарок я тебе купила к Новому году.
4: Интересно, а что ты там мне приготовила?
0: Подожди, сначала я его надену. И вот такой диалог музыкальный, который ведут между собой артисты Татьяна и Петр Полторевы в песне композитора Эдуарда Колбановского и поэта Юрия Левитанского, который так и называется «Диалог у новогодней елки».

0: Всем, кто собирается сегодня встречать Новый год в дружеской компании,
1: мы бы посоветовали позаботиться о том, чтобы среди гостей оказался хороший рассказчик.
2: Кого можно считать хорошим рассказчиком? Ну, того, кто говорит либо коротко, либо занятно.
3: А еще лучше и коротко, и занятно.
4: У нас сегодня эта роль выпала на долю литовской писательницы-юмористки Витауте Жилинскайте.
0: Вот рассказанная ею история. Когда с экрана телевизора внезапно исчезло изображение, а звук поперхнулся и пропал, да еще в самый напряженный момент многосерийного детективного фильма, Рафаэлло почувствовал себя выброшенным на необитаемый остров. От бутербродов, которые он с аппетитом уплетал по ходу фильма, в желудке вдруг возникли невыносимые колики. Настроение испортилось окончательно. Тупо уставившись в пустой стеклянный глаз телевизора, Рафаэлло как никогда прежде остро ощутил потребность в живом человеческом общении. Он потянулся за толстой телефонной книгой, на последней странице которой от руки были записаны телефоны его лучших друзей, и набрал первый номер.
2: «Алло!»
0: — ответили ему несколько удивленно.
1: «Это ты, Владос?»
0: — осведомился Рафаэлло.
2: «Я. А что случилось?»
0: Недоумевающие нотки в голосе зазвучали еще ярче.
1: «На меня, видишь ли, напала меланхолия», —
0: признался Рафаэлло и зажег сигарету, предвкушая наслаждение от сугубо мужской беседы.
2: «Кто напал?»
0: Приятель явно слушал его вполуха.
2: «А знаешь что, звякни ко мне минут через 20, тогда разберемся, лады?»
0: Рафаэлло глянул на часы. Так и есть. До конца фильма осталось ровно 20 минут. Но не подлая ли душа обрывает разговор, даже не узнав, какая напасть обрушилась на друга?
1: «На меня хулиганы напали».
0: Непроизвольно вырвалось у Рафаэлло.
2: «Ах так!»
0: Соображал что-то приятель.
2: «Минут 19 продержишься?»
1: «Могу».
0: Буркнул Рафаэлло и бросил трубку. Черным жирным фломастером замазал он номер Владоса, вычеркнул его из телефонной книжки и из своей жизни. Пробегая глазами оставшиеся имена, он подумал, не сама ли судьба дарует ему случай разобраться, кто есть кто. Набрал следующий номер. Отозвался старинный, испытанный еще с институтских времен друг, с которым когда-то делились они черствой краюшкой хлеба.
2: «Слушай,
1: Стасис, это я?»
0: Начал был Рафаэлло.
2: «Короче?»
0: Подхлестнул его нетерпеливый голос.
1: «Спасай, Стасис, я горю!»
0: И Рафаэлло очень естественно закашлялся, поперхнувшись дымом сигарет.
2: «Погоди, за 16 минут не сгоришь?»
0: Рафаэлло молча положил трубку, и его фломастер решительно вычеркнул фамилию институтского друга. «Ладно». Рафаэлло набрал третий по порядку номер. Этому другу он в свое время отдал свою, можно сказать, последнюю рубаху.
1: «Николас!»
0: Рафаэлло решил сразу взять быка за рога.
1: «Можешь уделить мне сейчас минуту-другую?»
3: «Почему именно сейчас?»
0: Огорчился Николас.
1: «Потому...»
0: Голосом умирающего произнес Рафаэлло.
1: «Потому что я уже стою одной ногой по ту сторону бытия!»
3: «Продержись чуток на другой ноге! Можешь?»
1: «Эх, сколько?»
3: 13 минут!»
0: Рафаэлло бросил трубку, отодвинул телефонный аппарат и поднялся с кресла. С чем он остался? С тремя траурными полосами в телефонной книге, двумя недоеденными бутербродами и глухой тоской одиночества. Тихо. И вдруг эту тишину взорвал мужской голос.
5: «Пришло время свести счеты, старый бездельник!»
0: Экран ожил. Счастливый, позабыв про свою утраченную веру в мужскую дружбу, Рафаэлло принялся жадно глотать фильм, заедая его бутербродами. И тут, в самый решающий момент схватки героя с бандитами, у двери пронзительно зазвенел звонок.
1: «Ах, кого там еще нелегкая принесла?»
0: Рафаэлло раздраженно распахнул дверь, на пороге выросли три милиционера.
6: «Где хулиганы?»
0: — осведомился один из них. Не успев ответить, Рафаэлло увидел, что вверх по лестнице бегут санитары с носилками. Мало того, у подъезда завыла сирена пожарной машины. Рафаэлло понял, друзья не бросили его на произвол судьбы.
1: «Ах, не можете ли вы...»
0: — жалобно пролепетал Рафаэлло.
1: «Не можете ли вы подождать? Осталось всего 9 минут.

0: Новогодний сюрприз. Иногда он выглядит весьма обычно.
1: Вот, например, две маленькие, скромные на вид пластинки. Имена актеров оказались нам неизвестными.
2: Но после того, как вместе с радиожурналисткой Татьяной Шутовой мы прослушали их, и когда она перевела песни с французского на русский и разузнала все об их исполнителях, мы поняли,
3: что неожиданно получили приятный новогодний подарок.
1: Дорогие друзья, сегодня вы услышите песни в исполнении квартета молодых французских артистов. И мы надеемся, что встреча с ними доставит вам несколько приятных минут.

Пожалуйте к нам в наш веселый музыкальный магазин. В нем вы найдете все, что будет угодно вашей душе, на любой возраст, любой вкус, шутки и смех, хорошее настроение и беззаботное веселье оптом и в розницу, поштучно и полными пригоршнями. Гарантируем вам отличное веселое обслуживание, и лучшей наградой нам будут улыбки на ваших лицах и ваш веселый смех. Так поют в своей песенке «Музыкальный магазин» участники французского ансамбля «Шарло». Вам не знакомо его название? Вполне возможно, хотя мы уверены, что этих французских артистов вы хорошо знаете и в этом году не раз встречались с ними на киноэкранах. Помните находчивых и жизнерадостных солдат из кинокомедии «Новобранцы идут на войну»? О верных и преданных слуг, бесстрашных мушкетеров в фильмах «Четыре мушкетера и четверо против кардинала»? Помните, как поют они в своей песенке «Три мушкетера и Д'Артаньян славой своею обязаны нам»? Ну, насчет мушкетерской славы спорить не будем. Это вопрос, если не истории, то литературы. А вот успехом своим фильмы во многом обязаны музыке и игре популярных комиков Жерара Ринальди, Жерара Филиппелли, Жанна Сарюса и Жан-Ги Фешнера. А вместе эта неразлучная четверка известна на эстраде как музыкальный ансамбль «Шарло». «Шарло» — это уменьшительно от французского имени «Шарль», только во множественном числе. По-русски это могло бы звучать как «Ванюшки» или, может быть, «Шурики». «Шарло» начинали свой путь на сцене, аккомпанируя одному певцу, про которого говорили, что волосы его длиннее, чем мысли в его песнях. Вскоре артисты попробовали петь сами, у них это неплохо получилось, и вот так родился квартет «Шарло». Ставшие неразлучными, его участники всегда говорят о себе во множественном числе «Мы – Шарло». Как-то им предложили сняться в фильме, в котором действовало традиционное трио комиков. Срочно пришлось переделывать сценарий и вводить четвертого комика, так как ансамбль не мыслит отсутствие хотя бы одного своего участника. Вот вкратце то, что можно сказать об ансамбле «Шарло». А сейчас послушайте в исполнении ансамбля песенку «Воскресенье шарманщика». Всю неделю я работал, но вот наступает воскресенье. А воскресенье – выходной день даже для шарманщика. Я буду ждать тебя со своей шарманкой. Приходи. Я попрошу своих друзей по очереди крутить ее ручку, и весь день мы будем танцевать с тобой под ее знакомый мотив.

Ikut dan jenis.

0: По нашей предновогодней программе, друзья, нам с вами предстоит еще побывать на лекции.
1: На лекции? Не слишком ли серьезно это будет для нашей передачи?
0: Так ведь лекция это будет в театре эстрады.
2: В театре эстрады?
0: Да.
2: Лекция? Интересно, о чем? О путях развития парного конференса?
0: Нет, о любви.
1: Ничего не понимаю. Театр, эстрады, лекция, любовь. Как-то одно с другим не вяжется.
0: Ну, а если я скажу, что лекцию о любви читает в театре эстрады народный артист Советского Союза Аркадий Райкин?
1: А, тогда все становится на место.
3: Итак, темой моей лекции, реферата и, если хотите, сообщения является любовь и моральный облик семейного человека. Любовь – это огромное, могучее, безбрежное чувство, о котором невозможно говорить без волнения. И я не боюсь этого слова без трепета. Оглянитесь вокруг, присмотритесь к окружающей вас природе. Она вся пронизана и наполнена чем? Любовью. И фауна, и флора. Взгляните, как тянется мотылек к бабочке, а бабочка к цветку. Как прильнула к лепесткам пчела, как трогательно осыпается одуванчик. Это нежный вечер. Коснулся его и несет его пух. Куда? В неизведанную даль. Любовь всеобъемлюща, как сказал философ Спиноза. Любовь прекрасна, мир чарует, как произносит Кармен в одноименной вещице Бизе. Любовь входит в сердце без стука, как справедливо заметил один ответственный товарищ, который, будучи скромным человеком, просил не называть свою фамилию. Но что есть любовь без брака? Это соловей. Без чего? Без перьев. Это плоды. Без чего? Без просвещения. Женщина, я не боюсь этого слова, женщина – это друг человека. И мы, представители противоположного пола, должны относиться к ней по-рыцарски: жена, подруга, спутница, или употребим термин супруга. Это подлинный друг своего мужа, а муж адекватно должен быть предельно внимательным, предельно чутким, предельно, я не боюсь этого слова, ласковым. Кому? К жене, подруге, супруге и к спутнице. Классические примеры беспредельной любви являют нам Ромео и Джульетта, Абиссалом и Этери, и, наконец, Кето и Коте. Я не люблю оперировать личным примером, но в интересах темы я должен заявить. Я лично состою в браке 11 лет, и я пронес это чувство как амфору. Амфора – это древний узкогорлый сосуд с двумя ручками. Как амфору, не пролив из нее ни одной капли чувства, так пусть же чистой, и я не боюсь этого слова, кристально чистой, остается любовь, и пусть ярким пламенем горит. Что? Семейный очаг.
4: Товарищ Лев,
1: да.
4: Вас спрашивает ваша жена.
1: Что, загорелась там, да?
5: Давай отсюда. Вас спрашивает ваша жена.
1: Да, я знаю.
5: Нет, есть.
4: Давай.
1: Что, старая, молодая?
5: Жена ваша.
1: Что?
5: Жена.
1: Жена. Блондинка, брюнетка?
5: Жена.
1: Как вы сказали?
5: Жена.
1: Жена, понимаю, понятие растяжимое.
3: фамилию можете назвать? Фамилию?
5: Петрова.
3: Как? Как?
5: Петрова.
3: Петрова?
5: Да.
3: Один момент, сейчас, одну минутку. Один момент, сейчас, одну минутку. Петрова на какую же букву? Один момент, сейчас, одну...
6: Не пускайте ни в коем случае, не пускайте!
3: Лекция на тему «Любовь и моральный облик семейного человека» в силу целого ряда технических причин продолжена быть не может. Извините.

0: На пороге новый 1979 год.
1: Мы возьмем в него с собой то, что всегда
2: и горячо любим.
1: Шутки, улыбки, песни.
3: В том числе и эту. Новую песню композитора Владимира Шаинского и поэта Андрея Внукова в исполнении актрисы театра имени Моссовета Ирины Муравьевой.
0: Песню, под которую кружатся наши дети у кремлевской новогодней елки.

0: хотим сказать, друзья, что на этом мы прощаемся с вами.
1: Что все новогодние праздники с вами вместе будут веселые песни,
2: юмористические рассказы,
3: популярные артисты.
4: Сегодня в 19:30
5: по московскому времени
4: по первой программе прозвучит предновогодний выпуск передачи «Вы нам писали».
0: Мы скажем вам с добрым утром в 11:15 в первый день Нового года.
1: И тогда же, 1 января, мы пригласим вас в 18:00 в радиотеатр «Улыбки и шутки».
0: А сейчас вы прослушали очередной выпуск передачи «С добрым утром», подготовленный отделом сатиры и юмора Всесоюзного радио. В передаче принимали участие артисты Тамара Кузина, Людмила Шапошникова, Леонид Каневский, Вячеслав Богачев, Всеволод Ларионов, Вячеслав Невинный и Борис Иванов. Режиссер – заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Столбов, музыкальный редактор Гуна Голуб, редактор Виолетта Акимова. Всего вам самого доброго
6: в наступающем новом году!

0: Красная армия успешно развивала наступление. 23 августа был освобожден Харьков. На митинге в освобожденном городе выступил командующий Степным фронтом Иван Степанович Конев.
1: Товарищи харьковчане, товарищи украинцы, в ожесточенных боях войска Степного фронта при содействии армии Воронежского и Юго-Западного фронта разгромили лучшие опорные немецкие хваленые части и освободили город Белгород и город Харьков, вторую столицу.

Мересию вызвали на комиссию первым. Огромный рыхлый военврач первого ранга, вернувшийся наконец из командировки, сидел на председательском месте. Он сразу узнал Алексея и даже вышел из-за стола ему навстречу. Что, не берут? Да, да, дорогой мой, сложное ваше дело. Ведь закон перешагивать приходится. А как через закон перепрыгнешь? Добродушно посочувствовал он. Алексея не стали даже смотреть. На его бумажке военврач написал красным карандашом «Отделу кадров. Считаю возможным направить в ТАП на испытание». С этой бумажкой Алексей отправился прямо к начальнику отдела кадров. Генералы его не пустили. Мересев было вспылил, но у адъютанта генерала, стройного молоденького капитана с черными усиками, было такое веселое, добродушно-дружелюбное лицо, что Мересев, истари, не терпевший, как он выражался, архангелов, уселся возле его столика и неожиданно для себя обстоятельно рассказал капитану свою историю. Рассказ его часто прерывали телефонные звонки. Капитану то и дело приходилось отрываться и бегать в кабинет шефа. Но, вернувшись, он сейчас же садился напротив Мересьева и, уставившись в него детскими наивными глазами, в которых были одновременно и любопытство, и восхищение, даже недоверие, торопил. А дальше? И вдруг разводил руками и недоуменно спрашивал. Не врешь, а? Ей-богу, не врешь? Да, вот это да. Когда Мересьев рассказал ему о своих скитаниях по канцелярии, капитан, несмотря на свою юношескую внешность, оказался изрядным докой в аппаратных делах. Возмущенно вскричал. О, черти! Черти! Они же напрасно гоняли! Понимаешь, напрасно гоняли! Ты замечательный, ну просто я не знаю, как сказать, ну исключительный парень! Только они, ты понимаешь, правы, без ног не летают. Летают. Вот. И Мересьев выложил вырезку из журнала «Заключение военврача и его направление». Да как же ты полетишь без ног, чудак? Нет уж, брат, по пословице «из безногого танцора не выйдет». На другого Мересьев наверняка обиделся бы. Может, даже вспылив, нагрубил бы ему. Но живое лицо капитана источало такое доброжелательство, что вместо этого Алексей вскочил и с мальчишеским задором крикнул «Не выйдет!» и вдруг пустился по приемной в пляс. Капитан восхищенно следил за ним, потом, ни слова не говоря, схватил его бумаги и скрылся в кабинете. Он долго не появлялся. Летчик, вслушиваясь в доносившиеся из-за двери глухие звуки двух голосов, чувствовал, как в страшном напряжении сжалось все тело, как остро и часто бьется сердце. Точно шел он на быстроходной машине в крутой пике. Капитан вышел из кабинета, улыбающийся, довольный. «Вот что!» – сказал он. «Конечно, о том, чтобы тебя в летный состав генерал и слушать не стал. Но вот он тут написал. Направить в БАО для несения службы без снижения в окладе и в довольстве. Понял? Без снижения». Капитан был поражен, увидев на лице Алексея вместо радости возмущение. «В БАО? Да ты что? Никогда. Да поймите же вы все, не о брюхе, не об окладе я хлопочу. Я летчик, понимаешь, я летчик, я летать, я воевать хочу. Почему это никто не поймет? Ведь чего проще? Там капитан был...

0: озадачен. Вот принесло посетителя. Другой бы на его месте опять в пляс пустился, а этот чудак какой-то. Но этот чудак капитану нравился все больше и больше. Он проникся к нему сочувствием. Он хотел во что бы то ни стало помочь ему в невероятном его предприятии. Вдруг у него мелькнула мысль. Он подмигнул Мересию, поманил его пальцем и зашептал, оглядываясь на кабинет шефа. Генерал сделал все, что мог. Понял? Все. Больше не в его силах. Ну, ей-богу. Его, понимаешь, за сумасшедшего приняли. Без ногу в летный состав. Дуй прямо к нашему хозяину. Только он может. Через полчаса Мересьев, которому его новый знакомый исхлопотал пропуск, нервно ходил по коврам приемной большого начальника. Как он раньше не догадался. Ну да, именно сюда и надо было ему обратиться сразу, не теряя попусту столько времени. Или пан, или пропал. Говорили, что начальник и сам был асом. Он должен понять. Уж он не направит истребителя в БАО. В приемной чинно сидели генералы, полковники. Они переговаривались в полголоса. Некоторые явно волновались, много курили. И только старший лейтенант ходил по коврам взад и вперед своей странной подпрыгивающей походкой. Когда все посетители прошли, настала очередь Мересьева, он резко подошел к столу, за которым сидел майор с круглым открытым лицом. «Вы к самому, товарищ старший лейтенант?» «Да, у меня есть лично к нему очень важное дело. А может быть, все-таки вы и меня могли бы познакомить с вашим делом?» «Да вы садитесь, курите». Он протянул Мересьеву раскрытый портсигар. Алексей не курил, но почему-то взял папиросу, помял в руках и положил на стол. И вдруг, так же, как и капитану, разом выпалил обо всех своих злоключениях. В этот день он решительно переменил свое мнение об архангелах, стерегущих генеральские предбанники. Майор слушал его не то чтобы учтиво, нет, а как-то очень по-дружески, участливо и внимательно. Он прочел заметку в журнале, познакомился с заключением. Воодушевленный участием, Мересьев вскочил и, позабыв, где находится, хотел бы опять пуститься в пляс, продемонстрировать все, что он может. Тут чуть было все не рухнуло. Дверь кабинета быстро открылась. Оттуда вышел высокий, худой, черноволосый человек, которого Алексей сразу узнал по фотографии. На ходу он застегивал шинель и что-то говорил шедшему за ним генералу. Он был очень озабочен и даже не заметил Мересьева. «Я в Кремль», – бросил он майору, взглянув на часы. «Закажите на 6 ночной самолет на Сталинград. Посадка в Верхней Погромной». И ушел так же быстро, как появился. Майор тут же заказал самолет и, вспомнив про Мересьева, развел руками. «Ну вот, видишь, не повезло. Улетаем. Придется ожидать. У вас есть где жить, а?» На смуглом лице необычайного посетителя, минуту тому назад казавшимся упрямым и волевым, майор увидел вдруг такое разочарование и такую усталость, что переменил решение. «Ладно, я знаю нашего хозяина. Он поступил бы так же». Он написал несколько слов на официальном бланке, сунул записку в конверт, написал начальнику отдела кадров и передал Мересью, пожал ему руку. «Желаю от всей души удачи. Будь здоров». В бумажке значилось: лейтенант Мересьев А. был на приеме у командующего. К нему следует отнестись со всей внимательностью. Необходимо всем, чем можно, помочь ему вернуться в боевую авиацию. Через час Капитан с усиками вводил Мересьев в кабинет своего шефа. Старый генерал, грузный, с сердитыми лохматыми бровями, прочитал бумажку, поднял на летчика голубые веселые глаза и усмехнулся. Уже и там побывал. Скоро, брат, скоро. Так. Это ты обиделся, значит, что тебя в БАО. В БАО. Он засмеялся раскатисто и шумно. Молодец. Узнаю летуна хороших кровей. В БАО он не хочет, видишь, не хочет. Оскорбился в море. И что же, ну что же мне с тобой делать-то, а, плесун, а? Разобьешься, а с меня голову снимут. Зачем старый дурак направил? А, впрочем, кто тебя знает? На этой войне наши ребята и не так мир удивляли. Давай бумаженцу. Синим карандашом, непонятным почерком, генерал, небрежно, не дописывая слов, написал поперек бумажки: «Направить в школу тренировочного обучения». Мересьев схватил бумажку дрожащими руками. Он прочитал ее тут же, у стола, потом на лестничной площадке, потом внизу, возле часового, проверяющего пропуска при входе, потом в трамвае и, наконец, стоя под дождем на тротуаре. Из всех людей, населяющих земной шар, только он один мог понять, что означает и что стоят эти 5 небрежно выведенных слов. В школе тренировочного обучения, разместившейся под Москвой подле небольшого Асавиахимовского аэродромчика, в те тревожные дни была страдная пора. Начальник штаба школы тренировочного обучения, маленький, очень толстый, краснолицый крепыш с красными от бессонницы глазами, сердито посмотрел на Мересьева, точно взглядом этим хотел сказать: «Какой черт еще тебя принес? Мало мне тут заботы!» И вырвал у него из рук пакет с направлением и бумагами. Придерется к ногам и прогонит, подумал Мересьев, с опаской смотря на бурую щетину, курчавившуюся на широком, давно небритом лице подполковника. Но того уже звали звонки 2 телефонов сразу. Он прижимал плечом к уху одну трубку, что-то раздраженно гудел в другую и в то же время глазами бегал по мересьевским документам. Должно быть, прочел он в них только одну генеральскую резолюцию, потому что тут же, не кладя телефонной трубки, написал под ней: «Третий тренировочный отряд. Лейтенанту Наумову зачислить». Потом, положив обе трубки, устало спросил: «А вещевой аттестат? А продовольственный? Нету? У всех нету. Угу. Знаю эти песни. Госпиталь, понимаешь, суматоха, не до того. А я чем вас кормить буду? Ну чем? Пишите рапорт. Без аттестата приказом не проведу». «Есть написать рапорт», — с удовольствием отрубил Мересьев, весь подтягиваясь и козыряя. «Решить идти? Ступайте!» Подполковник вяло махнул рукой, и вдруг раздался его свирепый окрик: «Стойте! Это что такое?» Он указал пальцем на тяжелую, покрытую золотыми монограммами палку, подарок Василия Васильевича. Мересьев, выходя из кабинета, в волнении забыл ее в углу.
1: «Что это за пижонство? Бросить палку! Не воинская часть, а цыганский табор какой-то. Горсат какой-то. Палки, понимаешь ли, тросточки, стейки, хвичтики. Скоро будете на шею амулеты вешать, в черных кошек в кабину сажать. Черт знает, что такое. Чтобы я больше этой дряни не видел. Пижон.
0: Есть пижон, товарищ подполковник». В первый же день Мересьев отыскал на летном поле инструктора 3-го отряда лейтенанта Наумова, под начало которого он был отдан. Наумов маленький, очень подвижный, головастый, длиннорукий человек, бегал в районе Т и, смотря на небо, где ходило в зоне крохотное ушко, ругательски ругал того, кто ей управлял.
1: Сундук, мешок, мешок с золотом. Был истребителем, понимаешь, был истребителем. Кого обмануть хочет?
0: В ответ на приветствие Мересио, по полной форме, представившегося своему будущему инструктору, он только махнул рукой и показал в воздух.
1: Видали? Истребитель, гроза воздуха. Болтается, как цветок в прорви.
0: Инструктор понравился Алексею. Он любил таких, немножко сумасшедших в общении, по уши влюбленных в свое дело людей, с которыми способному и старательному человеку легко найти общий язык. Он сделал несколько дельных замечаний по поводу летавшего. Маленький лейтенант уже внимательно оглядел его с ног до головы.
2: Вы что, мой отряд? Как фамилия? На чем летали? Были в боях? Сколько времени не поднимались в воздух?
0: Алексей не был уверен, что лейтенант выслушал его ответы. Он опять запрокинул голову и, загородив ладошкой лицо от солнца, затряс кулаком.
1: Шмаровоз, шмаровоз! Смотрите, смотрите, как он поворачивает, как поворачивает, как бегемот в гостиной.
0: Он назначил Алексею явиться к началу летного дня и обещал сейчас же попробовать.
2: Ну, а теперь ступайте. Отдохните. С дороги полезно. Ели что-нибудь? А то у нас в сутолке могут забыть накормить.
1: Ну, чертова кукла! Ну, только приземлись. Ух, я тебе покажу. Я тебе покажу истребитель.
0: Мересев не пошел отдыхать. Тем более, что на аэродроме, по которому ветер гонял сухую и острую песчаную пыль, казалось, было даже теплее, чем в классе 9А, где стоял его топчан. Он нашел в БАО сапожника, отдал ему свой недельный табачный паёк и попросил сшить из командирского ремня две маленькие лямки с пряжками особой конструкции, с помощью которых он мог бы крепко пристегнуть протезы к ножным рычажкам управления. Затем Мересев вернулся на аэродром и до темна, до того, как последний самолет загнали на линейку и привязали веревкой к ввинченным в землю штопорам, следил за полетами, как будто это было не обычное тренировочное лазанье по зонам, а какое-то сверхасовское соревнование. Он не вглядывался в полет. Он просто жил атмосферой аэродрома, впитывая ее деловую суету, несмолкающий рев моторов, глухое хлопанье ракетниц, запах бензина и масла. Все существо его просто ликовало. Он даже не думал, что завтра самолет может ослушаться, выйти из повиновения, что может случиться катастрофа. Утром он явился на летное поле, когда оно было еще пусто. Наумов был уже здесь и курил самокрутку, такую маленькую, что, казалось, он извлекает дым из сложных в щепотку коричневых пальцев.
2: «Пришел?»
0: – спросил он, не ответив на сделанное по полной форме официальное приветствие Алексея.
2: «Ну и ладно. Первым пришел, первым полетишь. А ну, садись в заднюю кабину девятки. А я сейчас посмотрим, что ты за гусь».
0: Он стал быстрыми затяжками докуривать крохотный чинарик, а Алексей заторопился к самолету. Ему хотелось прикрепить ноги до того, как подойдет инструктор. Славный он малый, но кто его знает? А вдруг заупрямится, откажется попробовать, поднимет шум. Мересев карабкался по скользкому крылу, судорожно цепляясь за борт кабины. От волнения, от непривычки он все время срывался и никак не мог закинуть ногу в кабину. Но вот, наконец, Алексею удалось закинуть в кабину свою негнущуюся ногу. С невероятными усилиями подтянул он вторую и грузно плюхнулся в сиденье. Он сейчас же пристегнул кожаными хомуточками протезы к педальному управлению. Конструкция оказалась удачной. Хомутики упруго и прочно прижимали протезы к рычажкам, и он чувствовал их, как в детстве чувствовал под ногой хорошо пригнанный конек.
2: К запуску. Контакт. Есть контакт.
0: Мотор несколько раз пронзительно фыркнул, потом послышалось отчетливо различимое биение его поршеньков. Мересев даже вскрикнул от радости и машинально потянул рукой рычажок газа, но тут он услышал в переговорной трубке сердитое ругательство инструктора.
2: «Ты что, поперед, батька, в пекло не лезь!»
0: Инструктор сам дал газ. Мотор зарокотал, завыл, и самолет, подпрыгивая, взял разбег. Наумов, машинально управляя, взял ручку на себя, и маленькая эта машина, похожая на стрекозу, круто полезла в воздух. В косо поставленном зеркале инструктор видел лицо нового курсанта. Сколько он наблюдал таких лиц при первом взлете после длительного перерыва? Он видел снисходительное добродушие ассов, видел, как загорались глаза летчиков-энтузиастов, ощутивших родную стихию после долгого скитания по госпиталям. Сквозь смуглую кожу новичка проступил пятнистый лихорадочный румянец. Губы у него побледнели, но не от страха, нет, от какого-то непонятного на уму благородного волнения. Кто он? Что с ним происходит? Когда самолет оторвался от земли и повис в воздухе, инструктор видел, как глаза курсанта, черные, упрямые, цыганские глаза, на которые тот не опустил защитных очков, вдруг заплыли слезами, и как слезы поползли по щекам и были смазаны, ударившей в лицо на повороте воздушной струей.
1: Чудак какой-то. С ним нужно осторожно, мало ли что, решил про себя Наумов.
0: Но было в этом взволнованном лице, глядевшем на него из четырехугольника зеркала, что-то такое, что захватило инструктора. Он с удивлением почувствовал, что и у него клубок подкатывает к горлу, и приборы начинают расплываться перед глазами.
2: «Передаю управление», — сказал он,
0: но не передал, а только ослабил руки и ноги, готовый в любой момент выхватить управление из рук этого непонятного чудака. Через приборы, дублирующие каждое движение, Наумов почувствовал уверенные опытные руки новичка, летчика Божьей милостью, как любил говорить начальник штаба школы, старый воздушный волк, летавший еще в гражданскую войну. После первого круга Наумов перестал опасаться за ученика. Машина шла уверенно, грамотно. Только странно, пожалуй, было, что, ведя ее по плоскости, курсант все время то делал маленькие повороты вправо, влево, то бросал машину на небольшую горку, то пускал вниз. Он точно проверял свои силы. Про себя Наумов решил, что завтра же новичка можно направить одного в зону и после 2-3 полетов пересадить на утенка. Учебно-тренировочный самолет «УТ» – маленькую фанерную копию истребителя. Было холодно. Термометр на стойке крыла показывал минус 12. Резкий ветер задувал в кабину, пробивался сквозь собачий мех унтов, леденил ноги инструктора. Пора было возвращаться. Но всякий раз, когда Наумов командовал в трубку на посадку, он видел в зеркале немую просьбу горячих черных глаз, даже не просьбу, а требование, и не находил в себе духа повторить приказание. Вместо 10 минут они летали около получаса. Выскочив из кабины, Наумов запрыгал около самолета, прихлопывая рукавицами, топая ногами. Ранний морозец действительно в это утро был островат. Курсант же что-то долго возился в кабине и вышел из нее медленно, точно бы неохотно, а сойдя на землю, присел у крыла со счастливым каким-то лицом, пылавшим румянцем от мороза и возбуждения.
1: «Ну что, замерз? Меня сквозь унты ухо прохватило. А ты, Нага, в ботиночках. Ноги-то не замерзли, а?
0: А у меня Нет ног, ответил курсант, продолжая улыбаться своим мыслям.
2: Что?
0: Подвижное лицо Наума вытянулось. У меня нет ног, повторил Мересев отчетливо.
1: То есть как это нет? Больные, что ли?
2: Да нет. У меня протезы.
1: Что?
0: В мгновение Наумов стоял точно пригвожденный к месту ударом молотка по голове. То, что ему сказал этот странный парень, было совершенно невероятным. Как это нет ног? Но ведь он только что летал и неплохо летал.
1: А ну-ка покажи,
0: сказал инструктор с каким-то страхом. Алексей это любопытство не возмутило и не оскорбило. Наоборот, ему захотелось окончательно удивить смешного, веселого человека, и он движением циркового фокусника разом поднял обе штанины. Курсант стоял на протезах из кожи и алюминия. Стоял и весело смотрел на инструктора, механика и дожидавшихся очереди на полеты. Наумов сразу понял и волнение этого человека, и необыкновенное выражение его лица, и слезы в его черных глазах, и ту жадность, с какой он хотел продлить ощущение полета. Курсант его поразил. Наумов бросился к нему и бешено затряс его руки.
1: Родной, да как же ты, да ты просто не знаешь, какой ты есть человек.
0: Теперь главное было сделано. Сердце инструктора завоевано. Вечером они встретились и вместе составили план тренировки, сошлись на том, что положение Алексея трудное. Малейшая ошибка может привести к тому, что ему навсегда запретят водить самолет. И хотя именно теперь ему больше, чем когда бы то ни было, хотелось скорее пересесть на истребитель, лететь туда, куда устремлялись сейчас лучшие воины страны, к знаменитому городу на Волге. Он согласился тренироваться терпеливо, последовательно и всесторонне. Он понимал, что в его положении он может бить только в яблочко. Свыше 5 месяцев занимался Мересев в учебно-тренировочной школе. Наконец, инструктор Наумов назначил ему испытание. Летать предстояло на утенке, и инспектировать полет должен был не инструктор, а начальник штаба, тот самый краснолицый, полнокровный толстяк-подполковник, что так неласково встретил его по прибытии в школу. Зная, что за ним внимательно следят с земли и что теперь решается его судьба, Алексей в этот день превзошел самого себя. Он бросал маленький легкий самолет в такие рискованные фигуры, что у бывалого подполковника против воли вырывались восхищенные замечания. Когда Мересев вылез из машины и предстал перед начальством, по возбужденному, радостному, лучащемуся всеми своими морщинками лицу Наумова, понял он, что дело в шляпе.
3: Отличный почерк, да. Летчик, что называется, милостью Божией, проворчал подполковник. Ваше сеньор, не останешься ли ты у нас инструктором, а? Нам таких надо.
0: Мересев отказался наотрез.
3: Ну и выходит дурак. Эка хитрость, воевать. А тут людей бы обучал, понял? Людей учить.
0: Вдруг подполковник увидел палку, на которую опирался Мересев, и даже побагровел.
1: Опять? Дать сюда! Ты что, на пикник собрался с тросточкой? Ты где находишься? На бульваре? На губу. За невыполнение приказания. Твой суток. Амулеты, понимаешь ты? Амулеты развели. Асы. Шаманите. Еще бубнового туза на фюзеляже не хватает. 2 суток. Слышали?
0: Вырвав палку из рук Мересев, подполковник осмотрелся кругом, приглядываясь, обо что бы ее сломать.
2: Товарищ подполковник, разрешите доложить. Он без ног! Вступился за него инструктор Наумов. Начальник штаба еще больше побагровел. Вытаращив глаза, тяжело задышал.
1: Как так? Ты еще мне тут голову морочишь. Верно, что ли?
2: Мересев утвердительно кивнул головой, взволнованно следя за своей заветной палкой, которой сейчас угрожала несомненная опасность. Он действительно не расставался теперь с подарком Василия Васильевича. Подполковник подозрительно косился на дружков.
1: Ну, коли так, батенька, знаешь, а ну, покажи ноги.
2: Да. Вот так. Из тренировочной школы Алексей Мересев вышел с отличным отзывом. Сердитый подполковник, этот старый воздушный волк, сумел больше, чем кто бы то ни было, оценить величие подвига летчика. Он не пожалел восторженных слов и в отзыве своем рекомендовал Мересева для службы в любой вид авиации, как искусного, испытанного и волевого летчика.
4: К 65-летию Великой Победы. Герои.
5: 9 июля 1943 года решением военного трибунала командир взвода 272-го стрелкового полка лейтенант Владимир Ермак приговаривается к 5 годам лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях за неосторожное обращение с оружием с отсрочкой исполнения приговора до окончания боевых действий. Трибуналом Ленинградского фронта его направляют рядовым в 14-й отдельный штрафной батальон. Уже 19 июля группе бойцов штрафбата, в составе которой был Владимир Ермак, поручают провести в районе Синявинских высот разведку боем с целью выявления огневых точек противника и захвата языка. Бой был тяжелым даже для обстрелянных бойцов, а тем более для 19-летнего юноши, мучимого угрызениями совести в связи с неудачным началом военной службы, для которого этот бой был первым и последним. После артиллерийской подготовки ожил вражеский взвод, прижав к земле наших солдат. Володя под огнем пополз вперед, но подавить пулеметы гитлеровцев гранатами не смог. Не поддалась ему и тяжелая дверь вражеского дзота. Тогда он стремительным броском кинулся к амбразуре и упал на нее. Ценой своей жизни он обеспечил выполнение боевой задачи своими сослуживцами. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1944 года красноармейцу Владимиру Ермаку присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно.
4: Программа «Острый сюжет». Слушается дело...
6: Гилберта Кита Честертона «Три всадника из апокалипсиса».
7: Грок потерпел фиаско, потому что солдаты выполнили его приказ. Вот если бы его приказ выполнил только один солдат, все было бы не так уж и плохо. Но когда его приказ выполнили сразу двое, тут уж бедняга оказался совершенно бессилен.
8: В это время на залитой солнцем лужайке появилась массивная фигура капитана Гехегена, большого друга и почитателя маленького мистера Понда.
7: «Я, как всегда, слишком много болтаю», — стал извиняться, прервав свой монолог мистер Понд. «Дело в том, что я рассказывал про одного поэта, Петровского, которого чуть было не казнили в Познани. Было это довольно давно. Местные власти не хотели брать на себя ответственность, и если бы не распоряжение маршала фон Грока или еще более высокого чина, они готовы были Петровского отпустить. Но маршал фон Грок вознамерился во что бы то ни стало лишить поэта жизни и в тот же вечер послал приказ о его казни. Однако вслед за приказом о казни было послано распоряжение об ее отсрочке. А поскольку курьер, который вез второй приказ, по дороге погиб, заключенного освободили.
9: А поскольку, машинально повторил вслед за ним Уоттон, курьер, который вез второй приказ, с иронией в голосе продолжал Гехаген.
7: По дороге погиб, пробормотал Уоттон.
9: Заключенного, естественно, освободили, подытожил Гехаген и расхохотался. Логично, ничего не скажешь. Ладно, будет вам сказки рассказывать.
7: Это совсем не сказки, возразил Понт. И произошло все именно так, как я говорю. Никакого парадокса тут нет. Выслушайте всю историю, и вы убедитесь, насколько она проста.
9: Что верно, то верно, согласился Гехаген. Не узнав всю историю целиком, трудно судить о том, проста она или нет.
10: Валяйте!
7: Не тяните, отрезал Уоттон.
9: И мистер Понт начал свой рассказ.
7: Павел Петровский был национальным поэтом, певцом и глашатаем революции.
9: А маршал фон Грок был настоящим прусским солдатом. Человеком не только практического, но и сугубо прозаического склада.
7: За всю свою жизнь он не прочел ни единой поэтической строки и при этом был очень неглуп. Поэт или пророк, он понимал, могут представлять опасность не меньшую, чем целая армия.
9: А потому он принял решение казнить поэта. И в этом решении выразилось искреннее уважение маршала к поэтическому ремеслу. Лейтенант фон Гохемер, произнес он, вы сказали, его высочество прибывает в лагерь сегодня вечером?
7: Так точно. 7:45, пробасил, словно бы через силу лейтенант.
9: В таком случае, сказал Грок, еще есть время до его приезда отправить вас в город с приказом о смертной казни. Наш долг служить его высочеству верой и правдой и делать все возможное, дабы избавить его от лишних хлопот.
7: Похожий на медведя лейтенант пробудился от спячки и вяло отдал честь. Наш долг выполнять приказы его высочества, отозвался он.
9: В истории нашего королевского дома, продолжал Грок, не раз бывало, что слуга спасал своего господина, за что получал лишь пинки, по крайней мере, от непосвященных, которые всегда подают голос против тех, кто силен, кому сопутствует успех. Сегодня Павел Петровский умрет, и мы опять будем спасены. Вот почему я безотлагательно посылаю вас в Познань с приказом о приведении в исполнение смертного приговора. Помните, Петровский должен быть немедленно казнен, а вы должны присутствовать при его казни. Вы меня поняли?
7: Бессловесный Гохеймер отдал честь. Да, это он понял.
9: Садитесь в седло и отправляйтесь в путь, сказал Грок. По дороге нигде не останавливайтесь. По моим сведениям, этот болван Арнхейм, если только не придет специальное донесение, собирается сегодня ночью Петровского отпустить. Поторопитесь.
7: Лейтенант еще раз отдал честь и, выйдя из палатки, растворился во мраке.
9: Как только стук копыт стих вдали, фон Грок встал, надел каску и очки и двинулся к выходу из палатки. Ему навстречу в парадной форме шли офицеры его штаба, а по рядам выстроившихся войск уже катилось громогласное эхо команд и приветствий. Приехал его высочество принц.
7: Его высочество сильно отличался от обступившей его свиты. Немец, как и все, он был вместе с тем каким-то совершенно другим немцем, и что-то в его значительном рассеянном лице свидетельствовало о том, что слухи, будто принц любит музыку, не лишены оснований.
9: Больше всего, по правде говоря, угрюмый Грок боялся заговорить как раз на ту тему, какой Грок особенно не хотел бы касаться. Про этого проклятого поляка, про его славу и про угрожавшую ему опасность. Ведь принц сам слушал песни Петровского во многих оперных залах Европы.
7: «Казнить такого человека было бы чистым безумием, — сказал принц. Это же не обычный поляк. Это европейская величина. Его будут оплакивать наши союзники, друзья, даже соотечественники».
9: «Но, ваше высочество, — возразил маршал, — его будут оплакивать, зато он будет мертв. Его будут боготворить, но он будет мертв. Что бы он ни замышлял, его планам не суждено будет осуществиться».
7: «Боже милостивый! — вскричал его высочество. — Да вы и Гёте повесили бы, если бы тот поссорился с герцогом Веймарским».
9: «Ради королевского дома, не колеблясь ни секунды».
7: «Как вас прикажете понимать? — резко спросил принц после минутной паузы.
9: «Дело в том, — спокойно ответил маршал, — что я уже послал гонца с приказом казнить Петровского».
7: Принц, не сказав фон Гроку ни слова, громовым голосом подозвал к себе его заместителя, генерала фон Фоглена. «У кого в вашей кавалерийской дивизии самая быстрая лошадь? Кто лучший наездник?»
10: «Лошадь Арнольда фон Шахта может обогнать скаковую, ваше высочество», — выпалил генерал. «А сам он держится в седле, как заправский жокей. Он из полка белых гусар».
7: «Прекрасно!» — тем же громовым голосом откликнулся принц. «Пусть немедленно выезжает и остановит курьера, который везет этот безумный приказ. Я наделяю фон Шахта полномочиями, которые наш доблестный маршал, надо надеяться, оспаривать не станет. Перо и чернила!» Арнольд фон Шахт, совсем еще молодой офицер с длинными вьющимися волосами, на белом гусарском мундире которого красовалась уже не одна медаль, получив из рук принца сложенную бумагу, щелкнул каблуками, вышел, чеканя шаг из палатки, вскочил на коня и помчался, словно серебряная стрела или падающая звезда, по высокой узкой дороге.
9: А старый маршал, между тем, не торопясь, вернулся к себе в палатку, не торопясь, снял остроконечную каску и очки и положил их, как и раньше, перед собой на стол. Затем он подозвал стоявшего у входа денщика и приказал ему немедленно привести сержанта Шварца из гусарского полка.
7: Не прошло и минуты, как в палатке материализовался сухопарый жилистый мужчина с большим шрамом на подбородке, отдал честь и, выпятив грудь, вытянулся перед маршалом.
9: «Сержант! — отрывисто сказал маршал. — Дело, от которого зависит безопасность как его высочества принца, так и всего отечества, представили его высочеству в ложном свете. Его высочество опрометчиво распорядился отпустить поляка Петровского, которого должны были казнить сегодня ночью. Повторяю, сегодня ночью. Приказываю вам немедленно ехать за фон Шахтом, который везет приказ о помиловании, и остановить его».
7: «Его вряд ли удастся догнать, ваше превосходительство», — возразил сержант Шварц. «Фон Шахт — превосходный наездник, и у него самая быстрая лошадь в полку».
9: «Вы должны не догнать, а остановить его», — возразил Грок. «Остановить человека можно по-разному. Можно голосом, а можно и выстрелом. Выстрел из карабина наверняка привлечет его внимание».
7: Сержант вновь молча отдал честь. Его лицо расплылось в мрачной улыбке. Откинув брезентовый козырек палатки, он, как и двое курьеров до него, вышел наружу, вскочил в седло и растворился во мраке. У фон Шахта, как видно, и впрямь была превосходная лошадь, ведь выехал он немногим раньше. Но надежда на то, чтобы догнать фон Шахта, о чем Шварц предупреждал маршала, было мало. Однако рассмотреть его вдали он должен был, судя по всему, очень скоро. И вот когда от унылого пустынного пейзажа повеяло полной безысходностью, сержант наконец увидел того, за кем гнался.
11: Далеко впереди возникла белая точка, которая постепенно выросла в белую фигурку всадника, стремглав летевшего по равнине.
7: Выросла, потому что прибавил ходу и Шварц, который мчался теперь с такой же бешеной скоростью.
11: Вскоре фигурка увеличилась настолько, что на белом мундире можно было разглядеть оранжевую перевязь, какую носят гусары. Что ж, самому меткому в армии стрелку приходилось поражать цели и поменьше.
7: Шварц сдернул карабин, и молчаливые, раскинувшиеся на многие мили вокруг болота, содрогнулись от оглушительного грохота.
11: Теперь скрюченная фигурка мешком висела на седле.
7: И Шварц, человек зоркий и многоопытный, не сомневался. Пуля попала в цель. Больше того, он мог поручиться, что пуля попала всаднику прямо в сердце.
11: Практичный сержант решил, что дело сделано. Теперь самое время было вернуться под крыло старшего по чину, выдающегося полководца, маршала фон Грока. Не прошло и часа, как они вместе с сержантом поскакали по той же самой дороге. Проехав часть пути, маршал спешился, а своему спутнику приказал ехать дальше. Он хотел, чтобы сержант добрался до города и выяснил, все ли там спокойно после казни, не волнуется ли народ.
7: «Неужели это здесь, ваше превосходительство?» — еле слышно проговорил сержант. «Мне почему-то казалось, что это гораздо дальше. Когда я ехал, меня, как в кошмарном сне, не покидало ощущение, что эта проклятая дорога не кончится никогда».
11: «Здесь», — подтвердил Грок, вынул ногу из стремени, тяжело спрыгнул с лошади, подошел к длинному парапету и заглянул вниз.
7: Над болотами поднялась луна, и в ее ярком величественном свете из непроницаемого мрака выступила черная вода и зеленая ряска. В камышах у подножия холма, прямо под насыпью, в строгом сиянии луны, белели останки одной из лучших лошадей и одного из лучших всадников его бывшего полка. Что это фон Шахт, сомневаться не приходилось. Месяц словно нимбом осенял вьющиеся светлые волосы юного Арнольда, второго гонца, посланного с приказом о помиловании.
11: В ореоле мягкого лунного света убитый напоминал облаченного в белые доспехи сэра Галхада. А над ним, павшим воином с благородным и юным лицом, застыла, по чудовищному контрасту, мрачная фигура безобразного старика, который стоял, облокотившись на парапет, и глядел вниз.
7: Вскоре тишину разорвал далекий конский топот, и через мгновение на дороге показался скакавший, сломя голову, всадник. «Ваше превосходительство!» — крикнул он, как-то неловко отдавая честь. «Я только что собственными глазами видел поляка Петровского!»
11: «Вы хотите сказать, — вскричал Грок охрипшим от волнения голосом, — что его посмели выпустить из тюрьмы вопреки моему приказу?»
7: «Когда я приехал, его уже выпустили!» Еще раз прикладывая руку к козырьку, выпалил Шварц. «И никакого приказа они не получали!»
11: «Не пытаетесь ли вы убедить меня в том, что гонца из нашего лагеря не было вовсе?»
7: «Именно так!» — отозвался сержант.
11: «Так что же, черт возьми, произошло?» — прохрипел Грок после еще более продолжительной паузы. «Как бы вы объяснили случившееся?»
7: «Я кое-что видел», — ответил сержант, «и думаю, смогу объяснить случившееся». Тут мистер Понт умолк. Его лицо в этот момент до обидного ничего не выражало.
12: «А вы-то сами можете объяснить, что же все-таки произошло?» — нетерпеливо спросил Гехаген.
13: «Мне кажется, да», — скромно сказал Понт. «Все произошло, как я уже говорил, из-за чрезмерной прусской исполнительности, а также из-за чванства, еще одного чисто прусского недостатка. Со своими подчиненными Грок держался заносчиво. К фон Гохеймеру, первому курьеру, он относился как к мебели, только потому, что у того был дурацкий вид. На самом же деле лейтенант был совсем не так уж глуп».
12: «Да-да, и то, что хотел от него маршал, он понял ничуть не хуже циничного сержанта Шварца, который такие подлые приказы выполнял всю жизнь».
13: «Именно так. Поэтому, услышав за спиной приближающийся стук копыт, он понял не хуже самого Грока, что второй курьер везет приказ принца о помиловании. Фон Шахт, совсем еще молодой, но отважный офицер, повел себя в данной ситуации, как и подобает вестнику доброй воли. Держась в седле с искусством истинного рыцаря, он нагнал первого курьера и голосом, не менее громоподобным, чем труба Герольда, приказал ему остановиться и повернуть коня».
12: «Ну и, конечно же, посланный курьером фон Гохеймер повиновался».
13: «Якобы повиновался. Он остановил лошадь, повернулся в седле, но рука его незаметно легла на курок карабина. И юноша был убит наповал. Затем он повернул коня и поехал дальше со смертным приговором в кармане. За его спиной лошадь и всадник рухнули в болото, и дорога вновь опустела. И вот по этой пустой дороге, следом за первыми двумя курьерами, пустился в путь третий».
12: «Вот почему дорога показалась ему бесконечно длинной. Он скакал в полном одиночестве до тех пор, пока не увидел впереди всадника, который словно белая звезда маячил в отдалении. Убедившись, что на всаднике гусарская форма, он тоже спустил курок. Только убил он не второго курьера, а первого».
13: «Именно так, мой дорогой Гехаген. Вот почему в ту ночь в польский город не прибыл ни один курьер. Вот почему заключенного выпустили живым на свободу. Вот почему я не ошибся, когда сказал, что у фон Грокка оказалось слишком много преданных.

микрофона Жанна Владимировна. Сегодня мы отправляемся на северо-запад Соединенных Штатов в район Upper Great Lakes, или Верхних Великих Озер. Здесь сосредоточены самые крупные в мире запасы свежей воды. Поверхность озер Суперьер, Гронт и Мичиган почти равна общей площади штата Миннесота, о котором сегодня пойдет речь. Помимо этого, здесь протекает великая старая река, как поется о ней в американской песне классики, Миссисипи, соединяющая штат с портами Сент-Луис, Мемфис и Новый Орлеан. Словом, куда в Миннесоте не кинет взор, всюду вода. С ней связано здесь все. Экономика, сельское хозяйство, промышленность и даже самый образ жизни миннесотцев. 95% населения штата живет не более чем в 10 минутах езды от воды. С водой связано и название штата. На наречии индейцев Сиу, коренных обитателей этих мест, Миннесота в дословном переводе – это страна небесно-голубой воды. Европейцы вступили на землю Миннесоты в 16 столетии. Первооткрывателями этих мест были французские путешественники, дошедшие и до диких прерий на юге штата, и проникшие в лесные дебри севера и оценившие по достоинству несметные природные богатства этого края. Вслед за французами сюда потянулись выходцы из Англии, Германии и Скандинавии, постепенно вытеснившие индейцев Сиу и Оджибвей. Рыболовство, торговля пушниной и лесом стали главными источниками их процветания. Позднее к ним прибавилось еще и железо. Открытие залежей в центре штата вызвало новую волну эмиграции, обусловившую поразительно пестрый этнический состав населения. Миннесотцы с гордостью произносят данное штату прозвище «Страна 10 000 озер», хотя на самом деле, с учетом небольших водоемов, их более 15 000. «Открой для себя Миннесоту», гласят надписи на дорожных щитах, призывающие туристов, забыв на время о суете и грохоте больших городов, насладиться краем Гайваты, девственной красотой его лесов и серо-голубой гладью озер. В наши дни туризм стал одним из существенных источников дохода штата. Призыв открыть Миннесоту находит отклик у тех, кто любит охоту и рыбную ловлю, лыжи и прогулки на каноэ, альпинизм и велосипедный спорт. Или просто умеет наслаждаться встречей с природой, не поддавшейся напору цивилизации. Огромные пространства на южном и западном берегу озера Суперьер, верхнего, в русском варианте, практически сохранились такими, какими их увидели первые европейцы, высадившиеся на Атлантическом побережье нашей страны. Вы можете просидеть целый день на берегу озера с удочкой в руках или углубиться в дебри лесной чащи и за целый день не услышать ничего, кроме криков гагар. Гагар, кстати, и венерин башмачок – это символы Миннесоты. Я имею в виду цветок, венерин башмачок. А если вам и доведется встретить какое-либо живое существо, то, скорее всего, это будет мирно пощипывающий траву лось, который при вашем приближении и не подумает прервать трапезу, разве что на секунду, чтобы окинуть вас беглым взглядом и, убедившись в ваших мирных намерениях, продолжить свое занятие. Для тех, кто любит одиночество и тишину, здесь и прям раздолье. Нужно только помнить, что территория эта абсолютно девственная. Вы здесь гость, посетитель. И не только из вежливости, но и для собственной безопасности следует придерживаться правил, предписанных местными лесничествами. Часть открытия Миннесоты, я говорю в данном случае о ее природе, это национальный заповедник или парк королевского острова Isle Royale National Park. Сюда можно добраться на пароме из города Дулут. Он доставит вас к восточной оконечности острова. Единственная островная туристическая база Rig Harbor Lodge – это нечто среднее между постоялым двором и гостиницей. Комнаты в Rig Harbor стоят недешево, но красоты здешних мест делают расходы на постой вполне резонными. 95% территории острова, самого большого на Верхнем озере, 45 миль в длину и 9 в ширину – абсолютно девственные природы. Здесь водятся красные лисицы и медведи, лоси и волки. И когда ночью вы услышите протяжный волчий вой, считайте, что вы приобщились к великой тайне северных лесов. Туристические тропы острова протяженностью около 55 миль проходят через места, где можно и нужно устроить краткий привал. Правда, разжигать костры здесь категорически запрещается. А прежде чем отправиться в путь, следует получить специальное разрешение, нечто вроде пропуска,
который следует вернуть лесничему по возвращении на базу. Это необходимые меры предосторожности, так как заблудиться в лесу Королевского острова – пара пустяков. Еще одна предосторожность – не вздумайте купаться в озере. Причины две. Вода в нем даже и в жаркие дни безумно холодная. И кроме того, в нем водятся пиявки. Вообще озеро Сыпивое, хотя и превосходно, это дословный перевод названия, но довольно коварно, и потому прогулки на маленьких катерах и лодках по озеру не рекомендуются. Что до рыбной ловли, то Великие озера и Сыпивое в том числе не просто мечта рыболова. Это настоящий рай. Здесь водится 10 разновидностей форели, лососи, караси, окуни. Но дело даже не в разнообразии улова. Больше всего привлекает вероятность того, что рыба, которую вам удастся подцепить, может оказаться грандиозного размера. Коммерческий отлов этих сортов в озере запрещен, и все сюрпризы и восторги достаются рыболовам-любителям. Если же вы себя к таковым не причисляете, отправляйтесь на север штата к границе с Канадой, знаменитый лесной заповедник, носящий имя озера Суперия. Здесь вас ожидает еще одно чудо Миннесоты – водный путь для любителей каноэ, который тоже считается заповедным. Никакие виды моторных лодок здесь не разрешены. Равно как не разрешено проносить на эту территорию ни бутылок, ни банок с пивом или кока-колы, ничего, никакой тары. Сурово, не правда ли? Но места эти, Boundary Waters Canoe Area или BWCA, с бесконечным лабиринтом ручьев, стремительных потоков, озер и речушек, по которым путешествовали в течение столетий индейцы, а вслед за ними французские колонизаторы, охотники и торговцы, эти места и впрямь остались такими, какими были столетия назад. Право стоит подчиниться суровым правилам, установленным теми, кто позаботился о том, чтобы сохранить их для нас. Но если у вас создалось впечатление, что дикие заповедные места – это все, чем знаменита Миннесота, вы ошибаетесь. В следующий раз я обещаю вам рассказ о местах куда более цивилизованных.

0: Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С хорошим воскресным днем!

Сегодня 26 декабря, последнее воскресенье этого года, а следовательно и последняя наша с вами встреча в 1965 году. Через 5 дней старый год передаст эстафету новому 1966. А сколько еще самых разных дел нужно успеть закончить? Есть такая хорошая примета. Весь Новый год будет удачным и счастливым, если встретить его в какой-нибудь обнове. Или в новом платье, лучше в новой квартире, а интереснее всего, пожалуй, в новом, только что родившемся городе. Вот почему в эти дни все торопятся. И кажется, что даже минутные стрелки спешат, отсчитывая последние дни уходящего года.

друзья, сегодня мы с вами встречаемся последний раз в этом году. И хоть расстаемся мы ненадолго, а как обычно на неделю,

0: хотела сегодня в знак нашей дружбы и в память о встречах этого года подарить вам несколько новогодних сувениров. С новой песней и подарком к нам в студию пришел композитор Оскар Фельдсман. Оскар Борисович, пожалуйста, к микрофону.
1: Мне сегодня хочется пожелать вам большого счастья, дорогие друзья, в новом году. Но ведь счастье само не приходит. Его добывают люди своими руками. Об этом рассказывает новый фильм «Три времени года» режиссера Льва Саакова. Об этом и поется в песне моей из этого фильма на слова Танича и Шафирана «С нашей легкой руки».

0: литератор Григорий Горин, один из постоянных участников передачи «С добрым утром» с самого первого ее выпуска. И сейчас мы предоставляем ему слово.
1: Как известно из медицины, у человека есть 5 видов чувствительности – зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Однако я уверен, что должно существовать еще и 6-е чувство – это чувство юмора. Без чувства юмора человеку, на мой взгляд, так же тяжело, как, скажем, слепому или глухому. Особенно это 6-е чувство необходимо в канун Нового года, этого очень радостного и веселого праздника.
0: Именно об этом он и написал свой новый рассказ, который сейчас для вас прочтет артист Борис Иванов.
2: Есть такой анекдот. Приходит больной к доктору. У больного забинтована нога. «Что у вас болит?» – спрашивает доктор. «Голова», – отвечает больной. «А почему повязка на ноге?» «Сползла». Я как-то рассказал этот анекдот, сидя в гостях у знакомых. Просили рассказать что-нибудь смешное, вот я и рассказал. Все засмеялись. Только пожилой мужчина, сидевший за столом напротив, как-то странно посмотрел на меня, задумался, а затем, перегнувшись через стол, сказал: «Простите, я, вероятно, что-то не понял. У больного что болело?» «Голова». «А почему же повязка на ноге?» «Ну, сползла». «Так», — грустно сказал мужчина и почему-то вздохнул. Потом снова задумался. «Не понимаю», — сказал он через несколько минут, «не улавливаю здесь юмора. Давайте рассуждать логически. Ведь у больного болела голова, не так ли?» «Голова». «Так почему же повязка была на ноге?» «Сползла». «Странно», — сказал мужчина и встал из-за стола. Он подошел к окну, долго курил, задумчиво глядя в темноту. «Я пил чай». Через некоторое время он отошел от окна, подсев ко мне, тихо сказал: «Режьте меня, я не могу понять соль анекдота. Ведь если у человека болит голова, на кой же черт ему завязывать ногу?» «Да он и не завязывал ногу», — сказал я. «Он завязывал голову». «А как же повязка оказалась на ноге?» «Ну, сползла». Он встал и внимательно посмотрел мне в глаза. «Ну-ка, выйдем отсюда», — вдруг решительно сказал он. «Поговорить надо». Мы вышли в прихожую. «Слушайте», — сказал он, положив мне руку на плечо, — «это действительно смешной анекдот? Или вы шутите?» «По-моему, смешной», — сказал я. «Так в чем же здесь юмор?» «Не знаю», — сказал я. «Ну, смешно и все». «Нет, может быть, вы упустили какую-нибудь деталь». «Ну, какую еще деталь?» «Ну, скажем, больной был одноногой». «Это еще почему?» «Ну, если принять возможным, что повязка действительно сползла, так она, проползя по всему телу, должна была бы захватить обе ноги? Или же он был инвалид?» «Нет», — решительно отверг я предположение, — «больной не был инвалидом». «Тогда как же повязка оказалась на ноге?» «Сползла». «Сползла», – прошептал я. Он вытер холодный пот. «Мне все же не ясно, что же у больного все-таки болело?» «Всего хорошего», – сказал я, одел пальто и пошел домой. В час ночи у меня зазвонил телефон. «Это вам насчет анекдота звонят», – послышался в трубке его голос. «Я просто не могу уснуть. Эта нога не выходит из головы. Ведь есть же здесь юмор?» «Есть», – подтвердил я. «Ну вот я и понимаю, я же не дурак, я же с образованием. Жене анекдот рассказала, она смеется. А чего смеется, я не пойму. Ну просто я не знаю, что делать. Спать надо», – крикнул я и повесил трубку. Он позвонил мне на следующий день. «Я тут советовался со специалистами», – сказал он. «Все утверждают, что повязка сползти не могла». «Ну и черт с ней», – закричал я. «Не могла, так не могла. Ну что вы от меня хотите?» «Нет, я хочу разобраться в этом вопросе», – сердито сказал он. «Для меня же это дело принципа. Я обязан быть остроумным». Я бросил трубку. После этого он в течение нескольких дней звонил мне по телефону и даже приходил домой. Я ругался, возмущался, гнал его, все безуспешно. Он даже не обижался. Он смотрел на меня своими светлыми, чистыми глазами и бубнил: «Поймите, для меня это необходимо. У меня должно быть чувство юмора». Тогда я решил написать о нем рассказ. Написать о человеке, который не понимает юмора. О человеке, который таинственные законы смеха хочет разложить с помощью сухой таблицы умножения. Свой рассказ я отнес в сатирический отдел одного журнала. Редактор долго смеялся. Ну и дуб, говорил редактор. Неужели такие бывают? Бывают, сказал я, сам видел. Ну что ж, будем печатать, сказал редактор. Потом он обнял меня и, наклонившись к самому уху, тихо спросил: «Ну, а мне-то вы по секрету скажите, Что же у больного в самом деле болело?
3: Голова?
2: Еле произнес я.
3: А почему же повязка на ноге?
2: Я понял, что этот рассказ вряд ли будет здесь напечатан.
0: Композитор Модест Табачников и поэт Марк Лисянский заканчивают этот год новой песней о дружбе. Правда, вдохновение не приходит по графику. И кто знает, может быть, до Нового года оно посетит и поэта, и композитора не один раз. Но это предположение. А пока послушайте новую последнюю песню этих авторов. Поет Вероника Круглова.

0: А сейчас наш календарь. Слово корреспондентам Дмитрию Иванову и Владимиру Трифонову.
1: 26 декабря.
2: Сегодня, как и в предыдущее воскресенье, перед нами лежат листы бумаги, испещренные всевозможными датами. Огромное количество дат, огромное количество больших и малых событий. Ну, на чем остановиться? С чего начать?
1: Мы думаем, нас никто не осудит, если мы начнем...
3: Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете.

0: Да-да, мы хотим открыть наш сегодняшний календарь разговором о газетах, которые на этой неделе празднуют свои юбилеи. Начнем в хронологическом порядке.
1: В декабре 1702 года начала выходить первая русская газета «Ведомости».
0: Собственно, «Ведомости» — это весьма сокращенное название. Полностью же название газеты звучало так. «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и военных окрестных странах».
1: Газета выходила громадным по тому времени тиражом. 1000 экземпляров.
0: Это что касается первой русской газеты. В эти же дни, в 1917 году, была основана газета «Гудок».
1: Да, начал выходить тот самый «Гудок», на четвертой полосе которого под псевдонимом «Старик Собакин» печатал свои фельетоны Валентин Катаев, под псевдонимом «Зубила» скрывался Юрий Олеша. Здесь, на четвертой полосе, под заметками с заголовками вроде «И осел ушами шевелит» или «Шайкой по черепу» подписывались Илья Ильф, Евгений Петров, Михаил Булгаков и Семен Гехт.
0: В комнату редакции, которая так и называлась «Четвертая полоса», из-за постоянных острот и насмешек боялся заглядывать даже главный редактор.
1: Ну, если верить Паустовскому, а не верить ему у нас нет оснований, сюда частенько заходил на огонек и Бабель. И «Четвертая полоса» встречала его неизменным приветствием. А из Одессы прибыл выдающийся писатель Пересыпи и беззаветный красный конник Исаак Гиде Бабель Мопассан. Бабель не спеша протирал очки, не обращая внимания на шквал острот, а потом с мягкой улыбкой говорил: «Ну что, а теперь, может быть, поговорим за веселое, или как?»
0: Ну, а если говорить серьезно, обитатели четвертой полосы готовы были в любой момент сорваться с места и ехать на другой конец страны, не спать сутки ради крохотной корреспонденции.
2: Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек.

0: Именно благодаря бесценным строчкам журналистов разных лет мы знаем сегодня, что, например, 27 декабря 1831 года начало кругосветное путешествие судна «Бигль».
1: Что в этот же день, но на 124 года позже, Москва впервые приняла ток Волгоградской ГЭС.
0: Что 29 декабря 1898 года в Амхате состоялась премьера «Чеховской чайки».
1: Что в этот же день, через 34 года, был учрежден значок «Ворошиловский стрелок».
0: Что 26 декабря 1825 года в Петербурге на Сенатской площади произошло восстание декабристов.
1: Что экс-чемпион мира, гроссмейстер Эммануил Ласкер родился 24 декабря 1868 года.
0: Наконец, что 27 декабря 1776 года в Петербургскую академию наук поступило приглашение от бывшего нижегородского механикуса Ивана Кулибина. Механик-самоучка приглашал ученых господ почтить своим присутствием испытание модели одноарочного моста через него.
1: Кулибин был уже известен своими сенсационными изобретениями. Механической ногой, машинным водоходным судном, зеркальным фонарем для маяков и для освещения увеселительных собраний. Поэтому 27 декабря на указанное место прибыла очень представительная комиссия.
0: Перед глазами почтенных академиков предстала модель моста длиной 14 сажений, сработанная Кулибиным из 68 058 деталей. Оправившись от первого изумления, академики в полемическом тоне заметили, что хотя модель на вид и преотлична, какова она в деле, пока не ясно.
1: Тогда по знаку Кулибина на мост взвалили груз 3400 пудов. Мост стоял. Тогда на него поднялся сам механикус. Мост не дрогнул и тогда, когда на него взгромозились все научные светила во главе с своим шефом Леонардом Эйлером. И слава о талантливом самоучке быстро разлетелась по городам и весям. Вот как описывают очевидцы встречу Кулибина с полководцем Суворовым.
0: Как только Суворов увидел Кулибина на другом конце залы, он быстро подошед к нему, отвесил низкий поклон и сказал «Вашей милости». Потом поклонился еще ниже и сказал «Вашей чести». Наконец подошед совсем к Кулибину, поклонился в пояс и прибавил «Вашей премудрости, мое почтение». Затем Суворов взял Кулибина за руку и, обратясь ко всему собранию, проговорил «Помилуй Бог, много ума. Он изобретет нам ковер-самолет».
1: И уж коль скоро мы заговорили об открытиях и изобретениях, разрешите остановиться еще на двух датах. Точнее, на одной дате, но на двух событиях. 28 декабря 1895 года физик Вильгельм Конрад Рентген сделал доклад об открытых им лучах. О лучах, которые в то время совершенно справедливо называли волшебными.
0: Однако в этот же день, этого же года, мир узнал еще об одних волшебных лучах, пожалуй, затмивших рентгеновские.

0: Дело в том, что 28 декабря 1895 года был открыт первый в мире кинотеатр.
1: Это произошло в Париже. Утром этого дня к месье Барго, управляющему гранд-кафе на бульваре Капуцинов 14, пришел незнакомец, назвавшийся Луи Люмьером. Незнакомец попросил месье Барго сдать ему на один вечер неказистый подвальчик при кафе, называвшийся довольно звучно «Индийский салон».
0: Надо сказать, что месье Барго колебался недолго. Подвальчик предназначался для игры на бильярде, но поскольку эта игра в кафе была запрещена, индийский салон пустовал. Сторговались они на 30 франках.
1: Месье Барго запросил такую ничтожную цену, поскольку не подозревал, что вечером его закуток посетят такие знаменитые люди, как директор Фали Бержер, месье Лалеман, директор музея Гравен месье Томас, директор театра Робер Уден Жорж Мельес.
0: Надо сказать, что и сам Люмьер тоже слегка оплошал, не посмев запросить со своих гостей приличную плату за первый в мире киносеанс. И поэтому его выручка составила всего 35 франков. В этот вечер зрителям была показана разнообразная и большая кинопрограмма. Она состояла из 4 документальных фильмов: «Разрушение стены», «Прибытие поезда», «Выход рабочих с фабрики», «Завтрак ребенка» и одного художественного, первой кинокомедии «Политый поливальщик».
1: На экране появлялся мальчик, который ищет, чем бы поразвлечься. Он замечает поливальщика. Маленький проказник наступает на шланг. Изумленный поливальщик заглядывает в шланг, не понимая, почему вода не идет. Мальчик отпускает шланг, и струя ударяет поливальщику в лицо. Следует стремительная погоня и справедливое наказание.
0: Как видите, этот одноминутный сюжет не так уж сложен. Но успех его был феноменальным. На следующий день у индийского салона стояла очередь до самой улицы Камартен.
1: Вот этим сообщением об открытии первого в мире кинотеатра мы закрываем сегодня наш календарь.
0: Всего хорошего. До следующей встречи.
2: Нет, наверное, такого композитора-песенника, который бы не уделил в своем творчестве внимания лирике. Стараниями наших друзей-композиторов музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос: «Ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете?», мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки: «Как хотите, а у меня опять про любовь». Ну что ж, про любовь, так про любовь. Песня молодого композитора Романа Майорова на слова Вадима Семернина «Вечные свидания».
3: Вслед за тучей грозовою грянул гром над головою, дождь торопится зимой.

вы слова из юной песни о любви. И луна за тучи скрылась, и земля остановилась.

вы слова из трудной песни о любви. Это было, это будет, даже солнце знают люди. Вышло как-то к мирозданию на свидание. Посмотри, звезда звездою, говорят, как мы с тобою. Вся земля спешит с луною на свидание. Ах, свидание, ох, свидание, вы слова из нежной песни.

0: Привет, привет, мои друзья, любезные друзья мои, для вас ищу рассказы я всегда смешные самые. Сижу весь день, как рыболов на ткани, игами исправная, поверьте мне без лишних слов, что мой улов, что наилучший мой улов. История забавная.
1: Здравствуйте, дорогой архивариус.
0: Здравствуйте, с добрым утром.
1: С чем вы к нам сегодня пожаловали?
0: Я бы хотел сегодня преподнести радиослушателям свой новогодний сюрприз.
1: Ну, откровенно говоря, вы всегда являетесь к нам с каким-нибудь сюрпризом.
0: Вы мне льстите, дорогая дежурная, но сегодня, мне кажется, я могу с полным основанием принять ваш комплимент. Дело в том, что рассказ великого американского юмориста Марка Твена, который вы сейчас услышите, на русском языке еще никогда нигде не печатался. В 1881 году Марк Твен начал писать пародию на широко распространенные в то время правила хорошего тона. Рукопись осталась незаконченной и лишь недавно опубликована в Соединенных Штатах Америки. У нас она будет напечатана в новом 1966 году в журнале «Октябрь».
1: Итак, Марк Твен, как вести себя на пожаре?
2: Форма предложения помощи молодым джентльменам, незнакомой молодой особе во время пожара. Хотя по воле жестокой судьбы я лишен удовольствия быть с вами знакомым, окажите мне, мисс, здесь вставьте имя, если вы его знаете, окажите мне, мисс, величайшее снисхождение и позвольте предложить вам помощь искреннего и подлинного друга для спасения от огненной стихии, простершей над вами багровое крыло. Эту формулу надо помнить наизусть и разучивать наедине. Если молодая особа выражает согласие, джентльмен предлагает ей руку, поклонившись и сказав «разрешите мне», подводит к пожарному желобу и вталкивает в него. Если можно выйти на улицу по домовой лестнице, джентльмен предлагает молодой особе руку и идет вместе с нею вниз. Если же путь к отступлению в этом направлении отрезан пожаром, он ведет этажом выше и спускает на улицу на веревке, закрепив ее скользящей петлей под мышками с узлом сзади. При этом надо сделать поклон и сказать «разрешите мне». Или, если нельзя достать веревку, он сбрасывает молодую особу с балкона, опять сказав «разрешите мне» и сопровождая эти слова легким наклоном головы. Поднимаясь и опускаясь по лестнице, надо идти рядом с дамой, если ступеньки достаточно широки, а если нет, впереди. Ни в коем случае не зайти позади. Это обязательное правило. Такие слова, как «ну-ка, поворачивайся, живее», никогда не должны сходить с языка истинного джентльмена даже во время пожара. Говорить коротко хорошо, но даже краткость не оправдывает вульгарных выражений. Предпочтение при спасении нужно оказывать. Первое. Невестам. Второе. Особым, к которым спасающий питает нежные чувства, но которым он еще не объяснился. Третье. Сестрам. Четвертое. Сводным сестрам. Пятое. Племянницам. Шестое. Двоюрным сестрам. Седьмое. Хромым. Восьмое. Троюрным сестрам. Девятое. Инвалидам. Десятое. Свойственницам возлюбленной. Одиннадцатое. Четвероюрным сестрам и друзьям дома возлюбленной. Двенадцатое. Неклассифицированным. Спасающий должен сохранять величайшее спокойствие и все время помнить об установленной процедуре. Поэтому предусмотрено, что если джентльмен начнет спасать номер 12, хотя ему следовало извлечь из огня номер 10, он не обязан тащить номер 12 обратно в огонь, а должен оставить ее там, где она есть, ничего ей не говоря, и идти вытаскивать номер 10. Все остальное, находящееся в горящем жилом доме, спасают в такой последовательности. 13-е младенцы, 14-е дети до 10 лет, 15-е молодые вдовы, 16-е молодые замужние женщины, 17-е пожилые замужние женщины, 18-е пожилые вдовы, 19-е священники, 20-е остальные жильцы, 21-е женская прислуга, 22-е мужская прислуга, 23-е владелица дома, 24-е владелец дома, 25-е пожарные, 26-е мебель, 27-е... тещи. Предложение о вступлении в брак, сделанное молодой особе при вытаскивании ее из горящего дома, принято считать поступком сомнительным с точки зрения хорошего тона, потому что молодая леди, которой сделано предложение, в этот напряженный и тревожный момент, вероятно, не вполне владеет своими мыслями и может быть застигнута врасплох. Мы уже достаточно сказали теперь о том, какие правила поведения нужно соблюдать культурному и воспитанному молодому джентльмену во время пожара в жилом доме. Эти же правила с небольшими изменениями, которые будут сами собой напрашиваться, относятся к пожарам в церкви, частном особняке, отеле, поезде или на корабле. Словом, ко всем пожарам, с которыми джентльмену приходится сталкиваться в повседневной жизни.
1: Сейчас театральная афиша. В эти дни впервые у нас в стране гастролировала популярная молодая французская певица Рози Армен. Всего 2 дня гостила она в Москве, и, естественно, не все любители эстрадной песни смогли познакомиться с нею. Мы побывали на концерте Рози Армен, который проходил в театре эстрады, и взяли у нее интервью.
3: Мы попросили Рози Армен рассказать нашим радиослушателям свою музыкальную биографию.
4: J'ai commencé à chanter il y a 4 ans. J'ai commencé évidemment il y a 4 ans.
3: Армен сказала, что начала она петь 4 года тому назад. И с тех пор уже совершила много гастрольных поездок по Франции. Она ездила также и в Бельгию, в Германию, в Турцию, Ливан, Швейцарию. А сейчас приехала в Советский Союз. Рози Армен говорит, что эта поездка доставила ей очень большое удовольствие. Обращаясь к более раннему времени, она говорит, что любила петь, когда была совсем маленькой. Она говорит, что в 4 года уже была, так сказать, солисткой в своем детском саду и даже дирижером всех поющих малышей. Мало-помалу, говорит Рози Армен, эти младенческие шаги перешли в призвание. И когда меня просили что-либо спеть, рассказать или исполнить какой-нибудь танец, я все-таки выбирала пение. Мне аплодировали. Может быть, это мне немного вскружило голову в возрасте 4-5 лет, но я все-таки научилась петь. Мы напомнили Рози Армен, что эта передача и интервью пойдут за 5 дней до Нового года, и в связи с этим попросили ее что-нибудь сказать слушателям доброго утра в связи с праздником. Рози Армен сказала: «Я желаю всем советским людям прежде всего хорошего окончания этого года, чтобы они весело провели новогодний праздник, а затем и радостного Нового года. Пусть у детей будет много подарков, пусть у взрослых все их желания исполнятся в новом году, и я хочу прибавить 2 слова по-русски.
4: С новым годом.
3: Песня Бонифе «Стрекоза».

Вы слушали очередной и последний в этом году выпуск передачи «С добрым утром», подготовленный отделом сатиры и юмора Всесоюзного радио. В передаче принимали участие артисты московских театров. Вела передачу Галина Новожилова, режиссер Александр Столбов, музыкальный редактор Роман Гуценок, редактор Людмила Титова. До встречи в новом 1966 году, дорогие друзья!

0: Послушайте юмористический рассказ Владимира Климовича «Справка».
1: Что бы там ни говорили, а в настоящее время наша медицина далеко шагнула вперед. Помогла мне медицина, выручила, и за это я ей искренне от всего сердца благодарен. Дело так было. Проснулся я как-то утром, сигаретку прикурил и не почувствовал от дыма никакого удовольствия, а даже наоборот, во рту неприятный привкус появился. Загасил я сигарету и давай к организму прислушиваться. Чувствую, он у меня какой-то вялый стал. Ни того ему не хочется, ни этого. Испугался я и подался в районную поликлинику. Выстоял я очередь. В кабинет зашел и сходу больничный на 3 дня получил, даже пиджак снять не успел. Ну и, конечно, в бутылку полез. Стал требовать, чтобы мой организм через трубочку послушали и помощь ему оказали. Врачиха возмутилась и давай кричать, что она в этом кабинете на полставки сидит и что она вообще специалист по женским организмам, а наши мужские она в институте даже не проходила, на картошке была. И еще она мне объяснила, что задача нашего здравоохранения обо всем народе беспокоиться. А такие мнительные, как я, должны в платные поликлиники обращаться и там за наличные свои капризы удовлетворять. Проверил я загашник, решил на себе не экономить, живем один раз. Пошел в платную и записался к самому дорогому профессору. Деньги в кассу заплатил, квитанцию получил, к кабинету подошел, очереди нет. Зашел. Понравился мне профессор. Солидный, при бороде и пенсне на цепочке. Взял он у меня квитанцию и, как положено, стал расспрашивать, чем я в детстве болел, какой образ жизни веду, часто ли головой о твердое стукаюсь и не был ли среди близких родственников алкашей или просто припадочных. Рассказал я ему, а он меня нос пальцами заставил доставать, по коленкам молоточком постучал и велел до пояса раздеться. Разделся я. Он через трубочку послушал, живот помял и послал на анализы и тому подобное. Быстро это у них там делается. Прямо при тебе, но не бесплатно. Я почти весь загашник загубил, но не жалко, потому что не только культурно делают, а еще и по-человечески. Принес анализы профессору. Он их посмотрел и говорит: «Да». Испугался я и спрашиваю: «Неужели все так плохо?» Он бороду почесал и отвечает: «Хуже некуда. А если таблетки или порошки принимать?» «Да без толку». «Ну, а уколы?» «Не поможет». «И лазером бесполезно?» «И лазером». К моему великому сожалению, современная медицина не располагает такими средствами, которые могли бы вам помочь. Загубили вы свой организм различными злоупотреблениями. Вот если бы вы с раннего детства того не употребляли и на это не налегали, то посоветовал бы я вам физкультурой заниматься и побольше на воздухе бывать. А теперь извините, могу только выразить свои соболезнования. Сами виноваты. Так что же, мне от вас сразу на катафалк, спрашиваю? Ну, не сразу, конечно, но я бы на вашем месте об этом побеспокоился. Времени у вас в обрез. Нет, говорю так, уважаемый профессор, дело не пойдет. Я на вас тут весь загашник загубил. Почти без копейки остался, а вы мне за это только одни неприятные слова говорите. Не можете помочь? Так документ дайте, в котором точно укажите, сколько мне еще осталось на этом свете обретаться. Ну, профессору деваться некуда, уплачено. Достал он из стола электронную машинку, посчитал, себя за бороду подергал, пенсне протер и написал справку. Справка. Выдано гражданину Галушкину В.П. в том, что на основании современных научных данных его организм закончит свое существование через 4 месяца 1 октября сего года. Взял я справку, поставил в регистратуре печать, вышел из поликлиники и стал смотреть на жизнь совсем другими глазами. Вон, в обувном зимние австрийские ботинки выбросили. Очередь, давка, а мне ни к чему. И с пальто пуговицы спарывать и его в химчистку тащить не надо. А о том, чтобы капусту квасить или огурцы солить, и речи быть не может. Хорошо все-таки свой срок знать. На всякую ерунду можно не тратиться, на главном сосредоточиться. Решил я напоследок свою Клавку порадовать. Купил на оставшиеся деньги цветов и домой. Клавка, как цветы увидела, то поначалу растерялась, а потом давай меня обнюхивать. Тут я ей справку и предъявил. Она ее прочитала и давай голосить, на кого я ее оставляю и все такое прочее. Я ботинки снял, шлепанцы надел, сел в кресло и стал слушать Клавку с большим удовольствием. Раньше я от нее таких слов: любимый, красивый, ласковый, дорогой и даже ненаглядный, никогда не слыхал. А вот справку получил, и, пожалуйста, отголосила она, и давай меня кормить. Не на кухне, в комнате. Скатерть постелила, сервиз достала и мельхиоровый прибор. Ем я, а Клавка мне на хлеб масло толстым слоем намазывает, не жалеет. А после обеда она мне все носки заштопала, на рубашках пуговицы укрепила и все бельишко перестирала. К вечеру соседи потянулись, кто с чем, с пирогами, с ягодами разными, ну и с тем, что покрепче, конечно. В общем, дома у меня не просто жизнь пошла, а сплошной день рождения. Клавка каждый день пыль с мебели вытирает, квартиру убирает и проветривает, чтобы мне дышать легче было. Сама ведро с мусором выносит и газеты из почтового ящика достает. Меня ничего делать не заставляет и каждый день в кулинарии торт берет или пирожные. Изо всех сил облегчает мои последние денечки. Правда, иногда украдкой слезу вытирает. Я 2 дня вид делал, что не замечаю, а потом не выдержал и говорю: кончай это дело, не рви душу, слезами тут не поможешь. Она в ответ в 3 ручья залилась и говорит сквозь слезы: да, тебе хорошо, отдал Богу душу и все, с тебя спроса никакого, а на мне похороны, поминки. На это такие деньги нужны. Вон Шурка из 17-й квартиры свекра похоронила, так 2-й год из ломбарда вылезти не может, а у нас кроме ковра да и в ломбард нести нечего. И чего теперь делать, чтобы перед людьми не опозориться, я не знаю, а у тебя даже темного костюма нет. Ведь я как чувствовала, говорила тебе в том году: давай возьмем темный. Так ты уперся, серый ему надо. С костюмом действительно промашка вышла. Тут Клавка права. А вот насчет Шуркиного свекра и ломбарда не в жизнь. Свёкр совсем старый был, пенсионер. А я, можно сказать, в расцвете сил. Не может меня и мою будущую вдову родной коллектив на произвол судьбы бросить. Тем более, что у меня на руках документ имеется, справка. Закрыл я больничный, пришел на работу и в правком предъявил справку. В правкоме все за голову схватились. Давай разные инструкции листать и по телефону в инстанции звонить, выяснять, что мне положено. Выяснили. И велели мне заявление писать. Написал я и работать пошел. Не ошибся. Чуткое у нас руководство оказалось и отзывчивый правком. Уже в обед на доске объявление висело. Сегодня в 17 часов в актовом зале состоится траурное собрание, посвященное недалекой кончине товарища Галушкина В.П. Повестка собрания. Первое. Соболезнование сотрудников. Второе. Вручение товарищу Галушкину В.П. почетной грамоты. Третье. Добровольный сбор средств на оказание ритуальных услуг. Явка строго обязательна. Под объявлением в черной рамке мой портрет с датами и приказ. В связи с окончанием срока жизни 1 октября сего года окружить товарища Галушкина В.П. теплотой, вниманием и заботой. Первое. Освободить товарища Галушкина В.П. от работ на овощной базе и в подшефном колхозе. Второе. Перенести очередной отпуск товарищу Галушкину В.П. с декабря на август и предоставить ему семейную путевку 30% на южный берег Крыма. Третье. Примировать товарища Галушкина В.П. денежной премии в размере 150 рублей на приобретение темного импортного костюма. Четвертое. Наградить товарища Галушкина В.П. почетной грамотой за честно прожитую жизнь и высокие производственные показатели. Пятое. Предоставить с 28 сентября по 1 октября товарищу Галушкину В.П. дополнительный отпуск без сохранения содержания для окончательного решения личных дел. Сейчас такое время, что народ на собрание с удовольствием ходит. И у нас все как один пришли. И давай про меня разные хорошие слова говорить. Сижу я в президиуме и радуюсь. Не зря, оказывается, я жизнь прожил. Когда все высказались, наш председатель правкома вывел меня на середину сцены, грамоту вручил и тоже хотел что-то сказать, но не смог, заплакал. Тут весь зал не выдержал и давай меня оплакивать. Пришлось мне через микрофон всех успокаивать, чтобы полностью повестку выполнить. Понемногу все образовалось. Все слезы вытерли и начали деньги сдавать. Приличная сумма получилась. Меньше трешки никто не давал, кроме Корноухова. Он в суматохе железным рублем отделаться хотел. Ха-ха, догнал я его у гардероба и говорю: совесть ты совсем потерял? А ведь на мое место сядешь и на двадцатку больше получать будешь. На, возьми свой рубль, я тебе не нищий, и десятку давай, а то я по ночам с того света к тебе являться буду и щекотать до потери пульса. Адресок твой я хорошо помню. Посопел он немного и отдал. Щекотки он жутко боится, больше смерти. Дома я к Лавке деньги и грамоту отдал. Повеселела она, грамоту к стенке пришпилила, и пошли мы с ней за костюмом. Чешский взяли. Правда, брюки чуть коротковаты, но сойдет. Мне в нем не на танцы бегать. До самого отпуска я по-новому работал. С полной отдачей, почти без перекуров. Все взятые на себя обязательства выполнил, чтобы в коллективе обо мне хорошая память осталась. В конце августа мне в правкоме семейную путевку выдали. В Крым, на курорт. Собрались мы с Клавкой и поехали. Не в плацкартном, как в деревню, в СВ. Просто так нам бы туда ни за что билеты не достать, а по справке без проблем. Туда и обратно. Хорошо, на курорте. Очень мне понравилось. Не то, что на турбазе, куда мне каждый год в декабре путевку давали. На эту турбазу ехать все равно, что в тыл врага на задание идти. Ночуешь под тремя одеялами, в пальто и шапке. Кормят целый день одной непонятной из чего сваренной кашей с огурцами. Домой до конца срока не отпускают, паспорт не отдают, письма проверяют, чтобы все в тайне сохранить. То ли дело здесь, море, солнце, одинокие женщины и девушки глазищами так и стреляют. Природа разная, шашлыки, люля-кебаб, обед соком натуральным дают запивать или минералкой. А перед сном кефир с булочкой. Правда, булочку у меня Клавка отбирала, опасаясь, что я пополнеть смогу и в темный костюм не влезу. И в море, конечно, тесновато, народу как в автобусе. Но я спасателю справку показал, и как какой-нибудь замминистр один на просторе за буйками плавал. Наплаваюсь и давай загорать. Да с разными красотками перемигиваться. Клавка-то больше в тени сидела под тентом. Ей бледность сохранять надо, чтобы прилично выглядеть, когда я в последний путь отправлюсь. Окреп я в отпуске, загорел, поздоровел. Выгляжу так, что прямо сейчас по телевизору показывать можно в передаче «Конец жизни у них и у нас». А то мне немного осталось, 3 дня. Не страшно. Неплохо я свою жизнь прожил, особенно последнюю часть, потому что вовремя подсуетился и справку получил. Я так думаю, что если бы у всех такие справки были, то каждый свою жизнь прожить смог бы намного лучше. Вот давали бы их вместе с паспортом. А с другой стороны, и без справок известно, что все там будем. Но это вам уж и без меня решать. Я по своей справке в библиотеке без очереди последний зарубежный детектив достал. Дочитаю его, в баньку схожу, попарюсь напоследок и, как говорится, с Богом.
0: Вы слушали юмористический рассказ Владимира Климовича «Справка». Читал заслуженный артист РСФСР Вячеслав Дугин.
2: Недели за 2 до Рождества Хакон Фетт сказал своей кассирше, хорошенькой фрекен Кос, что хоть она и любит только самое себя, он с удовольствием женился бы на ней. Он сделал ей предложение весело, и она также весело ответила ему, что, разумеется, она любит самое себя больше всего на свете, как, впрочем, и все остальные, и что она должна несколько дней подумать над его предложением. Они были молоды, где-то между 20 и 30 годами. Хакон был решительный молодой человек, и многие городские девицы с радостью доверили бы ему свои драгоценные персоны, не требуя ни секунды на размышление. Но фрекен Кос стояла ступенькой выше их, так как была дочерью самого старого городского врача и к тому же весьма хорошенькой. Так что время на размышление она попросила совсем не зря. Но в тот же день до ее слуха дошли вести о том, что самый молодой городской врач собирается в канун сочельника объявить через газету о своей помолвке. Поэтому она сказала Хакону Фетту: «Послушай, дорогой, ты получишь меня в качестве рождественского подарка. Я хотела бы обвенчаться в канун сочельника, если, конечно, ты сможешь быстро все уладить. Давай завтра же дадим объявление в газете. Видишь, мой друг, как я люблю тебя». Вот до чего ей вдруг понравился этот молодой человек. Когда его двоюродный брат Якоб Фетт узнал эту новость, он очень сердечно поздравил их обоих и попросил у Хакона Фетта разрешения поговорить с ним наедине. Дело в том, что Якоб Фетт сразу же решил выйти из предприятия, которое они вели вдвоем и которое находилось на главной улице у самой реки. Он был очень щепетильный молодой человек, настолько щепетильный, что иногда это просто тяготило его самого и его близких. В конторе он сказал: «Итак, Хакан, с Нового года я хочу выйти из дела. Ты гораздо способнее меня, в этом я успел убедиться. Теперь, когда ты женишься, тебе лучше вести дело одному. Расходы растут. Мне, наверное, что-нибудь причитается». Хакан Фетт тщательно проверил все счета и подвел итог. «Вот стоимость наличных товаров, — сказал он, — вот кредиторы, вот... Я не смогу...

Якоб. «Ведь ты понимаешь, что это совершенно невозможно. Ну, улыбнись же». И Якоб Фетт улыбнулся, по крайней мере, постарался улыбнуться, и пробормотал: «Да благословит тебя Бог, Грета!» И вышел в широкий холодный мир, то есть на ветреную главную улицу этого небольшого, но весьма оживленного городка. Немного дальше, на той же главной улице, он зашел к старику Халу и сейчас же получил у него место кассира и конторщика. Якоб Фетт славился как очень добросовестный и скромный молодой человек. Всем нравилась его заурядная, приятная внешность, его скромность и обыденность. За 7000 Якоб купил и обставил маленькую квартирку в самой красивой южной части города. А 1000 крон он в виде рождественского подарка послал старой тетушке, которая жила в деревне и очень нуждалась. Время от времени он посылал ей немного денег вместе с подробным и очень теплым письмом. Она, конечно, весьма ценила Якоба и писала ему своим неразборчивым почерком длинные письма о том, как она каждый день молит Бога, чтобы Якобу повезло в жизни, и он нашел себе жену, которая любила бы его больше всего на свете. Но молодой Якоб Фетт решил навсегда остаться холостяком. Тщательно все продумав, он расставил в квартире мебель и поставил на письменном столе большой портрет Греты Кос, а рядом с ним крохотную елочку без всяких украшений. Он сидел у стола и смотрел на Греты Кос, кассиршу и колдунью. Точно рассчитав свои скромные возможности, он взял открытку и написал ответное объявление в газете, которое звучало так: «Одинокая, порядочная молодая женщина ищет место экономки у одинокого, порядочного мужчины. Если место подойдет, требования будут очень скромными, и подпись «Рождественская благодать».» Эта подпись несколько смутила Якоба Фетта. Ее можно было истолковать по-разному. Но поговорить с дамой все-таки не мешало. Поговорив с дамой, Якоб Фетт остался очень доволен. Все его опасения исчезли. Высокая, чуть кослявая, немногословная, очень опрятно одетая, она сообщила ему о себе весьма удовлетворительные сведения. Она не была ни красива, ни безобразна, на 2 года старше его, немного религиозна, так же одинока на свете, как и он, и тоже приехала из деревни, расположенной неподалеку от города. По его речи незаметно было, что он из деревни, да и по ее тоже не очень, она уже давно работала в городе. Якоб показал ей свою новую квартиру, прихожую, кухню с комнатой для прислуги, красивую гостиную, спальню с крохотной ванной. А час спустя она явилась уже со своими вещами, немногочисленными, но, как он заметил, элегантными. Они ознаменовали начало своего союза крепким кофе с плюшками и венской сдобой, и он возблагодарил судьбу за эту женщину, которая впредь будет заботиться о его холостяцком существовании. Но Эмилия Рют тут же решила, что этот молодой человек недолго проходит в холостяках, во всяком случае, не дольше, чем до следующего Рождества, когда ей стукнет 30. У нее не было никакого желания носить титул старой девы. За ее сдержанностью скрывалась железная воля. Этот мужчина отвечал всем ее требованиям. На другой же день Эмилия Рют начала

атаку. Она напекла всевозможные сдобы: вафли, кексы, хворост, тонкий как лепесток, рулеты с маком, рогалики и имбирные пряники, которые у нее вовсе не были твердыми, как камень. Якоб Фетт очень любит сладкое. Он наверняка будет хорошо относиться к своей предполагаемой жене. Это Эмилия Рют прекрасно понимала. Она купила телятины и голову поросенка и сделала великолепный зельц. И Якоб Фетт чистосердечно признался, что до этого Рождества даже представления не имел, что такое настоящий зельц. Располагая очень скромными средствами, Эмилия Рют готовила самые вкусные в городе обеды. Она стирала белье и крахмалила рубашки лучше, чем в прачечной. А по вечерам начала вязать серые шерстяные носки. Но если Эмилия Рют лелеяла надежду, что холостяцкая жизнь якобы Фетта близится к концу, то она ошибалась. Никогда в жизни ему не жилось лучше. Поэтому он твердо решил навсегда остаться холостяком и быть верным своей великой и вечной любви Гретте Фетт, в прошлом Гретте Кос, его супруги в мечтах денных и ночных. Прошло Рождество, настал Новый год, и Якоб Фетт приступил к новой работе. Он, как всегда, трудился на совесть, не бывал нигде, кроме дома и работы, и любили его все, от старого шефа до последнего подчиненного. Но больше всех его любила Эмилия Рют, его экономка. Будучи женщиной не глупой, она скоро поняла, что ее дело более затяжное, чем ей показалось сначала. Якоб Фетт обращался к ней с величайшим почтением и вежливостью, и проникнуть сквозь эту стену не было никакой возможности. Казалось, он олицетворяет саму порядочность. А ведь даже самые порядочные дамы не всегда бывают довольны, если мужчины олицетворяют саму порядочность. Она горько разочаровалась, когда он совершенно неизменившимся вернулся после летнего отпуска, проведенного у тетушки, ибо очень надеялась на силу короткой разлуки. Осенью Якоб Фетт перепугался насмерть, когда, взглянув правде в глаза, понял, что причитающиеся ему деньги – так и останутся только причитающимися еще целый год или даже больше. Это означало, что он не мог вернуть к Рождеству свой долг. Его небольшое жалование тратилось полностью, и приходилось экономить даже на одежде, чтобы свести концы с концами. А раньше Якоб никогда не отличался бережливостью. Однажды вечером он явился к брату и выложил ему всю правду. Он не может вернуть долг 3000 крон в условленный срок. И неизвестно, сможет ли он вернуть эти деньги к следующему Рождеству. Ну, конечно, рано или поздно он выплатит весь долг. Хакон Фетт был немногословен. Он сильно покраснел, взглянул в окно, помолчал и сказал: «Ну так подождем с этим, Якоб». «Нет-нет, я не возьму никаких процентов, ни в коем случае». Дела у Хакона Фетта шли весьма успешно. Уж очень он был энергичным человеком.
Все знали его страсть к деньгам, поэтому было странно, что он отказался от процентов. Якоб очень удивился, пробормотал: «Спасибо большое, привет, Грета», и ушел. К удивлению многих, брак между Гретой Косс и Хаканом Феттом оказался очень удачным, но Якоб Фетт навещал их редко. Получив отсрочку, он и вовсе перестал бывать у них и старался избегать даже случайных встреч с братом и его женой. Прошло еще одно Рождество, украшенное кулинарными шедеврами Эмилии Рюд, ее зельцами и рулетами. И еще одно Рождество, и еще одно, и еще. А долг оставался невыплаченным. Зато Хакан за эти годы сумел значительно увеличить свое состояние. Теперь уже все считали его богатым человеком. Братья встречались редко. Якоб Фетт, как и прежде, ходил только из дому на работу и с работы домой, но теперь он делал большой крюк, чтобы избежать мучительной для него встречи. Но все-таки иногда, несмотря на все меры предосторожности, братья где-нибудь сталкивались. Они быстро приветствовали друг друга и тут же расходились, но Якоб успевал заметить, что Хакан сильно краснеет при встречах. Хакан всегда краснел, когда бывал рассержен или взволнован. Якоб Фетт весь сжимался в своем изрядно поношенном пальто и бормотал: «Ужасно, ужасно. Это угробит меня в конце концов». Большую часть времени он проводил дома и выходил подышать свежим воздухом только под прикрытием сумерек. Он постоянно носился с какими-то планами: то попросить денег взаймы у своего шефа, то найти сверхурочную работу, то еще что-нибудь. Но ему не хватало предприимчивости, и дальше размышлений дело так и не шло. Даже Эмилия Рюд, утратив свои розовые надежды, начала привыкать к мысли о том, что ей предназначен судьбой жребий старой девы. Якоб Фетт неизменно олицетворял саму порядочность, очень любезный, очень вежливый и очень далекий. Он ходил на работу, возвращался домой, обедал вместе с Эмилией Рюд, раз в месяц писал письма тетушке, вкладывал в них по 10 крон и выражал сожаление, что не может послать ей больше денег. Иногда он совершал одинокие прогулки, летом за город, по лесу, зимой в сумерках вдоль реки. Иногда играл в шахматы, летний отпуск проводил у тетушки, полол огород. Высокая, молчаливая Эмилия Рюд часто думала: «Я должна довольствоваться тем, что имею. Он особенный человек. Бог знает, что с ним происходит. Больше я не буду оставлять на ночь свою дверь незапертой. Лучшего места мне все равно не найти. Конечно, я немного нравлюсь ему, ведь мы так давно живем вместе». Она стояла у окна гостиной и вздыхала. «Во всяком случае, у него нет никакой другой женщины. А я скоро уже встречу здесь 10-е Рождество. Завтра пораньше пойду на базар, куплю поросячью голову и телятины. Не стоит, наверное, делать в этом году хворост, хотя он очень украшает стол. Может пригласить вечером на кофе пастора Илясона? Впрочем, это, вероятно, неудобно». Она вышла и взяла у почтальона письмо. А Якоб Фетт тем временем пробирался из конторы домой.
сначала вверх по узеньким боковым улочкам, потом пересекал главную и снова по боковой улочке вниз к реке. На углу он увидел брата. Хакон Фетт стоял в черном пальто с каракулевым воротником и курил сигару. Он повернулся лицом к витрине книжного магазина, спиной к Якобу, который прошмыгнул мимо, несчастный и сгорбленный в старом зимнем пальто и смертельно бледный от охватившего его волнения. Он не видел брата более 3 лет. По правде говоря, за последние годы долг мучил его уже гораздо меньше. Временами он еще возникал перед ним, как черный призрак, и Якоб холодел. И вот теперь Якоб вздрогнул и забормотал. Все кончено. Он уже поворачивается ко мне спиной. Он медленно брел в снежных сугробах, бормотал что-то себе под нос и считал. Ну, конечно, ведь это так просто — продать мебель, сдать гостиную и спальню с ванной, оставить себе комнату для прислуги и выплатить долг. Вот тогда он вздохнет свободно. А Эмилия Рют? Ну, она-то легко найдет себе место получше, это точно. Трудно только будет сказать ей об этом, очень трудно. Придется подождать. Скажет после Нового года. Обед ждал его на столе. Щи, жаркое, кальраби в сухарях. Все самые любимые блюда Якоба. Эмилия Рют сидела против него за столом. Большая, кослявая, в красивом черном платье с белым кружевным воротничком. Они почти не говорили, но обоим было очень приятно. Она собиралась в церковь и спросила, не хочет ли он пойти вместе с ней. «Нет, спасибо. Мне надо кое-что написать еще сегодня вечером. Пастор Элиасен говорит так красиво», — заметила она. После обеда она отдала ему письмо. Письмо от тетушки, это она знала. Он закурил трубку, расположился на диване и приготовился к чтению. «Мой дорогой, нежно любимый племянник Якоб», — прочел он. Сначала читалось легко, но дальше шли 4 страницы, исписанные убористым неразборчивым почерком. «Ага, вот благодарность за письмо с 10 кронами и обычное сообщение о том, что она эти годы вела счет каждой кроне, которую получала от него. Это он знал наизусть». Якоб нахмурился и откинулся на диване. Он снова перечитал письмо медленно и внимательно. Тетушка писала, что она человек скромный, а денег на жизнь в деревне идет немного. У нее поросенок, куры, огородик, овощи да картошка. Немного она подрабатывает шитьем. Кое-что осталось ей после родителей, но это тайна. Деньги, что он посылал ей все эти годы, хранились в надежном месте. Она и принимала их только для того, чтобы сохранить их для него, ведь она знает, что он вовсе не богач. Вот она и решила сделать ему на Рождество хороший подарок, позволить себе такую роскошь. Никаких разговоров о возвращении она решила твердо. Много лет она предвкушала этот момент. «Ты получишь ровно 10 000 крон. Приезжай скорей ко мне, я не хочу посылать деньги почтой. Приезжай скорей». Читалось письмо трудно, зато истолковать его иначе было невозможно. Якоб Фетт перечитывал его без конца и лил слезы ручьем, пока Эмилия Рют
звенела в кухне тарелками. В сочельник

0: Еще довольно рано в контору Хакана Фета на главной улице вошел совершенно новый Якоб Фет. Он был одет с иголочки и сам был совсем-совсем новый. Он улыбнулся, положил на стол новенькую шляпу и спросил, нельзя ли ему повидать шефа. Но шеф уже ушел домой. Якоб Фет спокойно и открыто прошел через весь городишко прямо к дому брата и позвонил. Он стоял со шляпой в руке и испытывал странное волнение. Фру Грета открыла дверь, уставилась, ничего не понимая, на Якоба и вдруг всплеснула руками. «О, Господи! Каким ты стал красивым и нарядным! Почему ты не приходил так долго? Заходи, заходи же!» Она потрепала его по щеке и исчезла где-то в глубине большого дома. Якоб Фет смотрел ей вслед и чувствовал глубокую благодарность. Эта красивая, зрелая женщина — его единственная и великая любовь. Он взглянул на себя в большое зеркало и подумал: «Дорогой Якоб, 10 лет ты влачил постыдное, жалкое существование. 10 лучших лет. И все ради этих несчастных 3000 крон». Хакан Фет вышел в переднюю и протянул ему руку, очень серьезный, покрасневший, взволнованный. Хакан всегда краснел при малейшем волнении. Это Якоб помнил еще с прежних времен. «Раздевайся. Грета немного занята рождественскими приготовлениями. Надеюсь, ты придешь пообедать к нам в 7 часов. Мы тебя очень просим. Ты хорошо выглядишь, проходи». Грета сидела в гостиной у маленького столика. Она, дочь и сын, оба уже совсем большие. Мальчик поклонился, девочка сделала реверанс, а Грета, насыпая миндаль в красный мешочек, кивнула ему с лукавой улыбкой. Хакан Фет откинул портьеру и провел Якоба прямо в курительную комнату, к креслу, теплу камина и сигарам. «Зажечь свет?» — спросил Хакан. «Не стоит. Так при свете камина гораздо уютнее», — ответил Якоб. «Больше света нам ни к чему. Я думаю, у себя в гостиной тоже поставить камин. Теперь у меня есть средства. Послушай, Хакан, я должен тебе 3000 крон, с процентами, разумеется. Я пришел расплатиться». Некоторое время они молча дымили сигарами в полумраке. Грета отодвинула портьеру и заглянула в комнату. «Как у вас хорошо», — сказала она и исчезла. Якоб Фет продолжал. «Мне было трудно все эти годы. Долг очень тяготил меня. Я уж думал, что никогда не достану этих денег. Но теперь все изменилось. Страшные были времена, Хакан». Хакан Фет встал, прошелся несколько раз по ковру и остановился перед камином. Сначала он говорил тихо, потом по привычке все громче. Он имел обыкновение говорить громко, по-деловому. «Да, Якоб, это были страшные времена. Для меня тоже. Очень хорошо, что ты пришел ко мне именно сегодня. Вообще-то я собирался навестить тебя. Да-да», — сказал он громко. «Сегодня я хотел навестить тебя, Якоб. Собственно говоря, ты не должен мне никаких денег и никогда не был должен ни эре. Сначала я думал, что можно немного подождать с этим объяснением, но потом все как-то не получалось. Ты ведь знаешь, я неравнодушен к деньгам. Встречи с тобой причиняли мне нестерпимое страдание. Я делал громадные крюки, когда ходил по городу, лишь бы избежать встречи с тобой. Когда ты ушел из фирмы 10 лет назад, тебе причиталось еще примерно 3000 крон, та же сумма, что ты занял у меня. Ты должен простить меня, Якоб. Ты из тех людей, которые умеют прощать. Если я хоть чем-то могу помочь тебе, у меня дела очень хороши, гораздо лучше, чем предполагают. Значит, я не должен тебе и никогда не был должен тебе этих 3000. Да? Ты не должен мне ни одного эры, ни цента, крикнул ему Хакон Фетт. Ты получил то, что по праву принадлежало тебе. Прости меня. Якоб Фетт, съежившись, сидел в кресле. Наконец он сказал: значит, тебе было так же плохо, как и мне. А может быть и хуже. От всего сердца прощаю тебя. Вот моя рука. К сожалению, я не смогу прийти к обеду. Я не могу оставить в одиночестве фрекен Рют. Ах, хорошо. Так я серьезно не должен тебе никаких денег. Ты не должен мне ни цента, Якоб, крикнул снова Хакон Фетт. И я страшно рад, что наконец все это разрешилось. Якоб Фетт пожелал ему счастливого Рождества и тихонько вышел в гостиную. Хозяйка дома, не поднимая головы, продолжала заниматься своей работой. Якоб взглянул на ее белую шею под темными волосами и грустно улыбнулся. Хакон проводил его, помог надеть новое пальто. «Подожди минутку», — сказал он вдруг. «Я подарю тебе коробочку хороших сигар, настоящих голландских сигар, Якоб». Якоб Фетт ждал и смотрел на себя в зеркало. «Значит, он был так же несчастен, как я, — думал он, — если не больше. Бедный Хакон. Хорошо все-таки, что Грета досталась именно ему. Им хорошо вместе. Она такая добрая душа. Ей необходим больший комфорт, чем я мог бы предложить ей. Нельзя требовать слишком много от такой красивой женщины». Якоб услышал, что они о чем-то говорят в гостиной. Без всякого смущения он подошел к двери и прислушался. Хакон говорил громко и немного раздраженная. «Да-да, я, наконец, покончил с этим. Тьфу, черт возьми, такой хороший парень. Не доставало только...» Она резко перебила его. «Ты наивный дурак. Пусть бы он отдал тебе эти деньги, ведь он про них ничего не знал». Якоб Фетт не стал ждать сигар. Он тихонько прикрыл дверь за собой и пошел по улице. Он купил хороший подарок фрекен Рют своей экономке и вернулся домой, в свою чистую уютную квартиру, к маленькой елочке и солянке со свининой. Дома он посидел немного у письменного стола, глядя на портрет Греты, потом спрятал его в ящик и сказал: «Когда она состарится, она уже не будет так думать. Но я больше не люблю ее. Да это и хорошо, что я больше не люблю Греты Кос». накрывая стол к обеду. Фрёкенрюд сразу же заметила, что портрет Греты Кос в серебряной рамке исчез с письменного стола. Ее лицо покраснело и сделалось очень серьезным. Она была потрясена и сбита с толку гораздо больше, чем можно было ожидать после 10 лет, прожитых в этом доме. Но когда Якоб Фет налил рюмочку, она все же улыбнулась, потому что прошел ровно год с тех пор, как он выпил последнюю рюмку, и потому что все эти 10 лет у него стояла одна и та же бутылка. Как у большинства женщин, у нее было чувство юмора. Она улыбнулась ему широкой улыбкой, обнажив ряд великолепных крупных зубов, и сказала: «А вы все-таки легкомысленный человек, Якоб Фет». Он тоже засмеялся и подумал, глядя на нее: «По правде говоря, мне нужна жена, а жены лучше, чем Эмилия Рюд, мне все равно не найти. Она такая тихая, такая работящая и такая большая. Разница в возрасте, в сущности, не играет никакой роли, что ее 40 против моих 38. Она уже сжилась с этим домом. Как бы у нее удара не случилось, когда я сделаю ей предложение». Он налил еще рюмочку, поднял ее и хотел сказать: «Давайте мы поженимся, Фрёкенрюд», но сказал только: «Ну что ж, доброго Рождества, Фрёкенрюд». Вскоре она вышла за сладким пудингом, и Якоб, перед тем, как спрятать бутылку в шкаф, выпил для храбрости еще одну рюмку. Но за десертом у него так и не хватило духу, и он снова выпил, пока она выходила за печеньем и кофе. Теперь он стал безудержно храбрым, хотя рюмочка была крохотная. Но ведь Якоб Фет никогда не пил спиртного, если не считать рюмочки на каждое Рождество. Он выпил, взглянул на Эмилию заблестевшими глазами и сказал: «Эмилия, а что, если нам с тобой пожениться?» Но Эмилия Рюд опустила глаза, в которых вдруг показались слезы, и тихо сказала: «Я сегодня обручилась с пастором Илиасным. Мы поженимся сразу после Нового года».
1: Александр Грин, «Лебедь».

Весной в мае месяце старая почерневшая мельница казалась убогой горбатой старушонкой, безнадежно шамкающей дряхлую песню под радостный шепот зеленой водяной молодежи, кувшинок, камышей и осок. Спокойный зеленоватый пруд медленно цедил свою ленивую воду сквозь старые челюсти, грохотал жерновами, пылил мукой, и было похоже, что старушка сердится.

Водяные жители, впрочем, давно привыкли к этой чужой, ненужной им воркотне колес. Птицы жили шумно и весело, далекие от всего, что не было водой, небом, зеленью камышей, любовью и пищей. Дикие курочки, забастые дупеля, красавцы-бекаси, турухтаны, кулики-перевозчики, мартышки, чайки, дикие и домашние утки. Весь этот сброд от зари до зари кричал на все голоса, и радостный весенний воздух слушал их песни, бледнее на рассвете, золотясь днем и ярко пылая огромным горном на склоне запада.

изредка. И то бывало преимущественно после снежных суровых зим, появлялись лебеди. Аристократы воды. Они жили отдельно, гордой, прекрасной жизнью, строгие и задумчивые, как тишина летнего вечера. Их гнездо скрывалось в густом камыше, и сами они редко показывались на просторе, но часто в тихую радость утренних теней врывались и таяли звуки невидимого кларнета. Это кричали лебеди.

Мельник редко выходил наружу, хотя и не был колдуном, как это утверждали некоторые. Но если вечером случайно проходящий охотник замечал его жилистую, сутулую фигуру с непокрытой головой, босиком и без пояса, ему непременно следовало смотреть вдаль, куда смотрит мельник.

0: все в жизни происходит случайно, но все цепляется одно за другое, и нет человека, который в свое время, вольно или невольно, не был бы бессознательно для себя причиной радости или горя других. Сидор Иванович был лавочник. Профессия эта почтенная, но малозначительная. Сидор Иванович думал наоборот.
1: По ним лавочник мелочь, букашка. Но ведь купцом быть почетно, а лавочник чуть поменьше купца. Ой, как бы выйти, купцы.
0: Купечество составляло его идеал. Но достигнуть этого в данное время было для него невозможно. Начинал он великолепно. 3 года приказчиком, 3 года приличного воровства. Поторопился, ушел. Собственная лавка, открытая им, торговала слабо, деньги приобретались трудно, мошенничество не предвиделось. Сидор Иванович скучал и бил жену.
2: За что, Сидор Иванович? Ну, за что?
1: А не за что.
2: Я, что ли, виновата, что у тебя... В кассе пусто. День сегодня жаркий. Вот народ и не идет.
1: Будь она проклята, такая торговля. Как с первого дня не пошло. Все от чего? Все от того, что начал торговать не с субботы, а с пятницы. Никогда себе не прощу.
2: По такому-то деньку в самый раз удочки в руки, да на пруд.
0: Что верно, то верно. К уженью он имел большую охоту и даже страсть. Это напоминало ему торговлю. Насадишь червячка, да и то не целого, а поймаешь целого ерша, да еще и червяк не съеден, совсем как в лавке. Продашь сахару на 3 копейки, а возьмешь на 5. К рыбе он пылал своеобразной торгашеской привязанностью.
1: Люблю ершей. Дура, рыба. А окуней не люблю. Ну что окунь? Чиновник на книжку берет, а денег не платит. Приманку и изгрызет, и был таков. Попался. Бейся, бейся. Ишь, выкатил глаза. Сейчас я тебе вместе с крючком вырву все внутренности. Так. Сколько вас уже? 6 штук. Если бы есть только 1000.
0: У Сидора Ивановича вышел весь запас червей. На берегу валялась доска, и Сидор Иванович решил пойти поискать под ней червяков. Он положил удочку и пошел вдоль камышей.

0: жар спадал, в городе смутно трезвонили слышные колокола, тени вытягивались и темнели. Золотые наклоны света дрожали меж ярких сосен. Кричали утки, пахло тиной, водой и лесом. Синие и зеленые стрекозы сновали над камышами, желтели кувшинки. Отражая темную зелень берегов, блестела вода. Камыши дремали.
1: Чай, что ли, пьют? А, девки, небось, стриженные, шваль городская. Парочка. Нотка, нотка. Поглядим поближе. О, черный пиджак и синяя юбка. Ой, гляди-ка, не стриженная.
2: Смотри, смотри, как он тихо плавает.
3: А правда, похоже на гуся.
2: Ну, сам вы гусь, это царь. Он живет один.
1: Господишки, шваль, а небось с большим понятием об себе. Да черта мне вас, мне свое дело. Вот, не зря я эту досточку заприметил. И сколько вас тут копошится. Беленькие червячки и розовенькие.
2: Тут кто-то ходит. Вы слышали? Кто-то зашумел.
3: Медведь съест вас.
2: Ай, как страшно. Нет, вы посмотрите, посмотрите на него. Его белизна. Живая белизна. Трепетная, красивая. Ах, я хотела бы быть принцессой и жить в замке, где плавают лебеди. И чтобы их было много-много, как парусов в гавани. Лебедь, ведь это живой символ. Как вы думаете, чего?
3: Чего? Ну, счастья, конечно. Гордого, чистого, нежного счастья.
2: Смотрите, пьет.
3: Ну, не, чистится.
2: Ну, где ваши глаза?
3: Смотрел на вас.
2: Господи!
1: О, Господи, кто пьет? Кто чистится? Над кем это они там причитают?
0: Он выступил из-за камыша и осмотрелся.

0: пруд был так спокоен и чист, что казалось, будто плывут два лебедя. Один под водой, а другой сверху, крепко прильнув белой грудью к нижнему своему двойнику. Но двойник был бледнее и призрачнее, а верхний отчетливо белел плавной округлостью снежных контуров на фоне бархатной зелени. Все его обточенное тело плавно скользило вперед, едва колыхая жидкое стекло засыпающего пруда. Шея его лежала на спине, а голова протянулась параллельно воде, маленькая, гордая голова птицы. Он был спокоен.
1: Ай-яй-яй, так вот они о ком. Лебедь прилетел. Невидаль, птица плавает. Они болтают, шваль городская. Правда, шкура-то в самом деле хороша. 5 рублей, не меньше. Вот мельник дурак. Еще ружьем балуется.

0: Я слышала, что лебеди умирают очень поэтически. Летят кверху, насколько хватает сил, поют свою последнюю песню, потом складывают крылья, падают и разбиваются.
1: Да, птицы не люди. Птицы вообще любят умирать красиво. А, например, зимородок. Чувствуя близкую смерть, он садится на ветку над водой, и вода принимает его труп.
2: Ну, о чем они болтают? Птица плавает, и больше ничего. Ну, что тут за божественные разговоры? Что они тут особенно увидели? Эй, вы, господа хорошие!
3: Собеседники обернулись. Глаза женщины, большие и вопросительные, встретились с глазами лавочника. Она молчала.
2: Летят лебедушки. Летят. Хорошая штука, а? Только твердая, да? Мочить надо. Жесткая, значит, говядина.
3: Опять молчание, как будто улыбка, полная взаимного согласия. Конечно, это на его счет. Он человек не ученый.
2: Ну что ж, пусть зубки скалит. Шуры-аморы? Знай.
0: Ой, что-то свежо становится. Пойдемте чай пить.
3: И вдруг Сидор Иванович нашел нужные слова. Он приятно осклабился, зорко бегая маленькими быстрыми глазами по лицам молодых людей, прищурился и процедил, как будто про себя.
2: Этого лебедя завтра пристрелить, ежели. А? Дома ружьишко зря болтается. Эх... Знатное жаркое. Дурья голова у мельника.
3: Он видел, как вспыхнуло лицо девушки, как насмешливо улыбнулся черный пиджак и вздрогнул от радости. Он ждал вопроса. Инстинкт подсказал ему, что можно задеть людей, не пожелавших разговаривать с ним, и не ошибся. Девушка посмотрела на него так, как смотрит на кучу навоза, и спросила у него звонким, вызывающим голосом:
0: «Зачем же убивать?»
2: «На предмет пуха. Для удовольствия, значит. Как мы, то есть охотники.
1: Вы любитель покушать. Брюшко у вас того».
3: Сидор Иванович побагровел и задохнулся от бешенства. Но было уже поздно. Она прошла мимо, шурша ботинками и в сочной траве. Мужчина шел за нею. Лавочник нагнулся, задыхаясь от волнения, и рассеянно поднял двух червяков. У противоположного берега лениво и плавно двигался лебедь.
2: То есть птица плавает? Какая невидаль, скажите, ради бога. Видишь, смеются, шваль городская.
4: Какой дурак!
1: Дурак его!
2: Что?
3: Вдруг ему послышалось, что эхо воды отразило упавшее из леса обидное, сопровождаемое смехом слово. Он выпрямился во весь рост, приложил руку ко рту и заорал во весь простор.
2: От дурака слышу! Дурак! Сам дурак!
3: Эхо повторило звонко и грустно.
2: Дурак! Сам!
3: Было тихо. звенели невидимые ложечки. Вечерняя прелесть стлала над водой короткие тени. Над водой реял сизый дымок, звучал далекий смех. И плыл лебедь.

0: Ночью Сидору Ивановичу приснилось, что он убил лебедя и съел его. Убил он его будто бы длинной черной стрелой, точь-в-точь такой же, какие употребляются дикарями, описанными в журнале «Вокруг света». Раненый лебедь смотрел на него большими человеческими глазами и дергал клювом, а он бил его по голове и приговаривал:
1: Сидор Иванович!
0: Утро взглянуло сквозь ситцевые занавески и разбудило лавочника.
1: Сидор Иванович! Что ты?
2: Ну и приснится же такая гадость. Ну, все ж на вкус птица горькая. Да, из-за этой проклятой птицы вчера испортилось настроение. И пропала охота удить. А был самый клев. Ну, застрелить этого чертова лебедя, что ли? Или нет? Не стоит. Мельник ругаться будет. Еще чего доброго не даст рыбу ловить. Пруд-то его. Как бы хорошо прицелиться бы и выстрелить в него, трахать. Перья летят, вода краснеет, забил ей и сдох.
1: Сидор Иванович, ну да что из этого? Ну хорошо, одного убил, а еще их сколько осталось? Плавают себе и плавают.
2: Да спи.

И перед его еще сонными глазами проплыл, колыхаясь в зеленой воде, белый, спокойный.

0: Сидор Иванович раздраженно сплюнул, вспомнив тех господчиков, и повернулся к жене. Она крепко спала, и в рыхлом рябом лице ее лежала сытая скука. Он поднял одеяло и плотоядно ущипнул супругу за бок.
1: Эй, ты, лебедь! Ну, вставай, что ли, лебедь!
0: Так что так. Все в жизни происходит случайно, но все цепляется одно за другое. И нет человека, который в свое время, вольно или невольно, не был бы бессознательно для себя причиной радости или горя других.
2: Прозвучал инсценированный рассказ Александра Грина «Лебедь». В постановке были заняты артисты Людмила Сапожникова, Вера Каширина, народные артисты России Николай Мартон, Иван Краско и Николай Буров. Запись из фондов радио.

0: Вставший Чичиков послал тот же час узнать, заложена ли бричка и все ли готово. Но донесли, что бричка еще была не заложена, и ничего не было готово. Он рассердился, приготовился даже задать что-то вроде потасовки приятелю нашему Селифану и ожидал только с нетерпением, какую тот с своей стороны приведет причину в оправдание. Скоро Селифан показался в дверях, и барин имел удовольствие услышать те же самые речи, какие обыкновенно слышатся от прислуги в таком случае, когда нужно скоро ехать.
1: «Да ведь, Павел Иванович, нужно будет лошадей ковать».
2: «Ах ты, чушка, чурбан! А прежде зачем об этом не сказал? Не было разве времени?»
1: «Да время-то было. Да вот и колесо тоже, Павел Иванович, шину нужно будет совсем перетянуть, потому что теперь дорогу хабисто, шибень такой везде пошел. Да, если позволите доложить, перед у брички совсем расшатался, так что она, может быть, и двух станций не сделает».
2: «Подлец ты!» – вскрикнул Чичиков, всплеснув руками, и подошел к нему так близко, что Селифан из боязни, чтобы не получить от барина подарка, попятился несколько назад и посторонился. «Убить ты меня собрался, а? Зарезать меня хочешь? На большой дороге меня собрался зарезать? Разбойник! Чушка ты проклятый, страшилище морское, а? 3 недели сидели на месте, а? Хоть бы заикнулся беспутный! А вот теперь к последнему часу и пригнал, когда уже почти на чеку сесть бы доехать, а? А ты вот тут-то и напакостил? Ведь ты знал это прежде, ведь ты знал это, а? А отвечай, знал, а?»
1: «Знал», — отвечал Селифан, потупивший голову.
2: «Ну так зачем же тогда не сказал, а?»
0: На этот вопрос Селифан ничего не отвечал, но, потупивший голову, казалось, говорил сам себе: «Вишь ты, как оно мудрено случилось, и знал ведь, да не сказал.
2: А вот теперь ступай, приведи кузнеца, да чтоб в 2 часа все было сделано. Слышишь? Непременно в 2 часа. А если не будет, так я тебя в рог согну и узлом завяжу».
0: Герой наш был сильно рассержен. Селифан обратился было к дверям с тем, чтобы идти выполнить приказание, но остановился и сказал:
1: «Да еще, сударь, Чубарова коня право хоть бы продать, потому что он, Павел Иванович, совсем подлец. Он такой конь, что просто не приведи бог, только помеха».
2: «Да. Вот пойду побегу на рынок продавать».
1: «Ей-богу, Павел Иванович, он только что на вид козистый, а на деле самый лукавый конь. Такого коня нигде...»
2: «Дурак! Когда захочу продать, так продам. Еще пустился в рассуждение. Вот посмотрю я. Если ты мне не приведешь сейчас кузнецов, да в 2 часа не будет все готово, так я тебе такую... дам потасовку. Сам на себе лица не увидишь. Пошел, ступай».
0: Селифан вышел. Чичиков сделался совершенно не в духе и швырнул на пол саблю, которая ездила с ним в дороге для внушения надлежащего страха кому следует. Около 1/4 часа слишком провозился он с кузнецами, пока месь сладил, потому что кузнецы, как водится, были отъявленные подлецы, и, смекнув, что работа нужна к спеху, заломили ровно 6. Как он не горячился, называл их мошенниками, разбойниками, грабителями,

и проезжающих, намекнул даже на страшный суд, но Кузнецов ничем не пронял. Они совершенно выдержали характер, не только не отступились от цены, но даже провозились за работой вместо 2 часов целых 5,5. В продолжение этого времени он имел удовольствие испытать приятные минуты, известные всякому путешественнику, когда в чемодане все уложено, и в комнате валяются только веревочки, бумажки да разный сор, когда человек не принадлежит ни к дороге, ни к сиденью на месте. Но всему бывает конец, и желанная минута настала. Все было готово, перед у брички как следует был налажен, колесо было обтянуто новою шиною, кони приведены с водопоя, и разбойники-кузнецы отправились, пересчитав полученное целковое и пожелав благополучия. «Слава тебе, Господи!» – подумал Чичков и перекрестился. Селифан хлыстнул кнутом, к нему подсел сперва повисевший несколько времени на подножке Петрушка, и герой наш, усевшись получше на грузинском коврике, заложил за спину себе кожаную подушку, притиснул 2 горячих калача, и экипаж пошел опять подплясывать и покачиваться благодаря мостовой, которая, как известно, имела подкидывающую силу. При повороте в одну из улиц бричка должна была остановиться, потому что во всю длину ее проходила бесконечная погребальная процессия. Чичиков, высунувшись, велел Петрушке спросить, кого хоронят, и узнал, что хоронят прокурора. Исполненный неприятных ощущений, он тот же час спрятался в угол и задернул занавески. В это время, когда экипаж был таким образом остановлен, Селифан и Петрушка, набожно снявши шляпу, рассматривали, кто, как, в чем и на чем ехал, считая числом, сколько было всех и пеших, и ехавших, а барин, приказавший им не признаваться и не кланяться никому из знакомых лакеев, тоже принялся рассматривать робко сквозь стеклышко, находившееся в кожаных занавесках. За гробом шли, снявши шляпы, все чиновники. Он начал было побаиваться, чтобы не узнали его экипажа, но им было не до того. Они даже не занялись разными житейскими разговорами, какие обыкновенно ведут между собою провожающие покойник. Все мысли их были сосредоточены в это время в самих себе. Они думали, каков-то будет новый генерал-губернатор, как возьмется за дело и как примет их. За чиновниками, шедшими пешком, следовали кареты, из которых выглядывали дамы в траурных чепцах. По движением губ и рук их видно было, что они были заняты живым разговором. Может быть, они тоже говорили о приезде нового генерал-губернатора и делали предположения насчет баллов, какие он даст, и хлопотали о вечных своих фестончиках и нашивочках. Наконец, за каретами следовало несколько пустых дрожек, вытянувшихся гуськом, и, наконец, ничего уже не осталось, и герой наш мог ехать. Тут он приказал Селифану ехать поскорее, и между тем подумал про себя. «Это, однако ж, хорошо, что встретились похороны. Говорят, значит, счастье, если встретишь покойника». Бричка, между тем, поворачивала в более пустынные улицы. Скоро потянулись одни длинные деревянные заборы, предвещавшие конец города. Вот уже и мостовая кончилась, и шлагбаум, и город назади, и ничего нет, и опять в дороге. Русь, Русь! Вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу. Открыто пустынно и ровно все в тебе, как точки, как значки неприметно торчат среди равнин невысокие твои города. Ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая тайная
сила влечет к тебе. Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей от моря до моря песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают и стремятся в душу и вьются около моего сердца? Русь, чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так? И зачем все, что не есть в тебе, обратило на меня полное ожидание очи? Еще полно недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родится беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшную силу отразясь во глубине моей, неестественной властью осветились мои очи. У, какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль!

0: Какое странное и манящее, и несущее, и чудесное в слове «дорога». И как чудна она сама, эта дорога. Ясный день, осенние листья, холодный воздух. Покрепче в дорожную шинель, шапку на уши, тесней и уютней прижмешься в углу. В последний раз пробежавшая дрожь прохватила члены и уже сменила ее приятная теплота. Кони мчатся. Боже, как ты хороша подчас, далекая-далекая дорога. Сколько раз, как погибающий, тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала. А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось дивных впечатлений. Но и друг наш Чичиков чувствовал в это время не вовсе прозаические грезы. А вот посмотрим, что он чувствовал. Сначала он не чувствовал ничего и поглядывал только изредка назад, желая увериться, точно ли выехал из города. Но когда увидел, что город уже давно скрылся, ни кузниц, ни мельниц, ни всего того, что находится вокруг городов, не было видно, и даже белые верхушки каменных церквей давно ушли в землю, он занялся только одной дорогою. Посматривал только направо и налево, и город Н как будто не бывал в его памяти, как будто проезжал он его давно в детстве. Наконец и дорога перестала занимать его, и он стал слегка закрывать глаза и склонять голову к подушке. Автор признается этому даже рад, находя таким образом случай поговорить о своем герое. Ибо доселе, как читатель видел, ему беспрестанно мешали то Ноздрев, то балы, то дамы, то городские сплетни. Вы не должны негодовать на автора, если лица, даны не являющиеся, не пришлись по его вкусу. Это вина Чичикова. Здесь он полный хозяин, и куда ему вздумается, туда и мы должны тащиться. С нашей стороны, если уж точно пойдет обвинение за бледность и невзрачность лиц и характеров, скажем только то, что никогда вначале не видно всего широкого течения и объема дела. Как произвелись первые покупки, читатель уже видел. Как пойдет дело далее, какие будут удачи и неудачи герою, как придется разрешить и преодолеть ему более трудные препятствия, то увидит потом. Еще много пути предстоит совершить всему походному экипажу, состоящему из господина средних лет, брички, в которой ездят холостяки, лакеи Петрушки, кучера Селифана и тройки коней, уже известных поименно от заседателя до подлеца Чубарова. Но вы потребуете, может быть, заключительного определения одной чертой. Кто же он относительно качеств нравственных? Что он не герой, исполненный совершенстве добродетели, это видно. Кто же он? Стало быть, подлец? Почему ж подлец? Зачем же быть так строгу к другим? Теперь у нас подлецов не бывает. Есть люди благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиогномию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь 2-3 человека, да и те уже говорят теперь о добродетели. Справедливее всего назвать его хозяин, приобретатель. Приобретение – вина всего. Из-за него произвелись дела, которым свет дает название «не очень чистых». Правда, в таком характере есть уже что-то отталкивающее, и тот же читатель, который на жизненной своей дороге будет дружен с таким человеком, будет водить с ним хлеб-соль и проводить приятное время, станет глядеть на него косо, если он очудится героем драмы или поэмы. Но не то тяжело, что будут недовольны герои. Тяжело то, что живет в душе неотразимая уверенность, что тем же самым героем, тем же самым Чичиковым были бы довольны читатели. Не загляни, автор, поглубже ему в душу, не шевельни на дне его того, что ускользает и прячется от света, не обнаружь сокровеннейших мыслей, которых никому другому не вверяет человек, а покажи его таким, каким он показался всему городу, Манилову и другим людям. Все были бы радёшеньки и приняли бы его за интересного человека. Нет нужды, что ни лицо, ни весь образ его не метался бы, как живой, пред глазами. Зато по окончании чтения душа не встревожена ничем, и можно обратиться вновь к карточному столу, тешащему всю Россию. Да, мои добрые читатели, вам бы не хотелось видеть обнаруженную человеческую бедность. Зачем, говорите вы, к чему это? Разве мы не знаем сами, что есть много презренного и глупого в жизни? И без того случается нам часто видеть то, что вовсе не утешительно. Лучше ж представляйте нам прекрасное, увлекательное. Пусть лучше позабудемся мы. «Зачем ты, брат, говоришь мне, что дела в хозяйстве идут скверно?» — говорит помещик приказчику. «Я, брат, это знаю без тебя. Да у тебя речей разве нет других, что ли? Ты дай мне позабыть это, не знать этого. Я тогда счастлив. И вот те деньги, которые бы поправили сколько-нибудь дело, идут на разные средства для приведения себя в забвение. Спит ум, может быть, обретший бы внезапный родник великих средств, а там имение бух с аукциона, и пошел помещик забываться по миру с душою, от крайности готовые на низости, которых бы сам ужаснулся прежде. К чему таить слово? Кто же, как не автор, должен сказать святую правду? Вы боитесь глубоко устремленного взора. Вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий взор. Вы любите скользнуть по всему недумающими глазами. Вы посмеетесь даже от души над Чичиковым. Может быть, даже похвалите автора, скажете, однако ж кое-что он ловко подметил, должен быть веселого нрава человек. И после таких слов с удвоившейся гордостью обратитесь к себе. Самодовольная улыбка покажется на лице вашем, и вы прибавите, а ведь должно согласиться, престранные и пресмешные бывают люди в некоторых провинциях, да и подлецы притом немалые. А кто из вас, полный христианского смирения, негласно, а в тишине один, в минуты уединенных бесед с самим собой, углубит вовнутрь собственной души сей тяжелый запрос? А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова? Да, как бы не так. А вот пройди в это время мимо его какой-нибудь его же знакомый, имеющий чин не слишком большой, не слишком малый, он в ту же минуту толкнет под руку своего соседа и скажет ему, чуть не фыркнув от смеха: «Смотри, смотри, вон Чичиков, Чичиков пошел». И потом, как ребенок, позабыв всякое приличие, должное званию или там, побежит за ним вдогонку, подразниваясь сзади и приговаривая: «Чичиков, Чичиков, Чичиков». Но мы стали говорить довольно громко, позабыв, что герой наш, спавший во все время рассказа, уже проснулся и легко может услышать так часто повторяемую свою фамилию. Он же человек обидчивый и недоволен, если о нем изъясняются неуважительно. Читателю с полугорья, рассердился ли на него Чичиков или нет, но что до автора, то он ни в каком случае не должен ссориться с своим героем. Еще немало пути и дороги придется им пройти вдвоем, рука в руку.
1: «Эхе-хе! Что ж ты?» — сказал Чичиков Селифану. «Ты?»
0: «Что?» — сказал Селифан медленным голосом.
1: «Как что?» «Гусь ты! Как ты едешь? Ну же, потрогивай!»
0: И в самом деле Селифан давно уже ехал, зажмуря глаза, изредка только потряхивая в спросонках вожжами по бокам дремавших тоже лошадей. А с Петрушки уже давно не весь в каком месте слетел картуз, и он сам, опрокинувшись назад, уткнул свою голову в колено Чичикова, так что тот должен был дать ей щелчка.
1: Селифан приободрился и, отшлепавши несколько раз по спине Чубарова, после чего тот пустился рысой, да помахнувшись сверху кнутом на всех, промолвил тонким певучим голоском: «Не бойся!» Лошадки расшевелились и понесли, как пух, легонькую бричку. Селифан только помахивал да покрикивал: «Э-э-э-э!» плавно подскакивая на козлах по мере того, как тройка то взлетала на пригорок, то неслась духом с пригорка, которыми была усеяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным накатом вниз. Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «Черт побери, все!» Его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит. Летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком. Летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в всем быстром мелькании, где не успевает означиться пропадающий предмет, только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка, птица тройка, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем гладнем разметнулась на полсвета, да, и ступай считать версты, пока не заребит тебе в очи. И нехитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро, живьем, с одним топором да долотом снарядил и собрал тебе ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик, борода до рукавицы, и сидит, черт знает на чем. А привстал, да замахнулся, да затянул песню. Кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход. И вон она понеслась, понеслась, понеслась. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух. Не так ли ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель. Не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что что за кони? Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружные разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом. Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром, разорванный в куски воздух, летит мимо все, что не есть на земле, и, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства.

0: Дорогие товарищи, сегодня вы услышите сцены пьесы словацкого драматурга Петера Карваша «Дипломаты». Эту пьесу поставил театр комедии. Спектакль был включен в программу фестиваля «Белые ночи» и удостоен диплома третьей степени. Второе действие этого спектакля мы записали на пленку. Но прежде чем включить запись, мы должны познакомить вас с действующими лицами, вкратце рассказать о содержании первого действия пьесы и того, что ему предшествовало. Не так ли? Ведь иначе не все может оказаться понятным. Так вот, действие происходит в... Впрочем, страну называть не обязательно. Ей может быть любая из стран Ближнего Востока, где есть нефть. А раз есть нефть, значит, есть и повышенный интерес к этой стране со стороны, ну, хотя бы Англии. Конечно, этот интерес замаскирован заявлениями о дружбе и бескорыстной помощи великих стран, малым. Так ли это, мы хорошо знаем. Теперь введем вас в события пьесы. Только что английское правительство отозвало своего посла из этой страны и заменила его полковником Коксом. В посольстве все были изумлены и шокированы. Все? Это советник посольства Джон Деннис Тернбулл, представительный мужчина, сам метящий на должность посла, и первый секретарь посольства Арчибальд Торнкрофт, любимый племянник своего дяди сэра Артура, при каждом удобном случае цитирующий его изречение. Скажем вам по секрету, племянник выдумал себе такого дядю, и, как показала жизнь, эта выдумка оказалась весьма удачной. Вес и успех Арчибальда в обществе и на дипломатическом поприще значительно возросли с тех пор, как он стал цитировать дядюшку. Однако не будем его судить, каждый устраивается, как умеет. Менее всех в посольстве был удивлен новым назначением личный секретарь посла Ален Макинтайр. Молодой человек с абсолютно непроницаемым лицом. Почему? Потом узнаете. Итак, полковник Кокс прибыл. Этот чудак отказался от традиционной встречи и речей на аэродроме и скромненько, как частное лицо, заявился в посольство. Что касается его интересов и взглядов, то интересы его исчерпываются нумизматикой, а взгляды? Ну, достаточно сказать, что он искренне верит в дружественные отношения Англии к стране, в которую его послали. Недурно для дипломата, не так ли? Первое, что мистер Кокс сделал по прибытии, это снял охрану у здания посольства. А затем поспешил в тюрьму, в которую заключен был доктор Шамардал. Доктор Шамардал учился в Англии, но он местный житель. Он так же, как и Кокс, фанатически верит в дружеское расположение Англии к своей стране и своей миссией считает превозносить эту дружбу всюду, где бы он ни оказался. Но почему-то его искренние речи вызывают возмущение слушателей, приводят к демонстрациям протеста. Власти во избежание подобных эксцессов заключили Шамардала в тюрьму. Вот к нему-то, истинному другу англичан, и поспешил мистер Кокс, невзирая на уговоры и предупреждения работников посольства. Теперь мы должны познакомить вас с семейством полковника Кокса, прибывшим вместе с ним. Это семейство немногочисленно. Оно состоит из жены Оливера Кокса, миссис Антеи Кокс, дамы бесцеремонной и труднопереносимой в обществе, и дочери Глории. Вот на ней, на мисс Глории Кокс, и надо задержать ваше внимание. Глория Кокс очень хороша собой. Но что значит красота, если нет денег, нет положения в обществе? Хотя красота – это тоже капитал, если ею разумно пользоваться. Мисс Кокс весьма разумна и весьма неразборчива в средствах. Она начала действовать. Как только родители уезжали хотя бы на несколько дней из дому, Глория снимала номер в отеле «Континенталь», и, правда, с тщательным выбором завязывала знакомство с покоренными ее чарами мужчинами. Как видите, ее старания не прошли даром. Отец получил назначение на пост посла. Не так уж плохо. Вот только кто способствовал этому назначению? Ведь в отеле у Глории перебывали... Ну, нет, не будем пока раскрывать ее секреты. Скажем только об одном. Там был и советник посольства мистер Джон Тернбулл. Возможно, это он и оказался благодетелем. И сразу же по приезду на место Глория сочла себя обязанной отблагодарить Джона Тернбулла единственно возможным для нее способом, заявив ему при этом, что он самый атлетический, самый красивый, самый изумительный мужчина, которого она когда-либо встречала. На этом и закончилось первое действие. И вот начинается второе. Обстановка той же гостиной в здании посольства. На кушетке лежит мужчина. Вероятно, это Тернбулл. У столика Глория приводит себя в порядок, надевая все безделушки, которые, как мы видели в первом акте, она поочередно снимала с себя. Кушетки поднялся Арчибальд Торнкрофт, первый секретарь посольства.
1: Конечно, вспоминаю, моя маленькая. Но это была незабываемая ночь. Это было в начале июня. Ваши были где-то у моря.
2: Как благоухала акация. Или жасмин.
3: Бензин.
4: Как благоухал бензин и душ. Лифт гремел, как танк. И где-то все время трещал будильник. Это была незабываемая ночь. Ночь полная юмора.
2: Дорогой, ты вспоминаешь, как Коми выезжал.
4: Но ты была хороша. Ты вообще девочка хоть куда.
2: Да.
4: Ты знаешь, мой дядя Саратор говорил бывало, когда женщина начинает слишком походить на ангела, мужчина оказывается ближе всего к пеклу. И хоть пребывание в аду после смерти немного неприятно, зато при жизни это сущий рай.
2: А сэр Артур, вероятно, еще более интересный мужчина, чем ты.
4: Несомненно, он овдовел достаточно рано, чтобы сохранить убеждение, что все женщины ангелы. Даже ты, Дорис Робертсон.
2: Дорис Робертсон? Об этой особе я ничего не хочу слышать. Неужели ты не забыл ее еще?
4: Конечно, нет.
2: Что?
4: За день до того, как обручение было расторгнуто, я одолжил ее брату 200 фунтов, а этот шалопай...
2: Арчи, я знаю много мужчин, которые дали бы неизмеримо больше, лишь бы только избавиться от Дорис Робертса. Арчи,
4: а?
2: Ну, а мы?
4: А что мы?
2: А мы не обручимся?
4: Глория, это идея. Значит, обязательно обручимся. Обязательно, как только представится подходящий случай.
2: И тебя назначат послом?
4: Ну, хотя бы.
2: А когда тебя назначат послом?
4: Я думаю, что в ближайшие 10-12 лет обязательно. Ну, если, конечно, не помешает какая-нибудь Дорис Робертсон или что-нибудь в этом роде.
2: Во-первых, перестань упоминать об этой женщине, Арчибальд. А во-вторых... Не шути таким серьезным делом, как английское супружество. И в-третьих, меня вовсе не интересует, что думает о супружестве сэр Артур.
4: А я вовсе не шучу, милая Глория. Если я останусь при этом благословенном посольстве, я, вероятно, умру секретарем и довольно скоро. Глория, твой отец самый великолепный и самый живописный дипломат со времен королевы Виктории.
2: Правда?
4: Он тут всего несколько часов, а у нас на шее уже дело вроде Трафальгарской битвы.
2: Ты имеешь в виду этого доктора?
3: Шамардала.
2: Шамардала.
5: Тебе отец говорил что-нибудь?
2: Нет, но мистер Терн был так любезен. Отец вернулся примерно час назад и с тех пор ходит по комнате как тигр в клетке. Он фантастически мрачен.
5: У него есть все основания для этого.
2: Он сделал какую-нибудь глупость? Большую?
5: Деликатно говоря, огромную.
2: Ну?
5: Знаешь, как я унаследовал от своего дяди здоровую провинциальную склонность к нелогичности и чудаковатости, но это и для меня чуть слишком крепкий табак.
2: Арчи, ну ты же говорил, что отец тебе нравится.
5: Да в том-то и дело, что он мне нравится. Он мне чертовски нравится. А не должен был бы. Но если я когда-нибудь с кем-нибудь хочу обручиться.
2: Арчи, да что такое случилось, а?
0: В гостиную входит Тернбулл. Но он, кажется, не очень изумлен, увидев Глорию на коленях Торнкрофта.
6: Я ищу его превосходительство.
0: Нельзя сказать, чтобы особенно смутилась и мисс Кокс. Она просто поднялась с самым независимым видом. Дольше всех обретал внутреннее спокойствие мистер Торнкрофт, подыскивая слова, которые, вероятно, в подобном случае сказал бы его дядюшка сэр Артур. Наконец он нашелся.
4: Я думаю, что на сегодня хватит, мисс Глори.
6: Я так думаю.
4: Мечети и базары мы отложим на завтра.
2: Прекрасно, мистер Торнкрофт. Благодарю вас за любезное пояснение. Отец у себя в квартире, мистер Тернбулл.
6: Он отдыхает?
2: Я не совсем уверена, что это можно назвать именно так.
6: Да.
2: А что-нибудь случилось?
6: Боюсь, что да, мисс Кокс. Не позовете ли вы его?
2: Ну, мне очень не хотелось бы этого делать.
6: Почему?
2: Отчасти потому, что отец страшно занят. А отчасти мне самой очень интересно знать, что у вас тут происходит.
6: Ну, мисс Кокс.
2: О, я всегда была хорошей и благоразумной девочкой.
6: Да.
0: Одарив обоих ослепительной улыбкой, Глория удалилась.
6: Ну-с, я надеюсь, вы знаете, что случилось.
4: А, да, я слышал, что произошло какое-то недоразумение между его превосходительством и чиновниками Министерства юстиции.
6: Недоразумение? Вы, значит, ничего не знаете.
4: А что?
6: Я только что исповедовал Макентайр.
4: Ну?
6: Вы знаете, что его только час тому назад выпустили?
4: Кого? Доктора Шамардала?
6: Да к черту Шамардала. Полковника Кокса.
4: Его превосходительство?
6: Ну да.
4: Простите, а откуда его выпустили?
6: Как раз оттуда.
4: Да что?
6: Да.
4: Он был там?
6: Да Юра был целых 40 минут. Сначала он хотел силой добиться разговора с этим Шамардалом. Чиновник, которому он предъявил пропуск, справился, прибыло ли указанное в пропуске титулованное лицо. И выяснил, что прибыл только рядовой гражданин. К тому же весьма подозрительно, остальное вы легко можете себе представить.
4: Гениально.
6: Воспользовавшись случаем, Кокс произнес перед полицейским чиновником и несколькими тупыми тюремщиками бессвязную речь о переломе в отношении между нашими странами. Об уважении независимости и жизненных интересов каждой нации. Одним словом, достаточно для того, чтобы человека отвезли в психиатрическую лечебницу. Я убежден, что это все еще записали на магнитофон. И теперь с нескрываемым интересом прослушивают в американском посольстве.
4: Великолепно!
6: Но это еще не все.
4: Как?
6: Минуту тому назад.
0: Торнкрофт осекся. В гостиную вошел сам посол, мистер Кокс.
7: Говорите со мной, господа.
4: Мы хотели, ваше превосходительство, заверить вас в том, что при любых трудностях вы можете рассчитывать на нас.
7: Благодарю вас.
6: А я должен с прискорбием сообщить вашему превосходительству, что три члена дипломатического корпуса, включая Дуаяна, и два члена правительства отказались от участия в нашем сегодняшнем банкете.
7: Так, так, так, так. А министр финансов тоже отказался?
6: Пока еще нет, а что?
7: Вот хорошо.
6: Что?
7: Я хотел с ним побеседовать о золотом динаре, который употребляли здесь в 17 веке.
6: Боже мой, ваше. Мне кажется, у нас сегодня есть дела поважнее, чем золотой динар.
7: Да, так, да. Нет, вы правы, правы, правы. Ну скажите, господа, как это может быть? Человек приходит с открытым сердцем.
3: Да.
7: Предлагает дружбу, а его принимают за мошенника или сумасшедшего. Почему это, а?
8: Открытое сердце, ваше превосходительство, в здешнем суровом политическом климате очень хрупкая и уязвимая вещь.
6: Простите меня за откровенность, ваше превосходительство. Но то, что вы называете открытым сердцем, является с точки зрения жестких правил английской демократии непростительной ошибкой.
8: А я думаю, что из какого-то там доктора Шамардала не стоит тебе портить настроение ни на одну минуту, ваше превосходительство.
7: Из-за доктора Шамардала не стоит, но из-за остальных нужно.
8: Каких остальных?
7: Из-за этих странных людей в Иргуте, в Абихне и всюду. Разве доктор Шамардал демонстрировал против нас? Нет. Это они демонстрировали. Разве они не продолжают думать то же самое и без доктора Шамардала? Нет, здесь дело не в Шамардале.
6: Я сожалею, но, по-моему, беспорядки вызвал, несомненно, Шамардал. И мы должны его ликвидировать.
7: Ликвидировать?
6: Обезвредить.
7: Вы хотите обезвредить доктора Шамардала?
6: Я не хочу, я на 10 тысяч миль от этого. Но это может стать политически неизбежным, ваше превосходительство.
7: Этого не будет, господа.
6: Нет. Смею спросить?
7: Я не думал, что в этой дружественной стране у меня окажется столько врагов. Но тем дороже для нас каждый друг. Мы должны укреплять и ширить их ряды. Да. Вот от этого я никогда не отступлю.
6: Ну, считаете, например, возможным, чтобы доктор Шамардал выступил, например, на аэродроме?
7: Нет, это было бы невозможно, ну, вот неразумно. Но я помешаю этому следствиями, принятыми среди друзей.
6: То есть?
7: Ну, мы побеседуем с ним, как цивилизованные люди, воспитанные западной культурой. Позовите мне Макентайр. Я не такой человек, которого могут сломить с трудности первых шагов. Новые идеи всегда встречают отпор. Но я полон решимости доказать свою искреннюю дружбу даже самому последнему демонстранту из Туэль.
8: Разрешите вам выразить свое одобрение. Это будет очень трудно, но по-своему это честно.
0: Вошел личный секретарь посла Ален Макентайр.
8: Вы звали меня, ваше превосходительство?
7: Да. Прежде всего я должен поблагодарить вас, Макентайр, за то, что вы мне помогли выпутаться из неприятного положения.
8: Это была мелочь, ваше превосходительство. Личный секретарь министра внутренних дел, мой хороший знакомый.
7: Да, ну а в каком положении находится дело, которое я вам поручил?
8: Ваше превосходительство имеет в виду освобождение доктора Шамардала из тюрьмы?
6: Как?
8: Вот это сенсация.
7: Да, я имею в виду именно это. Вы применили все средства?
8: Нет, ваше превосходительство. Я воспользовался самым эффективным. Я послал доктору Шамардалу приглашение на наш банкет.
7: И вы полагаете, что это решит задачу?
8: Не сомневаюсь, ваше превосходительство. Ни один туземный полицейский чиновник не позволит себе чинить препятствия особе, приглашенной в наше посольство.
7: А, и вы думаете, доктор Шамардал придет?
8: Конечно, ваше присутствие.
7: Это хорошо, это хорошо. Это значит, что мы в задушевной дружеской беседе решим все трудности. Да. Я ни на секунду не сомневаюсь, что мы договоримся. Ведь у нас общая цель, господа.
2: Ольга, дорогой, что я хотел?
0: Это со свойственной бесцеремонностью ворвалась миссис Кокс. Минуту помедлив, она наконец сообразила, что же такое она хотела.
2: Ах, да, Ольга, случилось довольно странное.
7: Какая странная вещь.
2: В твоей квартире находится совершенно посторонний детина.
7: Что? А как он туда попал и что ему нужно?
2: Вот этого я как раз и не знаю.
7: Ну а как он выглядит?
2: Ну если бы он не был туземцем, он был бы чем-то средним между посыльным из кондитерской и манекеном в магазине мужского белья.
7: А зачем он пришел?
2: А вероятно, он хочет поговорить с тобой, Ольга.
6: Нет, сегодня неприемный день, сударыня.
7: Ну, а почему же не пришел сюда?
8: А, вероятно, он заблудился, ваше превосходительство.
7: Да, но он не сказал, как его зовут.
2: Сказал. Сказал, но я не обратил внимания. Я же не могла себе представить, что это кого-нибудь может интересовать, правда?
7: Ну, почему же тогда не привела его сюда?
2: Я хотела привести его сюда. То есть сначала я хотела прогнать. Но потом Глория завладела им и увела в свою комнату.
7: Завладела совершенно посторонним детиной.
2: Почему посторонним? Почему посторонним? Не такой же посторонний. Все-таки он пробыл с нами добрых 5 минут.
3: Несколько неожиданно.
8: Либо я ошибаюсь, ваш превосходительство, да, либо знаю, кто этот посетитель.
4: Доктор Шамардал.
8: Не сомневаюсь.
2: Да, он сказал, что это Смит или Браун, или Шамардал. Вообще, не все равно, правда?
4: Прошу прощения.
0: Возмущенный Кокс сорвался с места.
4: Приготовили чай. Прошу не расходиться, господа.
0: Мистер Кокс убежал.
2: Что это, господин, что это премьер-министр?
6: Да, что-то в этом роде.
2: А почему он не мог подождать до вечера? Я с трудом переношу таких назойливых премьер-министров.
8: Другая страна, другие обычаи.
2: Да, да, да. А, нужно приносить жертвы, если этого требует родина, правда, да?
6: Да.
2: А мистер Тернбулл, много еще придется приносить жертв, как вы думаете?
6: Тернбулл.
2: Что вы говорите?
6: Много, сударыня, да. Такая должность, сударыня.
2: Ага, ага. Жаль, правда, жаль. Во всем нужно соблюдать меру, да?
6: Да.
9: Да, вы знаете, мой дядя сэр Артур говорит, что люди, обладающие редким искусством соблюдать меру,
2: да,
9: живут долго.
2: Ах так.
9: Жизнь их благословенна.
2: Ага.
9: И никому не нужна.
2: Ага.
9: А вот за то, что мир все-таки еще терпим,
2: да,
9: мы должны благодарить людей, которые превышают меру.
2: Ага. Это прекрасно. Я обожаю стихи. Да, что я хотела? Обочай.
0: Миссис Кокс заметалась по комнате, вопросительно заглядывая в глаза каждому, как бы проверяя правильность принятого решения. Да, кажется, сейчас нужен именно чай. Стараясь не забыть об этом, она, наконец, удалилась.
4: К дьяволу!
9: Вы что-то сказали?
6: Я сказал, что все развивается отраднее, чем можно было бы ожидать.
9: Рад вам выразить свое согласие с вашим замечанием.
6: Да, но вы не забывайте, через несколько минут под этой крышей начнут собираться влиятельные люди этой страны.
9: А вы в душе, наверное, приготовились к тому, что его превосходительство представит им доктора Шамар.
6: Ну, уж этого он, во всяком случае, не сделает.
9: Почему?
6: Этот человек даже не одет как-то.
9: Не вижу причины, почему бы ему этого и не сделать.
6: По-моему, проблема Шамардала должна быть разрешена при помощи смирительной рубашки или пачки банкнот на выбор.
8: Мистер Тернбулл, вы оскорбляете выпускника древнего Оксфорда.
6: О, я уже встречал выпускников Оксфорда, которые этим нисколько не оскорбляют.
8: Но наш доктор Шамардал необычный выпускник Оксфорда.
6: То есть?
8: Судя по тому, что мы о нем знаем, это исключительно своеобразная личность. Человек неисчерпаемой энергии со смелыми концепциями. Неправда?
9: Первый сын своего народа, окончивший Оксфорд.
6: Ну?
9: Его прадед был пастухом-кочевником или грузил бананы.
6: Да.
9: У его деда уже было 10 жен и 10 верблюдов.
6: Так.
9: А его отец, поступив мудро и проявив вкус, продал нам нефть своей родине.
6: Вот это.
9: А он сам знает Байрона и Шелли лучше нас с вами. Нет, сударь, этот человек заинтересовал меня.
8: А он доставил нам неприятности, но заслужил наше уважение, не правда?
9: Да.
0: Джон Тернбулл открыл дверь на веранду. Глаза всех в ожидании устремились навстречу доктору Шамардалу. Вот, наконец, он вошел. Это высоченный детина в полуевропейском костюме с удивительно наивным выражением широченного благодушного лица. С непревзойденной вежливостью Шамардал приветствовал всех вместе и каждого в отдельности. Торнкрофт закрыл дверь на веранду.
10: И представить вам выдающего специалиста в области истории искусства, доктора Шамардала Бен Касим Ибн Ума. Не угодно ли присесть, господа?
0: Гости и хозяева садятся. Наступает тягостное молчание. Видимо, даже дипломатам нелегко начинать иные разговоры.
11: Как только меня отпустили, я сразу же поспешил сюда, чтобы выразить вам благодарность за ваше решительное вмешательство, господа.
6: Но это же, это было нашей обязанностью, дорогой доктор. Не могли же мы вас оставить там.
11: Это очень приятная обязанность, сэр. Угу. Приятная для меня.
0: Шамардал вскочил, снова раскланялся. Всем пришлось сделать то же. Наконец,
11: кстати, было
0: все снова уселись.
11: Довольно невыносимо. До известной степени хватало даже крыс. Дворец юстиции происходит из 13 века.
3: Это наша гордость, это один из перлов восточной архитектуры.
6: К восточному искусству я всегда испытывал неподдельное восхищение.
3: Я ваш должник за это.
7: Напротив, я полагаю, должниками являемся мы, мои сотрудники, господин доктор. Долгое время с признательностью, даже с восхищением следили за вашей деятельностью.
6: Да, да.
7: Всеобщий мир был бы обеспечен, если бы во всем мире было побольше таких людей, как вы.
3: Ваше превосходительство, что вы делаете, это то, что вы переоцениваете меня.
7: Но нет, нет, видит Бог. Моя родина всегда высоко ценила преданных людей. А в вашей преданности у нас нет никаких сомнений.
3: Это воистину наполняет меня гордостью. Я постараюсь вам дать в ближайшем будущем еще большее количество неопровержимых доказательств этого.
6: То есть он
7: мы можем только приветствовать, это да. Только приветствовать. Да.
6: Но должны ли мы это понимать так, что вы будете продолжать ваше выступление?
3: Я не дам себе отдыха. Угу. Вы можете на меня положиться, как на скалу, сэр.
6: Да.
7: Браво! Нет, ну, как я уже сказал, это наполняет нас гордостью. Но...
6: Но, может быть, такое турне с речами несколько утомительно, дорогой доктор, а? Не лучше ли вам перенести ваше выступление, скажем, на страницы иностранных журналов? Это больше соответствовало бы вашему положению в обществе.
3: Нет, что вы, нет. Я бы сказал, что я хочу как раз обратно.
6: Да?
3: Да. Ну, вскоре я выступлю на одном концернном заводе,
6: так.
3: Потом на аэродроме.
6: Да, конечно, это можно только приветствовать. Меня лично это даже только радует. Садитесь, пожалуйста. Но вы знаете, что нас тревожит?
3: Да.
6: Или лучше сказать, несколько удивляет. Так это результат ваших выступлений.
3: Результат?
7: Да, да, мой милый. Но неужели вас не удивляет, что ваши слушатели реагируют несколько бурно?
6: Да.
3: Действительно?
6: Так это трудно назвать иначе, если после вашего выступления они идут через весь город и ругают Британскую империю.
3: Ах так? Очевидно, моим аргументам недоставало убедительности. Хотя я, видите ли, готовился очень тщательно. Я неутомимо черпал из классиков 17 века и из новейших проверенных источников. Чего мне, по всей вероятности, не хватает, это достаточной практики.
6: Не, я думаю, ее как раз вполне достаточно.
7: Поистине радостно вас слушать, дорогой господин доктор. Но мы же не можем требовать от вас таких жертв.
6: Конечно.
7: Ведь вы же подвергаетесь опасности. Это требует от вас много времени, здоровья.
3: Так нет, нет, видели, времени у меня как раз вполне достаточно.
6: Да.
3: Да. Да, и потом это единственный вид спорта, которым я занимаюсь. И ведь потом я делаю это не потому, что кто-то требует от меня этого.
6: Да?
3: Да, вот как.
6: А почему же?
3: Вот именно. Скажите, а действительно, как пришла вам в голову эта идея?
6: Вот-вот.
3: Так она пришла в голову, видите ли, не мне, а она была записана в условиях.
6: В каких условиях?
3: В условиях стипендии, которые меня удостоили в Оксфорде. Там стояло.
0: Доктор Шаммердал прикрыл глаза и, как примерный ученик, бойко прочел затверженные наизусть строки.
3: И достойный стипендиат обязуется по возвращению на свою родину самыми действенными средствами и в самых широких масштабах поддерживать развитие дружбы между своей родиной и родиной нашей славной и древней Альма-Матер. Как раз это я и делаю, видите?
6: Да.
3: Вот как раз это он и делает, видите ли.
0: Дипломаты сокрушенно переглянулись. Святая простота доктора Шаммердала явно выбила из привычной колеи. Да, нелегкое положение.
12: Да, но может быть, дорогой доктор,
7: да?
12: Это не следует понимать так буквально, а?
13: То есть так, простите, ведь между буквой и духом этого параграфа нет никакого противоречия?
12: Да, но в параграфе, мне кажется, не предусмотрено, чтобы это развитие дружбы и так далее приводило к антибританским демонстрациям.
7: А вы думаете, она приводила?
12: Ваше
14: присутствие. Да, да, по некоторым достоверным признакам, да.
12: Идет.
13: Разрешите, господа, мне выразить свое сожаление. Я, конечно, не умею.

0: политическому мышлению, к нашим политическим интересам.
1: Разве из моего рта вырвалось когда-нибудь нечто, не соответствующее вашим политическим интересам?
0: Да нет, напротив. Да ну все же,
1: ваше сельство, все.
2: Ну возьмем, например, дорогой доктор, ваше выступление в прошлую субботу.
1: Да. Это, кажется, было в Тувенке.
2: Да.
1: Да, я помню, да.
2: Вы там говорили о единстве западной и восточной культуры. И вы сказали, между прочим, что было бы негуманно и противно заповедям Аллаха, если бы большая нация эксплуатировала малую.
1: Да.
2: А наши отношения вы приводили в пример того, что и эта проблема может быть решена цивилизованно и демократически.
3: Да, да, все, я так и сказал.
2: Да, а вот вам не кажется, что это была не самая подходящая проповедь?
3: Нет, нет, ведь свои идеи для выступления я взял из правительственного заявления английского премьер-министра.
2: Да.
3: Неужели вы полагаете, что там могло быть что-нибудь неправильно?
0: Нет, ну об этом не может быть и речи.
2: Да, нет, да? Но вы поймите, что наш премьер выступал в Вестминстере, а не в Тувейке.
0: Да.
3: А вам угодно этим сказать, что то, что правда в английском парламенте, не совсем правда в Тувейке?
0: Да ну нет. Ну,
2: я только
0: сумасшедший может представить так.
2: Я только хочу сказать, что просто не каждый человек везде и всегда может понять каждую правду.
3: Да.
2: Вот в Когаре, например, чуть не взбунтовались рабочие цитрусовых плантаций из-за того, что вы твердили им, что только английская парламентарная демократия может обеспечить все права и рабочим, и работодателям.
3: А что она не может?
0: Ой, ну конечно, может. Это же всем ясно.
3: В том-то и дело, ведь идею для своего выступления я взял из брошюры некого...
2: Кого?
3: Джона Денниса Тернбула, Альбион и ее союзники, который недавно издал британский совет.
4: Джон Тернбул несколько смутился.
0: Вы говорите с автором этой брошюры.
3: Да. Так?
2: Да.
3: Я чрезвычайно рад, да. Мистер Тернбул.
2: Я также, да. Но вы заметили, что моя брошюра вышла тиражом в 1000 экземпляров? Уже одно это свидетельствует, что она предназначена не для каждого.
3: Вам угодно этим сказать, что некоторые вещи полезны только пока они содержатся в тайне. Но что если о них узнает много людей, они могут оказаться вредными. Так изволите понимать.
0: Да, ну нет, но это же было принципиально чуждо английской демократии.
3: Да, и я так думаю. А вы знаете, что в этом во всем самое странное?
2: Что?
3: Ведь те же самые идеи, которые проповедует здесь доктор Шаммердал, эти идеи мы можем встретить ежедневно во всех газетах.
2: Ну?
3: Мы с ними выступаем на конференциях.
2: Что же?
3: И никто не протестует? Никто не демонстрирует, и никто не возмущается. Слушайте, как же так, а?
5: Я полагаю, что знаю как. Господин доктор Шаммердал единственный, кто искренне так думает.
3: Что за остальные джентльмены только так?
0: И как прикажете вас понимать?
5: По моему скромному мнению, ваше превосходительство, все считают выступление доктора Шаммердала провокацией.
3: Как, простите?
2: Очевидно, это так, дорогой доктор.
3: Провокацией?
2: Да.
3: То, что я говорю такую же правду, какую говорите вы, и которая действительно является правдой? Господа, ну вы хотите заставить меня молчать?
0: Заставить? Ну ни в коем случае.
2: Но это может стать неизбежным в интересах нашей дружбы.
3: В интересах нашей дружбы нужно молчать о нашей дружбе.
2: Примерно так, дорогой доктор.
3: Простите, господа, но я свободный гражданин. Я был воспитан на гуманных идеалах Оксфорда и доброй английской культуры и морали. И я никогда не предам их. Никогда! И буду защищать их против каждого, даже против вас.
2: Но это мы еще увидим.
3: Молодец!
6: Чай готов, господа!
4: Это вошла Глория.
6: Слуги заняты банкетом, и я должна была приготовить его сама.
3: Большая честь для меня, мисс Кокс.
6: Чай – это единственная вещь на свете, которую я могу приготовить.
3: Я надеюсь, что он будет превосходным, мисс Глория.
6: О, это могут предсказать только звезды. Последний раз он немного напоминал шампунь для волос.
4: Входит миссис Кокс.
6: Бог знает почему, один за другим сгорали толстым. Ты должен обязательно исправить эту машинку, Оливер, что я хотела. Ах, да. Я надеюсь, вам было у нас приятно.
3: Да.
6: Сотрудники моего мужа есть очень милые собеседники, не правда ли, да? Они все принадлежат к видным провинциальным семьям.

0: государь. Я прошу, прошу вас, господа.
1: Глория уводит Шамардала.
2: Прошу вас,
3: Фейрис, да? Мне даже не мешает, что он черный. Подумайте, такой молодой и сделал такую карьеру. Ведь, свечен? Я видела одного епископа 23 лет. Но этот красивее. У этого совершенно нет веснушек. А я почему-то, Ольга, знаете, терпеть не могу веснушек. Что я хотела, ах, да черный.
1: Миссис Кокс ушла.
4: Прошу простить меня, ваше превосходительство, но скоро начнут съезжаться гости, а я еще не одет.
5: Прошу вас о том же, ваше превосходительство. И я, ваше превосходительство. Но я позволю себе заметить...
3: Да-да, пожалуйста.
5: Ситуация чрезвычайно серьезна, ваше превосходительство.
3: Я вижу.
5: По моему скромному мнению, необходимо в ближайшем будущем прибегнуть к радикальным мерам.
3: Например. Что значит к радикальным мерам? Это грубый нажим на доктора Шамардала.
5: Я этого не сказал, даже.
3: Это вам не удастся, господа. Доктор Шамардал интеллигентный молодой человек, восторженный друг Великобритании и благородный до мозга костей. Я сейчас постараюсь исправить то, что вам удалось испортить.
1: Кокс ушел. Тернбулл, Торнкрофт и Макинтайр остались в гостиной одни.
6: Просто дрожу от нетерпения узнать, что удастся ему исправить. По-моему, нужно вызвать двух агентов тайной полиции и передать им этого человека.
5: Я не советовал бы этого делать, сударь.
6: Этому типу место за решеткой.
5: В принципе, против места я не возражаю.
6: Ну?
5: Но практически считаю недопустимым, чтобы доктора Шамардала сначала по нашему ходатайству арестовали, затем по нашему ходатайству выпустили, и вслед затем опять по нашему ходатайству вновь арестовали.
6: Вы никогда не видели ничего подобного?
5: Но
6: да?
5: Я бы солгал, если бы утверждал это.
6: Ну.
5: Но местные правители могли бы такой случай рассматривать как симптом разногласий в нашем посольстве. А разногласия в посольстве как симптом разноречий во внешней политике нашего государства. И упомянутые правители могли бы при случае начать присматривать другого, более солидного, по их мнению, покровителя.
7: Макинтайр, вы совершили оплошность. Вам нужно было занять пост министра иностранных дел, и вы вошли бы в историю.
5: Благодарю вас.
6: Да, но вы же понимаете, что нам нельзя выпускать этого типа на улицу.
5: Ни в коем случае, иначе завтра у нас на шее окажутся новые неприятности.
7: Ну, черт побери, тем меньше можно оставаться тут.
6: Не будь я Тернбулл, но полковник притащит его вечером на банкет. Он начнет говорить о равноправии наций, и получится крупный международный конфликт.
7: Господа, я вижу единственный выход в создавшемся положении.
6: Какой же?
7: Надо доктора Шамардала разрезать на куски и сжечь в центральном отоплении.
5: Но для этого у нас, к сожалению, нет еще соответствующего оборудования.
6: Ну, джентльмены, я боюсь, что со времен покойной Орлеанской девы английская дипломатия не терпела такого фиаско, которое ожидает нас в самом ближайшем будущем. Идемте, молодой человек.
8: Господа, ну все-таки странно.
6: Что?
8: Для подобных ситуаций.
6: Ну-ну.
8: Мой дядя Артур ничего не придумал?
1: Тернбулл и Торнкрофт ушли. Макинтайр остался один. Подошел к веранде, раскрыл дверь, сделал знак головой. Из сада в здание посольства, стараясь не шуметь, вошли два агента тайной полиции. На цыпочках прошли во внутренние комнаты посольства.

0: В гостиную вошла Глория. Макинтайр закрыл дверь на веранду, подошел к Глории.
1: Ты избегаешь меня, Глория? Целый день ты здесь, а мы еще даже не поздоровались друг с другом.
2: Не теперь. У нас гость, и я вышла только взять виски.
1: Говоришь неправду. Виски есть и в квартире, в черном буфете внизу.
2: Ну хорошо. Что ты от меня хочешь?
1: Ты очень хорошо знаешь, чего я хочу, Гло. Когда-то тебе нравилось, что я тебя так называл.
2: Но ведь это же было 100 лет назад.
1: Это было в начале июня. У меня, как ты знаешь, прекрасная память.
2: Ты еще не сказал мне, что ты от меня хочешь.
1: Я хочу жениться на тебе, Глория.
2: Алек, не сходи с ума.
1: Я никогда не схожу с ума. С июня я считаю тебя своей невестой.
2: Меня, вероятно, ждут. Ты позволишь?
1: Нет. Не позволю. Даже если тебя действительно будут ждать, не позволю. Тебя никто не принуждал тогда, ты дала мне слово.
2: Видишь ли, ты тогда держался так, как будто бы ты, по крайней мере, министр иностранных дел. О.
1: Ты не знала, что я всего лишь личный секретарь его превосходительства, да? И верно, что тебе может предложить личный секретарь? Кто такой, собственно, личный секретарь?
2: Я не хотела обидеть тебя, Алек.
1: Ты хотела пожалеть меня, не правда ли? Я знаю, в этом отношении у тебя доброе сердце. А ведь меня вовсе не нужно жалеть, Глория. Мне нужно завидовать. Разве ты не знаешь, что вся западная цивилизация держится на личных секретарях?
2: Да. А я думала, что на бомбе.
1: Нет. На секретарях. Самое главное в нашей жизни теперь это секреты, разве нет?
2: Да.
1: Единственная твердая валюта в мире теперь это секреты. А стражами, незаменимыми стражами этих секретов являются секретари.
2: Это интересно, Алек.
1: Ты думаешь, я не мог бы уже давно стать атташе посольства?
2: Мог бы.
1: Я не хочу этого. Не хочу быть даже министром иностранных дел. Я уже вошел в историю, Глория.
2: Правда?
1: Современная история нашей цивилизации – это история личных секретарей. Союзнические договоры, приговоры к смерти, конституции – все это в соответствующий момент подает или не подает на подпись личный секретарь? Ты думаешь, что чудесного назначения твоего отца добились его старые друзья из палаты лордов? Где там? Некто Маканирни, мой дальний родственник, личный секретарь министра иностранных дел, доложил его лордству именно тогда, когда было нужно, и именно так, как следовало. Благодаря этому все решилось.
2: Странно. Я думала, что есть вопросы, которые можно решить только в отеле «Континенталь». И что в этом отношении я сделала все, что было в моих силах.
1: Нет. В отеле «Континенталь» можно только поставить вопрос. А решать его будем мы. И о назначении твоего отца также. А как ты думаешь, кто будет решать вопрос об его отставке?
2: Отставке?
1: Снова Маканир, не я. Наш друг, мистер Тернбулл. Хотя он и готовит уже жалобу на полковника Кокса.
2: Жалобу?
1: Скажи прямо, донос. До сих пор он на каждого своего шефа писал какой-нибудь донос. Но вот что произойдет с этим доносом? Попадет он на стол министра или заваляется где-нибудь среди подобных пакостей Тернбула? Глория, если бы у Господа Бога был секретарь, он обязательно был бы моим старым знакомым. И с его помощью я устроил бы тебе вечное спасение. Хотя ты ненасытная, циничная, тщеславная, злая женщина.
2: Ты думаешь, я и вправду такая,
1: Алик? Ни минуты в этом не сомневаюсь. Но каждый человек делает в жизни одну глупость, которая, как говорят, потом становится его судьбой.
2: Даже секретари!
1: Даже я сам. О. С той ночи в отеле «Континенталь» я не могу распутать что-то, что связывает меня с тобой. Но я всегда был верен себе, Глория. Может быть, мне это будет стоить всего, но я женюсь на тебе, слышишь? Женюсь, хотя бы для этого мне пришлось сделать твоего отца марокканским султаном.
2: А я хочу попросить тебя о неизмеримо более легкой услуге.
1: Ах, надо затушевать славные подвиги его превосходительства.
2: Только один. Я имею в виду этого молодого доктора.
1: Шамардала? Черный парнишка понравился тебе, да?
2: Да, понравился. Скажи, ему что-нибудь грозит?
1: Я думаю, не только грозит.
2: Алик, ну, а если я попрошу тебя, чтобы с ним ничего плохого не случилось, ты сможешь это устроить?
1: Здесь я могу все, Глория. Я самый могущественный человек в этой убогой стране. Или, во всяком случае, второй по могуществу.
2: А кто же первый?
1: Некий Кен Грэнджер, личный секретарь американского посла.
2: А он будет сегодня на банкете?
1: Я надеюсь.
2: Не следует ли мне обратиться прямо к нему?
1: Нет, нет, нет. Не надо. Я сделаю все сам. У твоего доктора волос с головы не упадет.
2: Прекрасно. Ну, я вижу, что ты по-прежнему добрый и разумный мальчик.
0: Глория решила, что Макентайра стоит обнять, и обняла его.
2: Ну, а кроме того, ты самый атлетический, самый остроумный и самый молодой мужчина, которого я когда-либо любила.
0: Не беремся судить, что последовало бы за этими словами. Глория уже начала снимать с себя стесняющие безделушки, но в это самое время в гостиную вбежал мистер Кокс, отец этой решительной особы.
3: Глория! Глория!
2: Да!
3: Где твое вечернее платье?
2: В моей комнате.
3: Это ужасно.
2: Что?
3: Тебе нельзя ходить в твою комнату.
2: Господи, это почему же?
3: Потому что там этот человек.
2: Доктор Шамардал?
3: Да.
2: В моей комнате?
3: Именно там.
2: А что он там делает?
3: Ну, а откуда я знаю? Сейчас, наверное, неистовствует.
2: А из-за чего? И как он вообще попал туда?
3: Ну, я его там запер.
2: Что? Ты запер доктора Шамардала, да, в моей комнате?
3: Ну, а что я должен был делать? Это тип или святой, или идиот?
1: Ваше превосходительство, идиот он, святой, или, быть может, агент Москвы, мне кажется, сейчас не самым главным. Но одно мы должны решить сейчас же. Останется этот человек гостем мисс Кокс несколько месяцев, или, быть может, несколько часов?
2: А вы думаете, в этом есть какая-нибудь разница?
1: Откровенно говоря, не думаю.
3: Нет, а что вы вообще думаете, Макентайр?
1: Я думаю, что ваше превосходительство вступило на дипломатический путь. Во всяком случае, оригинальным, даже неподражаемым образом.
3: Ну, и что же вы мне посоветуете?
1: Трудно что-либо посоветовать, ваше превосходительство. Только что случившееся, по моему скромному мнению, можно квалифицировать как похищение здешнего гражданина представителями иностранной державы.
3: Как похищение?
1: Прямо как классический образец похищения. Ведь ограничить свободу гражданина и насилием или угрозами заставить его выбрать свое место пребывания по здешним законам означает похитить кого-нибудь. Это государство довольно примитивно, его законы очень несовершенны. Для таких случаев, как наш, в них не предусмотрены исключения.
2: Ой, умоляю, этот человек выкрикивает слова,
0: бежала миссис Кокс.
2: Я несколько раз пыталась ему предлагать покинуть комнату нашей дочери, но он почему-то не хочет.
3: Ну, да, то оно...
2: Я понимаю, что в каждой стране есть свои обычаи. Все-таки, может, кто-нибудь стоит объяснить? Вы сказали, что мы похитили доктора Шамардала, раздержим его против его воли в моей комнате.
1: А не забывайте, мисс Кокс, что мы находимся на британской территории.
2: Ну, а если бы выяснилось, что доктор Шамардал находится в моей комнате вовсе не против своей воли,
4: то
2: что он попал туда по доброй воле и даже доволен этим, а?
4: Что это?
3: Глория, куда ты?
2: Я хочу...
0: Поспешно входит Тернбулл, в руках у него газета.
4: Вы читали? Небывалое вмешательство иностранной державы в дела нашего правосудия. Кто прольет свет на нравы, царящие в Министерстве юстиции? Полицейский комиссар столицы отказался дать пояснение.
3: Господи, что это такое?
5: А что это?
1: Это местная надпартийная, не интересующаяся политикой газета, ваше превосходительство. За ее спиной стоит сам король. К счастью, еще в этой стране столько неграмотных, что не все читают газеты.
4: Ваше превосходительство, от участия в банкете отказались еще некоторые лица. Посольство осуждено журналистами, и я получил очень тревожные сведения с биржи.
0: Вошел чопорный английский слуга.
6: Простите, что я вам помешал, но первые гости начинают съезжаться.
0: При этом известии страсти улеглись. Каждый постарался взять себя в руки и придать лицу выражение, соответствующее своему положению в мире. Медленно и церемонно предложив руку дамам, работники посольства потянулись во внутренние комнаты.

0: Сказка о попе и работнике его балде.
1: Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару посмотреть кое-какого товару. Навстречу ему балда идет, сам не зная куда. Что батька так рано поднялся, чего ты взыскался? Поп ему в ответ: нужен мне работник, повар, конюх и плотник. А где найти мне такого служителя б не слишком дорогого? Балда говорит: буду я служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за три щелка тебе по лбу. Есть же мне давай вареную полбу. Призадумался поп и стал себе почесывать лоб. Щелк-щелку ведь рось. Да понадеялся он на русской авось. Поп говорит балде: ладно, не будет нам обоим накладно. Поживи-ка на моем подворье, окажи свое усердие и проворье. Живет балда в поповом доме, спит себе на соломе, ест за четверых, работает за семерых, досветло все у него пляшет, лошадь запряжет, полосу вспашет, печь затопит, все заготовит, закупит, яичко испечет, да сам и облупит. Попадья балдой не нахвалится, поповна о балде лишь и печалится. Попенок зовет его тятей, кашу заварит, нянчится с дитятей. Только поп один балду не любит, никогда его не приголубит. О расплате думает частенько, время идет, и срок уж близенько. Поп не ест, не пьет, ночи не спит, лоб у него заранее трещит. Вот он попадье признается: так и так, что делать остается? Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив. Попадья говорит: знаю средство, как удалить от нас такое бедство. Закажи балде службу, чтоб стало ему не в мочь, а требуй, чтоб он ее исполнил точь в точь. Тем ты и лоб от расправы избавишь, и балду ты без расплаты отправишь. Стало на сердце попа веселее, начал он глядеть на балду посмелее. Вот он кричит: поди-ка сюда, верный мой работник балда. Слушай, платить обязались черти мне оброк по самой моей смерти. Лучшего б не надо дохода, да есть на них недоимка за три года. Как наешься ты своей полбы, собери-ка с чертей оброк мне полный. Балда с попом понапрасну не споря, пошел, сел у берега моря. Стал он там веревку крутить, да конец ее в море мочить. Вот из моря вылез старый бес. Зачем ты, балда, к нам залез? Да вот веревкой хочу море морщить, да вас, проклятое племя, корчить. Беса старого взяла тут унылость. Скажи, за что такая немилость? Как за что? Вы не платите оброка, не помните положенного срока. Вот уже будет нам потеха, вам, собакам, великая помеха. Балду
2: Матушка, погоди ты морщить море. Оброк сполна ты получишь вскоре. Погоди, вышлю к тебе внука.
1: Балда мыслит, этого провести не штука. Вынырнул подосланный бесенок, замяукал он, как голодный котенок. Здравствуй, балда, мужичок, какой тебе надобен оброк? Об оброке век мы не слыхали, не было чертям такой печали. Но так и быть, возьми да с уговору, с общего нашего приговору, чтобы впредь не было никому горя. Кто скорее из нас обежит около моря, тот и бери себе полный оброк. Между тем там приготовят мешок.
2: Засмеялся балда лукаво. Что ты это выдумал, право? Где тебе тягаться со мною? Со мною, с самим балдою? Какого послали супостата? Подожди-ка моего меньшого брата.
1: Пошел балда в ближний лесок, поймал двух зайков, да в мешок. К морю опять он приходит, у моря бесенка находит. Держит балда за уши одного зайку. Попляши-ка ты под нашу балалайку. Ты, бесенок, еще молоденек, со мной тягаться слабенек. Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата. Раз, два, три, догоняй-ка. Пустились бесенок и зайка. Бесенок по берегу морскому, а зайка в лесок до дому. Вот море кругом обежавший, высунув язык, мордку поднявший, прибежал бесенок, задыхаясь, весь мокрешенек лапкой утираясь, мысли дело с балдою сладит. Глядь, а уж балда братца гладит. Приговариваю, братец мой любимый, устал, бедняжка, отдохни, родимый. Бесенок оторопел, хвостик поджал, совсем присмирел, на братца поглядывает боком.
0: Погоди, говорит, схожу за оброком.
1: Пошел к деду, говорит, беда, обогнал меня меньшой балда.
2: Старый бес стал тут думать думу, а балда наделал такого шуму, что все море смутилось и волнами так и расходилось.
1: Вылез бесенок. Полно, мужичок, вышлем тебе весь оброк. Только слушай, видишь ты палку эту, выбери себе любую мету, кто далее палку бросит, тот пускай и оброк уносит.
0: Что ж, боишься вывихнуть ручки? Чего ты ждешь?
2: Дожду вон этой тучки, зашвырну туда твою палку, да и начну с вами чертями свалку.
1: Испугался бесенок, да к деду, рассказывать про балдову победу.
2: А балда над морем опять шумит, да чертям веревкой грозит.
1: Вылез опять бесенок.
0: Что ты хлопочешь? Будет тебе оброк, коли захочешь.
2: Нет, говорит балда, теперь моя череда. Условия сам назначу, задам тебе, вражонок, задачу. Посмотрим, какова у тебя сила. Видишь там сивая кобыла? Кобылу подымить-ка ты, да снеси ее полверсты. Снесешь кобылу, оброк уж твой. Не снесешь кобылы, он будет мой. Бедненький бес под кобылу подлез, понатужился, понапружился, приподнял кобылу, два шага шагнул, на третьем упал, ножки протянул. А балда ему, глупый ты бес, куда ж ты за нами полез? И руками-то снести не смог, а я, смотри, снесу промеж ног. Сел балда на кобылку верхом, да версту проскакал, так что пыль столбом. Испугался бесенок и к деду, пошел рассказывать про такую победу. Черти стали в кружок, делать нечего. Черти собрали полный оброк, да на балду свалили мешок. Идет балда, покрякивает, а поп, завидя балду, вскакивает, за попадью прячется, со страху корячится. Балда его тут отыскал, отдал оброк, платы требовать стал. Бедный поп подставил лоб. С первого щелка прыгнул поп до потолка, со второго щелка лишился поп языка, а с третьего щелка вышибло ум у старика. А балда приговаривал сукоризной: не гонялся бы ты, поп, за дешевизной.

0: Поэт, не поддавайся боли, тропа печали не твоя, и золотую гриву поля не уничтожит спорынья. Пускай плевелами могилы нам заметает листвой, ведь Приозерье сохранило наш след горячий и живой. Опустятся деревьев руки, межи на нивах зарастут, но наши вечные песни звуки валы морские понесут. Вот так всегда в часы рассвета с ветвей туман осыплют ивы, и мысль моя, мой стих счастливый, уж вьются с ласточками где-то. Теплеет берег просветленный, растет земли разноголосие, трава и листья и колосья встают из глубины зеленой. А синева, где точкой птица раскинулась бескрайней степью, и дней моих великолепью так хочется стихом пролиться. Вокс хумана. Глаз человеческий. Пою о травах и озерах, чтоб ты могла из-за тумана тот явственный расслышать шорох, тот сокровенный вокс хумана. Тиха трава, недвижны воды, незыблем сумрак полусонный. Лишь иногда под эти своды взметнется голос окрыленный. Когда тревожно даль сверкает, и все хоры смолкают мира, поэта голос не смолкает, поет взволнованная лира. Тот голос чистый и печальный все так же трогать душу будет, покуда мир сей изначальный извечный холод не остудит. И как ни слабы звуки эти, и как бы робко ни звучали, в них весть о солнце, о рассвете большого дня, его начале. Ах, мука вечного стремления, как сердце ноющая рана, поймать строкой стихотворения большое эхо вокс хумана. Это смертельная тишь певуча, как мир и время. Неравнодушных она на рассвете будет. Четкая, словно лист, и свободная, как деревья, песня моя на восходе стремится к людям. Как птица и как стрела она в небеса взмывает, но леденит ее воздух высокий и синий. Из каждой травинки она пыль дневную стирает, падая на луга, будто тишайший иней. И снова заключена в изумленном молчании, плотно смыкает она мои губы и веки. Слышу, в сердце моем очнулись и зазвучали молчаливые города и озера и реки. Нить, выпустив, рука упала. Как будто грезит наяву, и клонится чело в траву, где от росы все засверкало. Ты времени цветок устами напрасно силишься поймать, и муза-страница опять уходит, скрывшись за кустами. Мгновение пролетает мимо, пасти стада других округ. Есть в пряже слов неуловимый последней капли легкий звук. И день не в день, и ночь не в ночь, когда уходишь, муза, вдаль. И каждой твоей капли жаль, когда тебе уже не вмочь. Но светлое мне начало, как ворон ты падешь опять, чтоб море шум я мог слыхать, и сердце чтоб в разрыв пошло. В руках своих, зажав ножи, ты в сердце их то круть, то верть, поскольку жизнь почти что смерть, а смерть есть жизнь. В смерть уйти и в жизнь вернуться, выкарабкаться из трухи, звездам в небе слать стихи, пеной быта захлебнуться. Столько и людей, и слов полюбить любовью вечной, просыпаться в роще вешней от гремящих соловьев. Наедине остаться с ночью, шуметь во мраке елью мощной, распутать спутанные ветви, разгадывать загадки леса, склониться низко над водою, чтоб водоросль срослась с ладонью, деревьев горестные руки сближать и разлучать в глубинах. В сплетении слов и веток черных, средь отражений звезд и ночи, свой собственный увидеть облик невиданный, прекрасный, зыбкий. Перо сломалось, но пока что пишет. Остыло сердце, но пока что бьется. Есть голос, но никто его не слышит. А звезд небесных мало что коснется. В ночь по обочине темно деревья бродят, трепещут липы, ветви расхлестало. Стою и слушаю, а ветер знай выводит о том, что было и чего не стало. Еще не час последнему суждению. Никто не скажет, чем ты был в итоге. Быть может, веткой, плывшей по течению, быть может, камнем, канувшим в потоке. Вода несет меня в потоки, спешит зеленая к низовью, и на губах весь мир широкий бурлит, отсвечивая кровью. Минуя слабые ладони, он уплывает, пар весенний, и руки тянутся в погоне, как будто молят о спасении. О, хлябь земная, быстротечность! Нам очевидней ослепленным, когда отсвечивает вечность в текучем зеркале зеленом. Вот стою один, как ива, руки в озеро склоня. Небо сверху, небо снизу делят надвое меня. Росы, грозы, поле, ветер, тени крыльев, туч гоньба, предвечернее смятение. Вот и вся моя судьба. И не знаю, будет что-то или не будет никогда. Бледное мое обличье зыблет белая вода. А когда закат румяный станет розовить плеса, карпы темные погасят золоченые глаза. Кто-то бренчит одним пальцем, а время ночное, и видно, до слез ему грустно, закушены губы. Такое бывало со мною, мы все были с молоду глупы. Тяжко, становится тяжко, а тьма все глуше. Полночь к окну присела, заткнула уши. Нота стучит по ноте, по той же прилипшей ноте, и сердце вот-вот сожмется комочком беспомощной плоти. Все тягостней тьму лихорадит слепая игра на удачу. Не надо, бессмысленно, хватит, уже не заплачу. Отчаявшись, мы поневоле горды и упрямы. Землей зарубцуются в поле последние шрамы. Вновь облака передо мною плывут в безмерной вышине. Мелодия волной прибоя вновь возвращается ко мне. Песнь, что в сиреневой долине мне голос пел и шум берез, плывет, как тучка в небе синем, струится с ароматом роз. Та песня, как бутон свернется, бутон из почек и из нот, и обновится, и польется, холодная, как сладкий лед. Опять сирень покроет склоны, на солнце пенясь и в тени, запахнут пряные лимоны, и вновь погаснут зори огни. И прежде чем мрак тени слижет, ликующий прольется дождь, и листья, и меня пронижет всеобновляющая дрожь. Я упаду на дно долины, в сирень, в траву, корням берез, и ароматом медом хлыну, как ключ, как дождь, как капли слез.
1: Побудь со мною, песенка, в старости, усталости. Разгладь мои морщины легчайшими перстами. Побудь со мною, слово, останься звук мотива, чтоб в годы ожидания мне не было тоскливо. Роса осядь каплями на каменистом выступе, а на лице мелодия вдвоем со словом выступит. Давным-давно в Подгалии напевы те звучали. Побудь со мною, песенка, чтоб не было печали. Сперва споем немного, потом обсудим это. Побудь со мною, песенка, до самого рассвета. Всю ночь звезда высокая мне не дает покою. То не звезда мешает, мешают грусть с тоскою, о жизни промелькнувшей, о юности спаленной, и о пахучем сене, и о луне зеленой. В старости, в усталости, бессонной ночью долгою, с косой своей певучью идет косарь под окнами, до самого рассвета поет и повторяет, а на рассвете травы косою ударяет. Побудь со мною, песенка, в пустыне еженочной, пока меня не скосит косарь рукою мощной.
0: Я ничему не научился и ничего не разумею, и ничего не позабыл я, и ничего я не умею. В горах я вижу — это горы, под ними зеленеют ели, плывут, плывут над ними тучи, они к востоку полетели. Не знаю, стоит ли вернуться, орлиною тропою лезть. Я ничего не разумею, таким меня настигнет смерть. А ведь хотелось мне так много любить, вершить и понимать. Ночь плащ набросила на горы, ручей не устает рыдать.
1: Вот и скрипки осени запели и слились с дыханием ветра чистым. И шатер небес невыразимо вторит скрипком эхом золотистым. Не скажу, в их музыке нет смысла. Как сирена песня эта рассыпает высохшие листья, как в бетховенских квартетах. Листья струны задевают, сотрясают тихий воздух, и все падает шуршанием в пруд, прикрытый тиной звездной. Инструменты под водою. Глухо лопаются струны. Слушай, молодость, как осень кружит листья над землею.
0: Этим скрипочкам весело,
1: они молоды. Эти скрипочки грустны, им весело. А в стихах моих время запуталось, куролесило, куролесило. Этой песне грустно утешиться, этим строчкам грустно не минуется. Поздновато они сочиняются, с молодыми время милуется. Эта песня со скрипочкой стакнутся, не расстанут, не урезонятся, а мои стихи запоздалые не угонятся, не угонятся. Да будет посвящен остаток дней моих тому, что станет вашим счастьем, внуки. Лишь правде до конца всегда служи мой стих, как тетива, натянутая в луки. Пусть стрелы слов моих, взлетая в небосклон и грудь земли пронзая при падении, расскажут ей, как я в нее влюблен, как я служил ей с самого рождения. О, человек, пусть каждая строка моей любви к тебе скалой взнесется, и пусть над нею времени река к материкам грядущего пробьется, и пусть слова мои на стенах тех домов, что в дальнем будущем украсит всю планету, расскажут всем, что знание мудрецов куда беспомощней предчувствие поэта.

как рождаются легенды и что их питает, чьи истории рассказывают из века в век, как сказки, и кто их персонажи, мифические существа или реальные люди, созданные Богом или плоды человеческой фантазии, чьи имена окружает Всевышний ореолом бессмертия, кому дается право называться Созидателем. Жизнь некоторых людей еще до скончания их земных дней становится легендой. Таков удел лишь избранных. Они слышат, видят и чувствуют то, что недосягаемо для простых смертных. Они слышат шепот ветерка, эхо, доносившееся с гор, гул старых колоколов, которые словно твердят ему: –

Но смотри, не дрогни, не уклоняйся от своей судьбы. Тем ты достигнешь бессмертия и утвердишься в Царстве Небесном. Ты не коп Русманашвили, один из тех, кто избран Всевышним. Иди к Богу и возлюби Его так, как Он возлюбил тебя.

Рассказ о жизни Никопи Русманашвили можно начать теми же словами, какими обычно начинаются сказки. В некотором царстве, в некотором государстве, на крайнем востоке Грузии, в селе Мирзаани, жила семья Пирусманашвили, в которой в 1862 году родился мальчик, названный Нико. Родители будущего художника были бедными крестьянами. Первые сильные впечатления Нико связаны с семьей и деревней, где он родился и провел детство. Тяжелый крестьянский быт был тесно связан со щедро расцвеченными многообразными композициями.

Калантаровых, как с близкими друзьями. Выставленная в городе галерея его картины вывесок постепенно росла и расширялась, превращаясь в большую персональную выставку в той части города, которую называли Нижней. А Пиросмани бродил по его улицам, ничуть не подозревая, что в его лице в Тбилиси живет великий художник. Была у него одна тайна. Говорили, что его часто видят на городской почте. Но в ответ на вопрос, кому он посылал письма, всегда отмалчивался. В его ушах все еще звенела песня Маргариты де Севр, и образ заставлял сжиматься сердце.

0: Он рисовал, между прочим, ортачевских девиц. Девиц, простых девиц рисовал. Они лежат вот так, и так парят над ними этими женщинами. Опять какие-то существа, в этом смысле, это птицы. Посмотрите, какие они красивые, какие они возвышенные. Только Пиросмани может так сделать, рисовать таких девиц, как будто бы они уже перешли, как бы, они жрицы любви, можно так сказать прямо. Он рисовал этих девиц как жрицы любви. Так что Пиросмани все, и христианское искусство, и даже природное какое-то выражение стихии, дьявольской стихии, какое-то непонятное и очень великая какая-то страсть, которую он выражает. И это выражает в большом искусстве. Так что это так.
1: В произведениях Пиросмани особое место занимали ортачальские красотки. Художник сочувствует им, обиженных судьбой, жалеет, переселяет в свой мир, словно желая обрести с ними любовь и счастье, в которых отказала ему реальная жизнь. Лично он сам, обреченный на душевное одиночество, стремится придать падшим женщинам то спокойствие, которого они лишены в этой жизни.
2: Благослови наше застолье, добрый человек.
3: Хоть прокляни ты нас.
4: О чем ты печалишься? Какой червь гложет твою душу? Поделись с нами. Мы ведь тоже люди. Может, мы и поймем тебя.
5: За вашу хорошую компанию.
1: Нет, больше никому не сможет он открыть свои сердечные муки. Эта боль от любви принадлежит только ему. Одной лишь стопке водки мог он доверить свои мысли и мечты. Пиросмани пил много и ежедневно.
6: Пиросмани водки улахтыла трогать.
7: Откровенно говоря, Пиросмани был пьяницей, но он не пьянел. Пьяницы не пьянеют. Известна его фраза «Бего, парень, помоги, дай водки». Это возглас привыкшего к выпивке бедняги. Он не пьянеет, но хочет продолжить работу. Не выпив, он никак не сможет справиться с ней. Мотива кутежа не было в его выпивке. Это были обычные дневные порции одинокого пьяницы, которые он регулярно принимал в течение последних лет. Владелец одной привокзальной харчевни вспоминал, как каждый день ранним утром приходил к нему весь дрожащий Никола и просил дать ему выпить, а взамен предлагал нарисовать что угодно и сколько угодно. То есть никакого удовольствия от выпивки Пиросмани не получал. Мы не должны представлять его кутилой, любителем времяпрепровождения. Он был человеком ненормально усердного труда. На том фоне, где он жил, это невозможно было представить. Он единственный художник, не имевший мастерской, вообще не имевший ничего. В течение многих лет он жил на задних дворах Духанов, куда приезжие сельчане привозили свои продукты.
1: Никто не мог объяснить, почему у животных, нарисованных Пиросмани, человеческие глаза. Не все понимали его цветовую гамму. Каким бы ни был заказ, художник рисовал так, как он понимал, а не так, как от него требовали. Постепенно претензий к нему стало поменьше. Его уважали, любили. И следует забывать и то, что...

0: трактирщиком он обходился очень дешево.
1: Все это обуславливало обилие заказов. Феросмани работал с утра до ночи, рисовал при свете свечей. Как он только выдерживал такой нечеловеческий труд, когда становилось совсем уже не в моготу, ему являлся святой Георгий и приказывал: «Работай, Никола, работай». Если же обессиленный художник не мог подняться на ноги, святой Георгий грозил ему своим кнутом и строго говорил: «Рисуй, Никола, рисуй». Кто его научил так смешивать краски? Где он видел такую световую гамму, как на его полотнах? Как создавал он такие удивительные композиции? Или же почему у нарисованных им животных были глаза человека? Палитра Феросмани корнями уходит вглубь истории Грузии. Еще с детства, в бытность, в деревне на него оказали сильное влияние фрески на стенах старых церквей. Он не учился живописи ни в Париже, ни в Санкт-Петербурге. Его учителями стали галереи фресок в старых церквях и монастырях, природа Грузии и его народ.
2: Если посмотреть на творчество Нико Феросмани, можно воспринять как конец большой пути грузинского искусства, изобразительного искусства. Начинается это в начале средних веков, значит, 5-6 века, если можно сказать. Потом развивается эта дорога, есть кульминация 12 века, 13 века нашей живописи, значит, это церковная живопись, иконописи вернее. Потом уже период спада, потом Тбилисский портрет 18-19 века и финал, грандиозный финал, финал Нико Феросмани. Это грузинский гений изобразительного искусства выражается в Феросмани. Это как грандиозный финал и аккорд великого этого средневекового искусства, которое как бы влилось в кровь нашей нации. Потому что Феросмани выражение этой большой пути, большой дороги, если можно сказать, гениальной дороги, иконографии, значит, христианской иконографии, которая развивается, входит, как сказать, в жило нашей нации, потом выражается в удивительной форме, выражается в простой, простодушной форме искусства Нико Феросмани.
0: И вот его открыли. Вернувшись в родной Тбилиси, братья Илья и Кирилл Зданевичи увидели целую серию удивительных картин.
3: Здравствуйте.
0: И они начали искать художника. С большим трудом они обнаружили Феросмани в каком-то глухом закоулке города. Одним из его открывателей считается также француз Ле Дантью, путешествующий по Тбилиси.
4: Мы давно вас ищем, почти весь город обошли. Мы тоже художники. Мы восхищены вашими работами. Вы много успели сделать за это время. Знаете ли вы, что вы большой художник? Скоро ваше имя будет известно многим.
5: Нико Феросманашвили.
1: Да, Нико Феросманашвили.
0: Братья Зданевичи поставили на ноги всех тбилисских художников. О нем писали статьи. Устроили персональную выставку, и, наконец, образованные художники пригласили к себе Нико Феросманашвили, стараясь помочь ему. А мысли Феросмани были о другом.
1: Вот что, братья, построим большой деревянный дом в середине города, чтобы всем было близко. Купим самовар, будем собираться, пить чай и говорить об искусстве.
0: Феросмани был счастлив. Его имя уже было известно и в Париже, городе, где жила женщина его мечты, Маргарита де Сэвр.

0: И Русмани дважды попадал на страницы грузинских газет. Первый раз портрет его опубликовали в приложении «Народного листка», как новооткрытого таланта. Это вызывало гордость. Но вскоре появилась другая публикация, которая полностью уничтожила Пиросмани. Для человека его воспитания, его природы и живущего в том ареале, газета, бумага, книга, все написанное означало правду. Такое представление традиционно существовало во всей Грузии и потом уже постепенно разрушилось.
1: В газете опубликовали его карикатуру и подпись под ним. «Учись, друг, рисованию, учись, и лет этак через 30 научишься, и мы устроим тебе выставку». Этот удар оказался смертельным для Пиросмани. С этого дня его уже почти никто не видел. Он слился с городом, селился там, где брал заказ, старался спрятаться от людей, которые его оскорбили.
0: Этот человек как-то удивительно передвигался по городу, притом совсем незаметно. Поэтому найти его было невозможно тому, кто в нем нуждался. Появлялся он сам, внезапно. Его спрашивали, где он пропадал, почему больше не оставался у кого-то на ночь, а он отвечал: «Вот нашел в Дедубе комнату, там я сам по себе, мне спокойно. Если же сам хотел, обязательно находил кого надо». Между прочим, конец его жизни точно отразил историю его одинокого мытарства и исчезновения.
1: Высшее общество Тбилиси вскоре поняло свою ошибку и начало искать Пиросмани. Но обнаружить его было трудно из-за постоянной смены места жительства. Временами его находили и снова теряли. Тбилиси как бы заключил художника в свои объятия, тщательно укрывал его от посторонних. Началась Первая мировая война, начало конца Пиросмани. О Пиросмани постепенно все забыли. Беды войны коснулись и Тбилиси. Наступила нужда. Друг за другом закрывались трактиры и кафе. Заказы на вывески и картины были все реже, а потом и вовсе исчезли. В городе свирепствовала эпидемия испанки. Следует предположить, что жертвой именно этой болезни стал Нико Пиросмани. Его смертельно больного нашли в каком-то подвале, где он, как оказалось, провалялся 3 дня. Друзья перевели его в Михайловскую больницу, где он и скончался. Архив сохранил фрагменты бреда некого беспризорного больного. Этим больным, предположительно, был Нико Пиросмани. Похоронили его на Кукиевском общем кладбище. Но где именно, никто не знает. Однако история жизни Пиросмани на этом не закончилась. Даже после смерти его ждали сюрпризы. Позднее его оценили по достоинству. Выставка его произведений сначала состоялась в Москве, а в 1968 году в галерее Лувра. Вокруг Лувра стоял почетный караул. Море людей пыталось попасть в залы галереи, где были выставлены картины Пиросмани. Созданные им в Тбилиси шедевры вызвали восхищение парижан. В галерее был выставлен также портрет актрисы Маргариты.

0: На этой выставке произошло то, что можно считать прекрасным финалом всей истории Пиросмани.
1: Когда в 1968 году в Париже, в Лувре, проходила большая выставка картин Ника Пиросманишвили, Маргарита де Севр была еще жива. В 1905 году, когда Ника ее увидел, она была очень молода, ей было 19-20. Значит, в 68-м сколько ей могло быть? Около 80. И вот на выставку Пиросмани в Лувр пришла пожилая женщина. Предполагают, что это была та самая Маргарита де Севр, которую обожал Нику. Придя на выставку, эта женщина держала в руках целую пачку каких-то писем и документов. Когда она подошла к портрету актрисы Маргариты, она разволновалась и попросила фотографа Элен Адан, работавшую на выставке, сфотографировать ее на фоне этого портрета. К сожалению, эта фотография исчезла. Потерялась в каком-то журнале. Но осталась другая, на которой запечатлена эта пожилая женщина. Предположительно, Маргарита. Но это действительно она и фотограф Элен Адан. Я очень хорошо изучил эту фотографию, рассматривал ее даже через лук. Видимо, из-за возраста пожилая женщина одета не по сезону. На ней очень теплое пальто, но это не самое главное. Главное выражение ее лица. Оно торжественное. В это время актриса Маргарита уже была забыта. Об этом свидетельствует ее изрядно потертое пальто. Но как же впечатляет выражение ее лица. Оказалось, что эта женщина очень хорошо знала о художнике Нико. И также знала, что он изобразил ее на портрете. Представляете, каково ей было много лет спустя увидеть афишу о выставке Пиросмани в Лувре. История как будто повторилась. Ведь когда-то афишу о выступлении Маргариты в Тбилиси увидел Нико. Как я уже сказал, эта пожилая женщина пришла на выставку с пачкой писем. Она хотела отдать их нашей делегации. Но тогда было страшное время. Общаться с иностранцами из буржуазной страны было опасно. И наши побоялись взять эти бумаги. Так потерялись, возможно, бесценные документы о биографии Нико Пиросмани. От кого она получала эти письма и что в них было написано, никто не знает. Но я не теряю надежды, что эти письма когда-нибудь найдутся.
0: Его произведение посмотрел замечательный художник Пабло Пикассо, позднее посвятивший настоящий шедевр своему незнакомому собрату. Куда идешь, Никола? Зачем ты сердишься на людей?

а мы как бы не замечаем их, не бережем. А жизнь их течет, как река, и питает высокие идеалы человечества. Вот таким человеком и был Никол Пиросманашвили. Истории, которые о нем рассказывают, никто не может подтвердить или опровергнуть.

0: От большевики кажуть, земля селянам, фабрики рабочим. Все это добро. А як узять тую земельку, коли она панская? Зарежь только, силу вобьешь, насенье сглумишь.
1: Насенье-то что? Глядишь, урежуть по задку 25 гараченьких, як некали у пана Іваненки.
2: Вовка бояться в лес не ходить. Коли тое было, тады ж слободу по-царски маніхвесті давали, да з рук не пускали. А гэтая слобода нашая, без цара и без пана, и земля нашая.
3: Наша то наша, а чи будзе з гэтого каша? Гэта вопрос. Ви ці довго усідзіте ханою власть? Дом Романовых 300 годов стояв, а Керенский ледь полгода пролепев. И кажуть, у спадницы ходу давав. Не, братце, почекати треба, поглядіть, що з гэтага викрутиться.
2: Це не Скарпіловки, дед, будете?
3: А ти чи ж такі-то вугачик, що познав? Чекай. Личность я не бачу. Це не Романов синок часом, так і который.
2: Гляди, познав. Александра, я сам буду.
3: Александра? Ай, скажи ты, бач, який вымок вот это. У возвідки те-то, насовсім?
2: Насовсім. Навоювавши і за себе, і за тих, хто не родився ще.
3: Ага.
2: Пора за землю братися. А яна, дід, наша, і не сумнівайся. Кров'ю заплачено за її. А купчую сам Ленін підписав.
4: Слухай, Александр. Чи не контужений ти, що мене не познаєш, а?
2: Чекай. Ну, конечно, а ну прей. Драпеза, а?
4: Да. Здорово.
2: Здорово. Где ж тебя черт опознаешь? Завусачил только нос, да в усы дырчат. Поседай. Поранили, стало быть. Як это собило тебе? На дурную кулю нарваться.
4: Ерундой. Кусы это у меня, як пропуск. Кому не тыцну, дорогу дае.
2: Теперь до дому.
4: 3 года не был. Старым треба помогчи на ноги стать.
2: А я, брат, 7-й год, як с дому. Ну, а где теперь той дом, сам не ведаю.
3: У хоромной, твой старий с Ганной Дымарилькой у самым початку войны перебрались. Его ж пан с хлебовой поляны турнул. А кольки он там городник корчул поповорочу, ой-ой-ой, кольки коренью попорвал. Землю я пух вырубил, а его коленом под зад и куды хочешь.
2: Тут у хоромном, значит?
3: У хоромном.
2: Дядька Терешка,
3: ага.
2: Змарнели ж вы нечто. Каб так дзе сустрэў, дык и не признал бы.
3: Дзіва, что змарнел. Не звящели ж, браці, еду. 10 месяцев вошы у бабруйской тюрьме пруді.
2: Ты, за что ж гэта вас так?
3: А ты раз за их, матри, ведай, за что? Присукаўся аканом з двора, что якобы у панского ячменю украл. Ну и пекли аж на 3 гады. Эх, Александра, каб уже ведал, что так будет, так украл бы не то, что ячменю, пшаницы притарабанил бы, каб бабе хоть на затирку было. Большевики, дяковать им выпустили. Пришел их некий головный, подчинял двери и каша. Выходьте, товарищи, свобода. Ленин, каже, декрет выпустил. Земля, знаться, мужику, а заводы рабочим. И это, каже, советская власть называется. А церкви и тюрьмы, каже, заравнять треба с землею. Ну, тюрьмы я сам бы все попалил. А что ж им церкви заминают, Александр? Ну без Бога ж, як той казал, не до порога, а?
2: Церква, дядька Терешка, та же самая тюрьма для души человека, стало быть.
5: А кольки земли по Поволжску и по всей России?
4: Она же наша земелька. Вот треба
3: и нам. И то правда, правда, правда.
4: Дядька Терешка, что это за некое ваше благородие едет наш Бог?
3: Где?
4: А вон там, на самом верхнем, полиции.
3: Это как-то садился некий оскубанный офицерок без палету, это и гудики сукном попшиваные. Чекай. Сдется с ерболицкой породы. Те не казик это ихний? Ты як зашился у бобруську, так не чхне. Видать, не в свой вагон сел. Эх, каб на яго, паскудник. Дай закурить тебя сам.
4: На, кручи.
3: Хопить.

0: Пираты. Пират, ну что? Что ты, дурак? Своих не познаешь. Пират. Ну. Вот.
1: Принесла. Пират на место. Что вас пану треба?
0: Ти не тут живе, Андрей Ермолицкий.
1: Как тебе Бог любил.
0: Батя.
1: Казик.
0: Я батя.
1: Казик, сынок. Батя. Анета. Анета, чуешь? Поджей сюда. Гляди.
2: Ой, матко боска. Синку, мой синку. Казик, это мой синку. Матчины молитвы дошли таки до всего лишнего. Вернуться, синку, деньги Богу, вернуться, мой
0: Казик. Хоббит, мама. Ходи в хату, мама,
1: поговорим. Пошли. Ну, распранайся, сынок, распранайся.
0: Так.
2: Сынку мой.
1: Ось помыйся.
0: Ага, доброго.
1: Бирай на стол, мать.
2: Зараз.
0: А где ж Гелька?
1: Гелька. Скрутилася дурница. Ніякого зладу з ёй нема. Я уже і лейцами грозився, і замуж хотів за невяровчика отдать, дык і не близко. Ушалопалася, бачу, нашого парабка.
0: Ну?
1: Бештанника за бадранцем. Хотів його прогнать, дык упачало такі лямонты, повешуся і утоплюся. Чого доброго руки на себе дурница наложить. Сорому з ёй не обярыся. І так усім наше добро в очі, Коля.
0: Ну, а де ж яна зараз?
1: Зараз. Сьогодні досвіта у млин разом поїхали.
2: А ну сідайте. Прошу. Да стол, Казичек, сяду, ец, прошу, а что ви тут в индлинке?
0: А.
2: Не сынку.
0: Добре.
1: Ну, вип'єм, синок. За чин офіцерський. Мати пій.
2: Аденько.
0: За яко імператорське величество і усю царську фамілію.
2: Бо не ми здорові.
1: О!
2: Маша.
1: Сардитая холера.
0: Сардит.
1: Спириту спанского брова. Ты сало бери.
0: Беру.
1: Так что это будет, скажи ты мне, Казичек? Як жить будем?
0: А что? Як жили, так и будем жить. Хоть кров с носа, а будем.
1: Резрух некий пошел. Не разберешь, что до чего. Рудобельские голодранцы плявузгуют, что уже и Кернского скинули. Какие же гроши теперь будут? Хотя рынки ляснули. Кернками хоть подотрыся, а я так и ты их это и берегу.
0: Кернский проспал Россию на царицыных пирынах, и гроши его можете спустить.
1: Ну,
0: покуль не все ведают.
1: Так.
0: А цар, батюшка, еще покажет себе. Генералы придушить этот темный сброд. Силу сбирают великую. И нам тут нема чего драмать у шапку.
2: Казичек, а где ж теперь наш покутничек цар с наследниками, с Александрой Федоровной, с великими княжнами? Неужели ж и правда в тюрьме?
0: Глупство. Большевистские выдумки, мама.
2: Ой, ты боже мой.
0: И он у надеянном сховище.
2: И деньги Богу.
0: Как только раздушим большевистскую нечисть, его императорское величество знову зойме престол.
2: Ой, хвала Богу.
0: Вот тогда и заживем. А скуру с гэтых товарышев на барабаны натягивать будем.
2: Ой, Казичек мой, То невже ж знов покинуть нас хочеш, синку мой?
0: Ні, хіба тут нема хитої погоні.
1: Хапай.
0: Бать, їхав со мною в поїзді Соловйов синок.
1: Александр.
0: Александр, гэты, з неким старим зладюгом. Наслухався я їх.
1: Ну?
0: Будем душить, каб юшка потекла. Вешать треба на чужую землю ласая. Три аршины им отмеряем, и осиновый кол загоним.
1: Во-во-во, твоя правда, сынок. Гэтые рудобельские зребники еще в японскую войну бунтовали. Дай им только волю, дык яны с глотки кусок выдерут.
0: Дадим! Рады. Эх, смачно. Смачно подъел. Дякую, мама. Ну, а теперь спать. Спать, каб руки твердыми стали. Потребны, батька, твердые руки.
1: Еще як потребны. Ух, разбазырила галатё. Я так думаю, что не только пугу, але и долбню у руки брать придется.
2: Иди, сынок, кладись. Сынку, я тебе уже послал.
0: Иду. Мама, иду. Батя. Батя, что я дома? Никому не гу-гу.
1: Так.
0: Коли кто бачил, скажите, на день проезжал и знов у часть вернусь.
1: Ясно.
0: Мама. Шинель сховайте. А Поробчука гэтага...
1: Івана.
0: Івана. Кабы смурода, яко тут не было,

0: Добрый день, товарищи.
1: Вы что, заходите, сидайте.
2: Все собрались, товарищи.
1: Все? Добрый день.
2: Ну, сидайте.
1: Вот что, товарищи. Все мы были солдатами и ведаем, что война одразу не кончается. Советы хочут миру, але и за мир, братки, треба воевать. Так вось корпус генерала Добар-Мушніцкага стал на оборону панов. Солдаты этого корпуса разъехались по маёнтках и оховывают их, разгоняют рывкомы. И не сегодня, а завтра могут прийти до нас. Что будем робить?
3: Бороніцца, что еще?
1: Чим?
3: Ты принес винтовку, а я думаю, дурнейший. Ну так и кожен.
0: Знойте.
1: Так добро, коли так. Значится так. Военным комиссаром будет товарищ Прокоп Малакович. Командиром Анупрей Драпеза. У кожным селе треба зарабить отделение. Узвод. Може, и рота набираться. И усе живуть дома. А коли треба по загаду, так по тривозі выступаю. Всім ясно?
3: Ясно. Да мы им дамо пытлю, нехай только поткнуться. Ну что, все, Александр?
4: Чекайте, вы сами. Слухай, Романович, кольки нас сознательных большевиков-партійцев готовых за революцию в огонь и в аду? 8 душ.
1: 8.
4: Усе тут. Я думаю, этого мало.
1: Конечно, мало.
4: А что ж, людей у нас добрых нема, чи что? А? Проглядеться только треба, поговорить с человеком, и он прийде до нас. Узять хоть бы ось Антона Киселя, чи Александра Ураговича, да яны ж на крыш пойдут за советскую власть.
0: А, Матвей Калинкович.
4: Во-во.
0: Чем не большевик, хоть и без партии.
4: Вот я и кажу, треба, как у нас была добрая боевая партийная организация.
1: Вот ты и займись партийную ячейку, Прокоп. А у рывкоме, покуль суть-то дело, Максим Левко побудет. Сгодны, товарищ?
4: Сгодны. Ну, так добро.
1: Очень добро.
4: Ну, мужчины, разыходимся по хатах. Пошли. Александр, давай.

0: prodám.
1: Ja upravujem či a činiť si láska.
0: Aneta, ide na druhú polovinu. Zaraz.
2: Kariláska, zachodite, Nikolaj Mikalaj. Dobre zdravie. Prosím sadať.
3: Ďakujem. Toľký svetlá nezapáľujte.
2: Jasné.
3: Kabo i ty slaví, aj ty razbojníky, daruj Bože, не нахранули.
2: Казик, иди сюда.
4: А, Николай Миколаевич.
3: Тише.
4: День добрый.
0: А справа, вось в чим, не сегодня, завтра, это дикое быдло ворвется у майонток и позернять, и под свечку растягнет все, что набывалось веками. А потом возьмутся и за ваш хутор.
2: Да ну.
0: Ле-ле, возьмутся.
4: Что ж вы пропонуете, Николай Миколаевич?
0: Покуль что борониться, а там, там наступать.
4: Наступать? А кто наступать будет? Хіба вы еще различуете на легионеров? На этих сморкачов в конфедератках? Сборище, а не войско. Пятеро мужиков с берданками разброили летний эшелон солдатов у Ратмировичах. И это армия? Легионеры. Назва гучная, а смелости як у мышанят.
3: Что вы, Казимир Андреевич? Вас дренно информовали. Там было каля сотни бандитов.
4: А, правду кажуть. Пужиная ворона и куста боится. Силовей да кубка мужиков армии сдалися. А, нема об чем говорить. А лет чем могу служить?
0: Познаю соправного офицера и рады, что не помылюсь. А служить не мне, а отечеству. Стать на чале оборонцев священной властности.
4: Так. Разумею. Потребные люди и зброя.
2: Пробачьте, я так думаю. На кожным футоре у любого самостоятельного хозяина знойдутся стрельбы и какие там обрез. Ну, кому охота отдавать черту лысому свое добро?
0: Это так. 25 винтовок и 10 оседланных коней даю я. Усё отправим на хутор Пирогуда.
4: Добро.
0: Вот еще что. Вам, дорогий Казимир Андреевич, вам придется поездить у сваты.
4: Як у сваты?
0: Так, у сваты. Человек вы холосты, конь у вас добрый, вось и поедете по хуторах.
2: Ясно.
0: И мы сгуляем такое веселье, чертям будем лосно.
4: А, добро придумали, добро.
0: За нас корпус генерал Добромусницкого. У Бобруйску, Ругачеву, у Жлобе и по всей этой территории улада фактично належит ему. Так что, коли, паня прапорщик, марите стать полковником, треба дейничать.
4: Разумею. А я и спешался сюда, бо ведал, что фронт теперь тут, а не там.
0: Значит, завтра починаем святую справу.
2: Так.
0: Не провожайте меня. И домовимся. Мы с вами николи не сустракались.
3: Доброй ночи.
2: Доброй ночи. Доброй ночи, Николаевич.

0: Дык пакольки там сям'і прыходзіцца.
1: Ну, зараз, зараз, вось падлічу толькі.
2: Ох, ну ж і мяце. Ой, ты.
3: Ледзь добрався до вас. Ну, рассказывайте, братки. Что вы тут надумали?
1: А? Вось тут спіс. Кому? А на гэтым баку, каля прозвішча, што і колькі даваць? Бачыш, Александр?
3: Бачу, бачу. Добра. Толькі перш за ўсё трэба забраць усе лішкі збожжа у панскім двары і ў засеньковай шляхты.
4: Ага, само сабой.
3: Так. Сыплем у магазін і будзем раздаваць беднаце.
0: А, чакай. Чакай, пакуль шляхта аддасць табе збожжа. Лепей у ямах пагноіць, ці ў пельку сыпець.
3: Хай паспрабуюць толькі. Не дадуць сілы і возьмем.
0: Возьмем. От прыбруцца легіёншчыкі, дзе яшчэ якая навалач. Што тады? Ты іх ужо адзін раз папужаў. Ой, глядзі, каб яны табе гэтага не прыпомнілі.
3: Не бойся, Параска, не бойся. Не пусцілі мы іх у рудабелку і не пусцім. Вось што. Трэба хутчэй стварыць камітэты беднаты і правесці канфіскацыю. А калі яшчэ прыйдзецца сустракаць паноў легіянераў, сустрэнем яшчэ лепш, чым на чыгунцы. Як, хлопцы, сустрэнем? Ну, вось. Хто там?
5: Дзе мне побачыць таварыша Салавё, а?
3: Ну, я Салавей. А што вы хацелі?
5: Хацеў пазнаёміцца і перадаць прывітанне ад Платона Фёдоровича.
3: Платона Фёдоровича? Ого!
1: Вось гэта якраз у пару. Ну, сядайце, калі ласка, распранайцеся, у нас тут тёпла.
3: Ну, расказывайце, адкуль вы? Як ваша прозвище, ці давно бачили старшыню у кома? Розказуйте.
5: Зовусь мене Мазалевський, а прийшов до вас Глузка.
2: Фу ти! Так це ж Гришка! Каков ти згорев! Ну і перемінився, ловка. Голос нібито знайомий, а обличчя хоч забій. Перший раз його не бачив.
3: Ну? Розказуй, розказуй.
2: Розказуй.
5: А зяли такі є хлопці. Добр Мусніцький. Подняв мятеж, заняв Бабруйск, рушив на Осіповіче.
3: А у ком?
5: У ком пойшов у подполье, але роботу вяде, як і раней. Товариш Равінський просив передати, що генерал не забився, як ви зустріли його солдат на чигунці. І що генерал хоче дякувати вам. Ударить по рудобілці. І не аби як. Бронепоїзд рихтує. Так што хутка чакайце. А яшчэ адрасок прыслаў. Чайную на Муравьёвскай напроць рынку, ведаеце?
3: Муравьёвск, ну.
5: Гэта вам яўка. Платон Фёдорович чакае вашых вестак. От і ўсе мае навіны.
2: Слухай, а як же ты дабраўся? Гэта ж добрый гаспадар, у такую нягоду і сабаку не выганіць.
5: А я сам сабе гаспадар. Склав капелы, дратву, вару, торбачку і пайшоў. Кому подноски подоб'ю, а кому новые пошию.
2: Значить, шить умееш?
5: А як же, якія хочеш. Батька був шавец, я з дзяцінства шилом кормлюся.
2: От то і добра. Слухай, Рыжка, пойдзеш со своїми капелами по кулацьких хуторах і за стенках. Ну, работу тобі хопіць, шляхта фарсіць любіць. Будзеш шыць і прынюхвацца, чым там пахне. Зразумеў?
5: Чорт яго ведае, я думаў партыйную задачу, якую даручыце. Думаў, можа, разам з атрадам пайду.
2: Гэта і ёсць партыйная задача, Грыша.
5: Тор, Салавей.
2: Яшчэ якая важная. Нас ты не ведаеш і можаш наслаяць, колькі хочаш. Дарэчы, маліцца умееш?
5: Маліцца? Отча наш і Багародзіцу ведаю.
2: Не забывай маліцца, Грыш. Шляхта набожных любіць, хоць сама д'яблу дагаджае, а Богу моліцца.
5: А, разведку, значыць, мне даручаеш.
2: Так без разведкі ваяваць нельга. А ваяваць нам яшчэ прыйдзецца. Ось як стаў быць. Ну, жадаю, браток, поспіху.
5: То я пішов. Ну, бувайте.
6: Бувай, браче.
7: Бувай, бувай.
1: Усього доброго, щасливо. Щасливо ти.
3: Так. Значит, сам на бронированном тягнику приедут. Что ж, попробуем отбить у них охоту ездить до нас. Амелян, сбирай человек 5 хлопцев. У ночи подпилуй мост. Остатнее залявать у кустах ля берегу. Коли легіонери не зауважать пастку, усе полетять под лед. Ну, а коли оглядеться, пройдеться биться. Ясно?
8: Ясно.
9: Ясно.
8: Все ж не ясно. Будем биться не перший раз.
3: Не перший, то не перший. Все ж силы у нас невеликие. Патронов и винтовок еще менее.
8: Я думаю, Александра, треба послать наших людей в Минск до товарища Мясникова. Попросить трохи зброи, патронов, кулемет там один, другий. А?
3: Дело.
9: Хоть бы невеличкую гарматку дали, мы бы им тогда показали, как треба воевать.
3: Вот и сбирайся в дорогу, Анупрей. Як члены рывкома, згодны?
8: Ну, конечно.
9: Конечно.
8: Да лепей не придумаешь.
3: Ну, а теперь по домах. Только не драмать у шапку. Як что уще до зброи и угуд. Ясно?
8: Так.
3: Давайте. Ну, идите, идите, хлопцы, давайте.
8: А ты, Александр?
3: Я догоню вас.
8: Ну, бывай.
7: Будь здоров.
3: Так, стало быть, еще ясно. Ну.
10: Эй, кто там по углах гуляется? Эй! Ты кто?
11: Ваш шакай, Александр Романович. Попытать я у вас хотел.
10: А чьи же ты будешь? Повырастали, что и родного брата не познаешь.
11: Кондратов я. Ковалевич. Ковалевич Кондрату, может, ведаете?
10: Кто Кондрату не ведает? А как же тебя звать?
11: Иван. Да я порыбковал на футер в Ермолицких. Вот и не башили меня тут. Ну, а теперь яны взяли и прогнали.
10: Чем же ты не догодил своим господарам, стало быть?
11: Да любимся мы с их гелькою. Замуж яна за меня хочет. А старые, як дознались, одразу на дыбки. Ну и протурили меня.
10: Ветер, черт, ходи в ухо. Ух ты.
3: Да чем же хлопчик тебе рывком поможет? Не до сватов, коли биться треба. Во, брат, якое веселье.
11: А я думал, что может хоть теперь свое, что горое. Думал, что и мне легче дыхнуть будет. Вы разумеете, я жить без ее не могу. Да и разом нам жить не мачим. Ось каб мел хату, да земли трохи. Тады бы мое веселье сбылося.
3: Ишь ты! У теплое гнездо его потягнуло. За землю, братья, еще побиться прыдется с легионами, зермалинскими пирогудами. И оно не то, что лесу на хату, дубца на пуговью не дадут.
10: Отвоюем.
3: Вот отвоюем, будет вам земля и хата. Так и скажи ей. Не до кахания нам теперь, коли контрреволюция за горло пере. Нам ненавидеть учиться сперша треба, ясно?
11: А ненависти нам не позычать, Александр Романович. Набылися собаками. Я вот давно ее люблю, а сказать не мог. Чому отваги не было? Бо кто я для их? Черный вол, быдло. А вот як закрутилась, завировала тут по свете. Чуй меня нечто подымай. Кулаки стискаются, тут и я свое слово выстогнал. Вот сказал ей, что люблю. Ну, бо сердцу ей добре чую. Да, видать, не горит Иваново горе.
3: Прикипело, значит. Туба завязалась.
11: Да куда уж кто же?
3: Круто нам приходится, Иван. Ой, круто. Волки навокал воют. Не про то и думать треба.
11: Так же запруть ее, а крутят с каким шляхтюком. Я думал, Равком да поможе. С войской. Улада все ж таки. Ну, бывайте.
3: С войской, Влад. Иван думал, Равкома только веселье справлять. С войской.
6: Иван! Вернися! Чуешь, вернись, Иван!
12: Что? Зачем дверь? Не зачем?
3: Ага. Вот ты сказал, с войской улада. Ну, да поможет тебе с войской улада. А завтра ее дадут по карку и снова Ивану у парабках вековать. С войской уладе бойцы потребны, зброя. Бери в руки зброю и допомагай с войской владі тебе у людей выводить. Ну, як?
11: Да коли треба биться, так я хоть тепер. Будешь шим, так и я запишуся в ваше войско.
3: А ты сам расстарайся. У Ермолицких-то, певно, є?
11: А то нема. На целый взвод господар назбирав. И Казик. Казик его не с пустыми руками приехал. Ах, вицерик.
3: А где он теперь?
11: Казик? Ну. Да дуляется неди. От меня все ховался. Так ни разу его с морды и не башу. А теперь, кажется, осмелею по фольварках да за стенках ездить, не бы в сваты. А кого сваты, лихо его матери веды.
3: То и оно. Заворушились шершни. Раицы починают. Так что наперед иди, а назад озирайся, каб за вугла не ударили. Шляхта на наш стяг, як бык на червоное, глядить и землю копытом ры. Заровей кинется. Вот так. Ну, смекись, Иван, як земелька достается.
11: Александр Романович, теперь я починаю разуметь, шаму як только приехал Казик, старый одразу прогнал меня с дому. Боялись, каб часом не убачил чужой вока, что робится у их на хуторы.
3: Вось-вось. Так что доставай, братья, стрельбу. А як? Подумай.
11: Добро.
3: А лезу на хату домо и надел нарежем.
11: Правда? Дякую, Александр Романович. Так и хоть теперь скажу. Скажу Равком, да е благословенье. А на кон зброи? Захочешь собаку вытеть, палку знойдешь, абы было что боронить. И хопить бояться, набоялись, вот хопить,
3: скажи. Правильно, так и скажи.
11: Дякую вам. Так и зароблю. А вернусь со зброей. Александр Романович, только каб справдивалось усе, як вы тут сказали.
3: Думаешь, обманем?
11: А тем многом. Той правды мой батька ведал.
3: Того, брате, что было, больше не будет. Улада ж теперь свойская.
11: Выходит, свойская.
3: Ну, иди.

0: Гляді, Олександра, тая шильда, про якую Мазалевський Гришка казав.
1: І хлопець на ганку. Подійдем.
2: Угу. Слухай, хлопці, чи не треба вам конюшина?
3: Конюшина нам вельми потрібна. Заходьте, заходьте. Товариш Раевский, это до вас.
2: До меня?
0: Добрый день.
2: Рад тебе бачить, Александр Романович. Добрый день. Товарищ Драпеза, доброго здоровья.
4: Добрый день.
2: Чули про ваши справы? Чули. Особливо про опошнюю баталию.
4: Еще один такий бой, Платон Федорович. И нам хоть каменьем отбивайся. Патронов мало. Ментов на всех не хапает.
0: Так. Попростараться хоть бы пару кулеметов. И скринок 5 патронов.
4: Да еще ведать треба, что робится на свете, на фронте. В Москве. То сядим, как ты кроты в норы. А вороги плевузгают. З ножа немец пре. Газеты, листовки потребные. Затем и пришли.
2: Так, добро, что пришли, товарищ Соловей. Добро. Ну и вот что я вам скажу. Немецкая оккупация – это справа часовая. Мы вымушены были подписать этот кабальный договор в Бресте, как выратовать революцию, как бить хоть маленькую продуху перед наступными боями. Разумеете?
4: Ясно.
2: Так говорил товарищ Ленин на самом съезде партии. И это, разумею, каждый большевик. Штаб Заходнего фронта переехал в Смоленск. С ним у нас самая такая тесная связь. У Минска у нас працуют подпольные комитеты. А советский урад недавно переехал в Москву.
4: Москву?
2: Курить хочешь, товарищ? Так вы курите, не сорвайтесь. Закуривайте. Ну, с легионерами бы легко справились, а тут армия, и не бы якая армия. Дубальтовками мы не спынем. Покласти лепших людей, не запанюх табаки, корысти мало. Как думаете, товарищ?
0: Так что ж, руки в гору и сдаваться? С хлебом солью их сустракать? Жонок и дочок отдать на здек? Трасцу! Бить гадов будем, покуль патронов хопить.
2: Так, ну а коли не хопить, что тогда? Подумай. Подумай, як и людей сберегчи, и немцев хучи выкурить. Подумай.
4: Ты, а ну прой, не спешайся. Ты не спешайся, послухай, тогда меркуй.
2: Вот что мы раем вам? Мы вам раем, покуль в бой не увязываться. Нехай немцы займают майонток, а у вёску яны и сами не полезут. Нет. Партизанские отряды вывести в лес. У селах покинуть своих людей. У волости поставить надейного человека, каб немцы верили ему, а он служил нам. Разумеете? А гнать их почнем, тут уже и вы будете не обороняться, а наступать, лупить их и в хвост, и в гриву. Так и кажу.
4: Ну, правильная тактика. Правильно.
2: Теперь слухайте далее. На Казначейской улице есть такая маленькая книжная крамка.
4: Ага.
2: Бачили?
4: Ага.
2: Так вот, зайдите туда и спытайте. Ти нема у вас закона Божьего?
4: Чи нема у вас закона
2: Божьего? Да. Коли господар скажет, закона Божьего нема, а есть новый завет, передайте ему привитание от Новикова. И лечите, что самой свежей литературой вы уже обеспечены. Разумеете?
0: Дякуем.
2: Ну, вот что.
0: Дякуем.
2: Хлопцы, але это вы зробите завтра. Завтра. А зараз повечерите у меня, ну и отпочивайте. Пошли. Пошли в той подгонке.

0: Мошенки, сядайте. Сядайте, а то ми вже зачекалися вас. Сядайте, коли ласка.
1: Бачите, увечері рибком собрався. Ну, садіться, молодий, сюди.
2: Давай. На покуть. Коли ласка, ось проходьте.
3: Проходьте. Ага.
4: Ви що можете сказати?
2: Давай. Ну, ось що. Я вам скажу. Веселье ваше таємне, без музики, без пісень. Бесшумные беседы. А як тільки викурим немцев, ми такое вам веселье состроим.
1: Хоть вы и повенчалися, а мы вас все равно у рывкоме записываем. А земли дамо самый лепший, коня дамо, корову.
2: А где ж ты корову набираешься, Максим?
5: А чимало их Александр у панских, да и у шляхетских оборах. Кто их нагодовал? Мужик. Мужику яны и достанутся.
6: Правда? Мужчинки, хопить вам гуманить. Лепей выпить с молодыми, каб им добро жилось, елось да пилось.
7: Мало, ну не треба.
2: Ну так за ваше ставы здоровье, молодые, каб было счастье богатое и деток полна хата.
5: Ну, каб Геля с Иваном век не разлучаться. Ну, а вам, дядька Кондрат и тетушка, правнуков дочекаться.
1: А, добрые люди нам будут потребны, так что глядите, каб унуки не горшие за батьков были.
5: А, во-во. Ну, так это... Як это... Горка?
2: Горка.
5: Горка.
6: Бистрая речка
5: потоплює,
6: мамочка венечку зв'язця рде,
2: Добре,
6: добре.

0: Вильгельм утек некуда за межу.
1: А, браточки!
0: Товарищи, ствольный совет. Армия разваливается. А тут генерал Трымаюч готов сокрыть от солдат. Пора денечить нам. А ну, Прей, читай загад.
2: Так.
3: Читай, читай.
2: Загад номер один. Рудодельского волосного революционного комитета. 23 листопада 1918 года. У 2:00 ночи на 24 листопада отраду Максима Лявкова выступить у Карпиловку, обезброить охову волосной управы и установить советскую уладу. Отрад Максима Уса займая вёску Ляски. Отрад Нечибора Звонковича Новую Дубраву. Отрадом Драпезы и Соловья занять маёнток барона Урангеля. Во всех вёсках установить советскую уладу и организовать комитеты бедноты, якія павінны падзяліць памешчыцкую і шляхецкую зямлю.
1: Вы давно пора.
4: Тишей,
2: мужчыны, слухайте далей. Атрады збіраюцца на Зайчым хуторы. Узброівацца хто чым можа. Ну, каб відно было, што і мы не з голымі рухалі. Так. Сустракаемся заўтра у баронавым маёнтку. Як раз відне, збірайце туды народ.

0: Глядзіце, бабы, глядзіце, ідзе немец, як паважна крочыць, я яму праўда.
1: Глядзі, як за дравом гасвайшы.
2: Я слухаю вас, пан камендант. По умове, заключенной с советским урадом, вы повинны были очистить усю занятую территорию к початку кастрычника. Сегодня 24-е, а вы и не думаете выезжать. Забираете наш хлеб, вывозите корол. Это рабовництво, пан комендант. Но мы не хотим проливать ни вашей, ни своей крови. А у нас достаткова зброи и людей, каб выгнать вас силою.
3: Я солдат. И подначаливался только свой командованием. Будет загад отступить, я отступаю, а так най.
2: У вас уже нема командования. Вы повинны выконывать загады революционной Германии и советского урада.
3: Это провоцирован. Вы свой поганый листками разложил мой солдат.
2: Ваших солдат чекают дома, пан комендант. Тут им нема чего робить. И мы категорично потребуем сегодня ж вывести все войско с майонкой из усіх вёсок волости. Мы категорично забороняем забирать народное добро. Любая спроба что-нибудь вывести будет спынена зброей. И мы потребуем сегодня ж 5 годинам очистить Рудобельскую волость. Не послухаетесь, прибущим силою. Все.
3: О, май год, звар'ячець можна.
0: Зараз уже не такі поважні. Тримав.
2: Ну, а тепер, давайте, люди, ви прагайте коней, згружайте мяхи з житом і тягніте усе у свіран.
4: Я стягнуть усе у свіран.
5: Хай вы гэтыя немецкія бугаі цягалі.
1: Бачты, панасыпалі, як завязаць.
5: Скінуў-ка ты, дзед, сваю шаблю, пяты ўсе падбівалі.
1: От як помніць гэтыя ірады, бабе аддам пад палку шчапаць. А пакуль не маю права, гэта ж не абы-якая Сашка. А гэта, калі хочаш, баявая трафея!
5: Александра! Александра! А зямлю хто дзяліць будзе?
2: Камбет у нас ёсць? Ёсць! Максім, Параска, і вось дзядьку Терешку дамо яму у помач.
1: Александра, увесь век беда мною камандавала, а цяпер... Здрасте, яе матары! Я ёю пакамандую! А ну, бабкі, весялей, давайте!

0: Максим, тебе доручается оховывать майонток и уличить все, что там засталося. Никому не давать ни водной порушины, покуль не размеркую комбет.
1: Да гляжу, ни калива не пропаде.
2: Слух, Александр, флаг у меня не схованный. Может, нехай мужчины повесить?
0: Ой, малайчина ж ты, Параска! Повесить, конечно, повесить. Ты скажи хлопцам, не на и повесить.
2: Добро, добро, так скажу.
0: Максим, на сегодня завтра червоная армия ударить по всем фронте. А тут мы поможем!

0: По мягкой ралли и шло человек 20 сейбитов. Без шапок, у чистых полотняных кашулях. Яны спорно махали руками, и зерняты, небы кропли золотого дождю, глухо падали на землю. Сдавалось, идут яны у зихотливым крузе великого солнца. Следом у ружаватым пыли колыхались постати баранавальщиков. Параска подбегла до своего василька. Маленький запыленный мужичок у обдрыпанных зребных штониках ледь поспевал за конем.
1: Ну, пошла! Ну!
2: Прибегла поглядеть, як ты тут управляешься.
3: О, а плакала чего?
2: От радости, сынок. Бач, земли теперь кольки. Свободу завоевали. И ты уже работником стал.
3: Мам, мамка, а боли ее никто не отберет.
2: Хіба ж ты аддасі кому?
1: Тоже скажеш, хто гэта аддасць? На, пайшла рыжая, ну!

0: Вы слухали радиоспектакль «Рудобільська республіка» по одноименной повести Сергея Граховского. Виконавцы артисты Минских театров. Автор инсценировки для радио Эльвира Герасимович. Музычное оформление Александра Тетюха. Запись 1968 года.
1: Лозинский шел из публичной библиотеки, сильно задумавшись. Вдруг до его сознания дошло, что он только что, секунду назад, смотрел на милое, близко знакомое женское лицо, что внимательный взгляд украдкою остановился на нем и быстро скользнул в сторону. Лозинский поспешно обернулся. Она переходила на другую сторону улицы, низко опустив голову. У Лозинского стеснилось дыхание. Он поспешил следом и крикнул: «Тоня!» Она остановилась, в замешательстве повернулась к нему. Румянец заливал ее щеки, а глаза как будто вспыхнули радостным светом. Он подошел, взволнованно поправляя на носу очки, спросил: «Ты здесь, в Петербурге?» «Да». Они растерянно смотрели друг на друга. Она краснела все сильнее. Наконец, не глядя на него, сказала: «А вы ведь все в Москве живете?» Лозинский покраснел и сконфуженно задергал бородку. Он ответил упавшим голосом: «Да, сюда я приехал на несколько дней. А вы здесь совсем поселились?» Он тоже перешел на «вы». «Отчего вы мне целый год не писали?» «Я уж год здесь живу». А на второй вопрос не ответила. Они замолчали, стесняясь друг друга, не знали, о чем заговорить. Глаза Лозинского стали еще более сконфуженными и жалкими. Он нерешительно сказал: «Вы меня простите, Антонина Николаевна. Если нельзя, вы прямо скажите. Я здесь всего на несколько дней. Можно как-нибудь зайти к вам?» Она быстро ответила: «О да, я очень буду рада». И снова глаза ее засветились лаской. Лозинский просиял. «Голубушка, спасибо вам». Он хотел протянуть руки, чтобы пожать ее руки. Спохватился и сдержался. «Когда же можно? Быть может, вы сейчас свободны?» «Да, я...» И вдруг испугалась. «Ах, нет-нет. Сейчас я занята. Лучше вечером сегодня». «Чудесно, так я приду. Вы меня с Петром Петровичем познакомите. Я внимательно слежу за его литературной деятельностью. Молодчина, широко шагает». По ее лицу пробежала тень. «Я с ним разошлась», — коротко ответила она.
2: «Разошлись?»
1: Он замолчал, потом робко, боясь сделать ей больно, спросил:
2: «Так вы одна живете?»
1: «Да, то есть, конечно, с сыном. Я уроки музыки даю». «Так вы сегодня придете?»
2: «Обязательно приду. Я буду ждать. До свидания».
1: Она крепко пожала его руку, и ему опять почудилась теплая ласка в ее глазах, на минуту остановившихся на нем. Весь день Лозинский бродил по городу, охваченный светлой радостью. Вечером он звонил к Антонине Николаевне на Васильевском острове, и его сердце замирало, как у влюбленного мальчика. Она встретила его сдержанно и холодно. Они сели в кресло у гостиного стола и, как мало знакомые, разговаривали о пустяках. Лозинский присматривался к ней, и ему было странно. Он так близко знал ее душу, ее чувства и думы, и она знала его, а оба они с вежливыми, деланно безразличными лицами
2: разговаривали как чужие. Его давило это, хотелось разорвать ложь, хотелось сказать: «Тоня, ну полно же, ведь между нами было так много, разве мы после этого можем быть чужими?» Но ее глаза смотрели намеренно чуждо, вся она была настороже, словно боялась, как бы он не вздумал переступить через преграду, которая отделяла ее от их общего прошлого. Лозинский видел, что нельзя ее спрашивать и про Петра Петровича, и про то, как она жила эти 2 года. В печальном недоумении он поправил на носу очки и стал крутить редкую черную бородку. Стоял рояль, черный и блестящий. Над ним висел портрет Чайковского. Лозинский мельком взглянул на рояль, но сейчас же глаза ее сказали ему, что и играть она тоже не будет. И все более чуждым становилось ее лицо, и он уже с трудом, как сквозь запотелое стекло, различал в нем прежние милые черты. Лозинский взял себя в руки и оживился. «А что, сынок ваш уж спит?» Он спросил тоном, каким полагается задавать такие вопросы добрым знакомым. «Спит. Вы мне позвольте посмотреть на него?» Она вспыхнула и растерялась. Но его лицо было равнодушно любезно, и в голосе не слышно было волнения. «Пожалуйста, пойдемте». Вошли в соседнюю комнату. Мальчик спал в железной кроватке рядом с ее постелью. Лозинский с острым, болезненно жадным любопытством смотрел на ребенка и старался различить в его лице черты ее и того, кого он никогда не видел и кто разделил их. И ему вспоминалось, как когда-то он также стоял с нею над другой кроваткой, которую сделала пустую смерть. Лозинский забыл, что доброму знакомому следовало с любезной улыбкой сказать: «Какой хорошенький мальчик!» Молча, с понурой головою, он вышел из спальни. Скуластая чухонка с редкими волосами подала самовар. Антонина Николаевна заварила чай, и так же, как когда-то, она заботливо перетирала посуду и также протягивалась к нему со стаканом ее красивая рука с тонкими пальцами. Она спросила: «Вам ведь 2 куска сахара, да?» Что-то тепло улыбающееся мелькнуло в ее глазах, и у него на душе вдруг стало как весною. И от того, что она помнила, сколько кусков, и от того, что не скрывала этого. Но погасла в глазах улыбка, и опять все стало холодно и чуждо. И весь остальной вечер прошел натянуто, разговор совсем не клеился. Лозинский становился все задумчивее и печальнее. Антонина Николаевна вышла провожать его в переднюю. Безучастно спросила: «Вы когда едете в Москву?» «Через 4 дня». «Так скоро? Ну, счастливого пути!» Она протянула ему руку. Глубокая тень легла на лоб Лозинского. Она его больше не приглашала. Он пожал ее руку. «Прощайте». И помолчал, нерешительно поправляя на носу золотые очки. «Все-таки, Антонина Николаевна, простите меня, но я вас не могу понять. Любовь прошла хорошо, но неужели поэтому и все должно пройти? Ведь мы были и друзьями, близкими, тесными. Неужели любовь, сгорая сама, выжигает в душе и всякое другое чувство к человеку, которого мы любили? Я этого не могу понять». А
1: Она опустила голову, теребя свесившийся с вешалки шарф. Брови ее поднялись, и лицо от этого стало детским. «Нет, вы неверно думаете. Я буду очень рада, если вы будете ко мне приходить, когда бываете в Петербурге». «Я буду приходить», — медленно ответил Лозинский. «До свидания». Она как будто еще что-то хотела сказать, но ничего не сказала. Придя к себе в номер, Лозинский прижался лбом к стене и плакал, как плакал 2 года назад. И чувствовал он, что его любовь сильна и глубока, и что он любит в ней все. Хотелось слушать ее и рассказывать ей, и ласкать ее сына. Хотелось в темноте целовать ее плечи и чувствовать вокруг шеи ее теплые руки, и чтобы она гладила его по волосам. И все это ушло навсегда. Лозинский за зиму несколько раз приезжал в Петербург и 2 раза был у нее, стесняясь бывать чаще. В мае он опять приехал и пошел к ней, мучаясь за свою навязчивость. Дружба их не восстанавливалась, Антонина Николаевна держалась отдаленно, и он решил, если и теперь не исчезнет ее странное отчуждение, то дело, очевидно, кончено, и он больше не станет с ней видеться. Когда он вошел к ней, Антонина Николаевна, как всегда, вспыхнула и, стараясь не дать заметить этого, пошла ему навстречу, но глаза ее на этот раз смотрели радушно и мягко. Она быстро спросила: «Скажите, правда это, я вчера случайно узнала, вам запрещено читать лекции в университете?» «Да». «И Московское обозрение закрыто?» «Закрыто», — подтвердил Лозинский, и в его глазах загорелись мрачные огоньки. Он положил на полку вешалки свою измятую фетровую шляпу и медленно снимал пальто. Пальто было выцветшее, отрепанное, и 2 пуговиц на нем не доставало. Антонина Николаевна, колеблясь, украдкою оглядывала пальто. Она спросила: «Чем же вы теперь живете?»
3: «Есть о чем думать. Всегда найду. В энциклопедическом словаре тут предлагают работу».
1: Она продолжала смотреть на его пальто и вдруг, пересилив себя, словно разорвав что-то, решительно сказала: «Давайте пальто, я вам пришью пуговицы». Лозинский удивленно поднял голову и взглянул на ее покрасневшее лицо.
3: «О, Марфа, Марфа, узнаю тебя», — сказал он, улыбаясь. Она еще больше покраснела и рассмеялась, и он рассмеялся.
1: И вдруг сразу разрушилась преграда, и обоим перестало быть неловко. «Ну, давайте, нечего». И как будто оправдываясь, она добавила: «Ведь, правда, стыдно смотреть. Все-таки вы бывший приват-доцент. С вами стыдно по улице идти». Радостно смеясь, Лозинский вошел в комнату и сел уж не в кресло, а на стул к окну. Она принесла свой круглый рабочий ящичек и села в кресло шить. Ящичек был знакомый Лозинскому, ярко-красный, немного облупившийся, с нарисованными на крышке темно-зелеными листьями и травами. Антонина Николаевна всплеснула руками. Подкладка вся порвана, и вот карман один протерся, дырявый. Лозинский решительно сказал: «Ну, это не стоит». «Нет уж», — упрямо возразила она. Обоим теперь было легко и просто. Лозинский оживленно рассказывал, что он 2 недели работал в деревне в архиве князей Серпуховских и нашел много ценных материалов к истории декабристов. Он рассказывал и смотрел на Антонину Николаевну, как она обрезала ножницами нитку и, перестав шить, поднимала на него глаза и слушала. Потом они пили чай, и она кормила манной кашей мальчика. Лозинский играл с ним. Нежные маленькие пальчики скользили по его лицу и неуверенными движениями старались захватить очки. Целомудренно избегая прикосновения к Антонине Николаевне,
3: Лозинский наклонялся к животику мальчика, рычал и как будто кусал его. Мальчик смеялся неожиданно начинавшимся перекатистым смехом. Был 10 час. Антонина Николаевна уложила ребенка и снова села шить. В раскрытые окна несло из нижних этажей кухонным запахом и вареным маслом, но все-таки чувствовалось чистое дыхание весны. С тихого неба лился сумеречный задумчивый свет. Глубоко внизу на дворе играли ребятишки. Сбоку от открытого окна сидела горничная и вполголоса пела: «В небе чисто, в небе ясно, в небе звездочка горит». Лозинский прошелся по комнате. Антонина Николаевна сказала: «Готово ваше пальто». Он, нерешительно улыбаясь, взглянул на нее. «Теперь вам не будет стыдно пройти со мной по улице?» Она засмеялась. «Тогда пойдемте, пройдемся», — предложил он. «Вечер такой хороший». Они вышли, прошли на набережную. Все вокруг выглядело странно. Север неба сиял широко и мягко. Было совсем светло, а жизнь затихала. Улицы были безлюдны. Черные пароходы на реке неподвижно спали. Лозинский и Антонина Николаевна дошли до Горного института, потом повернули назад. Они говорили. И все говорилось легко. И все, что говорил один, было для другого важно и интересно. Иногда Лозинский, неожиданно обернувшись, вдруг ловил на себе ее взгляд, сиявший лаской и любовью. И душа его закипала радостью, и он боялся верить, и все-таки верил, что она снова любит. Любит, быть может, еще сильнее прежнего. Они прошли мимо Николаевского моста. Гранитные сфинксы смотрели в смутном радостном ожидании. Громадные здания стояли тихо, словно насторожившись. И в теплой, ласковой белой ночи было тоже радостное ожидание. Антонина Николаевна сказала: «Сядем где-нибудь, я устала. Дайте мне руку». «Зайдем в Румянцевский сад», — предложил Лозинский. Ее рука опиралась на его руку. Они чувствовали друг друга и стыдливо старались держаться дальше. В темной боковой аллее пахло сиренью и душистым тополем. «Сядем», — сказала она. Они опустились на скамейку. И вдруг, Лозинский сам не знал, как это случилось, он наклонился к ее уху и со счастливой улыбкой прошептал: «Тоня, Тоня, ведь ты меня по-прежнему любишь?» Она отшатнулась и испуганно взглянула на него. «Тонечка, погоди. Родная», — заторопился он. «Ты любишь, это несомненно, но для чего ты считаешь нужным скрывать это? Для чего? Я не могу понять, но это так... Разорви эту ложь, стань выше ее». Она отвернулась и припала лицом к спинке скамейки. Ее плечи тряслись и вздрагивали. «Ну что? Что?» — взволнованно спрашивал Лозинский. И страх охватил его, что он ошибся. Антонина Николаевна порывисто двинулась, хотела подняться и уйти. И вдруг повернулась к нему, бледная, с текущими по лицу слезами. «Господи, как мучительно! Да, да!» — с надсадом крикнула она. «Люблю! Давно уж опять люблю! В сущности, никогда и не переставала. Я тебе последний год не писала, ты спрашивал, почему? Вот почему. Я боялась, что не выдержу, что у меня сорвется с пера: приди ко мне, мой любимый, мой хороший, светлый». Лозинский, охваченный счастьем и недоумением, встал. «Почему же ты этого не написала?» Она продолжала: «Ты знаешь, когда мы тогда в первый раз встретились, ты хотел сейчас же зайти ко мне.
2: Я испугалась и отказала. Знаешь почему? У меня висел твой портрет, и я боялась, что ты увидишь его и догадаешься. К вечеру я его спрятала. Он медленно сел и, сдвинув брови, внимательно слушал. И потом, когда ты ушел вечером, я плакала и целовала твой портрет. И в сотый раз перечитывала то твое письмо, помнишь? Которое ты написал мне, когда я тебе известила, что сошлась с ним. Ты писал: «Дай Бог, чтоб у тебя с ним было прочное, хорошее счастье. Если же это окажется увлечением, то во всяком случае знай, что я по-прежнему люблю тебя». И еще ты писал, что, конечно, все это не помешает нам остаться друзьями. Как все это было поразительно. И как сдержанно, любовно, с любовью даже к нему. И всегда, всегда ты стоял передо мной серьезным, грустным и вдумчивым лицом. Вот такой, как сейчас, в опьянении счастья улыбнулась она, взяв его руку в свои. Лозинский машинально высвободил руку и, засунув в карманы, заходил около скамейки. Господи, если бы я знал, если бы я знал. Но для чего же, скажи, для чего ты все это скрывала? Он остановился перед нею в ожидании ответа, который был ему уже ясен. Она в удивлении всплеснула руками. «Гриша, неужели ты этого не понимаешь? Гордость есть у меня, гордость! Разбить твое счастье, надсмеяться над твоей любовью, а потом с легким сердцем воротиться. Ну вот, я опять пришла, да еще с ребенком от другого. А теперь ты свою гордость переломила», медленно произнес Лозинский. В его глазах мелькнула жесткая, колющая насмешка. Кающаяся грешница возвращается в семейное лоно. Преступная жена смиренно припадает к ногам своего оскорбленного владельца. А владелец такой порядочный и великодушный, он не лакей, чтобы мстить. Он поднимает грешницу и, к обоюдному умилению, дает ей прощающий поцелуй. «Тоня, Тоня, что же это?» Лозинский быстро сел на скамейку и засунул руки меж колен. «Как же мы теперь сможем жить? Я правду скажу тебе. Где-то в душе, вне сознания, мне все время чувствовалось, что ты любишь меня, что ты опять придешь ко мне. Но не как рабыня придешь, подавленная своим позором. Господи, гадость какая! Придешь как товарищ, гордо подняв голову, свободная и чистая. Вот я ошиблась, я по-прежнему люблю тебя. А теперь, как же ты сможешь жить со мною под постоянным гнетом моего великодушного прощения?» Его голос обрывался. Антонина Николаевна, припав подбородком к спинке скамейки, горящими, думающими глазами смотрела в чащу сада. «Господа, запирается сад? Не слыхали, что ли, звонков?» — угрюмо сказал подошедший в темноте сторож с бляхою. Они пошли к выходу. Антонина Николаевна шла, опустив голову, глубоко и медленно дыша. «Как странно! Как все это странно!» — тихо сказала она. Они повернули на вторую линию. Медленно, все думая, Антонина Николаевна заговорила. «Припоминаю, ты и прежде несколько раз высказывался так. Но я тогда это право свободы относила к тебе и возмущалась. Мне казалось, просто ты рассуждаешь умом, не справляясь с чувством. И все это было бы грязно, гнусно, если бы не было у тебя только отвлеченными рассуждениями. А теперь, Господи, как странно. С легким счастливым вздохом она просунула руку за его локоть и прошептала. «Гриша, ты понимаешь, что ты меня делаешь человеком?» И, стиснув его руку, крепко прижала ее к груди. «Тонечка, делайся, делайся им», — радостно заговорил он, наклоняясь к ней. «Ведь только тогда и жизнь может быть, и счастье. К черту рабскую гордость, пусть лучше будет гордость свободного человека, да? Да!» И он с настойчивую, зовущей радостью заглядывал ей в лицо. «Да», — ответила она с медленной улыбкой и еще крепче прижала его руку к груди, глядя в землю широкими, неподвижными глазами. Они долго ходили по улицам и говорили, говорили. В колдовском сумеречном свете тянулись пустынные бульвары, неугасающий север светился мягко и радостно. Было тепло, пахло душистым топливом. Они шли, садились на скамейки, опять шли дальше. Антонина Николаевна рассказывала. Это был какой-то чад, угар, какое-то опьянение. Как это случилось, я теперь не могу понять. Но только знаешь... Нет, но все-таки все это мне так чуждо. Я вот вспоминаю, нет у меня любви к нему. Это был какой-то чувственный ураган. Он мелок и полон только собою, свою славою. Скромничает, потому что это выгодно, а сам украдкую следит, оглядывается ли на него на улицах и в скольких позах выставлены его портреты на открытках. Так вот, я не люблю его. В душе сознание, что это была горькая ошибка, но нет стыда, который бы сжег за это, не чувство позора, гадости случившегося. А между тем, если бы ты что-нибудь такое сделал, мне кажется, я бы тебе никогда не простила. То есть, может быть, простила бы, но в душе все-таки бы презирала тебя. Он молча целовал ее в ладонь руки. «Куда мы зашли, смотри», — вдруг засмеялась Антонина Николаевна. Тянулись заборы, какие-то пустыри, заросшие лопухом. Роса серела на траве. Небо светлело и становилось золотистым. Вдали сквозь дымку сиял золотой купол Исаакия. «Помнишь, — сказала она, — 6 лет назад, когда мы полюбили, мы также всю ночь проходили по Москве. Вдали по проспекту ехал сонный извозчик. Лозинский кликнул его, они сели в пролетку. Колеса на резинах мягко покатили по мостовой. Лозинский тихонько обнял Антонину Николаевну, она ласкающе подалась к нему. Как странно. Все-таки как это странно. Повторяла она, улыбаясь, как в счастливом сне.

Наталью Гончарову называли злым гением великого поэта и обвиняли в его смерти. Утверждали, что она никогда не любила Пушкина и ничего не понимала в поэзии. Говорили, что их брак был браком по расчету. Никто не хотел замечать, что Пушкин и Гончарова просто любили друг друга. Самая невероятная страница в биографии Пушкина – его брак с Натальей Гончаровой. Мы привыкли, что истории жизни любимцев муз пишутся по одному и тому же канону – бесконечные романы, африканские страсти, ранняя и нелепая смерть. Все это, конечно, было в биографии Пушкина, но его отношения с Гончаровой пытаются описать, исходя из этого готового шаблона, что приводит только к искажению фактов. Трагедия поэта не была связана с его женой. Он давно искал смерти. То, что произошло на Черной речке, всего лишь роковое стечение обстоятельств, предлог, которым Пушкин воспользовался, чтобы уйти из жизни, а его убийцы, чтобы свести с ним счеты. И все равно до сих пор не умолкают голоса, обвиняющие во всем Наталью Гончарову, бездушную красавицу и пустоголовую кокетку. Вдове поэта еще при жизни приходилось выслушивать эти упреки, но она никогда не пыталась оправдаться. Все равно никто не мог наказать Наталью Гончарову сильнее, чем она сама. Хотя Натали ничем не заслужила этого наказания. «Исполнились мои желания, Творец! Тебя мне не спаслал, тебя, моя Мадонна! Чистейшей прелести, чистейший образец!» Эти строки Пушкина обращены к Наталье Гончаровой, но восхищался он не только ее божественной красотой. «Душу твою люблю еще более твоего лица», писал поэт в одном из писем к Натали. Встреча с будущей женой ни в коем случае не была для Пушкина роковой. Это был подарок судьбы, нелогичный и нежданный. Несколько лет прекрасной любви перед смертью мало кому из поэтов так везло. И самое удивительное, что вначале брак Пушкина с Гончаровой должен был стать браком по расчету. До тех пор, пока оба не поняли, что любят друг друга. Но этот расчет не имел никакого отношения к деньгам. Накануне своего 30-летия поэт неожиданно решил, что ему во что бы то ни стало нужно жениться. Нельзя сказать, что Пушкину было все равно, с кем связать свою судьбу, но ждать больше чистой любви он не собирался. Обаятельный и темпераментный потомок африканского князька был в состоянии убедить любую женщину в своей вечной любви. У Пушкина никогда не было настоящей семьи. Все читали о лицейском братстве, о его няне Арине Родионовне. Но кто знает хоть одно стихотворение, которое поэт посвятил бы родителям? Он никогда не был особенно близок ни с матерью, ни с отцом. Известно только, что Пушкин очень любил своего младшего брата, о котором до конца жизни заботился, словно заменяя ему родителей. Те, судя по всему, вообще довольно прохладно относились к детям, так что Александр Сергеевич не был исключением. Неудивительно, что со временем Пушкин начал мечтать об идеальной семье, которую он должен создать. Возможно, сказалось его увлечение историей, любовь ко всему народному, патриархальному. Он писал: «Мой идеал теперь – хозяйка, мои желания – покой, да щей горшок, да сам большой». Гончарова была далеко не первой кандидатурой на роль хозяйки. Поэт как-то назвал жену своей 113-й любовью, если он и преувеличил число своих побед,
то не сильно. Пушкин до того был женолюбив, вспоминал Сергей Комовский, учившийся вместе с поэтом в лицее, что, будучи еще 15 или 16 лет, от одного прикосновения к руке танцующей во время лицейских балов взор его пылал, и он пыхтел, сопел, как ретивый конь среди молодого табуна. Поэт никогда не отличался красотой. Конечно, свою физическую непривлекательность он часто преувеличивал, называя себя потомком негров и безобразным. Но все-таки следует признать, что художники, писавшие портреты ему, несколько льстили: маленького роста, примерно 165 сантиметров. Пушкин утверждал позже, что не любит стоять рядом с женой, это казалось ему унизительным. С неправильными чертами лица поэт привлекал женщин своей бешеной энергией, остроумием и талантом. И те, кто попадал под его обаяние, на полном серьезе писали: Пушкин был очень красив. Рот у него был очень прелестный, с тонкой, красиво очерченными губами и чудные голубые глаза. Поэтому 113 побед на любовном фронте кажутся вполне реальным числом. Но до предложения руки и сердца дело у него обычно не доходило. Впервые он собрался жениться в 26-м году на своей дальней родственнице Софье Пушкиной. Однако поэту пришлось уехать на некоторое время из Петербурга, а невеста, не дождавшись, вышла замуж за другого. Через год он познакомился с Екатериной Ушаковой, но та отвергла его ухаживание. По легенде, цыганка предсказала Пушкину, что тот погибнет из-за жены. Ушакова была очень суеверна и не захотела стать виновницей его гибели, решив держаться от него подальше. А в 28-м году поэт сделал предложение Анне Олениной, дочери президента Академии художеств. Но отец невесты не дал согласия на этот брак. Он узнал, что за вольнодумцем установлен негласный надзор, и решил не выдавать дочь замуж за опального поэта. Впрочем, стоит отметить, что мечты Пушкина о женитьбе до поры до времени были несколько абстрактными. Как только речь заходила о том, чтобы связать свою судьбу с конкретной женщиной, поэт даже не делал никаких попыток преодолеть возникшие на пути препятствия. Все изменилось зимой 29-го года, когда на балу у танцмейстера Йогеля Александр Пушкин впервые увидел Наталью Гончарову. Ей недавно исполнилось 16 лет, и она только-только начала выходить в свет. Натали была в белом платье с золотым обручем на голове. Никто в зале не мог оторвать глаз от этой юной девушки, прекрасной какой-то античной божественной красотой. А поэт, по его собственному признанию, впервые был робок.

Наталья Гончарова родилась 27 августа 1812 года в поместье Кореян Тамбовской губернии. Туда ее родители уехали из Москвы во время нашествия Наполеона. Потом девочку увезли в родовое имение Гончаровых полотняный завод. Огромное поместье со старинным парком и 13 прудами. Дедушка Афанасий Николаевич души не чаял во внучке и выписывал ей из Парижа дорогие игрушки и атласное платье. Мама Наталья Ивановна Гончарова считала, что свёкр слишком избаловал маленькую Ташу и старалась воспитать дочь в строгости. Вообще жить с родителями Наташи Гончаровой было непросто. Ее отец Николай Афанасьевич был алкоголиком. Правда, по официальной версии, он просто ударился головой, упав с лошади, и страдал помутнением рассудка. А мать была вынуждена самостоятельно управлять поместьем, став со времени нервной и раздражительной. В таких условиях и формировался характер Натальи Гончаровой. Впервые появившись в обществе, она была замкнутой и стеснительной. Многие думали, что ей просто нечего сказать. На самом деле Наталья, как и ее сестры Александра и Екатерина, была не только умна, но и прекрасно образована. Она знала французский, немецкий и английский языки, историю, географию, хорошо разбиралась в литературе, неплохо играла в шахматы. И с самого детства была необыкновенно красива. Соседка Гончаровых по имению Надежда Еропкина вспоминала: «Я хорошо знала Наташу Гончарову, но более дружна она была с сестрой моей, Дарьей Михайловной. Наталья еще девочкой отличалась редкой красотой. Вывозить ее стали очень рано, и она всегда была окружена роем поклонников и вздыхателей. Место первой красавицы Москвы осталось за нею. Я всегда восхищалась ею. Воспитание в деревне, на чистом воздухе оставило ей в наследство цветущее здоровье. Сильная, ловкая, она была необыкновенно пропорционально сложена, отчего и каждое движение ее было преисполнено грацией. Глаза добрые, веселые, с подзадаривающими огоньком из-под длинных бархатных ресниц. Но главную прелесть Натали составляла отсутствие всякого жеманства и естественность. Большинство считали ее кокеткой, но обвинение это несправедливо. Необыкновенно выразительные глаза, очаровательная улыбка и притягивающая простота в обращении, помимо ее воли, это покоряло всех. Не ее вина, что все в ней было так удивительно хорошо. После встречи с Натали Пушкин попросил своего приятеля, Федора Толстого, американца, хорошо знакомого с ее семьей, похлопотать, чтобы его пригласили к Гончаровым. Поэт стал частым гостем в доме Натали. Вот только отношения с будущей тещей у него с самого начала не сложились. Наталья Ивановна, известная не только тяжелым характером, но и фанатичной религиозностью, не одобряла пушкинского вольнодумства. Поэтому, когда поэт попросил у родителей Натали ее руки, ему дали очень неопределенный ответ. Прямо не отказали, но заявили, что дочь слишком молода, и ей рано выходить замуж. Если отказы Олениной, Пушкиной и Ушаковой поэт перенес почти равнодушно, то на этот раз он впал в депрессию и с горя уехал на Кавказ, где в это время шла война. Пушкин больше не искал просто жену. Теперь ему нужна была только Натали. Пушкин писал Наталье Ивановне Гончаровой: «Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее только начали замечать в обществе. Я ее полюбил. Голова у меня закружилась. Я просил ее руки. Ответ ваш, при всей его неопределенности, едва ли не свел меня с ума. В ту же ночь я уехал в армию. Спросите, зачем? Клянусь,
сам не умею сказать. Но тоска непроизвольно гнала меня из Москвы. Я бы не мог в ней вынести присутствие вашего и ее. Вернувшись в Москву в апреле 30-го года, Пушкин снова сделал предложение Наталье Гончаровой. На этот раз родители дали свое согласие.

было непросто. Но это никак не объясняет, почему Натали даже не думала о том, чтобы найти другого жениха. А Пушкин? Он не забыл ее через пару недель после неудачного сватовства. Ведь только сейчас они кажутся блестящей парой. Величайший русский поэт и первая красавица России. В то время это был брак без приданицы и опального сочинителя без гроша за душой. Хозяйство Гончаровых уже давно не приносило прибыли, так же, как и стихотворение Пушкина. Но все расчеты и материальные сбережения уже не играли никакой роли. Пушкин и Натали действительно полюбили друг друга. Правда, поэт по привычке продолжал изображать из себя циника. Его показное равнодушие давало многим оснований думать, что он уже не рад близящейся свадьбе. Только близкие друзья отмечали, что после встречи с Гончаровой Пушкин стал совсем не похож на себя прежнего. И когда Наталья Ивановна решила отложить свадьбу под предлогом того, что ни у жениха, ни у невесты не было денег, он неожиданно проявил несвойственную ему предприимчивость. Пушкин попросил у отца в качестве свадебного подарка небольшую деревню и поехал туда, чтобы ее заложить. Вырученные 11 тысяч рублей он позже отдал Гончаровым на приданое. Правда, перед отъездом снова поругался с будущей тещей, и поэтому писал Натали. «Возможно, ваша мать была права, и счастье не создано для меня. В любом случае, вы абсолютно свободны. Что до меня, то я даю вам слово чести, что буду принадлежать только вам, или же никогда не женюсь». В Москву Пушкин вернулся не скоро. В стране началась эпидемия холеры, и все дороги были перекрыты. Александр Сергеевич остался в Болдино, имении отца, находившемся недалеко от заложенной деревеньки. Он скучал, сочинял стихи. Этот период и стал знаменитой болдинской осенью. И писал письма невесте. «Наша свадьба точно бежит от меня. И эта чума с ее карантинами не отвратительная ли насмешка, какую только может придумать судьба? Мой ангел, ваша любовь – единственная вещь на свете, которая мешает мне повеситься на воротах моего печального замка. Не лишайте меня этой любви и верьте, что в ней все мое счастье». Зимой поэт все-таки доехал до Москвы, где, наконец, помирился с матерью Натали. Свадьбу назначили на 18 февраля. Когда Пушкин женился, у него не осталось денег даже для того, чтобы купить фрак. В итоге фрак поэту одолжил его друг Нащёкин.

Во время венчания Пушкин уронил обручальное кольцо и стоявший на аналое крест. Он тихо произнес: «Все это дурные знаки. Внучка фельдмаршала Кутузова, Доли Фекельмон, считавшаяся предсказательницей будущего, сказала, увидев новобрачных: жена его – прекрасное создание, но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастья. Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем. У Пушкина видны все порывы страсти, у жены – вся меланхолия, отречение от себя. Но поначалу ничто не предвещало беды. Александр Сергеевич и Наталья Николаевна Пушкины были довольны друг другом и жизнью». Поэт писал: «Я женат и счастлив. Одно желание мое, чтобы ничего в жизни моей не изменилось. Лучшего не дождусь.

это состояние для меня так ново, что кажется, я переродился. Из Москвы они скоро уехали. Пушкин недолюбливал этот город, утверждая, будто здесь он глупеет. Молодожены поселились в Петербурге. Счастье поэта омрачали только ссоры с тещей. Правда, Пушкин почти все время был в разъездах, собирал материалы. То для истории Петра Великого, то для истории Пугачевского бунта. На Натали держалось все небольшое, но требующее постоянных хлопот хозяйства, с ленивыми слугами и вечной нехваткой денег. Жена Пушкина почти постоянно была беременна или сидела дома после родов. За 5 лет брака у нее родилось 4 детей. И все-таки Натали находила время бывать на петербургских балах. Поэтому письма к ней мужа были полны наставлений, советов и упреков. «Чем больше думаю, тем яснее вижу, что я глупо сделал, что уехал от тебя. Без меня ты что-нибудь с собой да напроказишь, того и гляди выкинешь. Зачем ты не ходишь? А дала мне честное слово, что будешь ходить по 2 часа в сутки. Ты, кажется, не путем искокетничалась. Смотри, недаром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона. В нем толку мало». Пушкин был далеко не так ревнив, как его часто описывали. Натали он бронил главным образом потому, что ему нравилось изображать из себя строгого мужа. Поэт никогда не сомневался в верности своей жены. Да и что могло быть предрассудительного в том, что 19-летняя красавица, впервые оказавшаяся в Петербурге, немного кокетничала со своими многочисленными поклонниками? Слухи о постоянных ссорах четы Пушкиных были как минимум преувеличены. Один из гостей поэта рассказывал о том, что увидел однажды в его доме. Пушкин сидел на диване, а у его ног, склонив голову ему на колени, сидела Наталья Николаевна. Ее чудесные пепельные кудри осторожно гладила рука поэта. Глядя на жену, он задумчиво и ласково улыбался. Часто говорят, будто Наталья абсолютно не интересовалась творчеством мужа. Но достаточно почитать письма Пушкина, чтобы убедиться в обратном. Жена часто даже исполняла обязанности его секретаря и ассистента. «Мой ангел, одно слово, съезди к Плетневу и попроси его, чтобы к моему приезду велел переписать из собраний законов все указы, относящиеся к Пугачеву. Не забудь. Я пишу, я в хлопотах, никого не вижу, и привезу тебе пропасть всякой всячины. Присем пакет к Плетневу для современника. Коли цензор Крылов не пропустит, отдашь в комитет и ради Бога напечатай в номере 2. Благодарю и Адоевского за типографические хлопоты. Скажи ему, чтобы он печатал, как вздумает. Порядок ничего не значит. Что записки Дуровой? Пропущены ли цензором? Они мне необходимы. Без них я пропал. Ты пишешь о статье Гольцевской. Что такое? Кольцовской или Гоголевской? Гоголя печатать, а Кольцова рассмотреть. Пушкин любил жену и доверял ей. Он знал, что слухи о ее изменах не имеют под собой никаких оснований. Жорж Шарль Дантес, приемный сын фон Геккерна, действительно настойчиво добивался Натали, но ни она сама, ни ее муж не воспринимали эти ухаживания всерьез. Наталья Николаевна, смеясь, рассказывала Пушкину о знаках внимания, которые ей оказывал Дантес. Тревожила их только бесцеремонная настойчивость француза. Дантес даже женился на сестре Екатерине, чтобы быть ближе к объекту своей страсти. Еще больше Пушкина беспокоила огласка, которую получила эта история. Он очень щепетильно относился к своей репутации
и не мог не прийти в ярость, когда его избрали коадьютором ордена рогоносцев или когда появились слухи об измене жены с императором. Отправляясь на прогулку, царь требовал, чтобы его карета проезжала мимо дома Пушкиных. Он хотел видеть окна комнаты Натали. Николай I действительно был среди поклонников Натали Пушкиной. Царь хотел, чтобы она танцевала на придворных балах, но так как сочинителя Пушкина туда не пускали, не появлялась там и его жена. Тогда Николай пожаловал 34-летнему поэту звание камер-юнкера, самое низкое в придворной иерархии. Его обычно получали совсем молодые люди. Пушкин был взбешен. Его приятель Нащекин рассказывал: «Друзья Вельегорский, Жуковский должны были обливать холодную водою нового камер-юнкера. До того он был взволнован этим пожалованием. Если бы не они, он, будучи вне себя, разгневавшись, с пылающим лицом, хотел идти во дворец и наговорить грубостей самому царю». В итоге Пушкину приходилось скучать на придворных балах и тратить деньги на представительные расходы. Хотя он собирался уехать в деревню, жизнь там была гораздо дешевле петербургской. Все это только усугубляло депрессию, в которой поэт пребывал уже несколько лет. Цензура, нехватка денег, критика, поливавшая грязью произведения Пушкина. Возможно, все это наложилось на обыкновенный кризис среднего возраста. Друзья отмечали его худобу, желтизну лица, постоянную усталость. Поэт не мог подолгу сидеть на одном месте, вздрагивал от малейшего шума. Сестра Пушкина считала, если бы пуля Дантеса не прервала его жизни, то он немногим бы пережил 40-летний возраст. Любовь к Натали не погубила поэта. Наоборот, возможно, она подарила ему несколько лет жизни. Единственное, в чем можно ее упрекнуть, это то, что она не посвятила свою жизнь мужу, как, например, супруга Достоевского Анна Григорьевна. Наталья Николаевна действительно не находилась целыми днями при муже, не отказывалась ради него от светских развлечений, не собирала все его черновики и обрывки стихотворений. Она просто была другим человеком. И именно такой любил ее поэт. Жена и дети – это все, что заставляло его последние годы дорожить жизнью. Но потом и это уже было недостаточно. Пушкин начал искать смерти. В 1836 году он трижды пытался драться на дуэли по самым разным и, как правило, незначительным поводам. Владимир Сологуб, Семен Хлюстин, князь Николай Репнин-Волконский – все они каким-то образом смогли уладить дело миром, хотя это стоило им немалых трудов. Поэт крайне неохотно отказывался от дуэли. Смерть Пушкина фактически была самоубийством. Еще задолго до дуэли поэт писал Жуковскому: «Стыжусь, что доселе не имею духа исполнить пророческую весть, которая разнеслась недавно обо мне и еще не застрелился. Глупо час от часу долее вязнуть в жизненной грязи». Когда смертельно раненого Пушкина привезли с Черной речки домой, больше всего он беспокоился о жене. Поэт знал, что в его смерти могут обвинить Натали. «Будь спокойна, ты невинна в этом», — повторял он. Как рассказывал князь Вяземский, доктор Николай Арендт, который все время находился рядом с умирающим поэтом, говорил, что он никогда не видел ничего подобного, такого терпения при таких страданиях. Еще сказал и повторил несколько раз Арендт замечательное и прекрасное утешительное слово об этом несчастном приключении. Для Пушкина жаль, что он не был убит на месте, потому что мучения его невыразимы. Но для чести жены его это счастье, что он остался жив.
Никому из нас, видя его, нельзя сомневаться в невинности и в любви, которую к ней Пушкин сохранил. Перед самой смертью поэт сказал Натали: «Носи по мне траур 2 или 3 года. Постарайся, чтобы забыли про тебя. Потом, выходя опять замуж, только не за пустозвона». Через несколько часов он умер. Княгиня Вяземская вспоминала, как Натали узнала о смерти мужа. «Я подошла к Натали, которую нашла как бы в безумии. Пушкин умер?» Я молчала. «Скажите, скажите правду. Руки мои, которыми я держала ее руки, отпустили ее, и то, что я не могла произнести ни одного слова, повергло ее в состояние какого-то помешательства. Умер ли Пушкин? Все ли кончено?» Я поникла головой в знак согласия. С ней сделались самые страшные конвульсии. Она закрыла глаза, призывала своего мужа, говорила с ним громко, говорила, что он жив, потом кричала: «Бедный Пушкин, бедный Пушкин! Это жестоко, это ужасно! Нет, нет, не может быть правдой! Я пойду посмотреть на него!» Тогда ничто не могло ее удержать. Она побежала к нему, бросилась на колени, то склонялась лбом к оледеневшему лбу мужа, то к его груди, называла его самыми нежными именами, просила у него прощения, трясла его, чтобы получить от него ответ. Мы опасались за ее рассудок. Брат Натали, у которого она поселилась после смерти мужа, писал, что она иногда целыми неделями не выходила из своей комнаты. Вдова Пушкина в точности выполнила последнюю волю мужа. Только в 1839 году Наталья Николаевна вернулась в Петербург, но знали об этом лишь самые близкие друзья. Ее затворничество продолжалось до 1844 года, когда Наталья впервые после смерти Пушкина появилась в опере. Тогда же она познакомилась с однополчанином своего брата, генералом Петром Петровичем Ланским, и через год вышла за него замуж. Любила ли она Ланского? Наверное, любила. Хотя не так, как Пушкина, скорее, как верного и надежного друга. И до самой смерти Наталья Николаевна не могла простить себе гибели Александра Сергеевича. «Я убила моего мужа. Я причина его смерти. Но Богом свидетельствую, я чиста душой и сердцем», говорила Натали Владимиру Далю, но была слишком горда, чтобы оправдываться перед теми, кто считал ее и до сих пор считает виновной в смерти поэта. У сердца есть своя стыдливость. Позволить читать свои чувства, мне кажется, профанацией. Только Бог и немногие избранные имеют ключ от моего сердца. Натали Пушкина проживет еще долго, но это будет уже другая жизнь, другая история, о которой мы расскажем вам в следующей передаче.

Вы слушали первую часть радиопередачи «Чистейшей прелести, чистейший образец». Вторая часть прозвучит завтра вечером. Передачу местного радио подготовили Елена Федоровна Колпикова и Надежда Лукашина. До свидания, до новых встреч!

Господи. Опять этот жуткий сон. Наверное, когда-нибудь я сойду с ума. Этот мужчина, закутанный во все белое, словно привидение. Его волосатый кулак, о, святая Мария. Когда же перестанет терзать меня этот страшный сон? Уже 7 вечера. Надо немного порепетировать.

0: Эта мелодия не дает мне покоя.
1: Мистер Кенни, вы просили вас разбудить.
0: Да-да, спасибо. Я уже встал, мэм, и ухожу.
1: Не забудьте закрыть дверь на замок, мистер Кенни.
0: В комнате нет ничего такого, чтобы стоило украсть, черт побери. До свидания, мэм.
2: Проходи в конец поезда.
3: Поезда! Где останавливается третий вагон?
4: Дальше.
0: Разрешите пройти?
2: Эй, ты черномазый, а ну-ка двигай вперед. Да поживи.
0: Ну я и так иду, не толкайте меня.
5: Разрешите пройти?
6: Здесь черномазый, я не поеду, здесь черномазый.
5: Метры всегда есть.
2: Ох, это ты опять черномазый отродье. Ты все-таки пройдешь вперед, парень?
0: Послушайте, мистер полисмен, не толкайте меня.
2: Так, давай, парень, ударь меня, и я тебя прикончу. Вот так-то оно лучше. Удирай, парень, пока я добрый.
0: Сволочь! Отобрать только у тебя оружие и дубинку, и ты уже ничто. Ничто, просто грязная свинья. Я мог бы избить тебя, так что ты костей не собрал бы.
7: Послушайте, я все видел. Это было несправедливо. Он не должен был так обращаться с вами.
0: Почему же вы тогда этого не сказали, мистер? Почему вы и другие добрые граждане не остановили его?
7: В конце концов, это не мое дело. Старайся с ним ладить, парень.
0: Пойдите-ка вы к дьяволу, мистер.

0: Варвар, все повтори сначала. Варвар, слушай. Все повтори сначала.
1: Хорошо, хорошо, парень.
2: Еще два пива.
1: Сейчас.
3: Здравствуй, Пит.
1: О, здравствуй, Кенни.
3: Ну, что нового?
1: Сегодня будет уйма народу. Фу. В такую жару все вылезают на улицу. Слушай, Кенни, а может мы оставим двери открытыми, чтобы было слышно музыку? Тогда еще больше народу набежит, а?
3: Пожалуй, верно, Пит. Извини, я сейчас.
1: Увидел свою куколку.
2: Алиса пришла!
3: Алиса!
4: Кенни, дорогой.
3: Здравствуй, Алиса.
4: Хорошо, что ты рано сегодня пришел, Кен. Но почему у тебя такое грустное лицо? Что-нибудь случилось?
3: Да нет, ничего. Так, просто в метро один негодяй-фараон.
4: Да?
3: Ну, впрочем, это совсем как у нас на юге. У бога белая кожа, а нам, черным, лучше об этом не забывать. Да разве ты сама этого не знаешь? Что, не чувствуешь на себе?
4: Спокойно, Кен, спокойно. Есть разные люди и среди белых, и среди черных.
3: Скажи мне, Алиса, за что они нас так ненавидят? Ты посмотри на Бенджи. Я знаю, что когда-нибудь он станет великим музыкантом.
4: Да, это так.
3: А ты знаешь, что он родился и вырос в гарлемском гетто? Он воровал, чтобы платить за уроки. И когда он играет, его всего сжигает ненависть.
4: Не надо, Кен, не надо. Ты не должен волноваться. Иначе ты не сможешь играть.
3: Адил. Ведь он вырос в трущобах из Сайда.
4: Послушай, Кен.
3: Мы играем для этих белых, и они платят нам за то, чтобы послушать, как мы, негры, рассказываем о мире, которого им, белым, никогда не понять.
4: Не надо, я прошу тебя, Кенни.
3: Ну, ладно, Алиса, ладно. Иди, а то он, Пит, наверное, уже волнуется, куда это делась его официантка. Ну, иди. То он и мне пора, он, ребята уже сели на эстраде. Да, иду. Иду.
5: Пора за дело.

0: и неплохо играют.
1: У этого трубача очень симпатичная рожица. А это не важно.
2: Ребята, давайте сыграем тишину.
3: Ну, Кэн.
2: Ну, это для Алисы.
3: Ну,
2: я прошу.
3: Окей.

Я знаю, что это. Я знаю. Да, любимый, да, да, я знаю. Ты поднялся над облаками и устремился к небесным вратам, возле которых под надписью «Только для белых» стоит на страже жирный красномордый фараон. Ты облетел его, Кэм. Я вижу, вижу тебя. Ой, я понимаю тебя, Кэнни.

0: сегодня играешь как бог. Это же правда, молодчина.
1: Перерыв, пожалуй, а? Здравствуй, Кит.
2: Присаживайся, присаживайся. Вот, познакомься. Это Марджи. Она учится в Нукис колледже.
3: Мне давно хотелось познакомиться с вами, мистер Кенни.
1: Очень приятно. Друзья Кита. Мои друзья.
3: Вы знаете, мистер Кенни, наша группа в колледже очень озабочена тяжелым положением вашего народа.
1: Правда?
3: Да, да. И мы даже послали нескольких своих ребят для участия в Марше Свободы. Я сама тоже хотела пойти, но отец поднял такой шум.
2: Не пора ли нам двигаться, Марджи?
3: Сейчас, одну минутку. А что вы в целом думаете о движении за интеграцию? Когда устраивается Марш Свободы и все остальное?
1: По правде говоря, мисс, это движение идет слишком уж медленно.
3: Ну, такие вещи требуют времени.
1: 100 лет – немалое время, мисс, чтобы покончить с рабством.
3: Ну, знаете ли.
2: Марджи, нам пора идти.
3: Да-да, идем.
2: Туз, извини, старик.
4: Да ладно.
1: Ну, брось, ну, я таких видел.
2: Да.
1: Сначала возмущаются старомодной жизнью своего папаши. Бунтуют, а потом сдаются и решают, что, в общем, папаша может быть и прав.
2: Да, наверное, так оно и есть. Ну, до свидания, Кен.
4: Ну,
2: до свидания.
4: Будь здоров, Кит, будь здоров.
5: Да, уже пора.
6: А, куда ты стоишь? Эй, вы! А не будут играть музыку хорошую в конце концов? Эй, вы! Играйте, пацанова!
7: Ну вот, еще один явился, скотина.
1: Бульдог. Как его физиономия напоминает мне того в белом одеянии.
7: Что, Кен? Ты о чем?
1: Ничего. Слушайте, ребята. Та штука, ну, мелодия не дает мне покоя. Кажется, я нашел.
7: Давай, Кен.
4: С чего начнем?
1: Начнем с блюза. Потом голова ангела, а потом перейдем к корням. Это как раз то, что мне нужно для разгона.
7: Отлично, Кен.
1: А ты, Джонни, представь, что в твоих барабанах 1000 дрожащих фараонов, и ты лупишь их по головам.
4: Окей, дружище.

Вот сейчас я закрою глаза и все увижу снова. Страшный сон. Нет, не сон. Отец, я все помню. Твое гордое лицо. Ты не позволил себе сойти с тротуара, когда появилась толпа пьяных белых. Грязный Никер, сойди немедленно!

0: он играет.
1: Потом они подъехали к дому.
0: О, Иисусе! Скажи им про все это, Кенни! Скажи им!
1: Они потащили тебя к дереву.

0: Но домой она шла с тревожным чувством. Что-то вышло не так.
1: Через несколько дней на дежурстве в больнице к Лиле в кабинет пришла Галина Борисовна, хирург отделения, председатель месткома. «Поговорить с тобой пришла, лапочка». Лиля предвидела этот разговор. На прошлой неделе она в присутствии других сотрудников и даже посторонних посетителей накричала на костеляншу, которая не обеспечила отделение бельем. Костелянша была виновата, но кричать на нее, а тем более употреблять слова «безответственность» и «распущенность» не следовало. «Это твой восточный темперамент тебя подводит», сказала Галина Борисовна. «Наживаешь себе врагов». В местком пожаловалась? Нет, она не жаловалась. Тут другой поворот. Слушай, какого черта тебе понадобилось из Грузии выписывать эту старуху?
2: Какую старуху?
1: Ну, мать твоего Артарова.
2: Она из Армении.
1: Лиля была несколько ошеломлена переходом от конфликта с нерадивой костеляншей к своей свекрови. Да при чем тут она? Ты о ней пришла говорить? А при том, что по всему отделению сплетни идут. Будто ты свекровь сосвету сживаешь, то и дело увозишь мужа к своей родне, бросаешь беспомощную старуху одну, а бедный доктор Гога Артаров вместе со своей матерью прямо в отчаянии от тебя пришел. Он бы и рад с тобой развестись, да неудобно второй раз жену из дома гнать.
2: Откуда такие сведения? Спросила Лиля, чувствуя, как у нее каменеет сердце.
1: Лично у меня от нашей буфетчицы. А все идет от костелянши. Она, оказывается, родственница первой жены Артарова. Ну, свекровка твоя какова? Нашла кому жаловаться, первой жене. Ты понимаешь, что у тебя в доме враг? Вот тебе мой совет. Сразу поставь вопрос ребром. Или я, или она. Прямо сейчас придешь домой, с порога так и заяви.
2: Пришла смена. Все делалось как обычно, только время будто шло мимо Лили. И никакой уже жизни не было вообще. Сейчас ехать домой невозможно. Лилю внесло в вагон метро общим потоком и прижало к дверям. Невольно она разговаривала то сама с собой, то со старухой. «Как же после этого нам вместе жить?»
1: «Гога не говорил вам, что хочет со мной развестись». Не мог он этого сказать.
2: Войду и спрошу. С кем вы сплетничали о жизни своего сына? Вы же сами эту Надю какими только словами не обзывали. Нет. Все бесполезно, бессмысленно. Никто не скажет правду. Даже Гога, который мог крикнуть для утешения матери, не могу же я развестись во второй раз. Эти слова ничего не значат. Мало ли что мы говорим в запальчивости. А если просто спросить, ты действительно хочешь со мной развестись? Только честно, я такая, как есть, лучше стать не могу. Я старалась, и хватит, больше стараться не буду. Предупреждаю тебя.
1: Поезд, кружась по кольцевой, перевез за это время тысячи пассажиров. И когда Лили вышла на улицу, был уже поздний вечер. Может быть, даже ночь. За эти часы утихло в ее душе бурление гнева. Трудно и скверно, но надо понять, что в ее жизни главное, что она может удержать и надо ли удерживать. И ничего не говорить сгоряча. С этим довольно неопределенным решением Лиля поднималась в лифте на свой этаж. Дверь ее квартиры распахнулась, едва успел захлопнуться лифт.
3: Наконец-то! Наконец-то! Где ты была? Мы с мамой тут с ума сходим. Я всех знакомых обзвонил. Мама, Лиля пришла! Давай сюда плащ, кошелку, вот тебе тапочки. А все-таки где ты была? В отделении тебя нет, у Тамары нет. Неужели телефона под рукой не нашлось?
2: Нет.
3: Мама одно твердит, что тебя на роды вызвали. Здесь, говорю, не деревня, какие роды. В очереди, говорю, за сапожками стоит. А после 8 сам стал волноваться. Ну, пойдем обедать. Мы тебя ждали, за столом все расскажешь.
2: Дай мне опомниться, я устала. Она закрыла за собой дверь их общей комнаты и легла на тахту лицом к стене. Но тишины не было. Гога звонил Тамаре. «Да-да, вернулась, все в порядке. Мама!» — кричал он, — «разогревай обед, я голодный, как собака». Он вошел в комнату по праву мужа, по праву хозяина дома. Сел на краешек тахты, погладил ее ноги.
3: «Лиленька, ты что, и обедать не хочешь? Мама борщ сварила. Пойдем, миленький мой».
2: «Я не могу».
3: «Ты нездорова? Что с тобой?»
2: «Здорова».
3: «Что-нибудь на работе?»
2: «Нет».
3: «Ну, тогда нельзя так со мной поступать. Что я должен думать? Мама?»
2: Она могла ответить «да». «Твоя мать предала меня твоей первой жене, облила ложью и грязью, сделала объектом сплетен всей больницы. Больше я терпеть не могу. Выбирай между нами». Лиля представила себе, каким беспомощным он сразу станет, как будет выискивать слова для оправдания своей матери и, наконец, выкрикнет отчаянную фразу: «Ты хочешь, чтобы я выгнал свою мать из дома? Этого я не могу». А если бы он это сделал, во что превратилась бы их жизнь? Разве могла бы она по-прежнему любить и уважать своего мужа? Нет. Дело не в матери, а в силе и крепости их отношений. Но ведь это почти целиком зависит от нее самой, Лили. Лиля заплакала беззвучно, неслышно, про себя. Гога этого не заметил.
3: «Я-то думал, придет моя ласточка, поведу ее в кино, потом будем пить чай с пирожными, как в лучших домах Филадельфии. А тебя все нет и нет, и это было очень плохо. А пришла сердитая, молчаливая».
2: Лиля повернулась, увидела черные полоски густых, загнутых вверх ресниц и положила руку на его голову.
0: А Елена Карповна в это время сидела во второй комнате, которую называли столовой, хотя ели на кухне. Она и спала тут на тахте, рядом с которой стояли ее стол и шкафчик. Весь ее большой мир – горы и долины Заревшана, городок, где она жила, окрестные села, ее собственный дом. Все сузилось теперь до этого крохотного пространства. Стол, шкаф, тахта. Они опять ушли в свою комнату и закрыли дверь. Невестка не думает, что ни свекровь, ни муж до сих пор не обедали. Куда хочет, ходит, когда хочет, возвращается, отчета никому не дает. Гога ей во всем подчиняется. Это были привычные мысли, но в последнее время они рождали не праведный гнев, а скорее грусть. Где же все-таки Лили была до 9 часов? Об этом лучше не думать. Разве можно сейчас на ночь есть жирный борщ? Елене Карповне, во всяком случае, придется ограничиться чашкой ряженки. Ну, кому до этого дело?
3: Мама, обедать! Лиля есть хочет.
0: Лиля хочет, — неприязненно подумала Елена Карповна. Мы уже и не люди. Чего она испугалась сегодня, когда невестка так запоздала? Почему у нее стало неспокойно, нехорошо на сердце? Не стоит в это вдумываться. Она вынула из ящика кольцо с голубым камнем, семейную ценность Артаровых, переходящую из поколения в поколение. Все равно кольцо, должно перейти к молодой хозяйке дома. В кухню застучали посудой. Елена Карповна положила кольцо обратно в коробочку. Подождет. Надену ей на палец в тот день, когда она родит мне внука.
4: Что у меня за женщины? То тебя ждешь, то маму.
2: Я ее приведу.
1: Никаких объяснений, никаких требований. Лишние разговоры, лишние обиды. Выяснять ничего не нужно. Как из каменных глыб, из кирпичей, из бетонных блоков строили и строят дома, так внутренний мир семьи создается из мужества, терпения, а иногда и молчания. Лиля не думала этого словами. Она это чувствовала. Маленькая седая женщина, нахохлившись, сидела перед своим шкафчиком. Обедать! Обедать, Елена Карповна! В любом часу, хоть ночью, но за стол должна садиться вся семья.
5: Добрый день!
6: Здравствуйте, товарищи! Мы в прошлый раз говорили, какое разнообразие тем дают нам не только письма, но и личные контакты со слушателями.
5: Это очень важно для нас, когда приходит человек чем-то взволнованный.
6: Или обиженный.
5: Или обрадованный.
6: Во всяком случае, неравнодушный. Вот несколько цитат из уст самых разных людей. Послушайте, и вам станет ясно, что их к нам привело. Говорит слесарь Лев Васильевич Покровский.
7: Вы понимаете, отец у меня погиб, когда мне было 11 лет. Сделайте так, пожалуйста, чтобы известные герои петергофского десанта 41-го года имели хотя бы стелу в Нижнем парке Петродворца. Вы сможете это сделать?
6: Работница Нина Игнатьевна Багрова.
8: Ну вот я о чем вас хотела попросить. Я уже теперь боюсь, что неправильно скоординирую их взаимоотношения, сына и дочери. Ну, знаете, ну если разума не хватает, ведь могу же я его где-то призанять. Вот критический у меня момент. Ну, чтобы мне подсказали, вот как именно действовать. Может быть, я неправильно, знаете.
6: Пенсионерка Нина Ивановна Белова.
9: У нас в квартире 6 человек. 5 человек – люди как люди, а 6-й – это, вы знаете, что жуткий человек. Он нам жить совершенно не дает. Вот что, это дело серьезное, очень.
6: А вот с чем пришел к нам инженер-конструктор Бронислав Георгиевич Стасюк.
10: Мое дело продолжать настаивать на том, доказать, что это на самом деле нерационально, это, продолжать эту работу. И чем быстрее это поймут, и чем быстрее приступить к разработке нового двигателя, тем будет лучше. Мне просто-напросто, ведь мы с вами после работы идем в магазины, а там слушаем, что холодильники не закрываются, зонтики не раскрываются. А я же конструктор. И мне просто обидно слышать такие вот вещи, честное слово.
6: Мы их привели, эти короткие реплики, для того, чтобы сказать и названным товарищам, и другим, пожалуйста, не думайте, что мы забыли. Мы обязательно вернемся к волнующим вас вопросам и так или иначе постараемся на них ответить.
5: То же самое я хочу сказать и нашим многочисленным корреспондентам. Все ваши письма прочитаны, прочувствованы, обсуждены нами и бережно хранятся, ждут своей очереди. Одни для ответа, другие для активного действия или вмешательства. Но, пожалуйста, наберитесь терпения.
6: Итак, в прошлый раз мы завершили наш диалог сообщением об опыте, которым поделились с нами товарищи из города Тарту, где уже много лет активно действует довольно большое содружество людей, восставших против Бахуса, попросту говоря, против пьянства. На этой почве они подружились и сами, избавившись от злого недуга, если можно так сказать, помогают в этом другим людям. Но вот сразу после передачи раздался телефонный звонок у меня в редакции, и первые же слова, которые я услышал, заставили меня попросить собеседника чуть-чуть подождать. Я быстро подключил магнитофон.
11: Лазарь Ефимович, я только что прослушал вашу очень интересную радиопередачу и хотел бы выяснить, не позволите ли вы мне ознакомиться с уставом антивакха, о котором вы говорили в своей передаче.
12: Это от Тартовского клуба, да?
11: Да-да.
12: Простите, а почему это вас так заинтересовало?
11: А у нас аналогичная секция имеется противоалкогольная в Петроградском районе.
12: Где? У нас в Ленинграде?
11: В Ленинграде, да, в Петроградском районе.
12: Стоп. Это уже, вы знаете, не телефонный разговор. Вам не трудно было бы зайти к нам в студию?
11: Хорошо.
12: На радио, а?
11: Да, хорошо.
6: И вот Геннадий Андреевич Шичко, кандидат биологических наук, у нас в студии.
13: Я единственное, о чем хотел сообщить, это о том, что по более близкому адресу, чем Тартусский, так, существует противоалкогольная организация. Причем своеобразная. Эта организация называется противоалкогольной секцией штаба народной дружины Петроградского района. Так. Это в порядке опыта. И в нашу задачу входит организация и проведение противоалкогольной борьбы в масштабе района.
6: Так, ну вот могут спросить, ну а хорошо, чем же все-таки это содружество занимается?
13: У нас работа самая многосторонняя. Это начиная от научной работы, мы ею тоже занимаемся, у нас ученые есть в секции, и кончая простой беседой с человеком, который попал в вытрезвитель. Мы оказываем помощь петроградскому вытрезвителю и, в частности, контролируем его работу. Так вот, оказываем вместе с тем помощь, как я это называю, дезалкоголизмийную, то есть помощь по избавлению от алкоголизма. Принято считать, якобы можно алкоголика избавить только с помощью лечебных средств и в лечебном учреждении. Это совершенно неправильно. И как раз наша секция в настоящем, она показала, что можно с не меньшим успехом обходиться без всяких медикаментозных средств и производить...
6: Но я думаю, что одно другого не исключает.
13: Правильно, правильно. У нас есть врачи. У нас ведь ядро нашей секции составляют научные работники, ученые Института экспериментальной медицины. Так что у нас имеются врачи. Но наша задача состоит в том, чтобы найти другие формы оказания помощи алкоголикам. Кстати, в постановлении ЦК от 1972 года призывалось использовать разные методы и средства для борьбы с пьянством и алкоголизмом.
6: Понятно.
13: Вот мы и занимаемся поиском этих методов и средств.
6: Я думаю, что кроме одобрения это ничего не может вызвать. Но скажите, пожалуйста, а как много людей вам удалось объединить сейчас?
13: Мы не стремились к тому, чтобы создать большой коллектив, потому что нам прежде всего нужно объединиться, самим подготовиться к этой работе, а затем уже ее проводить. Вот, например, сейчас мы с одним из заводов уже договорились, что берем один цех, и в этом цехе будем проводить противоалкогольную, да и не только противоалкогольную работу. Потому что мы свои задачи считаем более широкими. Помогать человеку сегодня быть лучше, чем вчера, завтра быть лучше, чем сегодня.
6: И все-таки вас много?
13: А по количеству да. 20 человек в секции.
6: 20 человек. Это что, люди уже, так сказать, излечившиеся? Или это энтузиасты, которые заботятся о том, чтобы другие излечились?
13: И те, и другие. Есть алкоголики, которые уже пятый год не пьют.
6: Так, то есть бывшие алкоголики.
13: Бывшие алкоголики, да.
6: И они теперь стали активными, так сказать, борцами за трезвость.
13: Да.
6: Но вот вы не могли бы привести какой-то конкретный пример совершенно реального человека, которому вы оказали уже просто помощь?
13: Ну, вот я могу сослаться на одного ученого, которому в свое время было рекомендовано искать место на периферии. Он алкоголик. Причем его мне рекомендовали как алкоголика неисправимого. Сейчас он превосходно себя чувствует, совершенно не пьет, процветает и так далее.
6: Так. Еще?
13: У нас имеются люди, которые 3-4 года не пьют. Они в секцию
6: ну
13: входят.
6: И как они себя чувствуют?
13: Чувствуют себя превосходно.
6: Не жалеют о том, что...
13: Наоборот,
6: все это,
13: теперь стали злейшими врагами всякого употребления алкоголя, в том числе и так называемого культурного питья.
6: А, кстати, Геннадий Андреевич, вот такая мысль. То, что вы делаете, можно считать экспериментом, верно ведь?
13: Правильно.
6: А за экспериментом надо следить. И что, если мы вот так условимся, ежемесячно будем предоставлять место в нашем дневнике рассказу о том, как живет и, ну что ли, действует ваше содружество, кому вы помогли, чем, кто не выдержал испытания, а может быть, иногда даже фамилии можно называть.
13: Как вам такое предложение? Лично мне это предложение нравится, хотя оно, конечно, обяжет нас больше сил и времени отдавать этой работе, поскольку это как бы вы устанавливаете контроль
6: безусловно
13: общественности над нами.
6: Ну, очевидно, вот можно даже и так сказать.
13: У нас решаются коллективно такие вопросы, и поэтому я посоветуюсь с товарищами.
6: Угу. И после этого мне сообщите, да?
13: Договорились? Да.
6: Договориться-то мы договорились, но все-таки пока суд до дела, мы успели побеседовать еще с двумя товарищами из этого же содружества с петроградской стороны. Кстати, надо подчеркнуть, что секция эта была создана при активнейшей поддержке петроградского райкома партии.
5: Первая беседа произошла у меня с одним товарищем, который мне очень понравился. Он, не мудрствуя лукаво, рассказал мне историю о коротком 5-летнем отрезке своей жизни. Я не задавала лишних вопросов, но, кажется, правильно поняла моего собеседника. Вероятно, была ранняя неудачная женитьба, но продержавшаяся настолько долго, что успела вырасти дочь. Однако, видимо, наступил неизбежный кризис и развод. Вот тут, надо думать, не без помощи приятелей, молодой мужчина решил завить горе веревочкой, вернее, залить его вином. Наивная попытка, но, к сожалению, к ней прибегают многие. И здоровый молодой инженер сам пустил свою жизнь под откос. Продолжалось это падение 3-4 года и привело в вытрезвитель Петроградского района. Вот тут подойдет поговорка: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Там в этот вечер как раз дежурил участник секции борьбы с алкоголизмом. Было это полгода назад. Теперь мой собеседник часто бывает в вытрезвителе, но уже как активный член секции. Он смотрит на мир трезвыми, чистыми глазами. Он вернулся к нормальной жизни, хорошо работает. Он муж и отец. Но вот, честно говоря, Лазарь Ефимович, я не совсем поняла, а расспрашивать подробно было как-то неудобно, что, собственно, помогло ему.
6: Сейчас станет яснее. Инженер Анатолий Иванович тоже долгое...

0: Петроградский район. Встречаемся мы еженедельно, по понедельникам, в клубе дружинников на улице Рентгена.
1: Теперь ясно?
2: Все-таки не совсем. Ведь если бы это было так просто, то, наверное, многие бы излечились. Нет-нет, тут есть какой-то секрет.
1: Вы знаете, мы при следующем свидании расспросим Геннадия Андреевича пообстоятельнее, тем более, что согласие на встречу уже получено по телефону.
3: Да, алло, слушаю вас, Геннадий Андреевич.
4: Я обещал вам обсудить с моими товарищами по секции. Ваше предложение – это ежемесячно давать короткую радиоинформацию о нашей работе.
3: Да.
4: Мы приняли это предложение и будем сообщать вам о наших успехах и наших неудачах.
3: Спасибо, информация принята к сведению. До встречи в январе будущего года.
4: Благодарю вас, всего доброго.
2: Хорошо. Ну что ж говорить, видимо, по всему, что это достойно всяческого внимания и подражания. Но все, о чем говорилось, относится к тем, кого уже надо лечить. А меня, честно говоря, больше заботит та часть молодежи, которая может попасть в этот страшный капкан. Мало мы занимаемся профилактикой, я опять о ней. Далеко не всем мы пользуемся из арсенала имеющихся средств отвлечения. Недостаточно широко вовлекаем школьников и учащихся ПТУ в спорт, в мир прекрасного. Ну, приглядитесь вечерами к шатающимся группам мальчишек. Зайдите, наконец, в молодежное общежитие.
1: Конечно, это очень серьезный вопрос, и многое зависит от правильного использования свободного времени,
2: вот.
1: Особенно если иметь в виду молодых.
2: Вот.
1: И тут, вы знаете, вполне уместно вернуться к разговору с Львом Васильевичем Покровским, о котором я уже упоминал. Этого рабочего человека среднего возраста как-то по-настоящему, знаете, волнуют многие проблемы. В частности, у нас зашла речь о молодежи, о том, как трудятся ребята на производстве, о том, как они вот умеют, если захотят, правильно и интересно думать.
5: Умеют думать, правильно, Игорь Ильич, умеют думать, но одно но. Дело в том, что не только в труде должен проявляться человек, но и его в интересах к жизни. Я молодых не ругаю всех подряд, Андрей Ефимович, и не буду ругать всех подряд. Это было бы большой ошибкой с моей стороны.
3: Тогда выкладывайте.
5: Выкладываю. Одному товарищу я говорю, ты был на выставке того же Рериха, а я сам любитель архитектуры и живописи. Ты был в Академии художеств. У нас в Ленинграде Эрмитаж, Русский музей, Академия. И вот интерес, почему у нас не закладывается интереса у молодых вот к этим культурным центрам. Больше.
6: То есть я понимаю, что вы хотите сказать. Отработал, честно, добросовестно,
5: да.
6: Да. А больше его ничего
5: и
6: не
5: больше
6: интересует.
5: Его интересует. Приходит получка, извините, вот это только, грубый жест.
6: И опять же...
5: А я не прав.
6: Нет, Лей, ну все-таки. Пойдите в Эрмитаж, вы посмотрите, какие толпы народу, и вы увидите, что стоит в основном-то молодежь.
5: Молодежь, правильно. Но какая молодежь, Владимир Ефимович?
6: А вы знаете что, давайте сделаем такой эксперимент. Подойдем вот к этой самой длинной очереди людей. Я вас уверяю, что вы каждого третьего, четвертого увидите молодого ленинградского рабочего или студента.
5: Принимаю ваше предложение.
6: Давайте. Вот давайте. Сделаем такой эксперимент.
5: Давайте, Владимир Ильич.
6: Договорились.
1: Все было ясно. Эту запись я сделал у себя в кабинете.
2: Не
1: в студийных условиях.
2: Не совсем, но понятно.
1: Нина Николаевна, а как вы думаете, что выяснится там у Эрмитажа?
2: Ну, у меня есть свои соображения. Однако я лучше промолчу. Боюсь, что решится этот спор не в вашу пользу, не в пользу Льва Васильевича.
1: Ну что ж, посмотрим. Итак, до следующей встречи в субботу, 28 декабря, в 14:40.
2: Всего доброго, товарищи.
1: Спасибо вам за внимание.
7: Очень часто актеры предъявляют требования к нашим драматургам написать образ нашего современника, который актер или актриса могли бы воплотить в сценический образ. Могли бы донести до зрителей те чувства и мысли, которыми живет сейчас наш советский человек, жадно ищущий ответы на волнующие его вопросы. Требование вполне законное, и оно становится все активнее, все настойчивее, и особенно исходит от тех актеров, кто хоть раз соприкоснулся с таким образом, кто хоть раз почувствовал

0: творческое удовлетворение от встречи с таким героем. Почему именно образ современника волнует советского актера? Да потому что он сам участник сегодняшней жизни. Думы и дела передового человека, ведь это же думы и дела актера. А он обязан быть таким, если он работник идеологического фронта. Другое дело характер героя. Это уже сложнее. Если, скажем, я смогу зажечь, увлечь зрителя мыслью, словом, то могу с тем же успехом и разочаровать его, если я не найду интересного решения образа, если примитивно, без каких-либо особенных черт характера, присущие изображаемому герою, буду просто докладывать текст, может быть, и горячо, но все равно появится вот та дидактичность, серятина, против которой и идет сейчас борьба как среди драматургов, так и среди актеров и режиссеров. Дидактика – это не искусство. У нас вот подчас появляются пьесы, очень нужные по теме, но настолько примитивно поучительные, в них настолько неразработаны отношения между персонажами, лишенными даже намека на характер, что актеры порой не в состоянии помочь как-то автору. И несмотря на нужность темы, спектакли получаются неинтересными и не посещаются нашими зрителями. В разговорах о положительном советском герое, будь он партийный или беспартийный, иногда высказывают мысль о том, что и наш современник не идеальный человек, что обязательно герою нужно приклеить какую-нибудь бытовую червоточину. Вот уж это я считаю ни к чему. Это сугубо обывательский подход к драматургии. Щекотание нервов при заглядывании в чужие окна. Смешки и злорадство по поводу того, что ничего идеального в жизни нет. И что ты мне не говори о высоких материях, а сам-то ты такой же, как и я, обыватель, с теми же самыми грехами. Зачем же это? По-моему, такая тенденция чревата нехорошими последствиями. Еще в 1933 году Алексей Максимович Горький в письме к Александру Николаевичу Афиногенову по поводу пьесы «Ложь» писал о том, что биография большевика интересна не со стороны его недостатков, а со стороны его достоинств. Его недостатки коренятся в прошлом, которое он неутомимо разрушает. Достоинство в настоящем, в работе строительства будущего. Как это все-таки правильно сказано, мне кажется. Вы не поймите меня дурно, что я призываю к лакировке положительного героя. Намечалась и такая тенденция. Это уже крен в другую сторону. Вкусы советского зрителя настолько выросли, что прямолинейности и ходульности он не прощает. Да и актерское искусство выросло настолько, что с него вправе требовать более глубокого, более масштабного решения образа. Я против ходульности, против ангельских крылышек, против бахвальства своим безошибочным предвидением. Такой герой просто глуп. Но и я против бытовщины, против черных бытовых пятен. Они заслоняют от меня главное – достоинство героя в настоящем, его работу и участие в строительстве будущего. Мне вспомнилось сейчас, я немного отвлекусь в сторону, разговор пойдет не о современном герое, но о человеке вам хорошо известном, о Мусоргском. Как-то на одном из выступлений, где я рассказывал о работе над фильмом «Мусоргский», из зала раздался голос. «Товарищ Борисов, уж очень вы пригладили его, ведь Мусоргский любил сильно выпивать, нужно было и эту сторону показать». Но ответить мне не удалось. Сидящие в зале дали ему такую отповедь, так его подняли на смех, что бедняге пришлось удалиться. А я был доволен, что остался не одинок в своем мнении. Бытовое зло, которое сопутствовало Мусоргскому, все это наносное, второстепенное. Нам важно было вскрыть основное качество этого человека, как бунтаря против косности и пошлости, как борца за русское национальное искусство, против иноземных мермеладных трелей, как человека, далеко смотрящего вперед и заботящегося, прежде всего, о своем народе. Вот что для нас важно. Такая концепция, возможно, не устроила тех, кто смотрит на искусство только как на развлечение. Но времена скучающих дворян прошли. Наше искусство служит благородным целям. Оно является школой народной, где люди черпают силы для дальнейшей борьбы за свое счастье. Я вот имею несколько сотен писем по кинокартинам академик Иван Павлов и Мусоргский. Большинство из корреспондентов пишут о жизненно-творческой зарядке, полученной ими по просмотре этих картин. Ах, какое это счастье для актера, если он своим трудом принес хоть маленькую пользу. Я немножко увлекся, отошел в сторону, но основной мысли, кажется, я не потерял. Ведь все вышесказанное имеет прямое отношение к созданию образа нашего современника. Герой сегодняшнего дня должен нести в себе прежде всего благородные идеи, направленные на усовершенствование человеческого общества, на воспитание высоких моральных и политических взглядов, на воспитание активных строителей коммунизма. Я должен поверить ему прежде всего, что он умный. Тогда я пойду за ним. Развернувшееся в последнее время народное движение за создание коммунистических бригад, разве это не говорит о том, в высоком росте интеллекта и сознательности передовых рабочих, которые вступают в новые отношения к труду, в новые отношения друг к другу. Разве они не являются героями наших дней? Так не будем же их чернить, не будем приписывать им обязательные вот те бытовые недостатки, которые, честное слово, мешают принять образ целиком. Давайте лучше думать о другом. Как интереснее создать положительный образ? Подчас у нас один и тот же герой путешествует из спектакля в спектакль. Об этом уже не раз говорилось. Но тут вот, я считаю, виноваты и актеры. И я грешу иногда этим. Не потрудились задуматься над характером человека. Рассчитывая на успех громких публицистических фраз, актер посылает их безотносительно к характеру создаваемого образа. А отсюда голый митинг, голая пропаганда. Да еще некоторые посылают такие фразы не партнеру, а прямо в зрительный зал, ожидая аплодисментов. И бывают таковые. Но разве это, товарищи, успех? Настоящий творческий успех? Да нет, конечно. Другое дело, когда передо мной человек, сам на протяжении спектакля докапывающийся до истины, ведя борьбу за свои идеи с препятствиями. Да и препятствия должны быть трудными. Вот тогда я вижу становление героя, участвую вместе с ним в его борьбе и радуюсь ее победе. Но вы скажете, опять это ситуация, а характер, характер. Конечно, всегда с большим вниманием следишь за героем, когда у него особо интересный характер. Когда его поведение, его поступки так любопытны, что я не только слушаю, что он говорит, но и с интересом слежу за тем, что он делает и как он это делает. Увлекательность образа прежде всего в его индивидуальности, в многоплановости характера, в разнообразных, остро подмеченных чертах поведения человека. Вот тогда он меня заинтересует. И со стороны своих моральных высоких качеств, и со стороны своих трудовых достижений. Если проследить все этапы развития нашего общества, то мы обнаружим, что вместе с ростом общества от этапа к этапу рос наш герой. И на каждой ступени развития он призывал подниматься все выше и выше. Я не могу пожаловаться на малочисленность сыгранных мною ролей в советских пьесах. Пожалуй, я с своими героями прошел все этапы становления нашего общества. Таких ролей было более 30. Количество как будто изрядное при моей 32-летней работе в театре. Я на собственном опыте увидел и почувствовал, как изменялся и рос наш герой. Первая, например, моя встреча с моим современником состоялась в 30-м году в пьесе «Афиногенова чудак». Мой герой, Борис Волгин, тогда являлся первым зачинателем в создании первых ударных производственных бригад, первым организатором кружка энтузиастов, призывающих к социалистическим отношениям в производстве. И начиналось это где-то движение, где-то далеко, в Загряжске, на Загряжской фабрике, где-то стоящей на болоте. Это было еще в первой пятилетке государственного плана. Он был тогда еще одинок, мой герой. Поддержки в своих стремлениях он не получил. У него не хватило сил для борьбы с рутиной. И он уходит из этих мест, но не побежденный совсем. Свой огонь энтузиазма он понес другим людям в другие места.
1: Куда же ты теперь Волгин?
0: В Москву, Андрей Викторович, за подкреплением. Я своего добьюсь. Я докажу, что и беспартийные энтузиасты нужны. Ну, а там с новыми силами в Самарканд на растительные работы.
1: Ты чудак, парень. Иногда хочется с тобой пару пива выпить, а иногда по затылку двинуть. Хлебом тебя не корми, только позволь всех кругом взбулгачить. Вон Игорь тоже интеллигент, а свое дело двигает и в драку не лезет. Работает все спокойно. Так ведь, Горский?
2: По-видимому, так.
0: Ну, знаете, Дробный, вы хороший директор, но плохой член партии.
1: Но-но-но-но-но! Меня на храпок не возьмешь. Какой я член партии, об этом окружком знает. Партия меня на фронт посылала. Партия и вернет к станку, если найдет нужным. Партия, а не Волгин.
3: Андрей Викторович, куда же вы?
1: Лошадей ждите к 6.
4: Ну, знаешь, Борис, ты действительно невозможен. Всех будоражишь, все вечно критикуешь. Ну, а кому помогла твоя критика? Тебя выплюнули, Сима погибла. Вот результат беспартийного энтузиазма.
3: Конечно, ты умнее Дробного.
4: Но что позволено Дробному, не дозволено Волгину. И надо, наконец, это понять. Дробный середняк. Вот и равняйся по середняку и работай спокойно.
5: Какая пошлость.
4: Юля, ты здесь?
3: Такова жизнь, Юля. Грош цена энтузиазму, если он мешает жить. А я хочу жить, работать. Я хочу быть инженером и буду им, чего бы мне это ни стоило.
0: Если я когда-нибудь сделаюсь обывателем, плюнь мне, Борис, в лицо. Это твои слова, Игорь. Твои. Опусти руку. Я не плюну. В стариков не плюют.
4: Борис, замолчи.
0: За широкой спиной Дробного тебе тепло и не дует.
3: А я докажу, что я Игорь Горский.
0: Ты был Игорем Горским, а стал поддакивающим автоматом. Дубовым креслом вот слева от кабинета. А чтобы двигать страну и перестраивать жизнь, нужны люди, а не автоматы. Люди, пусть даже ошибающиеся, но думающие творческой мыслью, которая умерла у Игоря Горского.
5: Он просто оправдывает свое предательство, Борис. Он взял свое заявление обратно, чтобы попасть в Ленинград.
4: Юля.
0: Знаю.
4: Ах, вот что. Ну, в таком случае я не хочу оправдываться. Значит, мы расстаемся уже не друзьями.
0: Чужими и незнакомыми мы расстаемся.
4: Хорошо. Как вам будет угодно.
0: В пьесе Лавренева «За тех, кто в море» я играл роль лейтенанта Рекала. Здесь выявились уже другие качества моего современника. Во-первых, героизм, который проявляли советские люди во время Отечественной войны. И во-вторых, чувство подлинной, настоящей фронтовой дружбы, скрепленной боями и ненавистью к общему врагу.

0: Ой, слушай-ка, Борис, вот тут недавно у Новодворского был случай занятный. Ты знаешь, у него есть такой сигнальщик, латыш, Кайнис, маленького росточка. Только два слова в неделю говорит, знаешь? Так вот, вышли они в море, значит, Новодворский на мостике, Кайнис с ним рядом. Вдруг этот Кайнис и докладывает. Товарищ капитан, только что видел слева курсовой 12, дельфин плавал. Тот говорит, ну, да где же он? Не знает, говорит, куда-то торопился. Ой, смеялись. Смешно, смешно. А ты, ну, а ты-то будешь смеяться или нет? Ну, улыбнись-то хоть разик-то,
1: чёрт. Ничего не старайся меня веселить. Ты спой еще что-нибудь.
0: Да ведь...
1: Я голос твой люблю.
0: Ну, песни не лезет в душу, глядя на твое, он это бледное клише.
1: Ну, спой.
0: Ой, ей-богу.

Балаклава, балаклава, черноморские края. Там живет цыганка Клава, то знакомая моя.

0: Знакомая моя. Ну что, тоскуешь?
1: Тоскую.
0: А ты брось тосковать-то, переживем, ну.
2: Среди сыгранных мною образов современника в свое время очень привлек меня образ Чеканова, секретаря райкома в пьесе «Высокая волна» Николаевой и Родзинского. Образ большой внутренней содержательности, зачатками тех качеств партийных руководителей, которые требуют от нас уже сегодняшний день. Чеканова учила жизнь, она заставляла его искать нового подхода к людям.
0: Да. Отъехал я сюда, говорили мне. Угренские места, угрюмые леса. А приехал я, и понравился мне здесь. И леса понравились. И земля здешняя, непокорная, понравилась. И люди. И вот думалось мне, что в трудную минуту я к ним, вот к здешним-то людям, вот таким, как вы, Кузьма Васильевич. Но... ошибся. Ну что ж, это по молодости, вы правы, по молодости. Бывает. Ничего, пройдет это.
1: Ты погоди.
0: Да что, Кузьма Васильевич?
1: Шла Великая война Отечества нашего.
0: Что такое?
1: Шла, говорю, война. И было у нас в колхозе постановление самолет выставить для Красной армии. Тогда я... все, что имел, все, что сберег, все отдал я.
0: Так вот потому-то, Кузьма Васильевич...
1: Потому-то все отдал, и никто меня не агитировал. А ты так бы сразу и говорил мне, МТС надо строить, и все тут. А то машину шлешь, Настасью мою Варсонофьевну величашь. Думаешь, хитер?
0: Да, Кузьма Васильевич, дорогой...
1: И погоди. Теперь ты меня слушай. Хоть ты и секретарь в райкоме, но раз ты меня к себе позвал, теперь ты у меня и слушай. Ты как должен с людьми говорить? Когда на работу становиться? Где инструмент брать? Когда ехать? Вот как ты должен говорить.
0: Кузьма Васильевич, ну, дорогой, я-то ведь учитывал ваш возраст.
1: Ну... со мной-то, ладно, со мной-то, по правде говоря, другого разговора и быть не должно. Хитер, ничего не скажешь. Хитер.
2: И, наконец, последняя моя работа, секретарь парторганизации на строительстве ГЭС Большаков в пьесе Куприянова «Сын века». Этот образ является как бы собирательным. В нем заложены все лучшие качества положительных героев прошлых лет. Здесь и энтузиазм Волгина, и душевность и вера в людей Рекала, и чекановское умение организовывать и вести за собой людей. Вот все это и составляет сущность образа Большакова, настоящего сына века.
3: Федор Федорович, пришла доложить вам.
4: Прошу.
3: Только что с 6-го участка.
4: Как прошло собрание?
3: Шумно было. Комсомольцы в один голос требуют убрать со стройки Буланову.
4: За что?
3: Как? За плохое поведение. Мастерам на работе грубит, с девчонками без конца ругается, курит, а вечерам в общежитиях устраивает скандалы.
4: Так, ну а вы как считаете?
3: Я? Считаю требования комсомольцев справедливыми. Она своим поведением порочит молодежь всей стройки.
4: Так. Товарищ Громова, а вы не пробовали поговорить с ней? Ну, вот как, ну, девушка с девушкой. Не пытались вы узнать, почему она себя так ведет?
3: Да, Федор Федотыч, с нею даже говорить-то совестно. Она же конченый человек. Была в заключении.
5: за воровство. Вот.
4: Кто ее родители?
3: Родители? У нее нет родителей.
4: Нет? Но были.
5: Не знаю, не знаю.
4: Да. Ну, вот что, на этой неделе у меня все вечера заняты. А вот скажите-ка вы ей, чтобы она ко мне зашла в понедельник.
5: К вам?
4: Да.
5: Ага, понятно. До свидания.
4: До свидания. Да, одну минуточку. Товарищ Громова.
5: Да.
4: Все хотел спросить вас.
5: Да-да.
4: Скажите, вот вы не замужем?
5: Я? Нет. А что?
4: Ну, вы с кем-нибудь здесь дружите на стройке, да?
5: Дружу, да. У меня есть один хороший товарищ. А что?
4: Ах, есть. И вы его любите, наверное.
5: Фёдор Федотович, ну разве это имеет какое-нибудь отношение к делу?
4: Самое непосредственное. И вот еще об одном хотел спросить вас. Скажите, вам здесь на стройке никогда не было скучно?
5: Мне? Нет. А что?
4: А мне вот было.
5: Ну что?
4: И особенно после того, как я побывал у вас на комсомольском собрании.
5: Что?
4: Шел я на это собрание с таким хорошим чувством. Ну. Казалось мне, я встречусь с юностью. Услышу новые песни, увижу новые танцы. Сам хотел с вами потанцевать. Казалось мне, что молодежь придет на это собрание в своих лучших нарядах, как на праздник. А как пришел я... Как взглянул я на этот комсомол. Ой, и так мне грустно стало.
5: Отчего?
4: Скука. Потому я настоял тогда на отмене собрания. Юные должны быть всегда юными, товарищ комсомольский вожак.
3: Понятно. Юные должны быть всегда юными.
4: Каждый прожитый день – это какой-то отрезок пройденного нами пути. Это новая, более высокая ступень по сравнению с той, на которой мы стояли вчера. И необходимо драматургу и актеру точно и широко воспринимать все происходящее вокруг нас, все примечательное, новое, характеризующее все стороны развивающейся, идущей вперед действительности. Идет вперед и человек. Если пройдешь мимо этого, не заметишь, не ощутишь всем своим существом главных перемен жизни, останешься во вчерашнем дне, и герой уже будет мыслить не теми масштабами, а окажется серым пятном, участвующим в частном случайном жизненном явлении. Я никак не хочу обвинить работников искусств в незнании жизни, в чем их частенько упрекают. Жизнь они знают и наблюдают. Это очень важная и, больше того, главная сторона нашей работы. Но дело не в этом. Ко всему вышесказанному нужно прибавить еще одну немаловажную деталь. Талант. Вот сейчас кто меня слушает, наверное, скажет, голубчик, с этого надо было начинать. Вот когда только дошел до сути. Да, иметь талант в нашем деле, это, конечно, необходимо. Но я сейчас говорю не о сценическом таланте. А о таланте, если так можно выразиться, наблюдательском. О способности человека подсмотреть в жизни главное. Отобрать нужное, обобщить, сделать выводы. И основываясь на них, заглянуть еще вперед. Конечно, это не всякому дано. Но стремиться к этому должны все. И герой должен быть талантливым человеком, который увлек бы меня не только своими идеями, но и своим жизнелюбием, с которым я мог бы поговорить по душам, у которого я нашел бы ответ на волнующий меня вопрос, чтобы я почувствовал в нем такую силу, за которой я пошел бы на любые трудности. Любите вы людей могучих, энергичных, крепких, непобедимых, которые всегда и везде за себя постоят, да на которых и другие могут понадеяться, как на каменную гору? Это так спрашивал Стасов Владимир Васильевич. Любите вы людей, которых ничто на свете не сдвинет с их линии и точки, на которых
2: не подействует ни буря, ни ведра, ни угрозы, ни ласки, и которые идут к своей цели, к намеченному идеалу, как герои, как витязи. И сам же Стасов себе отвечает. Я люблю таких людей. До страсти. Я завидую им. Я им поклоняюсь. Это люди, несомненно, будущего, от которых Бог знает, чего можно ожидать. Какого роста, какого развития, какой силы, каких результатов. И мы, актеры, любим таких стойких и убежденных, переводя на наш язык передовых новаторов жизни, чьи идеи и убеждения способствуют росту коммунистического сознания людей. С таким героем мы жаждем встречи. Да я уверен, что это уже жаждут и наши зрители. Слово за вами, товарищи драматурги.

0: Чехова читали на радио артисты самых разных театров, разных стилей, манер, театральных школ. Свой радиотеатр имели многие, не только Качалов или Юрий Кольцов, но и Игорь Ильинский, Дмитрий Журавлев и Владимир Хенкин, и королева эфира Мария Ивановна Бабанова. Казалось бы, странно, Бабанов с ее волшебным голосом, его называли то серебряным, то хрустальным, для многих из нас с детства воплощенные героини сказок «Маленький принц» или «Оли Лукоя», словом, фантастическое существо, и вдруг Бабанова в земной, подробной и строгой чеховской прозе. Разгадка была простой. «Я очень люблю людей, не забывающих своего детства», признавалась актриса. И сразу все проясняется и соединяется в одно целое – мир сказочных героев и детвора Чехова. Бабанова прочла по радио несколько детских рассказов Чехова. Они сами собой сложились в цикл. И сегодня вы услышите три из них. Для начала рассказ о маленьком мальчике Грише, открывающем для себя впервые большой и сложный мир, в котором ему предстоит жить. Рассказ так и называется – «Гриша».
1: Гриша, маленький пухлый мальчик, родившийся 2 года и 8 месяцев тому назад, гуляет с нянькой по бульвару. На нем длинный ватный бурнусик, шарф, большая шапка с мохнатой пуговкой и теплые калоши. Ему душно и жарко. А тут еще разгулявшееся апрельское солнце бьет прямо в глаза и щиплет веки. Вся его неуклюжая, робко, неуверенно шагающая фигура выражает крайнее недоумение. До сих пор Гриша знал один только четырехугольный мир, где в одном углу стоит его кровать, в другом нянькин сундук, в третьем стул, а в четвертом горит лампадка. Если взглянуть под кровать, то увидишь куклу с отломанной рукой и барабан. А за нянькиным сундуком очень много разных вещей. Катушки от ниток, бумажки, коробку без крышки и сломанный паяц. В этом мире, кроме няни и Гриши, часто бывает мама и кошка. Мама похожа на куклу, а кошка на папину шубу. Только у шубы нет глаз и хвоста. Из мира, который называется детской, дверь ведет в пространство, где обедают и пьют чай. Тут стоит Гришин стул на высоких ножках, и висят часы, существующие для того только, чтобы махать маятником и звонить. Из столовой можно пройти в комнату, где стоят красные кресла. Тут на ковре темнеет пятно, за которое Грише до сих пор грозят пальцами. За этой комнатой есть еще другая, куда не пускают и где мелькает папа. Личность в высшей степени загадочная. Няня и мама понятны. Они одевают Гришу, кормят и укладывают спать. Но для чего существует папа? Неизвестно. Еще есть другая загадочная личность. Это тетя, которая подарила Грише барабан. Она то появляется, то исчезает. Куда она исчезает? Гриша не раз заглядывал под кровать, за сундук и под диван, но там ее не было. В этом же новом мире, где солнце режет глаза, столько пап, мам и тёть, что не знаешь, кому ей подбежать. но страннее и нелепее всего лошади. Гриша глядит на их двигающиеся ноги и ничего не может понять. Глядит на няньку, чтобы та разрешила его недоумение, но та молчит. Вдруг он слышит страшный топот. По бульвару, мерно шагая, двигается прямо на него толпа солдат с красными лицами и с банными вениками под мышкой. Гриша весь холодеет от ужаса и глядит вопросительно на няньку. Не опасно ли? Но нянька не бежит и не плачет. Значит, не опасно. Гриша провожает глазами солдат и сам начинает шагать им в такт. Через бульвар перебегают две большие кошки с длинными мордами, с высунутыми языками и с задранными вверх хвостами. Гриша думает, что ему тоже нужно бежать и бежит за кошками. «Стой!» – кричит ему нянька, грубо хватая его за плечи. «Куда ты? Нечто тебе велено шилить?» Вот какая-то няня сидит и держит маленькое корыто с апельсинами. Гриша проходит мимо нее и молча берет себе один апельсин. «Это ты зачем же?» – кричит его спутница, хлопая его по руке и вырывая апельсин. «Дурак!» Теперь Гриша с удовольствием бы поднял стеклышко, которое валяется под ногами и сверкает, как лампадка. Но он боится, что его опять ударят по руке. «Мое вам почтение!» – слышит вдруг Гриша почти над самым ухом чей-то громкий и густой голос и видит высокого человека со светлыми пуговицами. К великому его удовольствию этот человек подает няньке руку, останавливается с ней и начинает разговаривать. Блеск солнца, шум экипажей, лошади, светлые пуговицы – все это так поразительно ново и не страшно, что душа Гриши наполняется чувством наслаждения, и он начинает хохотать. «Пойдем! Пойдем!» – кричит он человеку со светлыми пуговицами, дергая его за фалду. «Куда пойдем?» – спрашивает человек. «Пойдем!» – настаивает Гриша. Ему хочется сказать, что не дурно бы так же прихватить с собой папу, маму и кошку. Но язык говорит совсем не то, что нужно. Немного погодя, нянька сворачивает с бульвара и вводит Гришу в большой двор, где есть еще снег. И человек со светлыми пуговицами тоже идет за ними. Минуют старательно снеговые глыбы и лужи, потом по грязной темной лестнице входят в комнату. Тут много дыма, пахнет жарким, и какая-то женщина стоит около печки и жарит котлеты. Кухарка и нянька целуются, и вместе с человеком садятся на скамью и начинают говорить тихо. Грише окутанному становится невыносимо жарко и душно. «Отчего бы это?» – думает он, оглядываясь. Видит он темный потолок, ухват с двумя рогами, печку, которая глядит на него большим черным дуплом. «Мама!» – тянет он.
2: «Ну-ну-ну!» – кричит нянька. Подождешь.
1: Кухарка ставит на стол бутылку, две рюмки и пирог. Две женщины и человек со светлыми пуговицами чокаются и пьют по нескольку раз. И человек обнимает то няньку, то кухарку. И потом все трое начинают тихо петь. Гриша тянется к пирогу, и ему дают кусочек. Он ест и глядит, как пьет нянька. Ему тоже хочется выпить. «Дай, няня, дай!» – просит он. Кухарка дает ему отхлебнуть из своей рюмки. Он таращит глаза, морщится, кашляет и долго потом машет руками. А кухарка глядит на него и смеется. Вернувшись домой, Гриша начинает рассказывать маме, стенам и кровати, где он был и что видит. Говорит он не столько языком, сколько лицом и руками. Показывает он, как блестит солнце, как бегают лошади, как глядит страшная печь и как пьет кухарка. Вечером он никак не может уснуть. Солдаты с вениками, большие кошки, лошади, стеклышко, корыто с апельсинами, светлые пуговицы. Все это собралось в кучу и давит его мозг. Он ворочается сбоку на бок, болтает и в конце концов, не вынося своего возбуждения, начинает плакать. «А у тебя жар», — говорит мама, касаясь ладонью его лба. «Отчего бы это могло случиться?» «Печка», — плачет Гриша. «Пошла отсюда, печка!» «Вероятно, покушал лишнее», — решает мама. И Гриша, распираемый впечатлениями новой, только что изведанной жизни, получает от мамы ложку касторки.

0: Еще один рассказ Чехова «Житейская мелочь» о первой драме ребенка, о драме обманутого доверия. Послушайте этот рассказ в исполнении Марии Ивановны Бабановой.
1: Николай Ильич Беляев, петербургский домовладелец, бывающий часто на скачках, человек молодой, лет 32, упитанный, розовый. Как-то под вечер зашел к госпоже Ирниной Ольге Ивановне, с которой он жил, или, по его выражению, тянул скучный и длинный роман. И в самом деле первые страницы этого романа, интересные и вдохновенные, давно уже были прочтены. Теперь страницы тянулись и все тянулись, не представляя ничего ни нового, ни интересного. Не застав Ольги Ивановны дома, мой герой прилег в гостиной на кушетку и принялся ждать. «Добрый вечер, Николай Ильич!» – услышал он детский голос. «Мама сейчас придет. Она пошла с Соней к портнихе». В той же гостиной на диване лежал сын Ольги Ивановны, Алеша. Мальчик лет 8, стройный, выхоленный, одетый по картинке в бархатную курточку и длинные черные чулки. Он лежал на атласной подушке и, очевидно, подражая акробату, которого недавно видел в цирке, задирал вверх то одну ногу, то другую. Когда утомлялись его изящные ноги, он пускал в ход руки или же порывисто вскакивал и становился на четвереньки, пытаясь встать вверх ногами. Все это проделывал он с самым серьезным лицом, мученически пыхтя, точно и сам не рад был, что Бог дал ему такое беспокойное тело. «А, здравствуй, мой друг», — сказал Беляев. «Это ты? А я тебя и не заметил. Мама здорова?» Алеша, взявшийся правой рукой за носок левой ноги и принявший самую неестественную позу, перевернулся, вскочил и выглянул из-за большого мохнатого абажура на Беляева. «Как вам сказать?» — сказал он и пожал плечами. «Ведь мама, в сущности, никогда не бывает здорова. Она ведь женщина, а у женщин Николай Ильич всегда что-нибудь болит». Беляев от нечего делать стал рассматривать лицо Алёши. Раньше он во все время, пока был знаком с Ольгой Ивановной, ни разу не обратил внимания на мальчика и совершенно не замечал его существования. Торчит перед глазами мальчик, а к чему он тут, какую роль играет, и думать об этом как-то не хочется. В вечерних сумерках лицо Алёши с его бледным лбом и черными мигающими глазами неожиданно напомнило Беляеву Ольгу Ивановну, какой она была на первых страницах романа. Ему захотелось приласкать мальчика.
2: «Поди-ка сюда, Клоп», — сказал он. «Дай-ка я на тебя поближе погляжу».
1: Мальчик прыгнул с дивана и подбежал к Беляеву.
2: «Ну?» — начал Николай Ильич, кладя руку на его тощее плечо. «Что, живешь?»
1: «Как вам сказать, прежде жилось гораздо лучше».
2: «Почему?»
1: «Очень просто. Прежде мы с Соней занимались только музыкой и чтением, а теперь нам французские стихи задают. А вы недавно стриглись».
2: «Да, недавно».
1: «То-то я замечаю, у вас бородка стала короче. Позвольте мне за нее потрогать. Не больно?»
2: «Нет, не больно».
1: «А чего это, когда за один волосок тянешь, то больно, а когда тянешь за много волос, то ни капельки не больно? А знаете, вы напрасно бакенов не носите. Тут вот пробрить, а с боков вот тут вот оставить волосы». Мальчик прижался к Беляеву и стал играть его цепочкой. «Когда я поступлю в гимназию, — говорил он, — мама мне купит часы. Я ее попрошу, чтобы она мне такую же цепочку купила. Какой медальон! У папы точно такой же медальон. Только у вас тут полосочки, а у него буквы. В середке у него портрет мамы. У папы теперь другая цепочка, не кольцами, а лентой».
2: «Откуда ты знаешь? Разве ты видаешь папу?»
1: «Я? Нет. Я...» Алёша покраснел и в сильном смущении, увлечённый во лжи, стал усердно царапать ногтем медальон.
2: Беляев пристально поглядел ему в лицо и спросил: «Видаешь папу?» «Нет». «Нет, ты откровенно, по совести. По лицу ведь вижу, что говоришь неправду. Коли проболтался, так нечего что-то вилять. Говори. Видаешь? Ну, по-дружески».
1: Алёша задумался. «А вы не скажете маме?» — спросил он.
2: «Ну вот еще.
1: Честное слово?»
2: «Честное слово».
1: «Побожитесь».
2: «Ах, несносный какой! За кого ты меня принимаешь?»
1: Алёша оглянулся, сделал большие глаза и зашептал: «Только ради Бога не говорите маме, вообще никому не говорите, потому что тут секрет. Не дай Бог узнает мама, то достанется и мне, и Соне Пелагее. Ну, слушайте, с папой я и Соней видимся каждый вторник и пятницу. Когда Пелагей водит нас перед обедом гулять, то мы заходим в кондитерскую Апфеля, а там уж нас ждет папа. Он всегда в отдельной комнатке сидит, где, знаете, этакой мраморный стол и пепельница в виде гуси без спины».
2: «Что же вы там делаете?»
1: «Ничего. Сначала здороваемся, потом все садимся за столик, и папа начинает угощать нас кофе и пирожками. Знаете, Соня ест пирожки с мясом, а я терпеть не могу с мясом. Я люблю с капустой и с яйцами. Мы так наедаемся, что потом за обедом, чтобы мама не заметила, мы стараемся есть как можно больше».
2: «О чем же вы там говорите?»
1: «С папой обо всем. Он нас целует, обнимает, рассказывает разные смешные остроты. Знаете, он говорит, что когда мы вырастем, то он возьмет нас к себе жить. Соня не хочет, а я согласен. Конечно, без мамы будет скучно, но ведь я буду ей письма писать. Странное дело, можно будет даже по праздникам к ней с визитом приходить, не правда ли? Еще папа говорит, что он мне лошадь купит. Добрейший человек. Я не знаю, зачем эта мама не позовет его к себе жить и запрещает нам видаться с ним. Ведь он очень любит маму. Всегда он нас спрашивает, как ее здоровье, что она делает. Когда она была больна, то он схватил себя за голову вот этак и все бегает, бегает. Все просит нас, чтобы мы слушались ее и почитали. Послушайте, правда, что мы несчастные?»
2: «Почему же?»
1: «Это папа говорит. Вы, говорит, несчастные дети. Даже слушать его странно. Вы, говорит, несчастные, я несчастный, и мама несчастная. Молитесь, говорит, Богу и за себя, и за нее». Алёша остановил свой взгляд на чучеле птицы и задумался.
2: «Так-с», — промычал Беляев, — «так вот вы, значит, как в кондитерских конгрессы сочиняете. И мама не знает?»
1: «Нет, откуда же ей знать? Пелагей ведь ни за что не скажет. А позавчера папа нас грушами угощал. Сладкие, как варенье. Я две съел».
2: «Ну, а того, послушай, про меня папа ничего не говорит?»
1: «Про вас? Как вам сказать?» Алёша пытливо поглядел в лицо Беляева и пожал плечами. «Особенного ничего не говорит».
2: «Примерно что говорит?»
1: «А вы не обидитесь?»
2: «Ну вот еще. Разве он меня бронит?»
1: «Он не бронит, но, знаете ли, сердится на вас. Он говорит, что через вас мама несчастна, и что вы погубили маму. Ведь он какой-то странный. Я ему растолковываю, что вы добрый, никогда не кричите на маму, а он только головой качает».
2: «Так-таки и говорит, что я ее погубил?»
1: «Да. Вы не обижайтесь, Николай Ильич».
2: Беляев поднялся, постоял и заходил по гостиной. «Это и странно, и смешно. Забормотал он, пожимая плечами и насмешливо улыбаясь. Сам кругом виноват, и я же погубил, а? Скажите, какой невинный барашек. Так-таки он тебе и говорил, что я погубил твою мать?
1: Да, но ведь вы же сказали, что не будете обижаться.
2: Я не обижаюсь, и не твое дело. Нет, это даже смешно. Я попал как кур в овощи, я же оказываюсь виноватым. Послышался звонок. Мальчик рванулся с места и выбежал вон. Через минуту в гостиную вошла дама с маленькой девочкой. Это была Ольга Ивановна, мать Алёши. За ней в припрыжку, громко напевая и болтая руками, следовал Алёша. Беляев кивнул головой и продолжал ходить. «Конечно, кого же теперь обвинять, как не меня?» Бормотал он, фыркая. «Он прав, он оскорблённый муж». «О чём ты это?» – спросила Ольга Ивановна. «О чём? А вот послушай-ка, какие штуки проповедует твой благоверный. Оказывается, что я подлец и злодей. Погубил и тебя, и детей, все вы несчастные. И один только я ужасно счастлив. Ужасно, ужасно счастлив. Я не понимаю, Николай, что такое? А вот послушай сего юного сеньора», сказал Беляев и указал на Алёшу. Алёша покраснел, потом вдруг побледнел, и все лицо его перекосило от испуга. «Николай Ильич!» – громко прошептал он. «Тссс!» Ольга Ивановна удивленно поглядела на Алёшу, на Беляева, потом опять на Алёшу. «Спроси-ка», – продолжал Беляев. «Твоя Пелагея такая дура набитая, водит их по кондитерским, устраивает там свидание с папашенькой. Но не в этом дело. Дело в том, что папашенька страдалец, а я злодей. Я негодяй, разбивший вам обоим жизнь».
1: «Николай Ильич», – простонал Алёша, – «ведь вы дали честное слово».
2: «Отстань», – махнул рукой Беляев, – «тут поважнее всяких честных слов. Меня лицемерие возмущает, ложь».
1: «Не понимаю», – проговорила Ольга Ивановна, и слезы заблестели у нее на глазах. «Послушай, Лёлька», – обратилась она к сыну, – «ты видаешься с отцом?» Алёша не слышал ее и с ужасом глядел на Беляева.
2: «Не может быть», – сказала мать. «Пойду допрошу Пелагею». Ольга Ивановна вышла.
1: «Послушайте, ведь вы честное слово дали», – проговорил Алёша, дрожа всем телом.
2: Беляев махнул на него рукой и продолжал ходить. Он был погружен в свою обиду и уже по-прежнему не замечал присутствия мальчика. Ему, большому и серьезному человеку, было совсем не до мальчиков. Алёша уселся в угол и с ужасом рассказывал Соне, как его обманули. Он дрожал, заикался, плакал. Это он в первый раз в жизни лицом к лицу так грубо столкнулся с ложью. Ранее же он не знал, что на этом свете, кроме сладких груш, пирожков и дорогих часов, существует еще и многое другое, чему нет названия на детском языке.

0: И закончим мы сегодня этот небольшой чеховский цикл Марии Ивановны Бабановой еще одним рассказом о детях. Мальчики.
1: Володя приехал! Крикнул кто-то на дворе. Володечка, приехали! Завопила Наталья, вбегая в столовую. Ах, боже мой! Вся семья Королёвых, часу на час поджидавшего своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвольни, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать «брррр». Мать и тетка бросились обнимать и целовать его. Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки. Сестры подняли.

0: шали и башлыки и покрытый инеем. Он неподвижно стоял в углу в тени, бросаемой большой лисьей шубой.
1: «Володечка, а это же кто?» спросила шепотом мать. «Ах, спохватился Володя, это честь имею представить. Мой товарищ Чечевицын, ученик 2-го класса. Я привез вас с собой погостить у нас».
0: «Очень приятно, милости просим», сказал радостно отец. «Извините, я по-домашнему без сюртука. Пожалуйте. Наталья, помоги господину Черепицыну раздеться. Господи, боже мой, да прогоните эту собаку, это наказание».
2: Немного погодя, Володя, его друг Чечевицын, ошеломленный шумной встречей, все еще розовый от холода, сидели за столом и пили чай. Зимнее солнышко, проникая сквозь снег и узоры на окнах, дрожало на самоваре и купало свои чистые лучи в полоскательной чашке. В комнате было тепло, и мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щекотались тепло и мороз.
0: «Ну вот, скоро и Рождество», — говорил нараспев отец, крутя из темно-рыжего табаку папиросу. «А давно ли было лето, и мать плакала тебя провожаючи? Ан ты и приехал. И время, брат, идет быстро. Ахнуть не успеешь, как старость придет. Господин Чибисов, кушайте, прошу вас, не стесняйтесь, у нас попросту».
2: Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша, самый старший из них был 11 лет, сидели за столом и не отрывали глаз от нового знакомого. Чечевицын был такого же возраста и роста, как Володя, но не так пухл и бел, а худ, смугл, покрыт веснушками. Волосы у него были щетинистые, глаза узенькие, губы толстые. Вообще был он очень некрасив. Если бы на нем не было гимназической куртки, то по наружности его можно было бы принять за кухаркина сына. Он был угрюм, все время молчал и ни разу не улыбнулся. Девочки, глядя на него, сразу сообразили, что это должно быть очень умный и ученый человек. Он о чем-то все время думал и так был занят своими мыслями, что когда его спрашивали о чем-нибудь, то он вздрагивал, встряхивал головой и просил повторить вопрос. Девочки заметили, что и Володя, всегда веселый и разговорчивый, на этот раз говорил мало, вовсе не улыбался и как будто даже не рад был тому, что приехал домой. Пока сидели за чаем, он обратился к сестрам только раз, да и то с какими-то странными словами. Он указал пальцем на самовар и сказал: «А в Калифорнии вместо чаю пьют джин». Он тоже был занят какими-то мыслями, и, судя по тем взглядам, какими он изредка обменивался с другом своим Чечевицыным, мысли у мальчиков были общие. После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая была прервана приездом мальчиков. Они делали из разноцветной бумаги цветы и бахрому для елки. Это была увлекательная и шумная работа. Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса. Точно этот цветок падал с неба. Папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы. Мамаша вбегала в детскую с очень озабоченным лицом и спрашивала: «Кто взял мои ножницы? Опять-то Иван Николаевич взял мои ножницы». «Господи, боже мой, ну даже ножниц не дают», — отвечал плачущим голосом Иван Николаевич и, откинувшись на спинку стула, принимал позу оскорбленного человека, но через минуту опять восхищался. В предыдущие свои приезды Володя тоже занимался приготовлениями для елки или бегал на двор поглядеть, как кучер и пастух делали снеговую гору. Но теперь он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чем-то шептаться. Потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту.
3: «Сначала в Пермь, — тихо говорил Чечевицын, — оттуда в Тюмень, потом Томск, потом в Камчатку. Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив. Вот тебе и Америка. Тут много пушных зверей».
1: «А Калифорния?» — спросил Володя.
3: «Калифорния ниже. Лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами».

0: Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом. Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них из-под лобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил: «Вы читали Майнрида?»
1: «Нет, не читала». «Послушайте, вы умеете на коньках кататься?»
0: Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал: «Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля. А в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут». Чечевицын грустно улыбнулся и добавил: «А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты».
1: «А что это такое?»
0: «Это вроде муравчиков, но с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?»
1: «Господин Чечевицын».
0: «Нет, я Монтигомо, истребиный коготь, вождь непобедимых». Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье:
1: «А у нас чечевицу вчера готовили».
0: Совершенно непонятные слова Чечевицына, и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а все думал о чем-то, все это было загадочно и странно. И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор.
2: О, что они узнали! Мальчики собирались бежать куда-то в Америку, добывать золото. У них для дороги было уже все готово. Пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и 4 рубля денег. Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники, пить джин и в конце концов жениться на красавицах и обрабатывать плантации. Володя и Чечевицын говорили, и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом так: «Монтигомо, истребиный коготь, а Володю бледнолицый брат мой». «Ты смотри же, не говори маме», — сказала Катя, Соня, отправляясь с ней спать. «Володя привезет нам из Америки золото и слоновые кости, а если ты скажешь маме, то его не пустят».
0: Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал. А Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед иконой, перекрестился и сказал: «Господи, прости меня грешного! Господи, сохрани мою бедную, несчастную маму!» К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго обнимал отца, мать и сестер. Катя и Соня понимали, в чем тут дело, а младшая Маша ничего не понимала, решительно ничего, и только при взгляде на Чечевицына задумывалась и говорила со вздохом: «Когда пост, няня говорит, надо кушать горох и чечевицу». Рано утром в сочельник Катя и Соня тихо поднялись с постели и пошли посмотреть, как мальчики будут бежать в Америку. Подкрались к двери. «Так ты не поедешь?» — сердито спрашивал Чечевицын. «Говори, не поедешь?»
2: «Господи!» — тихо плакал Володя. «Как же я поеду? Мне маму жалко».
3: «Бледнолицый брат мой, я прошу тебя, поедем. Ты же уверял, что поедешь, сам меня сманил. А как ехать, так вот и струсил».
2: Я не струсила, мне маму жалко.
3: Ты говори, поедешь или нет?
0: Я поеду, только погоди. Мне хочется дома пожить.
3: В таком случае я сам поеду, решил Чечевицын, и без тебя обойдусь. А еще тоже хотел охотиться на тигров, сражаться. Когда так, отдай же мои пистоны. Володя заплакал так горько, что сестры не выдержали и тоже тихо заплакали. Наступила тишина. Так ты не поедешь? Еще раз спросил Чечевицын.
0: Поеду.
3: Так одевайся. И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал, как тигр, изображал пароход, бронился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные тигровые шкуры. И этот худенький, смуглый мальчик со щетинистыми волосами и веснушками казался девочкам необыкновенным, замечательным. Это был герой, решительный, неустрашимый человек. И рычал он так, что, стоя за дверями, в самом деле можно было подумать, что это тигр или лев. Когда девочки вернулись к себе и одевались, Катя с глазами, полными слез, сказала: «Ах, мне так страшно!» До 2 часов, когда сели обедать, все было тихо. Но за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома. Послали в людскую, в конюшню, во флигель к приказчику. Там их не было. Послали в деревню, и там не нашли. И чай потом тоже пили без мальчиков. А когда садились ужинать, мамаша очень беспокоилась, даже плакала. А ночью опять ходили в деревню, искали, ходили с фонарями на реку. Боже, какая поднялась суматоха! На другой день приезжал урядник, писали в столовой какую-то бумагу. Мамаша плакала. Но вот у крыльца остановились розвольни, и от тройки белых лошадей валил пар. «Володя приехал!» — крикнул кто-то на дворе. «Володечка, приехали!» — завопила Наталья, вбегая в столовую. И милорд залаял басом. «Гав! Гав!» Оказалось, что мальчиков задержали в городе в гостином дворе. Там они ходили, все спрашивали, где продается порох. Володя как вошел в переднюю, так и зарыдал и бросился матери на шею. Девочки, дрожа, с ужасом думали о том, что теперь будет. Слышали, как папаша повел Володю Чечевицына к себе в кабинет и долго там говорил с ними. И мамаша тоже говорила и плакала. «Разве это так можно?» – убеждал папаша. «Не дай бог узнают в гимназии, вас исключат. А вам стыдно, господин Чечевицын, нехорошо-с, вы зачинщик». И, надеюсь, вы будете наказаны вашими родителями. Разве это так можно? Вы где ночевали?
0: На вокзале, гордо ответил Чечевицын. Володя потом лежал, ему к голове прикладывали полотенце, смоченное в уксусе. Послали куда-то телеграмму, и на другой день приехала дама, мать Чечевицына, и увезла своего сына.
3: Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочкой, он не сказал ни одного слова. Только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти: «Монтигомо, ястребиный коготь».

0: Улицы нашего детства. Улицы нашего детства всегда меняются к лучшему. Бывшие мальчишки и девчонки становятся архитекторами и создают самые красивые дома для улицы своего детства. Они возвращаются домой с садоводами и украшают свою улицу цветами. Они становятся героями и отдают ей свое имя. Домниковка, улица моего детства. Привокзальная, узенькая, с покосившимися домишками, толчеей магазинов, она пахла дымом и гарью паровозов, кисловатой холстиной мешков, дерматином новеньких чемоданов. С утра до ночи была наполнена громыханием телег по булыжнику, окриками извозчиков, дребезжанием звонков ошалелых трамваев на Садовом кольце. Но прошло время. Осталось далеко позади вспугнутое войной детство моих сверстников. Другие ребячьи голоса зазвенели на улице. Другие песни зазвучали на ней. А на месте потемневших от старости приземистых домишек выросли светлые многоэтажные дома. И называется улица теперь по-другому. Имя ей дала моя сверстница Маша Порываева. Над Тушинским полем кружились легкие серебристые птицы. Они свергались из ослепительно-белых кучевых облаков и почти у самой земли вновь взмывали ввысь. Маша неотрывно смотрела на Тушинское небо. От волнения горели щеки, захватывало дух.
1: А вот бы мне так! Миша! Миша, смотри, смотри! Как будто цветы по небу рассыпались.
2: Цветы! Это парашютисты.
1: Вот бы мне-то.
2: Как?
1: Летчицей стать.
2: Как же, летчицей? Тебя в пассажиры-то не возьмут, пигалица.
1: Всегда ты, Мишка, задираешься. А вот увидишь, буду летчицей. Буду, буду.
0: У каждого поколения ребят свои увлечения, свои мечты. Пожалуй, нет теперь такого юнца, который представлял себе будущую жизнь без полетов к звездам. Желания ребят 30-х годов были скромнее. Они хотели всего лишь подняться в небо, обрести надежные крылья. Вот о чем мечтала 12-летняя девочка Маша Порываева. После воздушного парада она не спала всю ночь, а на утро, не сказав никому ни слова, она отправилась в районный военкомат. У входа ее остановил дежурный.
3: Тебе что, девочка?
1: Мне нужен самый главный товарищ начальник.
3: По какому вопросу? Если, конечно, не секрет.
1: У меня не вопрос, а просьба. Это секрет.
3: Все-таки секрет?
1: Да.
3: Ну, хорошо. Сейчас доложу.
1: Только бы не срабить. Если хочешь летать, нужно быть смелой. Если хочешь летать, нужно быть смелой.
3: Тебе повезло. Совещание только что кончилось, и ты можешь войти.
1: Спасибо.
4: Вторую эскадрилью, может быть, допустить к учебным полетам вторую эскадрилью.
5: Добрый день. Проходите, садитесь, пожалуйста.
0: Маша чинно опустилась в глубокое кожаное кресло и утонула в нем. но сразу поняла стратегическую невыгодность занятой позиции. Быстро встала. Держась за кресло, приподнялась на цыпочки.
1: Товарищ начальник, я очень хочу научиться летать. Пожалуйста, запишите меня в летную школу.
5: Тихо, товарищи, здесь нужно разобраться. Прежде всего, давай познакомимся. Как тебя зовут?
1: Маша. Маша Порываева.
5: Маша Порываева. Ты молодец, Маша, что хочешь стать летчицей. Только для этого нужно 10 классов кончить. Тебе сколько еще осталось?
1: Много. 5 классов.
5: Не огорчайся, Маша. Время, что самолет, летит быстро. Закончишь 8 класс с отличными отметками. Приходи, запишу тебя в школу планеристов. Договорились?
1: Договорились.
5: Слово командира.
0: Соседские девчонки давно уснули, а Маша сидит за столом и что-то чертит на бумаге. Рука ее выводит циферблаты будильников, стенных часов, курантов Спасской башни. Время. Властен ли человек над тобой время? Почему иногда ты встаешь преградой между человеком и его мечтой? Если бы стать властелином времени.
6: Пора спать, дочка. Вот ведь беда мне с тобой. Подружки твои цветочки рисуют, картинки веселые. А ты? Че ж ты одни стрелки выводишь? Или часовым мастером задумала стать?
1: Эх, мама, была бы моя воля, знаешь, что б я сделала?
6: Ну?
1: Я сказала бы заветное слово, и стрелки всех часов мира закрутились бы, как пропеллеры. Крутились бы стрелки, и время мчалось бы, как самолет. Отстучали бы часы 3 года, и снова бы я сказала заветное слово. Тогда пусть часы тикают, как им положено.
6: Ну и что ж тогда с тобой будет?
1: Улечу.
6: А куда же ты?
1: В небо.
6: Значит, летчицей станешь. Ну, что же, это хорошо. Вот только плохо, что ты временем тяготишься. А ведь для работящего человека стрелки без всякого волшебства крутятся быстрее пропеллера. Я вот-вот и оглянуться не успела, как прожила полвека. Да ты не горюй. Не горюй, дочка, придет и твое время.

0: спит Маша, а стрелки, большие и маленькие, бойко бегут по циферблатам стенных часов, будильников, кремлевских курантов, звучным перебором которых начинался день Маши и им заканчивался. А в промежуток врывали школьные звонки перемен, свистки судей у волейбольной сетки, шум и смех новогодних карнавалов, песни пионерских костров. Дел и забот было много. Время мчалось быстрокрылой птицей и приближало мечту.
1: Товарищ начальник, я закончила 8 класс.
2: С отличными отметками?
1: Вот, пожалуйста.
2: Ну что ж, молодец, Маша. Поздравляю с зачислением в школу планеристов.
1: Спасибо.
2: В добрый путь.
0: Началась подготовка к полетам. Маша старательно выполняла чертежи, изучала устройство планера. Немногословная, настойчивая девушка удивляла тренеров неистощимой работоспособностью, смекалкой и какой-то одухотворенностью. Очень скоро Маша Порываева стала лучшей ученицей группы. Чем труднее были задания, чем сложнее были расчеты, тем интереснее становилась жизнь. Впрочем, с виду все было обычно. Теоретические занятия напоминали уроки в школе, а первые полеты с тренером были похожи на аттракционы в парке. Совсем другое дело – самостоятельный полет. Его ждали с тревогой и нетерпением. Была ранняя весна. Первый самостоятельный полет назначили на воскресенье. Утро прозрачное, свежее. Маша вышла на Садовое кольцо. Солнце стояло за Казанским вокзалом, будто приехало с первой утренней электричкой. Ветер трепал короткие каштановые волосы. Ты волнуешься, Маша?
1: Да.
0: Тебе страшно?
1: Да. Когда человек ожидает большая радость, то становится немного страшно. Вдруг что-нибудь помешает. Я не боюсь в этом признаться. Наверное, это большое счастье испытывать такой страх и такое волнение.

0: Поле аэродрома кое-где покрыто молодой зеленью лужаек. Будто огоньки светофора, они мигают под солнцем. Путь открыт, путь открыт. Вся группа в сборе. Ребята по-праздничному торжественные. И вот, наконец...
1: Порываю на старт.
0: Маша садится в планер, застегивает кожаный шлем. Друзья берутся за резиновый шнур, прикрепленный к носу планера, отходят все дальше. Машина дрожит от напряжения. Резина натягивается, как струна. Взмах флажка, и планер, освобожденный от штопора, вырывается, мчится по земле и взмывает вверх.

Вот какое ты на ощупь. Облака совсем рядом. Вон внизу Москва-река, аэродром, и я...

на всю жизнь запомнился Маше и ее друзьям день первого полета. Уже спустили сумерки над Москвой, а юные планеристы все не могли расстаться. Шумной гурьбой они шли по московским улицам, гордые своей осуществленной мечтой, сознанием своей силы и молодости.

0: стойте же! Вы только послушайте, до чего здорово! Победа борьбой решена! Ведь у нас сегодня победа, понимаете? Первая в нашей жизни победа! Здорово ведь!
1: Ребята, а еще пройдет год-два, и у нас будут стальные крылья!
0: Да, а вместо сердца пламенный мотор!
1: О, нет, нет, нет! А я бы сказала, вместо мотора пламенное сердце!
2: Правильно, Маша! Правильно!
1: Нет, ведь дело не только в моторе! Разве у самолетов в других странах плохие моторы? А все-таки советские летчики удивляют мир. Советские летчики летают выше всех и дальше всех. Нет, нет, я убеждена, что человек летает сердцем.
2: Верно, Маша, верно. Самый главный двигатель в моторе – человеческое сердце.
3: Да с таким аппаратом можно и к звездам.
0: Ребята, вы только представьте, пройдет еще несколько лет, и вот наступит такой же весенний день. Москва залита солнцем и музыкой. На улицах толпятся радостные люди. Радио торжественно сообщает. Сегодня состоится первый в мире полет вокруг земного шара. Виктор Кудрявцев, пилот воздушного корабля. Да-да-да, я. Я чуточку волнуюсь. Аэродром заполнен провожающими. Букеты цветов, улыбки. Вы подбегаете ко мне. Обнимаемся на прощание. Я слышу традиционное ни пуха, ни пера. Подходит Маша. Ты ведь придешь меня провожать?
1: Штурман Мария Порываева будет ждать пилота Кудрявцева у самолета. Смотри, не опоздай, а то улечу без тебя хвостун.
0: Нет, я не хвастаюсь, Маша. Но помечтать я вправе. Я знаю свою силу, я знаю свою страну. Так спой на прощание песню о доблести и о славе. И я, невзирая на голос, все-таки подтяну.

0: А через несколько месяцев Маша получила звание планеристки первой ступени. Как-то раз на летном поле появились двое посторонних. Один из них был с блокнотом, другой с фотоаппаратом. Они внимательно рассматривали планер, трогали шнуры, будто, между прочим, спрашивали Машу о школе, об отметках. Изредка щелкал аппарат. Вскоре в одном из молодежных журналов была напечатана статья о Маше Порываевой. Тут же ее фотография. Красивое улыбающееся лицо, прядь волос, выбившаяся из-под шлема. С той поры самым частым гостем в угловом доме на привокзальной улочке стал почтальон Кузьма Егорыч.
1: Кто там?
2: Марья Васильевна, откройте, почта.
1: Заходи, заходи, Егор, заходи, милый, заходи.
2: Вы думали, что свежие, а это все те же. Получаете корреспонденцию, мамаша.
1: Так, да. Ой, батюшки, все пишут. Ну, ладно, ты садись к чайку, а?
2: Ну, все равно уж от вас не отобьешься. Налейте стаканчик.
1: Не отобьешься, давай, попей чайку. А то устал, поди, ходи, что. С утра сам угоняешь.
2: Спасибо.
1: Ай-яй-яй-яй-яй, смотри, Егорыч, опять дочке забота отвечать.
2: А вы как думали? Добрая слава тоже дело нелегкое.
1: Ай, Кузьма Егорыч, если бы ее славу-то заранее ждали, ну, может, и приготовились бы.
2: Ну да.
1: А то ведь сразу, вдруг, и на всю страну знаменитая.
2: Ишь ты.
1: Да, думаешь, разве это как, легко, что ли? А я ведь поначалу-то ничего и не знала.
2: Не знаю.
1: Только замечаю, будто моя младшенькая от всех это что-то прячет. Ну, вроде журнал какой-то, что ли. А меня, правда, он встречает у булочной. Поздравляю, говорит, вас, Марья Васильевна. Хорошую дочку вырастили. Да, и непременно знаменитой летчицей станет.
2: О, дело-то.
1: А мне-то ведь и невдомёк. Ну, да я и так, наверное, ничего бы и не узнала, как бы люди не рассказали.
2: Не возгордилась, значит.
1: Ой, что ты? Сначала плакала даже. Чё ж, говорит, одна, говорит, я что ли, такая? Надо бы про всю группу писать, а то как я теперь ребятам в глаза-то глядеть буду? Да.
0: И снова спят соседские девчонки. А Маша все перебирает и перечитывает письма. Наступила весна. Сданы последние экзамены за 9 класс. И сегодня старшеклассники, нарядные, как-то особенно подтянутые, пришли на школьный бал.

уже погасли на улицах фонари, и стало бледно-синим небо за окнами, и кружатся, все кружатся в вальсе ребята, ставшие уже почти взрослыми.

0: Эх, как мы певали, Маша. Ты только припомни, Маша, полночь на горизонте.
1: Постой, Витя. Посмотри, какая Москва красивая сейчас. Я ее раньше никогда не видела на рассвете.
2: Да. Ты знаешь, Маш, просто не верится. Пройдет год, прозвучит вот так еще один вальс, и тогда прощай, школа. Здравствуй, синее небо. И все-таки, когда я думаю об этом, мне становится немножко грустно. Понимаешь, Маш, наступает время, когда нам нужно говорить «прощай». Ведь детство не возвращается. Впрочем, что грустить? У нас впереди еще один год и еще один вальс. Прошу.

0: Для меня, Витя, этот вальс последний.
1: Как последний? Маша, ты что говоришь?
0: Это решено.
1: Как? Значит, ты не будешь дальше учиться?
0: Не могу, Витя.
1: А как же 10 класс? А наша мечта? Летная школа.
0: Планер не брошу. А с летной школой придется подождать.
1: Значит, первая трудность и мечту по боку.
0: В жизни, Витя, есть кое-что важнее нашей мечты. Это чистая совесть. Сам подумай. Старшие сестры разъехались по разным городам. Дети у них. Мама с папой стали совсем слабые. И брат тяжело заболел. Надо помочь. К мечте должна вести светлая дорога.
1: Маша. Машенька.
0: Помолчи. Слышишь? Это мой последний школьный вальс.

И вот началась новая трудовая жизнь. Машин день по-прежнему начинался боем кремлевских курантов и им заканчивался. А в промежутке жужжали токарные станки, шелестели страницы учебников, стрекотали рули планера. Так продолжалось до того дня, когда началась война.

0: Машин дом стоял на перекрестке. Часто торопясь на курсы санинструкторов, девушка видела, как здесь прощались со своими близкими ее ровесники. Нагло остриженные, в тяжелых ботинках с обмотками, в новеньких, необмятых пилотках, из-под которых так по-детски торчали уши. Прощаясь, ребята виновато улыбались, и их еще пухлые, покрытые легким пушком губы, крепко прижимались к исплаканным материнским щекам. Перекрестки, перекрестки. Сколько матерей в то военное лето провожало в трудную, а может быть и в последнюю дорогу детей своих. Перекрестки, перекрестки. Сколько слышали вы заботливых наставлений, неутешных причитаний, жарких девичьих клятв, шумной меди духовых оркестров. Мария Васильевна смотрела вслед уходящей дочери, и горячие слезы неотвратимой тяжкой разлуки заволакивали ее глаза. Дочь шла по направлению к Спасским казармам, легкая, ладно пригнанной гимнастерке. У ворот казарм Маша остановилась.
1: До свидания, мама!
2: До свидания, доченька.
0: До свидания, мама. До свидания, мама. И мать ждала этого свидания месяц, два, три. Уже становились холодными зори. Уже неласковый ветер гнал по асфальту жухлые листья, и хрупкий ледок затягивал лужицы. А почтальон Кузьма Егорыч каждый раз при встрече растерянно отводил глаза. Писем от Маши не было, и мать не знала, что с ней.

0: Время жестокое, безжалостное, как бесконечные одинокие вечера, как зловещая тишина когда-то шумного дома, с какой равнодушной, коварной медлительностью движутся стрелки.
1: Ах, Маша, доченька, была бы на то моя воля, сказала бы я заветное слово, и стрелки всех часов мира закрутились бы, как пропеллеры. Отсчитали бы они положенное время.
2: И что бы случилось тогда?
1: И тогда бы ты вернулась с победой.
2: Не горюй, мама. Придет и это время.
3: Кто там?
0: На пороге стояла незнакомая девушка. Она еле держалась на ногах от усталости.
3: Кто это? Не разгляжу что-то. Кого вам?
2: Мамочка.
0: С трудом поддерживая сразу вдруг обмякшую мать, Маша шагнула в комнату, сбросила шинель, стянула с ног рваные сапоги и обессиленная упала на кровать.
1: Машенька, дочка моя, ну чё ж ты молчишь всё? Ну откуда ж ты взялась такая замученная? Машенька, да скажи ж ты хоть слово-то.
2: Под Смоленском наша часть попала в окружение. Мы стали пробиваться через линию фронта небольшими группами. Шли ночью. Днем прятались по чащобам, заброшенным сторожкам.
1: Ой, ровно не на своей земле.
2: Один за другим гибли товарищи. Я осталась одна. Помню, к вечеру вышла к какой-то деревне. Школа на пригорке. Подошла. Окна. Словно черные дыры. Все обгорело. На турнике ветер раскачивает труп молодой женщины. Наверное, учительница.
1: Господи, да что же это?
2: Во мне было столько злобы и ненависти от того, что не могу сейчас, сию минуту, взять оружие и убивать, убивать фашистов, пока на моей земле останется хоть один из них.
0: Коротким было материнское счастье. 3 дня дочь погостила дома. На 4-й...
4: Мама, ну не плачь. Как будет можно, приеду хоть на день. Ну, вытри слезы. Слышишь?
3: А где же искать-то тебя теперь, а? Машенька, ну, куда писать-то тебе?
4: На старую полевую почту пиши. Оттуда будут доставлять в отряд.
0: Августовский вечер. Партизанский отряд готовится к ночлегу. Возле костра собрались товарищи по оружию.

Маша задумчиво глядит на тлеющие угли. Рядом с ней ее подруга Инна Константинова, девушка из Кашина.

говорят, что нужно пуд соли съесть, чтобы узнать человека. Бывает, одна опасная минута может рассказать о человеке.

0: Вот потому я не перестаю удивляться, сколько у нас замечательных людей. И как я раньше этого не замечала. Сначала я ко всем новеньким с довоенной меркой подходила.
1: Тогда романтики у тебя было много. Не обстрелянная была.
0: Первое время смотрела я на тебя. Такая ты всегда подтянутая, сдержанная, воплощение бойца. И все-таки мне казалось, война отняла у тебя мягкость, ну, женственность, что ли. А вот заболела, тогда от меня не отходила. Шинелью своей накрывала, ночами возле меня просиживала. И так мне было хорошо и спокойно, будто это мама рядом.
1: Ну вот, видишь. А мне сначала казалось, что романтика сыграет с тобой злую шутку. Окажешься лицом к лицу с будничной войной и запросишься домой, к маме. Ну, видела тебя в деле, поняла, что ошиблась.
0: Да, с первой разведки ведь началась наша дружба.
1: Да.
2: Здравствуйте, товарищи!
3: Маша, Маш, это ведь пополнение прибыло. Пойдем гостей встречать. Инка, что? Ущипни меня. Что? Это же Виктор. Витя!
4: Маша!
3: Витя!
5: Машенька!
3: Ой, нет. Нет, мне просто не верится.
5: Я тебя с начала войны разыскиваю, Маша.
3: Витька, у меня тысячи вопросов о тебе, о Москве, о друзьях. Ты мне обо всем расскажешь. Ты теперь партизан.
5: Нет, Маша, я летчик. Меня сразу в летное училище взяли. Да ты о себе расскажи, Маша.
3: Витька. Витька. Твоя куртка пахнет Тушинским аэродромом. Исполнилась мечта. Ты летаешь. А я хожу по земле. Ну, знаешь, я все равно счастлива. Есть командиру!
6: Слушай задание, Маша. После нашего рейда немцы охотятся за нами повсюду. Им хочется напасть на наш след. В село Тушино и Красное направлен карательный отряд. Чтобы вернее нанести удар, нужно собрать о нем точные сведения. Ясно?
1: Ясно.
6: Срок выполнения заданий 2 дня.
1: Когда выходить?
6: Выходить завтра с рассветом.
1: Есть, товарищ командир. Разрешите идти?
6: Иди.
1: До свидания.
6: До свидания. Ну, час добрый.
7: Короткие летние ночи. Не успел догореть ночной костер, а на востоке уже занялась заря. От земли поднимался туман. Плотная белая пелена окутала все вокруг. И не было видно ни обгоревших стволов, ни искалеченных снарядами деревьев. Маша и Виктор шли по лесной дороге.
3: Ну, вот и все. Дальше я пойду одна.
8: Будь осторожна.
3: Не беспокойся, родной мой.
8: Соловей, слышишь?
3: Угу. Поет, как будто нет кругом никакой войны.
8: Знаешь, даже не верится, что мы вместе.
0: Мы будем вместе.
8: Обязательно будем.
0: И летать вместе будем. После войны я все-таки стану летчицей. Уже почти рассвело. Мне пора.
8: До свидания. Удачи тебе.
0: До свидания. До свидания через 2 дня.
7: Деревенская девчонка в цветастой косынке с холщовой сумкой через плечо бродит из села в село, ищет родных. И такая она невзрачная, усталая, обтрепанная, что фашистские часовые даже не останавливают ее. Девчонка бредет дальше по обочине пыльной разбитой дороги, пугливо сторонясь проезжающих мимо машин. И никому не приходит в голову, что из-под спутанных прядей волос, свисающих на лоб, смотрит зоркий глаз разведчика. Этот глаз точно засекает количество вражеских пушек, танков, расположение батарей, складов, штабов. И вот задание выполнено. Собрано много важных сведений. Надо спешить. Обратный путь недолг. В предрассветных сумерках проскочить поляну, добраться до заветного перекрестка, а там и свои близко. Все было, как в то утро, когда они прощались здесь с Виктором. И вдруг... Не обернувшись, Маша кинула в сторону. Автоматная очередь прострочила кустарник за ее спиной. Почувствовав острую боль в плече, она коротко вскрикнула и упала. Двое набросились, пинали сапогами, выкручивали руки.
2: Встать!
7: Маша медленно поднялась. Перед ней стоял толстый офицер и писарь, которого она видела накануне в деревне Красная.
2: Беги, доложи шефу, партизан у нас в руках.
4: Слушаюсь, господин офицер. Будет сделано, господин офицер.
7: Фашист, не торопясь, пошарил в карманах, достал сигарету, спички. И в тот момент, когда он подносил огонь, Маша, собрав последние силы, круто повернулась, вырвала у него автомат и отчаянно нажала спуск. Фашист рухнул в упор, прошитый автоматной очередью. Маша бросилась бежать, но каждый шаг отдавался резкой болью в плече. В глазах темнело, ноги подламывались. Уцепившись руками за колючую ветку сосны, Маша без сил опустилась на землю и потеряла сознание.

0: Очнулась под вечер в старом сыром сарае. Под крышей чуть-чуть светлел маленький квадратик разбитого окна. Кругом тишина. Маша огляделась, хотела встать, но застонала и опустилась на пол. За стеной послышался шорох. Прильнув глазами к щели в стене, Маша увидела настороженные детские глаза.
1: Ты что? Мальчик, беги отсюда!
2: Не бойся, фрицев рядом нет. Чем тебе помочь?
1: Мне могут помочь только мои товарищи.
2: Я знаю, где партизаны.
1: Как тебя зовут?
2: Саша Медведев.
1: Вот, Саша, держи мою косынку.
3: Снеси к нашим. Понял?
2: Понял.
0: Резвые мальчишечьи ноги зашлепали по укатанному большаку. Маша снова закрыла глаза. Ныло плечо, мучила жажда, ломила искалеченное сапогами тело. С улицы донеслась чужая речь, лязгнул засов. В спину уставилась дуло автомата. Превозмогая боль, Маша сделала первый шаг –

0: Штаб немецкого гарнизона разместился в помещении сельской больницы. С приходом в село карателей здание это стало страшным местом, которое жители старались обойти. Машу привели в операционную. За длинным столом сидел сам начальник карательного отряда, Курт Эйдель. Перед ним был разложен весь набор хирургических инструментов. Скальпели, шприцы, ланцеты. Маша знала их назначение. Они должны облегчить человеку боль. Нетрудно было догадаться, чему должны были служить эти инструменты теперь.
1: Это правда, что ты пришла искать своих родственников в село Красное? Кто они?
0: В ответ молчание. В тело впиваются шприц, ланцет, скальпель.
1: Итак, ты отказываешься назвать своих родственников. В таком случае я отдаю приказ сжечь село. Адъютант!
2: У меня нет родственников в селе. Я москвичка.
0: И снова скальпель, шприц, ланцет.
1: Где твои товарищи? Где твои товарищи? Где твои товарищи?

0: А товарищи ждали разведчицу. Прошли все сроки. Маши не было.
1: Товарищ командир.
2: Да?
1: Тут мальчонку задержали. Вас спрашивает.
2: Давай его сюда.
1: Иди сюда.
2: Так, ты что, мальчик?
3: Товарищ командир, в Красном партизанку схватили фашисты. Ранена она.
2: Как ее зовут?
3: Не сказала, только вот...

0: Бывший псковский помещик, офицеришка армии Еденича, некто Горбунов. Он сумел войти в доверие командования своими немалыми заслугами. О нем поговаривали, будто он специалист по части русской психологии. Самолюбие капитана Крезера было уязвлено.
1: Кстати, вы слышали, господин Горбунов, что эта девчонка при аресте убила нашего офицера? Ее также опознал мой коллега Ганс Риттер, которого разжаловали в солдаты после того, как она у него в Невилле похитила полевую сумку с секретными документами.
2: Да? Ну что ж, тем лучше. Мне по душе сложные задачи, господин Крезер.
1: Прелестно, прелестно. Однако мы упускаем время. Этот рыжий лорд Рейдль зря получает награды и деньги. Зря. Обрати на Тейдл.
3: Да, господин капитан.
1: Где же обещанный вами сюрприз? Или, может, вы скажете, его похитили партизаны?
3: Господин капитан, все в порядке.
1: Так.
3: Обоз в пути под охраной солдат.
1: Хорошо.
3: Девчонка лежит в грузовике. Связана колючей проволокой. Все в самом лучшем виде. Она никуда не убежит.
1: Вы растяпа, Эйдл.
3: Слушаюсь.
1: Война в России вас ничему не научила. Срочно берите легковую машину. Догоните обоз и лично доставьте ее сюда. Немедленно.
3: Слушаюсь, господин капитан.
0: Немедлили партизаны. На обочине шоссе в кустах тальника они укрылись в засаде. Вот-вот появится обоз. Рядом с командиром Инна. Из-за поворота стремглав вынырнула верткая легковая машина.
4: Товарищ командир, атакуем.
5: Тихо. Разведка подтвердила, что Машу повезут на грузовике в обозе. Если атакуем легковушку, демаскируем засаду.
0: Машина со свистом пронеслась мимо, обдав густой пылью придорожные кусты, и скрылась вдали. На проходящий обоз обрушилась засада. Но было поздно. Машу уже вводили в кабинет Крезера.
2: Доброе утро, барышня. Доброе утро. О, да, нелюбезно обращался с вами эта свинья Эйдель. Что за бесчеловечность? Господин Крезер, что такое скрутить нежные руки колючей проволокой? Прошу развязать. Развязать. Садитесь, пожалуйста. Так, ну что ж, я надеюсь, мы с вами поймем друг друга. Между нами много общего. Мы оба русские, оба разведчики. Так вот, барышня, ваша карта, как вы сами понимаете, бита. Вы должны сделать выбор. Либо безвестно погибнуть, либо сменить хозяина. Таков закон разведки.
4: Закон вашей разведки.
2: Ах, милая, наивная девочка, когда жизнь на волоске, не стоит быть щепетильным в политике. Тем более в местоимениях ваше, наше. Ну, по рукам. Вы даете нам сведения об агентурной разведке, мы вам жизнь. Так, господин Крезер?
1: Безусловно.
2: Уверяю, что вы не продешевите.
4: У вас, я вижу, большой опыт в торговле политикой и местоимениями.
2: Ну что ж, это неплохой товар. Если его умело пустить в оборот, он даст немалую прибыль.
4: Ты думаешь, на мне заработать? Иуда!
2: Успокойтесь. Выпейте воды. Я понимаю, что вам тяжело.
4: Не смерть тяжела. Тяжко мое бессилие. Нет, погоди. И стакан оружия.
2: Прошу.
4: Получай аванс, гадина!
2: Фанатичка!

Очень-очень-очень печально, коллега. На этот раз ваша метода потерпела фиаско. Красиво же она разделала своего соотечественника. Как это у вас говорится, под ореха?

0: Сквозь чугунные прутья решетки было видно встающее солнце. Вот уже лучи его осветили камеру. Наступает утро. Утро. Сегодня ее должны расстрелять. Все выше поднимается солнце. О чем ты сейчас думаешь, Маша?
1: Я думаю, отчего такое красное небо? Это от лучей восходящего солнца. А выше неба, наверное, синее. Хорошо летать, когда такое небо ясное, чистое. Интересно, а есть сейчас облака? Как мешает эта решетка? Мама. Не надо плакать. Слышишь? Не надо. Положи мне руку на лоб. Как быстро посветлело небо. Как тогда? Вот какое ты на ощупь. Облака совсем рядом. Вон внизу Москва-река, аэродром, и я...

0: После войны я обязательно стану летчицей.
1: И мы будем вместе летать.
0: Обязательно будем. Орленок, орленок, идут эшелоны. Победа борьбой решена. У власти орлиной орлят миллионы.
2: Проходи!
0: И нами гордится страна.
2: Молчать!
0: У власти орлиной орлят миллионы.
2: Молчать!

Можно заставить замолчать голос. Можно расстрелять сердце. Но нет такой пули, которая могла бы убить песню.

воды, а песня, такая же юная и гордая, летит над родными просторами. Ее поют сегодня юные голоса наших современников. Ее подхватили будущие герои с улицы моего детства, которая называется теперь «Улица Маши Порываевой».

0: В деревню Михайловку пришло известие, что старший сын Силантия Савельева, Антон, которого он отправил в прошлом году в Питер на заработки, сидит в тюрьме. Красных дней и во всей этой жизни Силантия не было, а теперь наступили одни черные. Новый управляющий местного богача Кафтанова, Демьян Инютин, время от времени давал какую-нибудь работу Силантию и его второму сыну Федору. Но что бы и как бы старательно они теперь ни делали, Демьяну все казалось не так. Он вечно на них покрикивал, заставлял переделывать, платил разве-разве половину. «Да что он за кровосос такой?» – не раз говорил Федор. «Я ему вот попомни, воткну вилы в бок». «Одумайся, что мелешь», – зеленел и без того позеленевший Силантий. «А потом на каторгу за прохиндея этого». Неизвестно, каким путем, то ли сам подслушал, то ли кто другой угодливо донес Демьяну. Только Инютин узнал об этих словах. Он не рассердился, лишь сказал с ухмылочкой: «Во-во, едино семя, едино племя, ишь, волчонок, ну ты-то воткнешь или нет, а я, считай, и сделал это». И вообще перестал давать Савельевым работу. Савельевы все обносились. В избе, кроме стола, табуреток да нескольких чугунков, ничего не было. Весной, перед самым половодьем, Силантий возвращался домой из соседней деревни, неся в кармане рваного зипунишки заработанную трешницу. Он торопился, чтобы до ледолома поспеть в Михайловку. Когда перешел грамотуху, его нагнала запряженная парой крытая кошева с колокольцами. Он посторонился, давая дорогу, но кошева остановилась. «Постой! Ты, Силантий, откуда?» – услышал он голос самого Кафтанова.
1: «С Гусевки я. Работал там месяц».
0: «Погоди, а по что не у меня?» Кафтанов был пьяненький, веселый, глаза поблескивали, крупный нос багровел, как стылый помидор. В глубине кошевы угадывалась женщина, завернутая в тулуп.
1: «Я давно у тебя не работаю, Михаил Лукич. Демьян не позволяет».
0: «Как так? Да ведь ты самый работник. А ну садись, правь на огневские ключи».
2: На ключи так на ключи, Силантию было все равно. Он уже понял, что Кафтанов загулял. Когда приехали на заимку, Кафтанов выпрыгнул из кошевы. Следом вылезла и женщина, тоже вроде пьяная, по виду цыганка.
0: «Силантий, тащи самогонки, что рот раззявил, живцом у меня, да баню растапливай!»
2: Так Силантий стал жить на Огневской заимке. Старику муторно было глядеть на пьяные оргии хозяина и его гостей. Они беспробудно пили, жрали, орали песни. Все вместе мылись в бане.
3: «Собачник, прости ты, Господи, истинный собачник», шептал Силантий, присев где-нибудь отдохнуть.
2: Перед началом гульбища на заимку всегда приезжал Демьян и Нютин. Привозил всякие копчености, конфеты, ящик другой никогда не виданных Силантием бутылок с вином. Так и шла жизнь до тех пор, пока Кафтанов не потребовал на заимку и сына Силантия, Федора. Ввалившись в дом, Кафтанов требовал: «Федька, где ты?»
1: «Нету его, в лесу шатается с утра где-то».
0: «Как нету? Был чтобы, зато деньги плачу».
2: Федор пришел из лесу на закате. В доме, несмотря на распахнутые окна, было чадно. Какие-то бородатые мужики и пьяные женщины вперемешку сидели за столом, заунывно тянули песню.
0: «А, явился! Тихо!» – крикнул Кафтанов. «Это Федька, сын моего Силантия. Хороший будет человек. Садись рядом с хозяином, пей, гуляй. Он у нас парень порядочный, он на нас, тьфу! За это я ему в другой раз
4: развеселую деваху привезу. А? Ну, хошь, говори.
0: Не хочу, испуганно проговорил Федор.
4: И правильно, захохотал Кафтанов. И хорошо, рано тебе еще. Но гляди на нас и привыкай. Соображай так же. Я кого полюблю, все для него сделаю. В сыновья тебя, если хочешь, определю. Заслужишь, если. А сейчас выпей рюмочку и ступай баню с отцом топить. И помни, что я сказал. Жизнь могу открыть тебе.
0: Федор раза два пробовал уже самогонку. Она ему не понравилась. Оба раза в висках у него долго и больно стучало. Несмотря на это, он не мог ослушаться Кафтанова.
1: «Вот чего, сынок, скажу тебе, — говорил Силантий, — остерегайся ты слов Кафтанова, как самогонки этой. А то, говорят, люди обрадовался крохе, да ковригу потерял».
0: «Так я что? — двинул плечом Федор. — Я тоже соображаю. С чего это он так сразу ласково ко мне? Но опять же слова «заслужишь, если» — это он, может, и со смыслом. А послужить? Чего мне? Послужу. Руки не отвалятся, а там и поглядим. Дочка вон у него растет.
1: Чего, чего? Еще более изумился Силантий.
0: А что? Повернул к нему Федор голову, посмотрел в отцовские глаза прямо и открыто.
1: Да ты стромец такой, об чем?
0: А не бывало, что ли, когда богатые невесты за бедняков шли?
1: «Экой ты открываешься, почти со страхом», — произнес Силантий. «А не шибко ли далеко глядишь? Да и Анютка, его ребенок еще 10-й год ей всего.
0: А мне куда торопиться? Я подожду». И Федор встал. И показалось Силантию, что рядом стоит не 15-летний его сын, а какой-то другой, взрослый, рассудительный и незнакомый мужик. На кафтановских пашнях начала страда. Может, потому хозяин перестал наезжать в Огневской ключи. Долго постится Михаил Лукич, несколько раз вырывалось у Федора. Раз и два Силантий смолчал, а потом спросил.
1: Никак заскучал по собачнику этому.
0: Мне-то что? Пожал плечами Федор. А через минуту вдруг добавил. Собачник не собачник, а живет хозяин весело, всласть живет.
1: Так, протянул Силантий, завидуешь?
0: Иди ты, скажет тоже, огрызнулся сын обиженно. Не признаваясь или не понимая, что в нем шевельнулась зависть к кафтановской жизни, Федор с нетерпением ждал, когда хозяин заявится на заимку. И вдруг жизнь повернула совсем в другую сторону. Однажды ночью Федор долго не мог уснуть. Неожиданно показалось, что в окно кто-то стукнул. «Бать!» – крикнул Федор, хватая ружье. «За окном кто-то!» Федор встал, осторожно подошел к окну и увидел метрах в 30 под деревом человеческую тень. «Ну-ка, я сейчас испытаю его, кто таков!» – крикнул Федор и, схватив ружье, выскочил в сенцы. К сосне он подошел неслышно, поднял ружье. «Стой! Не шевелись! Кто таков? Чего надо?»
1: «А ты кто? Федор, что ли?» – спросил человек тихо.
0: «Ну я! Да ты кто?»
1: «Опусти ружье, подстрелишь еще родного брата. Вы тут одни с батькой, что ли?» «Мы-то одни», совсем ничего не соображая, промолвил Федор.
0: Так вдруг объявился старший сын Силантия Савельева Антон.
5: «Господи, Антошка, да как же это ты? Откуда вы?» – причитал Силантий, зажигая лампу, суетясь вокруг стола. «Вот уж нежданный гость! Что это у тебя с рукой-то?»
0: Правая рука Антона была замотана грязными тряпками и привязана платком к шее. На сучок наткнулся в лесу.
5: «Да ночью-то по что? Крадучись!»
0: «Видишь ли, батя, Днем мне пока не очень как-то сподручно. Я в Михайловке был, мать сказала, что вы здесь.
5: Господи, да ты никак из тюрьмы, беглый, догадался Силантий.
0: Демьян-то и Нютин правду выходит, говорил.
2: Правда выходит, улыбнулся Антон и повернулся к Федору. А ты, братуха, ловко ко мне подкрался.
0: Я грешным делом подумывал, как мой там братец. Не тюхой ли матюхой все растет? Ошибся вроде. И вырос мужик, с какого боку ни гляди.
5: Показывай руку-то.
2: Рука, батя, у меня плохая, сказал Антон, разматывая тряпки. Ну-ка, Федя, тащи воды.
5: На сучок, ахнул Силантий, глянув на синюю распухшую руку сына. С ружья, что ли?
2: Не с рогатки. Нет ли тут у вас йоду? Лекарство такое.
5: Откуда вы тут лекарством быть? Да ничего, мы травками как-нибудь.
2: Антон был чужим, незнакомым. Крепкий, рослый, лоб стал еще выпуклее, серые глаза смотрели пронизывающе.
0: Батя-то угадал. Может, говорит, варнак какой, беглый каторжник, сказал Федор, поливая Антону на простреленную руку.
2: Во-первых, до каторги я пока еще не дошел. А потом на каторгах всякого люда полно, Федор. Есть и варнаки, есть и порядочные.
0: Ты порядочный, значит, будешь?
2: Да уж не варнак, подмигнул Антон.
5: Кафтанов, кажется, где-то по округе колесит. Сегодня-то уж не заявится сюда?
1: Не должно. И потом за день, за два и Нютин всегда провизию привозит. Он и Нютин еще в 6-м году сказывал, что тебя посадили. Ты что ж, доселе сидел?
2: Зачем? Я на свободе бывал иногда.
1: В общем, батя, мне надо пожить тут у вас незаметно, пока рука не заживет. Нельзя мне никуда с такой рукой.
5: Живи, сынок, живи. Хоть год у нас тут можно скрытничаться. А завтра и травок пользительных в лесу поищу. Покудова тепло, в конюшне на сеновале спать будешь. Если что, сразу на землю и в лес.
2: Поговорив о том о сём, Антон ушел спать на сеновал. Федор спросил у отца.
5: Он кто, Антошка, все-таки?
1: Он говорит, политический.
5: А каков таков политический?
1: Ну, против векового сплататорства, говорит, боремся мы.
5: Это опять что, сплататорство?
1: Ну что-что? Вот, говорит, Кафтанов наш и есть сплататор. Соки с вас все вытягивает. Платит грош за работу, а руб себе в карман кладет. Потому и развратничает тут с жиру на заимке.
2: Недели две или полторы они прожили спокойно. Ни Демьян и Нютин, ни Кафтанов не появлялись. Однажды заморосил дождик. Хмарный, угрюмый вечер подкатил как-то неожиданно, скорее, чем обычно. Силантий, Антон и Федор сели ужинать. «Пойду-ка я в свое логово», – проговорил Антон, поглядев в окно. И, положив ложку, встал.
1: «Посиди еще», – сказал Силантий. «Какого черта такую погоду принесет?»
2: «В такую-то погоду их чертей носит. Сумрачно, дождик шумит. Видно плохо, слышно и того хуже». Будто в воду глядел Антон. Едва-едва успел он забраться на сеновал, как отворилась дверь, и вошел Демьян и Нютин.
4: «Что рот до ушей разинули обои?» – спросил он, окатив Силантия и Федора обдирающим взглядом.
5: «Так и как это подъехал, что мы и не учуяли?»
4: «Оглохли, значит!» – буркнул Демьян, поскрипывая деревяшкой, разделся, прошел к столу. «Продрог я!»
2: Силантий налил ему в кружку заваренного смородиным листом кипятку и, подавая, обомлел. На столе лежали возле опростанной чашки с кашей 3 грязные ложки. Схватив тряпку, будто обтереть стол, Силантий смахнул все ложки в чашку, сунул эту чашку на шесток, бросил в нее и тряпку.
4: «Воняет чем-то у вас! Пахнет чем, говорю!»
1: «Да это... снадобье
6: варил все дни. Суставы ломит. К непогоде, думаю. Оно так и есть, захмарило.
7: Развели его нищий, чтоб проветрил дом к завтраму.
0: Ни слова не добавив, Демьян уехал. Силантий проводил его, еще раз облегченно вздохнул. Пронесло, слава тебе, Господи.
6: Пронесло, сказал он и Антону, когда тот, выждав часа полтора, спустился с сеновала.
0: Как я эту проклятую ложку забыл убрать?
6: Может, так, а может, и этак, сказал вдруг Федор.
0: Он, Демьян, как змей хитрющий. Я бы, Антоха, смылся на твоем месте куда поглуше.
6: Посудив, порядив так и этак, пришли к одному. Лучшего укрытия, чем пещера в ущелье Звенигора, не найти. Силантий оседлал обоих жеребцов, сунул в мешок несколько ломтей копченого мяса, муки, картошки, хлеба, разлил в пустые бутылки воды для питья, настой из трав, в старый дождевик завернул тулуп одеяло.
0: «С Богом, сынок!» – сказал он Антону. «Ночью будешь кипятить отвар, да греть руку. Днем мотри, не разжигай огня, дым увидят. Ты, Федька, сразу назад, да не гони коней, не запаляй. До свету все равно успеешь вернуться. Не дай Бог утром Кафтанов собачником своим заявится, да увидит потных лошадей».
6: Федор проводил Антона к Звенигоре, к самому ущелью. На заимку он вернулся еще затемно. Дождик то переставал, то снова начинал нахлестывать. Федор промок и замерз. Ни утром, ни вечером на заимку никто не приехал. А утром следующего дня Силантий закричал с улицы. «Федор!
8: Сынок! Вытька!»
6: Федор вышел из дома. Отец, согнувшись, ходил под окнами.
0: «Потерял чего?»
8: «Нет, нашел вроде. Гляди-ка!»
6: На влажной, не просохшей еще после дождя земле виднелись отпечатки чьих-то следов.
0: «Ну и что?» – пожал плечами Федор. «Я вроде вчерась тут проходил».
8: «Дурак, у тебя сапоги-то кованые. То-то, а тут, гля, подковка. А это что? Будто кто кол в землю втыкал. И нютина эта деревяшка».
6: Федор почувствовал, как ползет холодный страх по животу.
8: «Следят они, сынок», — сказал Силантий, когда они вернулись в дом. «Всю ночь выслеживали».
0: «Кто?»
8: «Не знаю, но и Нютин с ними. Так-так и заметил прохиндей, что три ложки на столе лежали. Господи, как это надоумил ты Антошку спровадить? Успели-то как еще?»
6: До рассвета отец и сын пролежали в темноте с открытыми глазами, ожидая чего-то. Но ничего не случилось. Утром Федор сказал отцу. «Третий день, батя, он там один. Скоро жратва кончится у него. Что делать?» Не успел Силантий ответить, как знакомо застукотали колеса по корневищам.
0: «Едет, кажись, хозяин со своими!» Метнулся к окну Федор.
6: Кафтанов действительно приехал, но... один, без всегдашней компании и непривычно трезвый. Силантий с Федором выскочили во двор. Федор схватил лошадь под узцы, а Силантий хотел принять вожжи. Кафтанов бросил их ему в лицо, соскочил с пролетки и вдруг, что из силы, вытянул Силантия плетью.
7: «Каторжников привечаешь тут, пес вонючий! Демьян! Инютин, где вы, сыщики?»
6: Откуда-то из-за деревьев выбежал городской жандарм, следом за ним еще двое. У всех болтались, путались между ног шашки. За ними, подпрыгивая на деревяшке, бежал Инютин.
7: «Ну, сыщики, что ж вы, двое суток следили? Ты, господин мунтер Дорофеев, чего молчишь?»
9: «Так что, Михаил Лукич, ничего такого не заметили в их поведении», — ответил жандарм. «Не знаем, что и думать. А по всем приметам здесь где-то укрывается беглый Антон Савельев в здешних местах».
8: «Тут он, тут, на заимке был, сломать бы мне последнюю ногу!» — воскликнул Инютин. «Ранитый же он, а этот хрыч травяной настой варил. От ревматизма, дескать!»
9: «Да что городишь-то, Демьян? Одумайся!» – прокричал Силантий. «Какой запах? Кто ранитый? Побойся Бога!»
6: «Ты каторжный родитель!» – налетел на Силантия Нютин, грозя стоптать своей деревяшкой. «А по что три ложки на столе лежали? Кто это третий подчивался у вас? Кто на сеновале-то прятался? Лёшка почти горячая еще. Успели сволочи укрыть его? Куда, сказывай!» – взвизгнул он, замахнувшись костылем.
4: «Потише вы!» – вяло промолвил Кафтанов. «Ежели тут скрывается, узнаем. Ты, Федор, что там прижался? Тащи чего пожрать. И самогонки по кружке для молодцов-сыщиков. Ишь, продрогли. Ночь-то уж холодный, растапливай печь, Силантий, живо!»
6: И пошел в дом. За ним, гремя коваными сапогами, двинулись остальные. Через полчаса все немного захмелели. На крючковатом носу Дорофеева висели крупные капли пота.
9: «Из томской тюрьмы он, Савельев, убежал», — рассказывал Дорофеев. «Верткой он. В одном месте совсем прижучили его. Сквозь пальцы проскочил, с перебитой рукой, а уполз. А тут Демьянец сообщил насчет подозрений. Да вот...»
4: «Дурьи вы башки!» — ухмыльнулся в бороду Кафтанов. «А у Инютина у него и вовсе петушиная. Он давно Силантия съесть хочет, вот и чудится ему. Да разве мне не сообщил бы Федьша, кабы его братец-каторжник тут объявился? Какой ему интерес его скрывать? Парень он молоток, большой человек с него вырастет, ежели помочь на первых порах на ноги поставить. А кто поставить может? А, Федьша?»
6: «Кто же, окромя тебя, Михаил Лукич?» – сказал Федор, подавая на стол еще две бутылки самогону.
4: «Правильно. Садись-ка, парень, рядом. Отныне вообще твое место рядом со мной. По левую руку, по правую тузиновью у меня, понятно, сын родной. Вот подрастешь с годок полтора еще, Зиновием подружу тебя. Хочу, чтобы друзья вы были».
6: Федор сел за стол рядом с Кафтановым.
4: «А этих сыщиков ты прощай. Дурачье ведь, неужто ты бы не сказал мне, коли непутевый брат твой тут объявился?»
6: Силантий, ставивший в печь чугунок с водой, громыхнул ухватом, невольно глянул на сына. Но Федор даже не заметил отцовского взгляда.
9: «Сказал бы, чего мне?» – промолвил Федор.
4: «Ну, тогда и говори», – тем же тоном мирно и дружески произнес Кафтанов.
9: «Да чего ты? Об чем?» – растерянно начал было Федор.
4: «Не крути глазами-то!» –
6: закричал вдруг Кафтанов и сразу схватил огромными ручищами Федора за горло.
4: «Мудрец, молодец, кого перехитрить хочешь? Говори, где твой брат?»
6: Федор дернулся, пытаясь освободиться из мертвой хватки кафтановских рук, закричал, не помня себя от гнева: «Убери лапы, гад такой!»
4: «Что?» –
6: удивился Кафтанов. Федоровы слова и голос были, видимо, настолько неожиданны, что Кафтанов чуть ослабил пальцы. Федор вырвался, в два прыжка отскочил к дверям.
4: «Поросятник!» – еще раз в горячах выкрикнул Федор. «Еще лапается!»
6: Кафтанов свирепо нагнул голову, громко засопел, сдернул со стены плеть. Федор сиганул с крыльца, метнулся стрелой за конюшню, оттуда в лес.
10: До самой темноты пролежал он в глухом таежном овраге, раздумывая, что же произошло. Он понимал, что с Кафтановым все покончено. Пожалел, что не сдержался. Когда совсем стемнело, решил идти в деревню. К Михайловке Федор подошел почти перед рассветом. Пробрался за дами на свой огород, долго лежал под ветхим плетнем, прислушиваясь. Над деревней стояла мертвая тишина.
6: Когда начало светать, скрипнула дверь в сенцах. Мать неслышно вышла во двор. Он ее окрикнул.
11: Феденька, сынок, а батьку-то увезли вчерась. Эти жандармы.
6: Тише, мама. Значит, никого тут нету.
11: А кому быть здесь? Я да Ванька. Ох, наревелся он вчера, как батьку повезли. Что теперь будет, Феденька? Антон ушел, что ли, за Имки?
6: Ушел. На Звенигоре он, в пещерку мы его с батей спрятали. Голодный, однако, другой день сидит. Я немного отдохну и схожу к нему.
10: Сидя за столом, Федор чувствовал, как у него сами собой закрываются глаза. До вечера Федор проспал на чердаке. Когда открыл глаза, то первое, что увидел, тоненький пучок света.
6: Вечер уже, понял Федор. Он прислушался, в избе стояла тишина. В голову ему плеснула злость. Федор вспомнил, как душил его Кафтанов своими ручищами. Гад, поросятник, больно застучало у него в висках. Гнев и обида снова захлестнули его. Все бы вам под зад нас, да за горло, привыкли, сволочи.
11: Вон, шею не повернуть.
6: Всю покорябал когтями. Еще бы маленько до хрящей добрался. Едва Федор коснулся шеи пальцами, кожу сильно защипало. Это еще больше распалило его. Ишь, обезьяна волосатая, изуродовал как. Нет, погоди, и я тебя как-нибудь ухвачу за жирную шею. Не так еще раскровяню. А то где Антон, где Антон? Найдете вы его как же, развивайте рот пошире. Искорка гнева, вспыхнув по случайности, разгорелась в целый пожар. Федор не помнил уже, что совсем недавно завидовал разгульной жизни Кафтанова, что он готов был служить Кафтанову, который обещал из него сделать человека. Сейчас все это застилали обида и гнев. Он и не подозревал в себе до настоящей минуты таких чувств. «К Антону быстрее надо», — думал он. Сказать, чтобы уходил с пещеры. Как же это я? Надо бы с утра прямо. Не сдох бы еще, не поспавший. А ежели и вправду батю в такие шоры возьмут, что проговорится? Вот тогда-то обрадуется Кафтанов, ежели поймают Антона. Ну нет, выкусишь у меня. Федор быстро слез с чердака. Услышав шаги в сенях, Устинья выскочила из избы.
11: Ты? Я думала, господи, на задвижку я сейчас.
6: Тихо, мама, собери чего там для Антона. Я сейчас к нему.
11: Федюшка!
6: Ничего, я за дами. А там по кустам, по балкам.

15 марта 1772 года. У меня была неприятность, из-за которой мне придется уехать отсюда. Теперь уж эту дьявольскую историю ничем не исправишь. А чтобы ты не говорил, как всегда, будто мои сумасбродные фантазии всему виной, изволь, сударь, выслушать подробный рассказ, изложенный с точностью и беспристрастием летописца. Граф фон К. любит и отличает меня. Я тебе об этом говорил уже сотни раз. Так вот, вчера я был приглашен им к обеду. А как раз в этот день, по вечерам, у него собираются знатные кавалеры и дамы. Я отобедал у графа. Мы прогуливались по большой зале и беседовали. Как вдруг появляются высокородная госпожа фон С. с супругом и свежевылупившейся гусыней дочкой. А так как эта порода глубоко мне противна, я сразу же собрался откланяться и только ждал, чтобы граф избавился от их несносной болтовни. Но тут вошла моя приятельница, фрейлин Б. Мне сделалось немножко веселее на душе, и я не ушел. Но через некоторое время заметил, что она как-то смущена. Это меня поразило. Тем временем гости съезжались. Я ничего не понимал и занимался исключительно моей приятельницей. Я не видел, что женщины шушукались между собой на другом конце зала, что потом стали перешептываться и мужчины, что госпожа фон С. говорила с графом. Все это рассказала мне впоследствии фрейлин Б., после чего граф направился ко мне. «Ведь вам известны наши дикие нравы», — сказал он. «Я вижу, что общество недовольно вашим присутствием. Я ни в коем случае не хотел бы...» «Ваше превосходительство», — перебил я. «Простите меня, ради бога, мне давно следовало догадаться самому, но я знаю, вы извините мою опрометчивость», — добавил я с улыбкой, отвешивая поклон. Граф сжал мне руки с горячностью, которой было сказано все. Я незаметно покинул пышное общество, вышел, сел в кабриолет и поехал посмотреть с холма на закат солнца и почитать из моего любимого Гомера. И все было отлично. Возвращаюсь я вечером к ужину. В трактире осталось очень мало посетителей. Вдруг появляется добрейший Аделин. Увидев меня, снимает шляпу, подходит ко мне и спрашивает шепотом: «У тебя была неприятность?» «У меня?» — говорю я. «Но как же? Граф выставил тебя вон!» «Да черт с ними! Я рад был очутиться на свежем воздухе!» — ответил я. «Хорошо, что ты так легко принимаешь это. Одно мне досадно, об этом уже толкуют повсюду». И вот тут только эта история задело меня за живое. Сегодня, куда я ни пойду, всюду меня жалеют. Завистники же мои торжествуют. Что бы ни толковали о независимости, а хотел бы я видеть человека, который спокойно слушал бы, как бездельники судачат о нем. Шестнадцатое марта. Все взялись меня бесить. Сегодня я встретил фрейлин Б. «Ах, Вертер», — сказала она, — «что я выстрадала из-за вас с той минуты, как вошла в залу? Я все предвидела. Я знала, что эти особы со своими мужьями скорее уедут, чем потерпят ваше общество. Я знала, что граф не может ссориться с ними. А теперь сколько шуму! Чего мне это стоило? Вчера вечером и нынче утром мне пришлось вытерпеть целую проповедь из-за моего знакомства с вами. Пришлось слушать, как вас порочат, унижают, и нельзя было по-настоящему вступиться за вас». Каждое ее слово, точно острый нож, вонзалось мне в сердце. Она не чувствовала, насколько милосерднее было бы скрыть все от меня, и вдобавок присовокупила еще, что теперь сплетням не будет конца.
И определенного сорта люди будут торжествовать и злорадствовать, считая, что я по заслугам наказан за свою заносчивость. Ах, Вильгельм, каково было мне слушать эти слова, сказанные тоном искреннейшего участия. До сих пор во мне кипит ярость. Рассказывают, что существует такая благородная порода коней, которые по инстинкту прокусывают себе вену, когда их чересчур разгорячат и загонят. Мне тоже часто хочется вскрыть себе вену и обрести вечную свободу.

24 марта. Я подал двору прошение об отставке и надеюсь получить ее. А вам придется простить меня, что я не испросил на то вашего дозволения. Я во что бы то ни стало хочу уехать. И знаю наизусть все доводы, которые вы будете приводить, чтобы заставить меня остаться. А потому как-нибудь поделикатнее сообщи это матушке. Я ничем не могу ей помочь. Мне самому не сладко. Конечно, ей должно быть обидно, что блистательная карьера сына, метившего со временем в тайные советники и посланники, так резко оборвалась. Но все равно я ухожу. Девятнадцатое апреля. Благодарю тебя, Вильгельм, за обе весточки. Я не отвечал на них и не отсылал своего письма, пока не пришла моя отставка. Я боялся, что матушка обратится к министру и помешает моим планам. Но теперь все кончено, отставка получена. Не стану рассказывать вам, как неохотно мне ее дали и что мне пишет министр. Наследный принц прислал мне на прощание 25 дукатов с запиской, растрогавшей меня до слез. Таким образом, мне не нужно денег, о которых я на днях просил матушку. 18 июля. Куда я собрался? Откроюсь тебе по секрету. Еще 2 недели мне придется пробыть здесь. Затем я надумал посетить Эннские рудники. Но дело вовсе не в рудниках. Я хочу быть поближе к Лотте. Вот и все. Я смеюсь над собственным сердцем и потворствую ему.

29 июля. Нет, все хорошо. Все хорошо. Мне быть ее мужем. Господи, Боже мой, сотворивший меня, если бы ты даровал мне это счастье, вся жизнь моя была бы беспрерывной молитвой. Я не ропщу. Прости мне тщетные мечты. Ей быть моей женой. И сказать ли правду? А почему не сказать, Вильгельм? Со мной она была бы счастливее, чем с ним. Такой человек, как он, не способен удовлетворить все запросы ее сердца. В нем нет чуткости. Как бы это объяснить? Он не способен всем сердцем откликнуться, ну, скажем, на то место любимой книги, где наши слоты и сердца бьются согласно. И в сотне других случаев, когда нам приходится выражать чувства по поводу поведения третьего лица. Прощай, прощай, мой милый. Двенадцатое сентября. Она уезжала на несколько дней. Сегодня я вошел к ней в комнату, она поднялась мне навстречу, и я с невыразимой радостью поцеловал ей руку. С зеркала вспорхнула канарейка. «Новый друг», — сказала она, и приманила птичку к себе на руку. «Я купила ее для малышей. Посмотрите, какая прелесть, когда я даю ей хлеба. Она машет крылышками и клюет очень послушно, и целует меня. Смотрите». Она подставила птичке губы, и та прильнула так нежно к милым устам, словно ощущала всю полноту счастья, которое было ей дано. «Она ест у меня изо рта», — сказала Лота, и протянула ей несколько крошек, зажав их между губами. И отвернулся. «Зачем она это делает? Зачем раздражает мое воображение? Зачем будет мое сердце? Впрочем, что я? Она так мне верит. Она знает, как я люблю ее». 10 октября. Едва я загляну в ее черные глаза, как мне уже хорошо. И понимаешь, что мне досадно? Альберт, по-видимому, не так счастлив, как он надеялся, а я не люблю многоточий, но тут иначе выразиться не могу и выражаюсь, по-моему, достаточно понятно. 3 ноября. Бог свидетель, как часто ложусь я в постель с желанием никогда не проснуться. Мое сердце умерло. Оно не источает больше восторгов. Глаза мои сухи. Чувства не омыты отрадными слезами. Я утратил то, что было единственным блаженством моей жизни. Исчезла животворящая сила, которая помогала мне созидать вокруг меня миры. Теперь, когда я смотрю в окно и вижу, как солнце разрывает туман над дальними холмами и озаряет тихие долины, а мирная река, извиваясь, бежит ко мне между оголенными ивами, эта дивная природа мертва для меня, и не в силах перекачать у меня из сердца в мозг каплю воодушевления. Я стою перед лицом Божьим, точно иссохший колодец, точно рассохшаяся бадья. Сколько раз я молил Господа даровать мне слезы, как землепашец молит даровать дождь, когда небо так беспощадно, а земля истомилась от жажды. Но, увы...

21 ноября. Отчего она часто, часто ли? Пусть не часто, но иногда смотрит на меня приветливым взглядом. Отчего так благосклонно принимает невольные проявления моего чувства? Отчего на лице ее написано сострадание к моим мукам? Вчера она, прощаясь, протянула мне руку и сказала: «До свидания, милый Вертер». Милый Вертер! В первый раз назвала она меня милым. Я затрепетал. Сотни раз повторял я про себя эти слова, а вечером, ложась спать, я, болтая всякую всячину сам с собой, сказал внезапно: «Покойной ночи, милый Вертер!» И даже сам потом посмеялся над собой. 24 ноября. Она чувствует, как я страдаю. Сегодня взгляд ее проник мне глубоко в сердце. Я застал ее одну. Я не говорил ни слова, она смотрела на меня. И я видел уже не пленительную красоту ее, не сияние светлого ума. Все это исчезло для меня. Я был заворожен куда более прекрасным взглядом, исполненным сердечного участия, нежнейшего сострадания. Она заиграла на фортепиано, напевая нежным голосом, тихим, как вздох. Никогда еще не были так пленительны ее губы. Разве можно выразить это? И понимаешь ты, передо мной точно какая-то грань. Мне надо перешагнуть ее, вкусить блаженство, а потом искупить грех. Полно. Грех ли?

4 декабря. Послушай, я не в силах больше терпеть. Сегодня я сидел у нее. Я сидел, она играла разные мелодии. И в игре ее была такая глубина чувства. Как это передать? В душу мне пахнуло покоем. Вспомнилось прошедшее. Те дни, когда я впервые услышал эту мелодию –

Я вскочил, зашагал по комнате. Я задыхался от нахлынувших чувств. «Ради Бога!» — вскричал я, бросаясь к ней. «Ради Бога! Перестаньте!» Она остановилась, пристально посмотрела на меня. «Вертер!» — сказала она с улыбкой. «Вертер, вы больны. Уходите и прошу вас, успокойтесь. Господи, ты видишь мою муку. Ты положишь ей конец?» Шестое декабря. Ах, этот образ преследует меня во сне и наяву. Едва я сомкну веки, как встают передо мной ее черные глаза. Только я закрою глаза, они уже тут, как море, как бездна во мне, заполняют все мои чувства, весь мозг. Чего стоит человек? Этот хваленный полубог. Именно там, где силы всего нужнее ему, они ему изменяют.

0: В одном из больших губернских городов России жил с многочисленной семьей купец Александр Егорыч Ванюшин. В первом этаже его старинного просторного дома помещалась старшая дочь Клавдия с детьми и мужем, чиновником Павлом Сергеевичем Щеткиным. Во втором сам Ванюшин с женой Ариной Ивановной и сыном Константином. Наверху дочери гимназистки Аня и Катя, племянница Елена и младший сын гимназист Алексей. Несколько дней назад покинула отцовский дом дочь Людмила и уехала в Москву с мужем-приказчиком богатой фирмы. Обитатели дома побаивались строгого хозяина, его сурового проницательного взгляда, и поневоле, встречаясь с ним в столовой за обедом, завтраком и ужином, в остальное время прятались по своим углам. Вот и сегодня, после ужина, весь дом, как обычно, погрузился в крепкий сон. Нет только Алексея. Уже рассвет заглянул в окна. Первые лучи зимнего солнца слабо осветили столовую. Массивный буфет, потертый диван, огромный обеденный стол, лестницу, ведущую наверх, детские комнаты, плотно прикрытые двери спальни Ванюшина. Неожиданно ночную тишину нарушил дверной звонок. Сверху спускается растрепанная, заспанная горничная Акулина. Зевая, она отпирает двери и впускает в переднюю Алексея.
1: Опять заперла.
2: Мамаша велела. Заметь еще.
1: Ты потом-то не могла отпереть, дура.
0: Сняв пальто, Алексей осторожно направляется к лестнице, ведущей наверх. В этот момент из спальни выходит Ванюшин, высокий, широкоплечий старик, одетый в теплый халат. Увидев его, Акулина убегает. Поставив подсвечник со свечой на стол, Ванюшин неодобрительно смотрит на сына.
3: Где шатался?
4: Я у товарища был, папаша.
3: Врешь! Дерить тебя, горой! В гимназии сегодня не был. Директор присылал за мной. Пожалел бы отца позорить.
4: Я, папаша, у товарища был. Ну что тут такого?
3: Постой! Ведь ночи за тебя не сплю. Выгонят из гимназии, что будешь делать? Бочки с сахаром заставлят купоривать. Хуже рабочего сделаю. На что ты, дурак, рассчитываешь? Что ждешь? Скажи мне на милость.
4: Да что говорить? Вы этого не поймете.
3: Да уж где я понял? Ух ты, леший, леший. Отца ты глупей себя считаешь. Да ты поживи, сколько я пожил, поработай! Ступай с глаз долой!
0: Алексей уходит наверх. Опустив голову, Ванюшин садится к столу. Из комнаты старшего сына Константина выбегает девушка в ночной кофточке с распущенными косами. Это племянница Ванюшина, Елена. Увидев дядю, она быстро скрывается обратно.
3: Что это?
0: Из спальни выходит жена Ванюшина, Арина Ивановна.
5: Александр Егорович, спал бы пока. Вторую ночь не спишь, ну разве так можно?
3: Не до сна тут, старуха.

0: расходы будем сокращать.
1: Нельзя этого. Иди молись.
0: Зачем второго дворника нанял? Не надо бы нанимать.
1: Да не толкуй.
0: Чай поднял, а? Велеть, что ли, поставить? Акуля! Чай спит еще. Акуль! Самовар! Сегодня бабушке Лукерье памяти 2 года прошло. Обедню надо заказать.
1: Что нам с тобой с детьми-то делать? Все врозь.
0: Ну, дети, а что дети? У всех дети. Алёша, вы уж больно худой стоял.
1: Вот выдрать его так полнеет.
0: Полно-то, Александр Егорович.
2: Из своей комнаты с незажженной папиросой в руке выходит Константин. Он недовольно морщится, увидев родителей.
3: Ставил. Удивляюсь, что за охота так рано вставать? У нас во всем доме не найдешь спичек.
1: Да ведь бока пролежишь, если будешь по-твоему вставать.
2: Константин поднимается за спичками наверх.
1: Буди ты его. Спит до обеда. Позднее всех выходит в магазин. Стыдно, как по улице пройдет. Все замечают.
0: Читает он долго. 3-4 ложится. Как только глаза видит.
1: Смотрит он в книгу, да видит фигу. Ума-то немного, не помощник он.
0: Тебе не угодишь. И тот нехорош, и этот нехорош. А вот другим-то хорош. Сказывают, барышня Распопова спит и видит за него замуж выйти.
1: А сколько за день?
0: 60 000. Просковочка глухая сказывала.
1: Да чай врет твоя глухая.
0: Ну что ж ей врать-то, ведь она у самой Распопихи первый человек. Каждый день бывает.
1: Узнай про это луч.
2: Арина Ивановна ушла. Сверху спускается Константин.
3: Вы, папаша, видели кассовую книгу? Я вчера в гостиной на столе оставил, думал, увидите.
1: А в руки не мог отдать. Забрался с 9 часов в свою комнату, не выходил.
3: Предоставьте мне свободу распоряжаться самим собой хоть в мелочах. Про серьезное я уж не говорю. Спать, гулять и есть, когда я хочу.
1: Порядку в доме не будет.
3: Доставьте, подсчитайте лучше книгу.
1: А ты что сам там подсчитываешь? Смотри, Константин, зачитаешься, в кармане не досчитаешься.
3: Да будет вам вечно одно и то же. В этот месяц мы торговали лучше сравнительно с прошлым годом. Наверное, не знаю насколько.
1: Правда ли?
3: Да с одной фабрики Спиридонова получили 1600 рублей по счету. Подсчитайте, это очень интересно.
1: Если так, корабля не надо. Где книга, ты говоришь?
2: Оставшись один, Константин быстро подходит к своей комнате и приоткрывает дверь.
4: Лена! Лена! Ну, живо!
2: Елена бежит к лестнице. В этот момент в столовую возвращается Арина Ивановна.
5: Смотри, вечером будь дома. Ничего. Тетя.
2: Константин скрывается в своей комнате. Елена медленно идет к столу.
5: Ой, ой, а я, тетя, к вам. Нет ли у вас капель? Всю ночь не спала, живот болел.
0: Не знаю, правда. Да вот тут какой-то пузырек.
5: Ой. Это гофманские.
0: Их и прими, помогают.
5: Спасибо, тетя.
0: Акулен принесет самовар, я тебе бутылку с горячей водой наверх пришлю.
5: Спасибо, тетя.
0: И положу на живот, согреется, пройдет.
5: Спасибо, тетя.
2: Взяв капли, Елена уходит наверх. Акулина вносит и ставит на стол кипящий самовар.
0: Я ставлю бутылку с буфета. У Леночки живот болит. Алешенька-то когда пришел?
6: Утром, недавно.
0: Не пьяный.
6: Кажись, навеселее.
0: На вот, отнеси-ка наверх. Скажи, чтоб полотенце подвернул, да приложила.
2: С кассовой книгой в руках в столовую возвращается Ванюшин.
1: Ах, балбес.
0: Кого ты ругаешь?
1: Сынка старшего.
0: За что же это?
1: ничего не знает. Ничем не интересуется. Лучше торговали. Да все бы так лучше. С умой пойдешь.
0: Да полно тебе убиваться-то. От этого болезнь бывает.
1: 30 лет ждал сына. Вырос. Детки, что им отец? Учились, да ничему, кроме футы-нуты, не выучились. Учить не стоило.
0: Говорила я тебе.
1: Ступай, старуха, молись.
0: А сам и лба по утрам не перекрестишь. Тонко там гоблин умеет. Бога забыл.
1: А кормить-то вас кто будет?
0: Бог. Прежде всего. Без его и дела плохи.
2: Сверху спускается экономка Авдотья. Она проходит к буфету и достает из него ключи от кладовой.
1: Долго спишь, экономка?
7: Спится? Так чего ж не спать? Чего выдавать-то?
1: Поросят там есть.
7: 4 осталось.
1: Да ведь я 20 штук покупал.
7: Молодцам 3 раза жарили.
1: Поросятами их не накормишь, жирно будет.
7: Сами же приказали жарить их.
1: 1 раз сказал, а не 3.
7: На вас не угодишь, все попреки.
0: Александр Егорович, мухи-то у нас нет.
7: 50 ртов одних приказчиков. Каждому по 2 фунта на день. Одним им сколько надо. Жрать больно гораздо.
1: Как муки нет? Да вы что? Лошадям, что ли, муку засыпаете?
7: По полю вместо песка рассыпает.
1: Принеси к сюртук и спальни.
7: Ну, я говорю, 50 ртов одних приказчиков. Каждым 2 фунта на день. Одним им сколько надо. Как жрать-то гораздо.
1: А ты не давай.
7: О, не давай.
1: На книжку ни-ни. Не смейте брать. Вчера 900 заплатил.
2: Ванюшин достает из принесенного Ариной Ивановной сюртука 60 рублей.
1: Купите. Да храните хорошенько.
0: Ох, больно много, Александр Егорович. Лучше поменьше.
1: Нельзя этого, старуха. Меньше никогда не покупали. Все знают на рынке.
7: Само собой не идет.
0: Ох, ужетка пошлем.
2: Арина Ивановна прячет деньги под скатерть на столе.
1: Гнедова в телегу ехать за мукой, чтоб заложили. Надо прыть ему сбить.
7: Знаю.
0: Пойти да молиться все мешает.
2: Все уходят. По лестнице сбегают сестры Катя и Аня. Девочки в форменных коричневых платьях и черных фартуках. В косах большие банты.

0: Слушайте, а давай на эту грядку.
1: Не брала, вот вы стали.
0: Я же видела, как ты ее положила.
1: Не брала.
0: Ну, отдай, отдай, отдай. Я же видела.
1: Не брала.
0: Папаша.
2: Ну, что вы, стрекоз, сегодня рано?
3: А у нас первый русский язык, сочинение подавать.
2: Чаще вы исчинили.
3: Угу.
4: Девочки проходят в спальню поздороваться с матерью. Вернувшись, они несколько раз торопливо крестятся и садятся за стол. Катя успевает при этом схватить из сахарницы кусок сахара и положить его в рот.
2: А зачем же рано идти? Счинение раньше начала урока не подаю. Чего же вы молчите?
4: Катя низко наклоняет голову над чашкой, стараясь незаметно проглотить сахар.
2: Фартуте в чернила!
3: Где, папаша?
2: Не видишь? Ослепла. Всяко учить-то вас, черт знает чему, перевод денег.
4: Ванюшин уходит в спальню.
3: Я у него не стану просить денег на книгу. Ты проси.
1: Да я просил на той неделе, теперь твоя очередь.
3: Ни за что. Он на Костю сердится.
1: Нет, на Алешу.
3: А что Алеша сделал?
1: Не знаю.
3: Ох, директор вызывал папашу. Он влюблен. По ночам стихи пишет. Эх, вот узнать бы, в кого он влюблен.
1: Ой, надо у него карточку из кармана вытащить, да посмотреть.
3: Да, он тебя задаст.
1: Не узнает.
3: Ох, интересно, не знает.
4: Поглаживая рукой небольшую бородку, в столовую неслышно входит мужчина в зеленом форменном сюртуке. Его сидеющие волосы тщательно приглажены, узкие хитрые глазки беспокойно бегают по сторонам. Это муж дочери Ванюшиных, Клавдии, чиновник Павел Сергеевич Щеткин.
5: Папаша не ушел?
1: Нет, кажется, одевается.
5: Вы скоро, папаша?
4: Из спальни выходит Арина Ивановна.
5: Добрым утром, мамаша.
1: Понятно надо.
4: Взяв у матери деньги, девочки одеваются и уходят.
6: Уже не знаю, что делается с ним.
5: С кем?
6: Самим, ночи не спит. Посоветовали бы ему к доктору съездить.
5: Я ему прежде всего посоветую быть аккуратнее по отношению своих близких. Вы ему говорили о деньгах?
6: Нет.
5: А Клавденька просила вас. Каждый месяц одно и то же. Это скучно. Удивляюсь, как вы стали забывчивы.
6: Я не скажу.
5: Нет уж, я сам скажу. Но только имейте в виду, что это в последний раз. Больше я не намерен попрошайничать.
7: Держите вы свое слово, нечего сказать. Если б не я, ваша дочь до сих пор мозолила бы вам глаза. Этого не следует вам забывать.
6: По полному. Клавденька, вы за что же?
4: Из спальни выходит Ванюшин, садится к столу.
2: Что тут тушись?
5: С добрым утром, папаша. Я к вам. Сегодня 8-е число.
2: Ну так что ж, что 8-е?
5: Больше недели прошло после 1-го. Вы человек коммерческий. Вы должны понимать, что значит для маленького человека вовремя деньги.
2: Ну как не понимать? Понимаю. Извините, Павел Сергеевич, не приготовили. Сделайте одолжение.
5: У вас никогда нет. Странно.
2: С квартиры вытурю. Зазнался, дери тебя горой.
5: Ну, это уж вы позвольте. Все знают, что квартиру в доме и 50 рублей в месяц вы обязались платить мне. И все будут знать, как вы держите свое слово. Я не сердце все, в которых можно дурачить, прошу это заметить. В управе и то все удивляются.
2: А ты не смей болтать. Получаешь ведь, чего тебе еще надо?
7: Как нищий, каждый раз выпрашиваешь.
2: Ну, будет. Возьми в магазине. Эй, ты, Гулёна, в гимназию пора. Гони Алёшку-то.
6: В управе будете сегодня?
2: Может быть, не приду. Скажи, Головец, заболел.
4: Ванюша надевает шубу и уходит.
6: Зачем вы его расстраиваете? Пожалели бы.
7: О, Дудки, один месяц пропусти, другой, а там и забудется, я узнаю.
6: Давайте, Клавденька вас зовет.
7: Пирожки должна быть готова, прощайте.
4: Топнув несколько раз ногой об пол, давая знак жене, что слышал ее стук, Щеткин уходит к себе.
8: Арина Ивановна! Арина Ивановна!
4: Появляется Авдотья. Убедившись, что в столовой никого нет, она быстро достает из буфета бутылку и наливает в рюмку водку. В этот момент на лестнице показывается Алексей.
9: Так, нянюшка, попались?
8: Ключи затерялись.
9: Да, так вы их на дне бутылки ищете. Постой! Я тебя научу. Отец замечает, что ты водку пьешь. Так ты вот как. Вот, выпьешь. И бутылку ставь ярлыком к стене. Он всегда так ставит, и я так делаю.
8: Хитрый. Где ночка шатался? Небось, все по девочкам.
9: Да, с твоей легкой руки.
8: А ты в старое-то не вспоминай. Нехорошо. Старуха я совсем стала.
9: Учительница.
8: Не вспоминай. Волоськи-то у тебя как вицы стали.
9: Уйди!
4: Оставшись один, Алексей достает из кармана фотографию и, забыв про чай, восторженно смотрит на портрет.
9: Солнышко, радость нежданная, моя дорогая, желанная, вижу тебя наяву. Вот ты предо мной воплощаешься, ясной улыбкой ты мне улыбаешься. Вместе с тобой я живу.
4: Увидев вышедшую из спальни мать, Алексей быстро прячет фотографию.
6: Ты зайдешь и к матери поздороваться.
9: Простите, мамаша, я зашел бы после.
6: Алешенька, Алешенька, что ж мне делать-то с тобой? Отец-то как убивается. Зачем ты так-то?
9: Ничего я вам не могу сказать.
6: Сегодня ночью опять прогулял.
9: Ну и что ж из этого? Вот хочу и буду. Оставьте.
6: Кого это ты такой-то? Все у нас тихие, смирные.
9: Да, при отце. А за пазухой-то ножи у всех. Противно дома жить.
6: Алешенька, ну что ж ты, матери, как говоришь?
9: Ну а вы оставьте. Мамаша, а? Мне нужны деньги.
6: Опять деньги? Да что же это такое? Где ж я-то возьму? Вчерась 3 рубля я у Авдотьи заняла, тебе дала.
9: Да мне не 3 рубля надо. Мне 25 рублей надо.
6: Батюшки, да на что же это тебе?
9: Ну, нужно. Очень нужно. Если вы не дадите, я, может быть... Вы меня простите, я знаю, что я подлец, но если бы вы могли понять...
6: Алешенька, милый, ну где же взять-то? Ну, у Клавденьки есть в копилке, ведь она не даст.
9: Вот и возьмите у нее.
6: Не даст, не даст. Алеша, батюшки, ты бы Богу помолился. Мысли-то у тебя не того. Ты подумай о себе, подумай.
9: Я много думал.
6: Чего ж тебе не достает?
9: Вот жизнь. Все мне опротивило и здесь, и в гимназии.
6: Есть у меня 5 рублей на Златоуст приготовленные. Дать что ли?
9: Ну, дайте.
4: Арина Ивановна уходит в спальню. Допив чай, Алексей отодвигает чашку в сторону и, поправляя скатерть, нащупывает спрятанные матерью деньги. Он берет их, пересчитывает и, сжав в руке, задумывается. Положив деньги на прежнее место, Алексей быстро направляется к выходу, но вдруг возвращается, достает деньги и, схватив пальто, выбегает, едва не столкнувшись в дверях с Авдотьей.
8: Заложили! Заложили, на базар посылать пора.
10: А Алешенька, ты где же?
8: Ушел уж, сынок ненаглядный.
10: Ушел? А чего же он так скоро? А я пятачок на завтрак хотела ему дать.
8: Уж и пятачок. Давайте деньги на базар.
4: Арина Ивановна приподнимает скатерть.
10: Я эти под скатерть положила, ты не брала?
8: Нет.
10: А Акулину надо спросить.
8: Она белье катает, в комнату не входила.
10: Ой. Да неужели это Алешенька? Ой, да нет, это не он.
8: Ну а кто же? Не кошка ж съела?
10: Нет, Авдотьюшка. А как же быть?
8: А вы больше его балуете, не до того доживете, убьет!
10: Да какой полно! Ты у меня не шкни!
4: Арина Ивановна стучит в пол, вызывая снизу Клавдию.
10: Александр Егорович, не заикайся!
8: Узнает! Без муки ты не просидишь?
10: Без денег возьмем!
8: Но не отпустят! Чай слышали, что сам-то
10: да
8: приказывал?
10: Как же быть-то, Авдотенька, милая? Батюшки, грех-то какой! Алешенька-то что сделал?
4: В столовую входит старшая дочь Ванюшиных, Клавдия.
10: Клавденька, беда у меня пока.
11: У вас каждый день беда. Павлика как расстроили. У него желчь может разлиться.
10: Алешенька-то что сделал? Грех-то какой?
11: Вы все со своим Алешенькой. Да других вам и дела нет.
10: Деньги взял. 60 рублей. Отец на муку оставил. Ну как же быть-то, Клавденька, где ума не приложил.
11: Да как же он смел? Вот негодный мальчишка.
10: Я боюсь, как бы отец-то не устал, ведь скандал будет.
8: А вы больше его покрывайте, не то украдет.
10: Полно ты, Клавденька, выручай, дай. Я как-нибудь схвачу, я тебе отдам.
11: Да где же я их возьму? Как это вы странно, мамаша?
10: Копилки-то у тебя, может быть, найдется.
11: Ну, тоже детские деньги, сами знать, разве их можно взять?
8: А вы у старшего сынка попросите.
10: Он не даст. Нет, у него у самого поди нет. Но я боюсь ему сказать.
11: Ну, вот вы, мать, а боитесь. Господи, погодите, он вас еще не Господи. Так в руки заберет. Вот папаша наговаривает, чтобы нам месячные деньги не выдавать. А ищи брат, Павлика не любит, а Павлик прав, он всегда прав, он имеет право требовать. Да это я всем глаза скажу, надо ответить.
4: Входит Константин. Сев к столу, он недовольно морщится, глядя на неубранную грязную посуду.
12: Постоянно хлеб, прилично дома нельзя напиться чаю. Ни сыр, ни масло.
10: Сегодня купим. Расходы, Костенька, большие.
12: Вот в этом-то и горе, мамаша. Расходы большие, а каждый чиновничий семье приличнее, чем у нас.
4: Константин замечает Авдотью.
12: А что вам здесь нужно? Идите. Идите! У нас скоро кучера и кухарки будут вместе за стол садиться.
11: Она нянька, сестер вынчила.
12: А, как это глупо.
11: Да уж где она?
12: Муж опять приходил и газил перед отцом. Удивительно, как людям не стыдно.
11: Не твое дело. Павлик имеет право.
12: Это скучно. Вечно одно и то же. Ваше право. Для вашего права палка в двух концах. С утра отравляют деньги. Ну, что такое? Что вам еще нужно?
10: Беда-то у меня какая.
12: Ну?
10: Папаша деньги на базар оставил, а их кто-то взял.
12: Ну, мне-то что за дело? Вы скоро самих себя потеряете.
10: Ну, как же мне-то быть? Ведь папаше нельзя сказать, ты же сам знаешь.
12: Ну, а кто же их взял, Акулина или Авдотья?
10: Нет, это не они. Я боюсь, не Алешенька, он тут был.
12: Подлец.
10: Ну что ж ты мне ничего не скажешь?
12: А что я вам могу сказать? Не хотел вмешаться в вашу историю. Сами виноваты.
10: Нет ли у тебя?
12: Оставьте, мамаша.
4: Не обращая внимания на мать, протянувшую к нему руку, Константин надевает пальто и уходит.
11: Сынок, нечего сказать. Не дай бог умрет папаша, как липок отделает. Ни любви, ни жалости, каменный какой-то.
10: Не говори. Клавденька, да что ли? Я отдам. Я самому скажу, платно окупила. Вот тебе 25 рублей и будет.
11: 85 отдадите?
10: 100 отдам, только дай.
11: Ну, я все-таки спрошу у Павлика.
4: Клавдия дает матери деньги.
11: А пока вот, немного купите муки.
10: Спасибо тебе, спасибо тебе. Надо так сделать.
13: Да чай не выпьешь, не?
11: Выпью чашечку.
10: Самому-то хочется на Распоповой женить Костеньку. Велел узнать, сколько за ней денег. А на башне ничего. У обедни каждое воскресенье бывает. Смиренно так стоит.
11: Не женится он на ней. Содержанка-то куда денег?
10: Ой, ты брось, не болтай вздор.
11: Павлик-то еще не то про него знает.
10: Да ты не болтай, он и так говорит. Твой муж все про него наговаривает. Еще поссорятся они, а Распопова ему больше подходящий.
11: Вот ей только одной он нравится, остальные-то вообще терпеть не могут. Он с барышней не умеет разговаривать, все фыркает.
10: Такой королевич да не умеет, ведь он же гимназию кончил.
14: Матушка Арина Ивановна, дочка вернулась.
10: Люч, Белочка, что же такое?
14: Сейчас прямо с вокзала.
10: Господи, не писала ничего.
4: Вслед за Авдотьей в столовую входит молодая красивая женщина. В руках у нее чемодан и сумочка, на плечи накинута черная мантия. Это вторая дочь Ванюшиных, Людмила. Она останавливается у дверей, едва сдерживая слезы.
15: Я сейчас уеду. Я думала, что это мягче.
11: Что с тобой?
15: Я уеду! Папаша видел, как я подъехала, стояла в магазине, сейчас придет.
10: Ты зачем приехала-то?
15: Мамаша, если бы знали...
4: Авдотья скрывается в передней. Входит Ванюшин. Людмила падает перед ним на колени.
2: Зачем ты?
15: Не гоните меня! Я к вам приехала!
2: Стой! Что ты обезумела? Расскажи все толком.
15: Я бросила мужа, тихонько убежала, он запер меня, бил, я не могла.
2: Это за что же? Как же он смел?
15: Тогда после свадьбы, он стал требовать у меня денег. Я сказала, что вы мне ничего не дали, только на карманные расходы 25 рублей. Ушел и не приходил всю ночь. А тут целую неделю мучил меня, издевался. Я не могу.
2: Здесь что-то не так. Я ему русским языком говорил, что денег за тобой нет. Как же он смел?
15: Пьяница он. И ночью, и днем пьет. Папаша, зачем вы хвалили его? Отдали меня. Кому же я могла верить, как не вам?
2: Не то. Не то тут. Людмила!
10: Александр Егорович.
2: Говори правду!
10: Александр Егорович!
2: Говори! Не станет он ни с того, ни с сего убежать. Не такой он парень, все равно узнаю. Правда, что ли?
15: Уйду я. Нет у вас жалости. Ведь от ваших взглядов да попреков до первого встречного выскочила. Вас же хотела облегчить, от себя избавить.
2: Значит, правда!
15: Поговорите, уйду я!
2: Постой!
10: Александр Егорович, да что ты делаешь?
2: Живи пока! Только на глаза мне режь, показывайся! Опозорила! Осрамила старика! Старуха, ну до какого мы с тобой сраму дожили? Неделю тому назад дочку обвенчали, а вон она тебе. Да кабы я знал, что ты такая, кухаркой бы сделал. А замуж бы не выдал, не опозорил бы себя. Как мне теперь по улице идти? Как мне на людей смотреть? Скажи мне.
15: Уйду я. Все равно уйду, куда глаза глядят, уйду.
2: Не дело. Слушай. В гости ко мне приехала. И сиди. На улицу не показывайся. А там, может быть, как-нибудь. Не ждал я, Людмила. От себя не ждал.
10: Лазунка, пойдем со мной. Расстроился он очень.
15: Боюсь я одна. Пойдемте.
4: Людмила достает из сумочки пуховку и пудрит нос. Входит Авдотья.
8: Ничего. Это ли бывает? Обойдется. Я вид-то видала. Снимайте накидку.
16: Опять в девичьей комнате с Леночкой жить будете. Раньше 12, она теперь после вас не встает. Барышню из себя разыгрывает.
4: Входит Щеткин. Не замечая стоящей перед зеркалом Людмилы, он обращается к Авдотье.